0: для лиц старше 12 лет. В Москве 6 утра, в Екатеринбурге 8, в Красноярске 10 часов, в Петропавловске-Камчатском 3 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О важном.
1: Николай Патрушев заявил о критической важности развития собственного военного и торгового флотов для безопасности России. Помощник президента уверен, что без мощных кораблей страну ждет экономическая блокада. Председатель морской коллегии отметил, что западные государства намеренно вводят санкции против российских судов и пытаются отрезать страну от мировых водных маршрутов.
2: Про НАТО.
1: Североатлантический альянс начал искусственно придумывать внешние угрозы для оправдания собственного существования. Блок пошел на такой шаг из-за отсутствия реальных вызовов безопасности. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Сенатор уточнил, что в качестве главного мнимого противника руководство этой организации настойчиво продвигает Россию.
2: О помощи.
1: Россия передала гуманитарную помощь венесуэльским семьям в Каракасе. Как сообщили в нашей дипмиссии, посол Владимир Мелик-Багдасаров посетил центр временного размещения пострадавших от землетрясения и привез продукты, вещи и медикаменты. Их предоставили работающие в стране российские компании. Ранее сообщалось, что число жертв землетрясения в Венесуэле увеличилось до 4118.
2: О Ближнем Востоке.
1: США потребовали от Ирана объявить Ормузский пролив открытым для судоходства. Вашингтон настаивает, чтобы Тегеран публично заявил об этом в субботу, а также пообещал прекратить удары по гражданским судам, пишут СМИ. Белый дом передал эти условия напрямую и через посредников.
2: Об образовании.
1: Миноборнауки утвердило список обязательных гуманитарных предметов для всех студентов. В базовую программу вузов войдут история, философия, русский язык и основы российской государственности. Об этом сообщил замглавы ведомства Константин Могилевский. Он уточнил, что министерство полностью обновит содержание этих дисциплин и сделает подходы к обучению одинаковыми для всех университетов страны. Новые правила начнут тестировать уже в рамках пилотного проекта по изменению системы высшей школы.
2: Обо всем.
1: Король Великобритании Карл III тайно встретился с принцем Гарри и его семьей. Родственники провели закрытое мероприятие в загородном поместье Хайгров. Об этом сообщает британская газета Sun. По данным издания, принц привез в страну супругу Меган Маркл и двоих детей, несмотря на прошлые споры. 6 лет назад пара покинула Великобританию, переехала в США и официально отказалась выполнять королевские обязанности.
2: О валютах.
1: Официальный курс доллара 76 рублей 66 копеек, евро 87.67, юаня 11.30. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
3: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Мы продолжаем обсуждать материалы, которые можно увидеть и на портале kp.ru в том числе. Ну и в ближайшее время мы поговорим о том, что ФСБ России предотвратило теракт на аэродроме в Ростовской области, в том числе с журналистом «Комсомолки» в нашей студии это обсудим. То, что Тегеран запланировал убить президента США Дональда Трампа, по крайней мере, об этом пишет Wall Street Journal, со ссылкой на разведданные Израиля. Россияне стали реже ходить в продуктовые магазины. Означает ли это, что мы стали покупать меньше продуктов? Эти темы мы в ближайшие минуты в эфире радио «Комсомольская правда» и обсудим. Ну, а начнем с того, что киевский режим хотел взорвать аэродром под Ростовом, что известно о предотвращении теракта ФСБ России. На эту тему, кстати, на нашем портале есть подробный материал с как раз таким заголовком. Автор его Игорь Якунин. Для тех, кто не в курсе, по каким-то причинам сообщу, что сорваны планы Киева устроить масштабный теракт FPV-дронами на военном аэродроме в Ростове-на-Дону. Это сообщение ФСБ России. Украинские спецслужбы при непосредственном участии западных кураторов планировали устроить масштабную диверсию на объекте с использованием дронов с искусственным интеллектом. И привести в их в действие должен был завербованный россиянин, но он лично обратился в ФСБ, когда получил задание от ГУР. Ну а Киев, киевские кураторы обещали россиянину денежное вознаграждение после подрыва военного аэродрома Ростов-Центральный. Здесь много всяких еще подспудных новостей с этим связанных, но мы это обсудим в процессе разговора. У нас в студии журналист отдела политики «Комсомольской правды» Игорь Емельянов. Игорь, я вас приветствую, здравствуйте. Вообще, серия предотвращенных терактов в последнее время, вчера ФСБ сообщили о еще двух, и вот сегодня вот такой громкий, который, как многие сказали, мог бы быть «Паутиной 2», да, там FPV-дроны с искусственным интеллектом. Но что интересно и главное во всем этом, на мой взгляд, то, что россиянин сам открыл планы врага нашим спецслужбам, и дальше уже спецслужбы вели его, не раскрывая подробности этого дела украинским спецслужбам. Что вы можете по этому поводу рассказать, как вы можете вообще все это прокомментировать, то, что происходит сейчас?
4: Не первый случай, когда наши спецслужбы предотвращают покушение либо на жизнь сотрудников Минобороны, либо большой теракт. К сожалению, сказать, были и потери у нас здесь. Но в данном случае ростовская операция, она отличается от других. Не так часто люди, завербованные СБУ или ГУР, до того, как операция произошла, приходят в наши спецслужбы, и там уже начинает вестись игра с представителями, скажем так, вражеской разведки. В данном случае это и произошло. Удивительно то, что не только то, масштаб, там действительно 13 FPV-дронов, дорогие машины, учитывая, что там искусственный интеллект, кстати, при вскрытии одного из них, когда сняли плату, обнаружил, что место производства, это под Киевом, село Кожухово, просто такое простое село, где производят простые дроны с искусственным интеллектом. Вот. А на каждом из них был заряд более килограмма в тротиловом эквиваленте, то есть 13 килограмм взрывчатки на аэродром. Можно себе представить, что там произошло. И операция не закончена на самом деле, то есть сейчас выясняется, кто доставил такое количество и дронов, и взрывчатки поближе к месту действия. А то, что человек пришел и сдал, ну, во-первых, он молодец. Он не только спас жизни людей, спас технику, спас себя. ФСБ отдельно напоминает, что есть две статьи, которые позволяют людям, которые заранее пришли и сообщили об этом, не успели, сказать, еще ничего натворить, ничего не взорвать, и мало того, сказать, еще была проведена вот эта вот игра с противником, что позволило, сказать, уже выявлять цепочку, он освобождается от уголовной ответственности, и это не может не радовать его самого, думаю, сказать, его семью, и именно поэтому сейчас его личность не раскрывается, в отличие от тех, кого задержали их раньше, просто вчера об этом было сообщено, это барышня 25-летняя из Каменска-Шахтинского и 48-летний краснодарский бывший уголовник. Но в данном случае, пока когда будет выявлена вся цепочка, возможно, мы узнаем еще более интересные детали. Ну, кстати, он действительно успел получить деньги. 20% по некоторой информации – это более 3,5 тысяч долларов США. То есть общая сумма должна была составить около 18 тысяч долларов. Ну, не маленькая сумма, с одной стороны. С другой стороны, за подрыв военного аэродрома, где базируется очень серьезная, очень дорогая техника, это на самом деле сущие копейки. Он поступил правильно, и, в принципе, наша Федеральная служба безопасности призывает к этому же и тех, кто сейчас, с кем сейчас ведут такую игру, и ГУР, и служба безопасности Украины, пытаясь их завербовать, чтобы они совершили подобного рода теракты на территории их родной страны, ну, нашей страны.
3: А вот интересно, а почему до этого никто из завербованных россиян не обращался к ФСБ, сообщая о том, что их пытаются завербовать и что-то такое? Может быть, у врага сменились настройки, сменились методички, или это просто первый такой сознательный россиянин, наш соотечественник, который, ну, первым, по крайней мере, вот в обозримом поле совершил такой поступок геройский?
4: Из гражданских, возможно, он первый, мы этого точно не знаем, но мы знаем, что были попытки украинских спецслужб завербовать наших летчиков, чтобы они перегнали за рубеж МиГ, по-моему, 31-й, могу ошибаться, и игра велась до последнего, и в итоге, сказать, да, они оказались в дураках, а мы оказались в дамках. То есть у нас попытки завербовать производятся неоднократно, не только гражданских, но и военных, но, возможно, да, вот это вопрос интересный по поводу смены методички, возможно, смена кадров. Люди приходят и уходят, кого-то уже нет в живых, из тех, кто работает с агентурой, кто-то пытается скрыться из Украины, выходит из игры. Но так или иначе, это хороший пример того, что наша контрразведка, наши спецслужбы дают понять, с одной стороны, мифические деньги, но очень большая опасность. Возможность выехать за рубеж совершенно не очевидна, а если ты успеешь выехать за рубеж, то можешь закончить свою жизнь так, как закончила Березовская, пытавшаяся взорвать украинского миллиардера в Монако. Пули в затылок. И, скорее всего, это ждало как раз и несчастную каменчанку, которая была задержана с ее собачкой Корги, и того самого краснодарца, который тоже предполагал, что он потом скроется из страны. Финал-то один. То есть люди взвешивают все-таки. С одной стороны, им дурят мозги, а с другой стороны, все-таки голос разума, он стучится. Угу. Он стучится не только в темечко. А если человек просто сядет и спокойно обдумает и поймет, что он на весах, что он разных чаш весов, возможно, придет к правильному выводу.
3: Еще один интересный момент. Много раз я разговаривал с экспертами, которые объясняли, что сейчас большое количество людей просто можно россиян, в том числе, купить за деньги, там, посулив
4: им. Это да.
3: Да, так. А может быть, клин клином вышибают, да? Может быть,
4: предлагать просто деньги за сдачу?
3: Да.
4: Это вариант, и есть предположение, что такие варианты уже рассматриваются. Кстати, ну, подобные вещи, они не то чтобы не анонсируются, но сейчас один из наших журналистов работает с представителями одной из спецслужб, и, очевидно, в понедельник у нас будет новая информация по другой уже операции. Не случайно эта серия названа беспрецедентной. Понятно, что это все делалось не в один день, но, тем не менее, мы можем получить эту информацию уже в ближайшее время. И я думаю, что там тоже будет немало интересного. И вот вопрос, который вы задали, он, да, он имеет право на существование, и, скорее всего, такая работа уже ведется.
3: Что интересно, на территории России есть как минимум один тайник, который удалось вскрыть, с 13 FPV-дронами, вот на каждом больше килограмма взрывчатки в тротиловом эквиваленте, плюс искусственный интеллект. Возникает вопрос, как же они попали-то на нашу территорию, и сколько таких еще схронов?
4: Да, вот это печальная история. Страна огромная, граница, к сожалению, не защищена сплошным образом так, что там мышь не проскочит, тем более, что к нам попадают не через украинско-российскую границу эти вещи, а многие попадают через другие сопредельные страны обходными путями. Ну, к сожалению, достаточно вспомнить, как первый взрыв на Крымском мосту произошел. Там двигались через Болгарию, потом через Кавказские республики, и спокойненько они прошли через Краснодарский край и добрались до моста в этом грузовике под этими палетами. Этот путь, к сожалению, никто не отменяет и в дальнейшем. Угу. И Ростов не тот закрытый город, с которым можно оградить колючей проволокой, чтобы туда не проникло, а там много техники, там есть аэродромы, там авиация, там много чего. К сожалению, это так.
3: Спасибо большое за ваше разъяснение. Игорь Емельянов, журналист отдела политики «Комсомольской правды», был
4: спасибо
3: с нами на прямой связи. Спасибо вам большое. Еще раз проанонсирую материал на нашем сайте kp.ru. Заголовок: «Киевский режим хотел взорвать аэродром под Ростовом. Что известно о предотвращении теракта ФСБ России?» Автор его Игорь Якунин. Зайдите, прочтите, много интересной информации, в том числе и для решения поставленной задачи противникам планировалось задействовать 13 FPV-дронов с искусственным интеллектом на борту. Мы скоро вернемся и продолжим обсуждение. Ну а Тегеран запланировал убить президента США Трампа. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылки на разведданные Израиля. Обсудим через пару минут.
0: Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендует.
5: Всем привет, я Александр Цыпкин, «Свободное от безделья время». Я пишу сценарии, пьесы, рассказы. Слушайте легендарное радио «Комсомольская правда», радио, которое знают все.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Министр транспорта Российской Федерации Андрей Никитин о развитии российской инфраструктуры.
7: Транспорт – это основа всего. Без транспорта не будет хлеба в магазинах, люди не смогут поехать в отпуск. Транспорт обеспечивает жизнь нашей страны, это кровеносная система. И вот эта кровеносная система, она в последние годы очень активно меняется и развивается. Строятся новые дороги. Сейчас, вы знаете, строится высокоскоростная магистраль. Такого проекта никто еще не делал. В таких широтах, с таким климатом идет цифровизация по всем фронтам. Да? То есть мы все больше и больше переходим на электронные документы, используем искусственный интеллект. Очень большие изменения у нас появляются, свои арктические газовозы, развивается Северный морской путь. То есть в каждом направлении идет какая-то динамика. И все это происходит, несмотря на санкционное давление, несмотря на попытки наших оппонентов остановить наше развитие. Тот потенциал, который был накоплен и в советское время, и в постсоветское время, и даже императорские железные дороги, они строились еще и в царской России. Все это создает огромную устойчивость и огромную ответственность. Транспорт – это ответственность и время. Ответственность за точность и своевременность перевозки. Транспорт – это управление временем, когда ты делаешь путь пассажира или путь груза максимально комфортным.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
0: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Температура поверхности асфальта в жаркий летний день может быть на 20-30 градусов выше температуры воздуха. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
3: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». Продолжаем их обсуждать в нашем эфире. И еще одна новость, которая многих сегодня возбудила, в хорошем смысле этого слова. Тегеран запланировал убить президента США Дональда Трампа. Об этом пишет издание Wall Street Journal, ссылаясь на разведданные Израиля, переданные американской стороне. Также издание напомнило, что Иран многие годы открыто заявлял о намерении отомстить Трампу за убийство генерала корпуса стражи исламской революции Касема Сулеймани и во время первого президентского срока Трампа, ну а 8 июля Трамп, выступая перед прессой в Анкаре, упомянул об угрозах в свой адрес. Он сказал дословно следующее. «Они хотят устранить лидера США. Меня, я в каждом списке. Сегодня утром я увидел, что я в их каждом списке. Ну и пока, наверное, мне немного везло, но это может продлиться недолго», сказал глава Белого дома. На похоронах погибшего от американо-израильского удара верховного лидера Ирана Али Хамини иранцы скандировали лозунги за смерть Трампа. Один из скорбящих даже развернул баннер с надписью «Мы убьем Трампа». На это указывает Wall Street Journal. Давайте обсудим, как эта информация просочилась в средства массовой информации и зачем, самое главное. У нас на связи востоковед, декан факультета политических исследований Института общественных наук Президентской академии Сергей Демиденко. Сергей Владимирович, я вас приветствую. Здравствуйте.
9: Да.
3: Сергей Владимирович, ну вот зачем такая информация передается президенту Трампу, я не буду спрашивать, а как она просачивается в средства массовой информации, самое главное, для чего? Вот Wall Street Journal об этом раструбила, и теперь пошла волна. Стоит ли этому вообще доверять, зачем это делается?
9: Ну, я бы на самом деле не доверял бы самому факту, что я покушение Трампа, я бы посмотрел, наверное, информационный факт. И как этот фон за счет подобного рода заявлений колеблется. Потому что, ну, как правило, скорее всего, такие вещи вбрасываются в информационное пространство, ну, во-первых, с целью личного пиара, например, Трампа, да? Первое, что приходит. приходит на ум, это скорее, знаете, информационное сопровождение той истории, которая сейчас разворачивается в Персидском заливе. Вот, ну и в глазах простых обывателей, простых вот этих вот избирателей Трампа формируется некоторая такая вот, ну или пытается, скажем так, формируется или нет, это второй вопрос, да, но пытается сформировать в их представлении такой, знаете, вот образ Ирана как исключительно чего-то зловещего, жуткого, страшного, который постоянно угрожает. Его даже уже дотянулся до президента США или пытается дотянуться. Значит, все наши действия силовые в отношении Трампа, Ирана, прошу прощения, оправданы. Ровно такую же ситуацию мы наблюдаем больше 20 лет назад, да, в 2003 году, когда формировалась абсолютно такая же информационная картинка вокруг Ирака и вокруг Саддама Хусейна. Вот. Но тогда было, на самом деле, поживее и помасштабнее. Вот тогда мы все помним Пауэлла с его вот этим вот стиральным порошком, да, преснопамятным. Uh-huh. Все мы помним вот эти вот смутные картинки, которые потом даже высмеяны были в мультиках разных сатирических. А пока, в общем-то, похлипше, что он, как говорил Аркадий Райкин, вот, менее забористо. Но, мне, как мне кажется, это все как бы вот вода на всю ту же мельницу, да, убеждение избирателя в том, что силовые действия против Ирана оправданы, и что вот это вот все вот колебания курсов, скачки цен, вот, от которых там волосы шевелятся у американских пенсионеров, в первую очередь, да, которые инвестирует в акции. Это все, значит, вот имеет под собой некоторую политическую обоснованность.
3: Сергей Владимирович, да, вы понимаете, в чем дело? Я вот сейчас слушаю вас, смотрю, что пишут средства массовой информации по этому поводу, и, вы знаете, у меня такое ощущение, что, ну, вы знаете, когда покупаешь, вроде бы футболка новая, один раз погладил, и там вот эта вот бирочка на шее, она мешает. Вроде и сидит хорошо, а что-то вот покоя не дает. Вот то же самое. Смотрите, как можно, не знаю, там, убивать или, там, скажем, похищать лидеров других стран? Иран – страна-террорист. А про Иран ли идет речь? Убивать и похищать лидеров других стран США тоже гораздо. Так о чем идет речь?
9: Речь идет ровно на том, что гораздо, и мало того, что гораздо, а еще имеет для этого основания, да? Вот, что в данном случае это некоторая такая, вот знаете, информационная поддержка всей вот этой вот эпопеи под названием «Внешняя политика Дональда Трампа», вот, которая, ну, по большому счету, пока развивается в абсолютно том же самом русле, которое мы наблюдали и при всех его предшественниках. Uh-huh. Ну, при Обаме было потише, да, ну, там вот Байден, это, собственно говоря, там Джордж Буш-младший, вот, ну и сейчас Трамп. Несмотря на то, что Трамп вроде бы, да, при восшествии на престол, да, он заявлял, что будет как-то по-другому, на самом деле все то же самое.
3: Вот. То есть ужас-то весь в том, что не то, что Иран в их устах страна-террорист и кошмарное вообще порождение планеты Земля, что они делают что-то такое, что больше никто не делает. Они делают, даже не делают еще, да, а им вменяют то, что они делают то, что делают Соединенные Штаты. То есть, получается, это можно делать только Соединенным Штатам, а другим даже и мыслить об этом нельзя.
9: Абсолютно верно. Это такое, вот, знаете, колониальное отзеркаливание. Вот, когда я говорю колониальное, я имею в виду в первую очередь их взгляд на политику, их взгляд на международные отношения, на историю, на свое место в этой истории там, и так далее. Потому что США, да, это вот и вообще весь дискурс американский, назовем это так вот, общо, под этим будем подразумевать их политическую деятельность, там, академическую деятельность, там, информационную деятельность, вот этот вот дискурс, да, он невероятно колониальный. Они на все, собственно говоря, не похожи, да, на то, что они восприняли когда-то на школьной, студенческой скамье и так далее. Они воспринимают как исключительно враждебно, как некоторое такое, знаете, ну, экзистенциальное зло. А оно экзистенциальное только потому, что оно не похоже на то, чему их учили. И поэтому, соответственно, в этой связи они имеют некий такой моральный мандат действовать именно так, как они считают нужным действовать в отношении этого экзистенциального зла. Mm-hmm. И этот вот момент, он имеет, понимаете, академическое происхождение, и, ну, когда вот, да, вот тебя вот так учат, и ты к этому формируешь твою точку зрения на проблему. И, соответственно, это переходит на такой мировоззренческий уровень. И поэтому, да, нам можно, им нельзя. Почему? Потому, да, вот, ну, а как бы ответ очевидный, да, ну, вот есть Бог, да, есть черт. Да вот в этой дихотомии совершенно очевидно, кто прав, кто не прав. И вот здесь то же самое, это такая зеркальная экстраполяция, да, можно. Можно, почему? Потому.
3: Да, спасибо, Сергей Владимирович. Все предельно понятно. Сергей Демиденко, востоковед, декан факультета политических исследований Института общественных наук Президентской академии, был с нами на прямой связи. Мне остается только напомнить, что тут намечается скорый визит Нетаньяху в Вашингтон, первый, кстати, с февраля этого года. Многие говорят, что именно тогда Нетаньяху удалось убедить Трампа в возможности успеха операции по смене режима в Тегеране. Вот, ситуация с тех пор сильно изменилась, и вот, видите, подоспела информация о том, что собираются покуситься на жизнь Дональда Трампа эти жители Ирана. Ну, а россияне стали реже ходить в продуктовые магазины. За первые полугодия посещаемость продуктовых магазинов сократилась на 10%. По словам экспертов, россияне стали реже совершать импульсивные покупки и все чаще предпочитают удобным магазинам в шаговой доступности сетевые дискаунтеры. Далее Василий Воронин с подробностями.
10: В первом полугодии 2026 года посещаемость розничных магазинов в России заметно сократилась по сравнению с тем же периодом годом ранее. Такие выводы можно сделать на основе данных сервисов, подсчитывающих трафик покупателей. По данным Эватора, компании, которая занимается установкой кассового оборудования и программного обеспечения, в продуктовых магазинах формата «у дома» клиентов стало меньше на 10%. Алкомаркеты и табачные магазины потеряли почти 15%, пивные – 8%, специализированные продуктовые лавки – 5%, а цветочные магазины – 6%. Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов в интервью Радио КП заявил, что россияне стали реже совершать импульсивные покупки, а кроме того, все чаще они предпочитают удобным магазинам в шаговой доступности сетевые дискаунтеры.
11: Оборот розничной торговли, он растет. От месяца к месяцу и по сравнению с прошлым годом оборот выше. Что говорит о том, что ну какой-то такой прям стагнации мы не видим, потому что если бы шло падение чеков, падение значит, количества покупок, значит, уменьшение среднего чека, это бы отражалось бы и в общих цифрах. В общих цифрах мы видим все равно рост, пусть незначительный, но рост. Что говорит о том, что потребитель еще более вдумчиво совершает покупки, покупает товар больше, тот, который ему нужен, меньше подвержен спонтанным покупкам. Соответственно, в данном случае он просто переориентируется еще и на сетевые магазины, в которых стоимость базовых продуктов, она дешевле, как правило, чем в магазинах не сетевых.
10: Аналитика сервиса T-Pay зафиксировала падение числа чеков в супермаркетах в январе-июне на 4%, в алкомаркетах на 12%, а в табачных магазинах почти на 20%. Focus Technologies указывают, что посещаемость супермаркетов, расположенных в торговых центрах, сократилась на 5%. Электронная коммерция оттянула часть аудитории у розничных магазинов у дома, заявил Радио КП независимый эксперт товаров народного потребления Александр Анфиногенов.
12: Активное развитие электронной коммерции, то есть часть товаров люди покупают через маркетплейсы, плюс активная доставка, там готовой или полуготовой еды, тоже, собственно говоря, размывает вот этот фокус офлайн-торговли, который там основные игроки сильно привыкли. И, естественно, это все вот вместе создает, скажем так, новые вызовы и для офлайн-ритейлеров, для онлайн-ритейлеров, ну и для нас, покупателей, которые, в принципе, всегда держат ухо востро.
10: Ранее сообщалось, что в первом квартале площадь открытых крупнейшими российскими продуктовыми ритейлерами магазинов составила около 280 тысяч квадратных метров, что на треть меньше, чем годом ранее, и стало минимумом за 15 лет. По итогам всего года объемы ввода новых торговых точек могут упасть на 20-30%. Василий Воронин, Радио «Комсомольская правда».
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Политолог Александр Камкин о разорении Европы из-за поддержки Украины.
14: Денег просто нет. Все, что могли отдать, уже отдали. Евросоюз столкнулся с очень сильными экономическими проблемами. Большинство стран Евросоюза сейчас вынуждены переходить в режим жесточайшей экономии. Даже та пресловутая милитаризация Европы, посмотрите, свернуты программы по строительству новых современных фрегатов военно-морского флота Германии. Свернут проект франко-германского истребителя шестого поколения. Все средства бросаются на более легкие и более краткосрочные проекты в виде дронов-перехватчиков и так далее. Поэтому, если денег нет и неоткуда их взять, то, естественно, конечно, с финансирования приходится сокращать, даже на словах, продолжая повторять как мантру «все для Украины».
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
15: Здравствуйте, я Сергей Лукьяненко. Вы слушаете радио «Комсомольская правда», самое лучшее радио на свете.
0: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Летом деревья растут быстрее, чем в любое другое время года. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
0: О конфликтах.
1: Условия завершения украинского конфликта определят на линии боевого соприкосновения. Будущие мирные соглашения будут сильно отличаться от стамбульских договоренностей 2022 года не в пользу Киева. Об этом заявил вице-спикер Софеда Константин Косачев. Сенатор подчеркнул, что украинские власти безвозвратно упустили шанс завершить противостояние с минимальными потерями. Ранее Владимир Путин подтвердил готовность Москвы к диалогу, однако отметил, что Россия учтет новые территориальные реалии.
0: О стихийных бедствиях.
1: Пострадавший от паводка район Дагестана направили тонны питьевой воды. Гуманитарную помощь в зону бедствия доставляют грузовиками, сообщили в местной администрации. Из-за аварийного сброса воды с местной гидроэлектростанции там рухнули опоры линии электропередачи, что полностью обесточило насосную станцию. В начале июля в горных районах республики прошли сильные ливни, размыты дороги, повреждены мосты. Также без света остались десятки населенных пунктов.
0: О расследованиях.
1: ФСБ России опубликовала рассекреченные архивные документы о массовых убийствах мирных граждан украинскими националистами в 40-х годах прошлого века. Новые материалы раскрывают подробности преступлений карательного отряда под командованием Дмитрия Купика, который причастен к уничтожению более 200 человек на территории Львовской области. Ведомстве отметили, что после войны подозреваемый сбежал в Канаду, а Оттава дважды отказывалась выдать его Советскому Союзу. Публикацию приурочили к годовщине Волынской резни, массового геноцида польского населения, которое устроила запрещенная и признанная в России экстремистской организация украинских националистов. Эстония объявила о строительстве первого военного городка на границе с Россией. Объект возведут в приграничном городе Нарва, где планируют разместить подразделение 1-й пехотной бригады. Об этом сообщили в Государственном центре оборонных инвестиций в Прибалтийской республике. Проект стоимостью 15 миллионов евро станет частью масштабной программы Таллина по укреплению своих восточных рубежей.
0: О футболе.
1: Сборная Испании победила команду Бельгии и вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу. Матч 1/4 финала в американском Инглвуде завершился со счетом 2-1. Испанская сборная пробилась в эту стадию мирового первенства впервые за 16 лет. Во вторник она сыграет против команды Франции.
0: О валютах.
1: Официальный курс доллара 76 рублей 66 копеек, евро 87,67, юань 11,30.
0: О погоде.
1: В Москве сейчас плюс 23, днем дождь, гроза и до 26 тепла. В Санкт-Петербурге плюс 18, в субботу малооблачно, небольшой дождь и до плюс 29. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
3: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. И теперь к обещанному и анонсированному. Владельцы иностранных сим-карт лишились доступа к иностранным сервисам. По данным одного из пользователей зарубежных сим-карт, выход в сеть интернет при роуминговом подключении осуществляется через инфраструктуру зарубежных операторов, и оно теперь не позволяет обходить действующие на российской территории ограничения. Ну и при этом, отмечают пользователи, доступ все еще можно получить к тем ресурсам, ресурсам, которые ограничили свою работу в России самостоятельно. Как напомнил изданию ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, ограничения по иностранным симкам действуют у нас уже давно.
16: Да, конечно, это звонки, это интернет в других странах, зачастую безлимитный, на высокой скорости, и, в общем-то, цена таких карт, это не обязательно физические сим-карты, она достаточно невысока, если вы часто ездите, это лучше, чем платить за роуминг пакетами интернета, и плюс роуминг, надо помнить, что всегда идет через российские сервера, если мы говорим про российские сим-карты, соответственно, зачастую вы получаете ограничения, когда вам надо, ну, банально проложить маршрут в Google картах, но из-за каких-то локальных ограничений в России вы можете этого сделать. Знаете, к сожалению, если мы говорим про иностранные сим-карты, у нас достаточно давно был введен период охлаждения для иностранных сим-карт. Это 72 часа при пересечении границы Российской Федерации. То есть карта не работает, интернета нет, многие сервисы ограничены. Исходя из этого, ничего не поменялось. Вот эта блокировка на 72 часа, как работала для иностранных сим-карт, она так и работает. Исходя из этого, ограничения роуминга, они не влияют на это вообще, потому что в первые 72 часа чем воспользоваться в принципе. Я скажу так, что на сегодняшний день, к сожалению, те меры ограничений, которые мы принимаем, они все-таки не касаются, они касаются обычных людей, туристов, командировочных, граждан России, кто живет в стране. Те ограничения, которые вводятся, они скорее соблюдение режима блокировки запрещенных ресурсов на территории России. Это вот про эту историю, а не про что-то другое.
3: Еще одна тема в нашем эфире. Тут школьников массово не берут в 10 класс. Родители выпускников 9 классов жалуются, что в старшую школу не берут даже учеников с хорошими оценками и успешными результатами ОГЭ. Попасть в 10 класс зачастую может лишь треть школьников и только в профильные классы. На проблему жалуются выпускники из Екатеринбурга, Ижевска, Кемерово и Новосибирска. А подробности у нашего коллеги Юрия Кораблева.
17: Родители выпускников 9 классов жалуются на сложности перехода в старшую школу. По их словам, школах заранее агитируют за поступление в колледж и завышают проходные баллы. Теоретическая возможность не поступить в 10 класс существовала всегда, но считалось, что для этого нужно быть хулиганом и троечником. Но, как рассказывают родители девятиклассников в социальных сетях, трудности с переходом в старшую школу теперь возникают даже у хорошистов. В интернете огромное количество таких роликов.
18: Ну что, друзья, сейчас узнали результаты. По моему лицу видно. Не взяли. Прикиньте, его не взяли в 10 класс, в 36-ю школу. С баллом 4,45, с аттестатом без троек, с ОГЭ без троек.
17: С подобными проблемами столкнулись родители выпускников из других городов России. Вот, например, из Ижевска. Небольшой фрагмент видеоролика.
19: С каких это пор? Школы теперь не хотят брать детей после 9 в 10 класс. С каких это пор у нас теперь в 10 класс конкурсная система отбора? Мой сын, ученик 9 класса 52 школы города Ижевска, сдал ОГЭ на тройки, потому что у нас не было задачи сдавать там на 4-5, потому что мы планировали с 1 класса, мы планировали идти в 10 и 11 класс. И только недавно, накануне я узнала, что в 10 класс у нас теперь отбирают по среднему баллу аттестата.
17: Тенденция на усложнение допуска в 10 класс прослеживается последние несколько лет. По данным Высшей школы экономики, в 2024 году в старшие классы средней школы перешли лишь 43% учеников. Это рекордный минимум за последние четверть века. А по итогам приемной кампании прошлого года в систему профессионального образования ушли больше 60% девятиклассников. Предпочтительной формой продолжения обучения для российских подростков сейчас, очевидно, считается колледж. Такая ситуация в образовании складывается, потому что у страны есть запрос на рабочие руки. Такой комментарий дал доктор педагогических наук, профессор Института образования Высшей школы экономики Олег Федоров.
20: Глобально наша страна занимает одно из лидирующих мест по охвату высшим образованием. Но с точки зрения нашего технологического развития, пока еще мы только стремимся в когорту лидеров. Это приводит нас к неутешительному выводу, что наше высшее образование для экономики не дает желаемого, ну, скажем так, выхода или эффекта. И вот популярность колледжей сегодня, популярность профессионального образования в разного рода профпереподготовке, сегодня это ответ на вопрос, что стране нужны хорошие рабочие руки, а инженерные кадры – это не вопрос массового образования. Инженерные кадры – это всегда вопрос индивидуальный. Да, не может быть много хороших инженеров.
17: Ранее глава Миноборнауки Валерий Фальков заявил, что в России отмечается избыток людей с высшим образованием. По его словам, массовое желание школьников поступать в вузы идет вразрез с потребностями рынка труда. И сложившаяся ситуация представляет проблему для экономики страны. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».

Бонни Тайлер, урожденная Гейнер Хопкинс, появилась на свет 8 июня 1951 года в небольшой деревне Уэльсе. Она была пятым ребенком в семье шахтера и домохозяйки. Дом был полон музыки. Мать, обладавшая неплохим голосом, пела оперные арии, братья и сестры слушали Элвиса Пресли, Фрэнка Синатру и Битлз. В 16 лет она ушла из школы, чтобы начать работать. Продавщица в продуктовом магазине, кондитерская – это были ее первые взрослые шаги. Но настоящим призванием стала музыка. По вечерам она пела в местных клубах, набираясь опыта и обретая уверенность. В 1969 году второе место на конкурсе талантов стало для Бонни Тайлер поворотным моментом. Она осознала, что хочет посвятить жизнь музыке. В 1975 году ее заметил музыкальный продюсер Роджер Белл, который пригласил ее в Лондон для записи демо. Через год она получила первый контракт. Первый сингл не принес успеха, но следующая песня «Lost in Friends» стала прорывом, достигнув 9-го места в британских чартах.

Однако главное испытание было впереди. Операция по удалению узелков на голосовых связках изменила ее голос, придав ему ту самую хрипоту, которая впоследствии стала ее визитной карточкой. Сингл «It's a Hard Take» доказал, что этот голос – уникальный дар. Песня достигла высоких мест в хит-парадах, став ее первым крупным международным хитом.

Альбом «Faster Than the Speed of Night» стал поворотным в карьере Бонни Тайлер. Главный хит альбома «Total Eclipse of the Heart» возглавлял чарты США 4 недели и британские чарты 2 недели, став одним из самых продаваемых синглов десятилетия. Песня с ее драматической аранжировкой и мощным вокалом Тайлер навсегда вошла в историю музыки. Следующий хит «Holding Out for a Hero» прозвучал в фильме «Свободный», позже в «Шрек 2», обретя новую популярность.

В 90-е годы Бонни Тайлер работала с европейскими продюсерами, включая Дитера Болина из Modern Talking, выпустив несколько альбомов. Певица представляла Великобританию на Евровидении с песней «Believe in Me», заняв 19-е место. В 88-м году, в самый разгар перестройки, певица впервые приехала в СССР с масштабным гастрольным туром. Только в Москве она дала 7 аншлаговых концертов в спорткомплексе «Олимпийский», и каждый вечер на ее выступление собиралось до 17 тысяч зрителей. Всего же в рамках того тура она дала 24 концерта в Москве, Ленинграде и Вильнюсе. Позже Бонни Тайлер неоднократно возвращалась в Россию. Певица была с 1973 года замужем за Робертом Салливаном. Детей у пары не было. В Португалии в мае 2026 года Бонни Тайлер была госпитализирована с перфорацией кишечника. Ей сделали срочную операцию, после чего ввели в искусственную кому для борьбы с инфекцией. В середине июня стало известно, что Бонни Тайлер вышла из комы. По заявлению ее представителей, она находилась в тяжелом состоянии в реанимации. Все запланированные на лето концерты были отменены, а 9 июля стало известно о ее кончине. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».

0: Друзья, будущее наступило.
1: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Мазаев, солист группы «Моральный кодекс». Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
3: Слухами реклама.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
5: Кондитерская «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторские кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерская «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. «Война и мир». Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
7: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. И вот еще одна тема, которую можно озаглавить как споры о русской культуре. Вот что произошло. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поспорила со словами так называемого искусствоведа и бывшего директора Пушкинского музея Елизаветы Лихачевой о том, что роман Льва Толстого «Война и мир» якобы наполовину написан по-французски. Она в социальных сетях проанализировала произведение, заявив, что утверждение ложь. Ну и Захарова в целом выступила в защиту русской культуры в противовес остальным доводам Лихачевой.
8: Александр Сергеевич Пушкин, что, былины, что ли,

0: видите, все то же самое. Бело-голубой кафель. Балалайка, в основе балалайки лежит лютня. Это вам скажет любой историк музыки.
1: Ну, в общем, вы услышали сейчас первопричину этого спора, скажем так. Это был фрагмент интервью бывшего директора Пушкинского музея Елизаветы Лихачевой. Для того, чтобы это все прокомментировать квалифицированно, мы созвонились с писателем и публицистом Дмитрием Лекухом. Дмитрий Валерьянович, я вас приветствую. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Я уже по вашей тональности слышу и понимаю, в каком ключе вы будете говорить, и поэтому хочу с удовольствием дать вам слово. Даже вопросов задавать никаких не надо. По-моему, все понятно.
2: Да, здесь, в общем, действительно спорить особенно не о чем, потому что я бы даже это не называл русофобией, потому что, ну, это очевидно такая незрелая инфантильность какая-то ума. У меня здесь вопросы даже не столько к искусствоведу Лихачеву, у меня вопросы к тому, как она служила в очистке, простите. То есть, как она работала в Пушкинском музее.
1: Ну, это хороший вопрос, потому что я тут вспомнил, что в нулевых годах она вообще-то училась на юридическом факультете Московского университета МВД, работала в органах Федеральной миграционной службы, вот к слову, очистке, да?
2: Да, ну вот есть масса вопросов, как она служила в очистке. Потому что это действительно, это, в общем-то, инфантильность. Наличие культурных обменов не подразумевает не самостоятельность какой-либо культуры. Это абсолютно нормально. Но это все равно, что, извините, рассуждать на уровне российский, русский борщ или украинский. И как человек с неплохим, в общем-то, гуманитарным образованием и находящийся на ответственной должности может в таком ключе рассуждать, я абсолютно не понимаю, да? Ну хорошо, а порох придумали не европейцы, а китайцы. Что будем говорить о том, что китайцы более воинственная нация, чем любая европейская?
1: Да и бумагу тоже китайцы придумали.
2: Бумагу китайцы, ракету придумали китайцы. Ну, в общем, что тут об этом говорить?
1: Слушайте, а может быть, зря мы прицепились к этому интервью, не нужно было на него обращать внимание, потому что основной посыл, ну, как это было модно еще год назад говорить, хайпануть на теме русской культуры, да, попытка выставить ее какой-то вторичной.
2: В общем, да, нет. Но для нас это, вот как раз для нас главный вопрос, это как она служила в очистке, да, потому что, ну, я вот даже относительно вот всех этих вот культурных элит, да, которые у нас стали поубиганты, поувольненты и так далее, я всегда говорил, не надо бояться тех, кто убежал, да бог с ним, вот тут сейчас народ возмущается, что по Москве бродит небезызвестный Венедиктов с небезызвестной внучкой Хрущева, да? Да бог с ним, пусть бродят. В общем, не очень-то жалко найти. А вот кто, у кого эти клоуны были на содержании, вот это вот куда более интересно. И бояться надо не тех, кто убежал, а тех, кто остался, окопался по кабинетам, сидят под корягой и, в общем, обладают вот даже не столько русофобской позицией, сколько вот такой вот незрелостью ума и податливостью на какие-то, ну, совершенно дикие вещи, да? Ну, Мария Владимировна Захарова права, там, простите, французского языка в первых главах где-то порядка 20%. Да и потом, какая разница, на каком языке написан частично был этот роман? Да, на французском говорило русское дворянство. До Пушкина, пожалуй. Просто потому что тот язык достаточно искусственный, тяжелый, вот до пушкинский язык, он был элементарно не очень как бы удобен в бытовом общении для них.
1: Да, понимаю, о чем вы говорите.
2: Да.
1: Не такой легкий, не такой компактный, не такой певучий, возможно, да?
2: Собственно говоря, почему мы считаем Пушкина нашим всем-то, да? Что он сделал? Александр Сергеевич просто взял народные языки, народные говоры, псковско-михайловский и московский, да, и наложил на них очень удобную, действительно, французскую грамматику, тем самым дав нам язык, ну, по сравнению со старославянской, да, тем самым именно это оценил тот же самый Николай I, который, простите, выкупал все его долги после смерти, потому что он дал государству уникальную возможность коммуникации. То есть страна заговорила на одном понятном языке.

0: языке. Но, тем не менее, естественно, описывая быт светского общества и бонапартизм светского общества России периода до наполеоновских войн, он не мог не использовать французского языка, потому что он его сам блестяще знал. Ну вот, но это роман был написан русским человеком на русском языке и для русских людей. Поэтому это русский роман глубоко. Поэтому говорить о том, что, ну, простите, очень многие... Ну вот, да, такой простой пример. Знаменитый роман Энтони Бёрджесса, да, «Заводной апельсин», он написан частично с использованием русского языка, и действие там вообще-то происходит в Ленинграде изначально, по которому Кубрик снимал знаменитый фильм.
1: Да-да-да, конечно, конечно.
0: И вот там, если вы обратите внимание, там латиницей употребляется очень много русских слов. Что это русский роман тогда получается? Ну, это вот...
1: Очень хороший пример, Дмитрий Валерьянович. Благодарю вас за это оперативное включение в наш эфир и за ответы на мои вопросы. Дмитрий Лекух, писатель и публицист, был с нами на прямой связи. Ну, а теперь про то, что 60% россиян имеют индекс массы тела выше нормы. Следующий сюжет об этом.
2: Больше половины россиян страдают от избыточного веса. Согласно данным опроса, опубликованным на портале аналитического центра ВЦИОМ, почти 60% граждан России имеют индекс массы тела, превышающий нормальные показатели. Около трети участников исследования сообщили, что у них нет трудностей с лишним весом, в то время как еще 6% пожаловались на его нехватку. С возрастом количество жалоб на избыток веса заметно растет. Согласно результатам, людей с ожирением становится больше во всем мире. Вот только в странах с высоким уровнем дохода этот рост выходит на плато, а в странах со средним и низким скорость, наоборот, нарастает. По словам экспертов, такая тенденция неудивительна, и касается она не только бедных стран, но и просто людей с ограниченным доходом. Они проще набирают вес из-за своего рациона питания. Такие люди редко тратят много времени на готовку сложных блюд. В основном они едят углеводистый хлеб, макаронные изделия или готовую еду из доставки, а побаловать себя могут сладкой булкой или конфетой. Овощи в их рационе ограничены, фрукты только сезонные, когда они стоят недорого. В итоге все это превращается в лишние килограммы, заявила радио «Комсомольская правда» кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная.
3: Безусловно, новое поколение молодых, они хотят жить более здоровую, иметь образ жизни, улучшают свое здоровье и стараются питаться правильно, плюс занимаются физической нагрузкой. Такой, как фитнес, это не говорит о профессиональном спорте, скажем так. Что же касается людей с ожирением, то, к сожалению, человеческий организм ленив, и, соответственно, эта лень приводит к тому, что гораздо проще купить фастфуд, чем готовить каждый день. То есть это занимает время, это занимает какую-то площадь в квартире и так далее, поэтому гораздо проще заказать готовую еду, которая не является полезной.
2: Правительства многих стран уже давно озабочены проблемой роста количества людей с ожирением. И Россия не исключение. Так, с 2023 года власти ввели акциз на сахаросодержащие напитки. С октября того же года повысили ставки НДС на гамбургеры, сэндвичи, чизбургеры. Однако такие заградительные меры не сильно помогают, говорят эксперты. По их словам, если в правительстве намерены действовать запретительными мерами, то так можно запретить половину продуктов питания, которые продаются на полках магазинов. И это совершенно не значит, что люди в случае исчезновения чипсов не начнут изготавливать их дома или Россию не наводнит серый рынок таких продуктов. Гораздо эффективнее было бы поменять саму модель поведения граждан, объяснить, почему чипсы опасны для организма, предложить альтернативу и популяризировать здоровый образ жизни. В этом случае запрещать ничего не придется, так как спрос на чипсы и так будет низким, рассказала радио «Комсомольская правда» врач-диетолог Елена Соломатина.
4: Конечно, лучше всего было бы, я понимаю, что это сложнее, чем просто запретить или вести акциз, вести определенную программу обучения народа населения вообще обращаться к собственному организму. Есть некие правила, и мы же учимся в школе, у нас очень много часов на это. А вот, к сожалению, управление самим собой, что нам нужно для того, чтобы не просто жить, а жить качественно, обратить внимание вот на это. это, и тратьте время, и озабоченность, и деньги вот на эту проблему.
2: По показателю избыточной массы тела взрослого населения Россия занимает 78 место из 199. Для сравнения, США располагается в этом рейтинге на 21 позиции, а Китай на 151. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
5: Реклама. Витом. Здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
7: Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
7: Об атаках.
8: 4 судна подверглись атаке БПЛА в Таганрогском заливе. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его информации, погиб матрос технического судна, пострадавших нет. Известно, что один из танкеров перевозил метанол. Угрозы утечки или разлива вещества не зафиксировано. Суда получили незначительные повреждения. Также губернатор рассказал, что силы ПВО уничтожили более 15 беспилотников над Ростовской областью. В ночь также сбили 2 БПЛА, летевших на Москву.
7: О переговорах.
8: Делегация США и Ирана проведут технические переговоры в Пакистане в воскресенье 12 июля, сообщил саудовский телеканал «Аль-Хадас» со ссылкой на высокопоставленный источник. Детали о повестке переговоров не приводятся. В свою очередь портал «Аксиос» сообщает, что США дали Ирану 24 часа, чтобы он публично обязался прекратить атаки на суда и подтвердил открытость Ормузского пролива. В противном случае Вашингтон пригрозил серьезными последствиями. С 8 июля США и Иран непрерывно атакуют друг друга и обвиняют в нарушении меморандума о прекращении огня, который стороны подписали 18 июня.
7: О землетрясениях.
8: Число погибших во время 2 землетрясений в Венесуэле превысило 4000 человек. Об этом сообщил председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес. По его информации, число раненых не изменилось. Пострадали около 17 тысяч человек. Без жилья осталось около 18 тысяч жителей Венесуэлы. Всего в стране развернуто 89 временных лагерей. 2 землетрясения в Венесуэле произошли 24 июня и стали самыми сильными за 100 лет.
7: О нововведениях.
8: Новые правила продажи туров заработают в России с сентября. Теперь туроператоры должны будут информировать потенциальных туристов о возможных опасностях во время путешествия, правилах въезда в планируемую страну и местных обычаях, сообщают РИА Новости.
7: О медицине.
8: Южную Корею в 2025 году посетили рекордные 2 миллиона иностранных пациентов, пишет Nikkei Asia. В мае этого года их расходы на медицинские услуги выросли на 74,5% год к году до 167 миллионов долларов. Бум косметических процедур привел к оттоку врачей в эстетическую медицину и усилил нехватку специалистов педиатрии и хирургии.
6: О спорте.
8: Испания обыграла Бельгию и впервые за 16 лет вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу. Встреча в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 2-1. В полуфинале испанцы сыграют со сборной Франции. Больше новостей в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
6: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
9: Всем привет! У нас очень веселая такая вот непринужденная обстановка в студии радио «Комсомольская правда», потому что мы собрались здесь накануне Дня семьи, любви и верности, так кажется, да, Виктор Анатольевич? Да, именно Алла так. Юрьевна, да, так праздник так. называется. Я сразу скажу, что у нас уникальная семья в студии. Это Алла Юрьевна Бут и ее муж Виктор Анатольевич Бут. И эту программу ведут журналисты радио «Комсомольская правда» Любовь Моисеева и Александр Гамов. И мы, естественно, о семье, о любви и верности поговорим чуть позже, а сначала мы освежим в памяти события недавних совершенно, ближайших дней, да?
10: 29 июня вышло это нашумевшее, это знаменитое интервью Виктора Анатольевича,
9: сенсационное,
10: которое он дал Такеру Карлсону, известному журналисту. Поэтому, несмотря на то, что событие уже прошло, мы все равно к нему возвращаемся, потому что есть много нюансов, которые, в общем-то, нам хотелось бы немножко обговорить. Как вам сообщили о том, что Такер Карлсон хочет взять у вас интервью? Это звонил его помощник или он сам прям сразу напрямую связался?
11: Но вначале у меня состоялся с ним телефон. Разговор.
10: Потом с ним самим, да?
11: Несколько, прям? Да, телефонных разговоров мы договорились, и уже дальше уже помощники связались, назначили время, как будем связываться, и вот договорились, что, видимо, возможно, будет и продолжение, потому что и до интервью, и после интервью мы еще продолжительное время с ним обсуждали различные темы.
9: Я знаю, что вы обычно с Аллой Юрьевной в такие вот сложные ответственные моменты советуетесь. Вот на этот раз она вас поддержала, отговаривала или, наоборот, сказала: «Виктор, вперед».
10: Подвох какой-то.
12: Да нет, что наоборот, как бы имя известное, поэтому что ж здесь, только, как говорится, вперед, вперед и вперед.
11: Ну, вот. Помимо, наверное, известного имени, надо сказать, что Такер Карлсон отличался, в общем-то, какой-то последовательной своей позиции.
9: И отличается.
11: И отличается. И с 2014 года, наверное, и с начала СВО. В общем-то, он, наверное, был одним из немногих в США, кто, в общем-то, подходил к освещению этих событий очень-очень сбалансированно и пытался разобраться в сути. Вот, и поэтому, конечно, хорошо, что есть такая возможность через него донести до всей его аудитории мнение, в общем-то, наше видение. И я думаю, что это было важным именно сказать это не просто. У нас есть заявление МИДа, у нас есть заявление нашего президента, а здесь, в общем-то, было такое более, наверное, обращение к простым американцам, к простым слушателям, тех, кто слушают Такера Карлсона. Среди них, надо сказать тоже, и это важно, очень много тех, кто относится к России довольно доброжелательно.
9: И здесь, наверное, еще знаете, наверное, что нужно сказать, что это было не первое знакомство с Виктором Бутом у Такера Карлсона, потому что он внимательно следил за судьбой Виктора Бута с самого начала, да? Это с какого
10: времени? Вот интересно, какая у него тогда позиция была? Он же работал тогда на Fox,
11: знаете,
10: News, которая...
11: сразу...
9: Когда вы попали
10: резко была
9: лапы,
10: настроена...
9: так называемые,
11: когда попали одно, но когда меня освобождали, он тоже резко критиковал этот обмен, потому что, в общем-то, в то время была администрация Байдена, и он считал, что, в общем-то, что он делал. Есть и такие ролики, но, тем не менее, сейчас мы живем в другой ситуации, и важно, наверное, было бы, в общем-то, продолжать контакт, продолжать доносить до простых американцев и всех тех, кто хочет слушать и слышать нас, вот нашу точку зрения.
9: А когда Виктор Анатольевич Бут попал по сфабрикованному делу в американскую тюрьму, он тоже освещал вот, это, вот эти моменты?
11: Знаете, я, к сожалению, не смотрел, что было, освещал ли он тогда или нет. В общем-то, не дошли еще руки. И как
9: ну
11: бы
9: и ладно.
11: Не до этого, да. Копаться будем позже, наверное, когда настанет время готовить все необходимые рукописи и сдавать их в архив.
10: А вот вы когда сейчас с ним встретились, вы об этом вспоминали, вот о тех годах, нет? Не было у вас?
11: Да нет, наверное, потому что главное для нас же сейчас вообще то, что происходит, намного важнее, то, что было за 15
12: лет. Ну нет, на самом деле не так, конечно. Я интервью внимательно послушала. Там была очень хорошая фраза такая, Виктором сказана, когда Карлсон его спрашивал там о каких-то деталях, нюансах там из прошлого. Он говорит, давайте оставим прошлое в покое, у нас есть настоящее, мы живем в будущем. И это было очень четко, так сказать, донесено аудитории, просто вот векторно, что и мы прошлое не поднимаем, ни о ком не вспоминаем, в этом не копаемся, до определенного там, скажем, время, когда в этом будет необходимость.
9: Вы так интересно сказали, я послушал. Я так понимаю, что интервью велось на совершенном английском языке.
12: Нет, он у нас все оперативно, все уже давно перевели. Есть людей, которые не владеют русским языком. Да.
9: Я имею в виду, вы на английском языке интервью. И Алла Юрьевна тоже владеет английским?
12: Ну нет, не в той мере, чтобы я свободно могла рассуждать на политические темы. Да, в магазин сходить, да, пожалуй.
9: Я понял.
10: А вот заранее была заявлена какая-то тема разговора, о чем он собирался с вами говорить или нет? Или это была чистая импровизация?
11: Ну, на каком-то этапе мы обсудили, о чем можно было поговорить еще в первом разговоре, а потом во втором, в третьем было некоторое уточнение, насколько комфортно. Я говорю, да, комфортно почти все, давайте просто. И такая моя позиция ему тоже понравилась, поэтому у нас остался такой вот... Ну, действительно, разговор не по сценарию, а именно... У него были, естественно, свои вопросы, вопросы интересные. Отдать должное, что он умеет слушать и дает возможность высказаться. И все его остальные вопросы были тоже такими очень-то, в общем-то...
9: То есть он Бута, нашего Бута, не провоцировал? И...
10: С подковыркой вопросов не было?
11: С подковыркой вопросов точно не было. По крайней мере, в его лице был такой очень профессиональный журналист, который своей главной задачей видит возможность, чтобы того, кого он интервьюирует, мог рассказать и показать вот всю свою позицию и все свои мысли.
9: И были те вопросы, которые вы обговорили, в принципе, да? Не было неожиданных каких-то?
11: Ну, были несколько вопросов, которые мы не оговаривали, но они были очень, будем так говорить, к месту в контексте именно той беседы и как она развивалась.
9: А вообще зачем Такеру Карлсону, крупнейшему американскому журналисту, понадобился разговор и мнение нашего Бута?
10: Именно ваше.
11: Да, знаете, именно я ваше. Не могу вот как бы здесь выбор. Уже четко рассуждать. Он не говорил, но по крайней мере, да.
9: Ну, вы же почувствовали, что, как нет?
11: Не знаю, не
12: я
11: могу
12: думаю,
11: сказать.
12: Я думаю, что Виктор достаточно популярная личность. Единственное, наверное, скорее всего, можно сказать, независимых каких-то, да, неангажированных политических там, ну, деятелей или людей, которые, в общем, вхожи в политику, там, имеют свое мнение, которых и в Америке, и в Европе, ну, знают, понятно, да, под каким ником, вот, вот, но, тем не менее, знают, да, для них это, в общем-то, если человек узнаваемый, он находится в информационном каком-то пространстве или находился до этого активно, то, в принципе, его интересно послушать. Тем более, есть уважение к тому, что говорит Карлсон, соответственно, да, и раз он считает, что у Бута можно и нужно взять интервью, значит, это надо...
10: Но мы-то в этом не сомневаемся.
12: Да, да, так вот, я думаю, что они тоже уже...
10: Но просто мы неоднократно сталкиваемся с тенденциозным освещением, с тенденциозным подбором с их стороны спикеров.
12: Ну, надо отдать должное, у них тоже есть умные люди, которые это знают, да. С кем разговаривать, поэтому...
10: Это да.
9: А за кадром вот было до, после, что-то такое интересное?
11: Было интересно, и потом уже мы как-то, он Такер сказал, так, давайте начнем записывать, а то мы сейчас выговоримся.
9: А, вот так даже
12: было. Такер еще сказал, когда они там какую-то тему затронули, он говорит, ну, теперь понятно, почему вас посадили.
9: Это он так острит, что ли?
12: Да,
9: это он так острит.
10: Интересно.
12: Нет, ну, Виктор рассуждал на очень серьезные политические темы.
9: Какие? Это после чего такое?
12: Касаемо...
9: Это прошло в интервью?
12: Конечно. Прошло в Америке.
11: Я честно да. говоря,
12: он
11: не смотрел.
12: Он и не слушал потом.
9: А с чего это он...
12: Ну, они рассуждали на тему внутренней политики
9: почему
12: США.
9: Почему такой американский юмор вдруг?
12: Потому что он очень четко и грамотно разложил внутреннюю структуру конфликта внутри Америки. Да? То есть, как бы я читал комментарии, там и говорят, вот Бут разбирается там, в нашей ситуации лучше, чем наши там какие-то спикеры, политики.
9: А вообще, сколько было заходов, просмотров? Когда мы звонили на следующий день, вы сказали миллион.
11: Было больше. Вот последний раз я видел, что-то уже за 1,5 миллиона просмотра в сети X, это то, что у Тани, плюс где-то в Ютьюбе под 700 тысяч, и в платформе другой, где его на сайте я уже, честно говоря, не смотрел, но, видимо, много тоже. То есть,
9: а вот в процентном отношении где одобряют, потому что его же там многие не любят, Такера Карлсона в штате считают предателем?
11: В США понятно, что общество разделено, и
9: сколько было за Бута, сколько было против?
11: Я не могу сказать, это уже...
12: Ну, такой полной аналитики не делали, но то, что в основном, конечно, комментарии были негативные в адрес Карлсона, типа того, что он там коммунистом стал, его ангажировали, Россия, про Бута
11: Кремля,
12: как-то вообще практически ничего.
9: То есть, не ругали?
12: Нет, вот даже странно, что очень лояльно, обычно это наши, так сказать, непросвещенные группа людей, товарищи, я не знаю, как назвать, либералов и...
9: Так по поводу чего?
12: Других ориентаций, да. Негатив пишет.
9: Виталий Анатольевич, по поводу чего Карлсон так сострил по-американски, что теперь ясно, почему
12: вас посадили? Ну, потому что очень умный был анализ, глубокий, чёткий.
9: Чего вы такого сказали? На какие слова Бута?
12: Я думаю, что он не помнит.
9: Да.
12: Там очень много было.
9: Не помните?
11: Нет, дело-то в том, что помню, но просто здесь как-то я не задумывался, понимаете, вот. Но разговор состоялся именно о том, что, в общем-то, и американский народ, наверное, в первую очередь был жертвой всей этой правящей элиты, которая все эксперименты, которые они задумали, они вначале провели на американском народе, а потом уже это стали распространять в Европу, в других странах.
9: А сейчас, друзья, мы сделаем небольшой перерыв. Я напоминаю, у нас в студии Алла Бут и Виктор Бут. А ведут эту программу супружеская пара Любовь Моисеева и Александр Гамов, журналисты радио «Комсомольская правда».
6: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
13: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
15: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
9: Еще раз всем привет в студии радио «Комсомольская правда». Уникальная семья Алла Бут и Виктор Бут. А ведут эту программу супружеская пара, журналисты радио «Комсомольская правда» Любовь Моисеева и Александр Гамов. Слушаем наш разговор. А про Путина спрашивал у вас Такер Карлсон?
11: Нет, вы знаете, про Путина, будем так говорить, спрашивал Алекс Джонс. У нас недавно с ним вот опять регулярно каждую неделю мы выходим с ним вместе в эфир. По часу, да. И он как-то сказал, что я, например, пропутинский там политик, пропутинской партии. Я его поправил, я говорю, нет-нет-нет, у тебя неправильная информация. Откуда ты это взял? Я состою в ЛДПР, и это оппозиционная партия, которая всегда выступает и критикует власть. И он так удивился, посмотрел, да, действительно, и говорит, больше не буду читать английские газеты. Я говорю, так и не читай.
10: Он удивился, что у нас есть оппозиционные партии.
9: Отношения России с Америкой вы обсуждали с Такером?
11: Да, конечно, конечно.
9: В оптимистичном ключе, я надеюсь. Вот,
11: ну, опять же, давайте разделим, да, у нас проблемы с элитами, с правящими, и, в общем-то...
9: Американскими.
11: С американскими. И я всегда стараюсь сказать, что у нас очень много общего с американским народом. Понятно, что элиты Америки, как элиты там, Великобритании и Европы, да, ведут против нас эту войну. И эта война, в общем-то, экзистенциальная для нас. И нам нужно всем собраться, понять, что единственный способ это победить, это не говорить о том, что мы вот сейчас закончим СВО, и даже если мы закончим СВО очень быстро, этот конфликт неизбежен, нам нужно его решать. Они нас в покое не оставят. Вот это мое мнение. Так же, как они не оставят и американский народ в покое, так же, как они будут делать полностью, чтобы уничтожить и немцев, тех, которые хотят жить нормально, и французов, и англичан. И в этом плане рано или поздно должно произойти осознание, какой-то, понимаете, сдвиг, где человечество должно объединиться и скинуть тиранию глобалистов, те, которые навязали и захватили власть во многих странах, и которые просто заставляют эти народы совершать самоубийство. И в этом плане пример Украины вот показателен, как можно взять народ, неважно, он был православный, католический, любой, да, перепрошить его. И нужно оказалось совсем немного, меньше 10%.
12: Пару поколений надо было.
11: Да, которые, да, надо было? Нужно было пару взять поколений. Под себя образование, взять под себя детские лагеря, и, пожалуйста, через 10 лет у вас есть орды перепрошитых людей, которые не помнят своих корней, и которые сделают по приказу тех, кто это все финансировал и готовил, в общем-то, фактически уничтожат свою собственную страну, уничтожат свои традиции, уничтожат...
10: Когда мы дождемся в Америке такой же ситуации?
11: Нет, в Америке сложнее сделать, общество разделено, и, в общем-то, там идет постоянная борьба. Понимаете? И Америка фактически находится в состоянии холодной гражданской войны, где вот эти вот иногда затухают, иногда все ярче и ярче начинают разгораться эти непримиримые почти противоречия. Страну раздирают, понимаете, две идеи, которые нельзя совместить. В какую сторону двигаться?
10: Какие
11: за свободу и независимость или за создание, в общем-то, социалистического такого, почти коммунистического государства, да, за то, что топят сейчас новые социалисты в Америке. Знаете, скорее всего, к следующему году мы увидим ускорение этих процессов, и, конечно, не хотелось бы, но в США должны предпринимать какие-то отчаянные меры, во-первых, чтобы заняться именно внутренней ситуацией, самими собой, а не быть таким планетарным полицейским, который, в общем-то, одновременно постоянно вовлечен в какие-то конфликты очень далеко от своей территории.
9: А вот интересно, Такер Карлсон ничего не вырезал?
11: Нет. Вот как был хронометраж, как мы записали, 1:03, то, что было в записи, 1:03 он поставил.
9: А, ну, супер. А вот у вас какая была задача? Вот вы согласились, вы же не просто так согласились, вы, видимо, хотели и до американского зрителя, и до мировой общественности донести какие-то свои мысли, которые у вас родились, и которые вас беспокоят.
11: Во-первых, я думаю, что особой такой задачи не было. Задача была максимально откровенно поговорить на все насущные темы. Да. Не было никаких особых там листочков с какими-то заготовками. Все это было естественно, и, наверное, за счет этого вот оно получилось интересным.
12: Хочу рассказать один комментарий. Я прочитала, значит, там американцы пишут, говорят, Бут, ну, не ангажированный актер, даже не Голливуд. он верит в то, что он говорит. Потому что сыграть так невозможно, выучив роли или читая там с дисплея. То есть у него не было ни одной бумажки, ни одной записки. Он глазами никуда не бегал, да, ни текста не считывал. То есть народ просто вот четко совершенно понимает. Человек убежден в том, он в это верит, в том, о чем он говорит. Вот. Это самое, это важное очень в журналистике, да и вообще это важно, это искренность.
10: Это да,
12: это 100%.
10: Точно.
12: И она это чувствуется, очень видно, с экрана, да. Считывается просто вот...
10: Возвращаясь к Соединенным Штатам, к их внутренним проблемам, события, связанные с Ираном, это каким-то образом связано, или это личные амбиции господина Трампа?
11: Нет, это все, наверное, не то, что события связаны, это единое план. Да? И конфликт против Ирана – это конфликт за доминирование глобальных таких узких точек. Это Ормузский пролив, где проходит очень большая, значительная доля торговли нефтепродуктами. И мы видим, как этот конфликт уже, в общем-то, вызвал глобальный кризис. И не только в повышении цен на топливо, на сырую нефть, на продукты нефтепереработки, но также и на удобрения. Этот конфликт вызвал, в общем-то, продовольственный кризис.
9: И на урожай потом.
11: И на урожай. Причем даже в Соединенных Штатах оказалось, что фермеры зависели от тех удобрений, которые должны были из Персидского залива привезены быть на североамериканский рынок, и частично из-за этого ожидается снижение урожая там. Понятно, что больнее всего это ударит по африканскому континенту, по странам Юго-Восточной Азии, и мы видим, что когда этот конфликт был в самом разгаре, какие были сложности в странах, которые получали нефть из Персидского залива. Вот что будет дальше? Этот конфликт закончен? Нет. Скорее всего, он начнется, так как Трамп был вынужден...
10: Вы имеете в виду горячая фаза конфликта,
11: да,
10: начнется.
11: Да, он был вынужден взять эту паузу. Мы видим, что он не урегулирован. Был подписан только меморандум о том, как они будут готовить какое-то соглашение о урегулировании. Да, на это было отведено 60 дней. Мы видим, сколько раз это соглашение уже нарушалось со стороны Израиля и США. Мы видим, что, в общем-то, обе стороны еще не закончили, не достигли, в общем-то, каких-то целей. И, скорее всего, это мое такое убеждение, что вот совсем-совсем скоро закончится чемпионат мира в Северной Америке, и Трамп вернется к тому, чтобы опять продолжить этот конфликт.
10: Гренландию он больше не будет требовать.
11: Почему? Вы знаете, Гренландию он требует, и это, кстати, саммит НАТО в Турции, в Анкаре, и, скорее всего, Трамп туда приедет немножко злой за то, что национальная сборная США вылетела, проиграв Бельгии, да, фактически с разгромным счетом. Скорее всего, он потребует Гренландии как некую такую вот оплату за то, что Америка не выйдет из НАТО. Кстати, но, такой но, сценарий кажется, тоже вот... многие аналитики не исключали, что Трамп будет угрожать НАТО выходом США из этой организации.
9: На днях произошел совершенно уникальный случай, когда в день праздника национального БУД позвонил в Кремль Владимир Владимирович Путину, и они подробно обговорили все проблемы, в том числе и украинский кризис. И Владимир Владимирович Путин подробно тоже рассказал, просветил. И получилось так, что прошла информация, что он в Анкаре встретится с Зеленским, и потом снова позвонит. И когда его Песков спросил Дмитрия Сергеевича, а правда ли это, значит, и правда ли то, что если раньше тот же Макрон утверждали, что теперь Трамп занял позицию Евросоюза, ну и так далее, он теперь не нейтральный судья, что ли, или переговорщик. Как вы вот эту ситуацию оцениваете? И Песков сказал, что он свою позицию не менял, он не флюгер какой-то, вот он как
11: но был взвешенный. Я бы, наверное, это все сформулировал бы следующим образом. Очень важны эти контакты. Естественно, это канал, который позволяет предотвратить, наверное, какую-то эскалацию или переход совсем, так сказать, глобальному ядерному конфликту. И хорошо, что Трамп по своей инициативе связался с Путиным, особенно в День независимости Соединенных Штатов. Помимо того, чтобы принять поздравления, видимо, была какая-то позиция. Но давайте посмотрим немножко шире. Ведь, с другой стороны, Трамп до сих пор не сделал значительных шагов для урегулирования даже дипломатических отношений. До сих пор наша дипломатическая собственность.
10: При нем же, да, отнимали эту собственность?
11: Мы не вернулись к нормализации даже дип-отношений полностью. До сих пор есть сложности для работы нашего посольства там. И, естественно, есть сложности для работы американского посольства здесь. С другой стороны, надо тоже четко себе отдавать отчет, что те удары вглубь России возможны только при том, что американцы полностью в курсе, какие цели будут атакованы, каким образом, как проложить маршрут для того, чтобы попасть вглубь нашей страны. Без их системы Старлинка, ну, эти атаки и вообще сопротивление, так сказать, ВСУ как армии невозможно. Здесь у нас двоякая позиция. И вопрос, а может ли быть Трамп быть посредником? Скорее всего, нет, потому что даже Марко Рубио, госсекретарь, заявлял, что фактически США, в общем-то, выбрали сторону, они на стороне Украины воюют против нас.
9: А сейчас, друзья, пожалуйста, не переключайтесь, мы еще прервемся буквально на пару-тройку минут. В эфире радио «Комсомольская правда». Уникальная семья Виктор Бут и Алла Бут. Мы вместе с ними. Программу ведут ведущие радио «Комсомольская правда», супружеская пара Любовь Моисеева и Александр Гамов.
6: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Сказано на Радио «Комсомольская правда».
14: Американский журналист Джон Вароли об элите США.
16: В американском народе у нас такая шутка, что США – это двухпартийная диктатура. Двухпартийная диктатура. Потому что деньги все решают в США, как известно. И вы можете цинично сказать, что деньги решают все везде в мире. Но нет, нет, не совсем так. Как никогда деньги абсолютно все решают в американском элите, как ни в какой другой стране в мире. Потому что наша элита не имеет чувства лояльности к своему собственному народу. Это не случайно, что в Америке нас называют человеческие ресурсы. Вот этот термин «human resources». Наша элита смотрит на народы как человеческие ресурсы. Мы такие ресурсы, как нефть, как лес и другие полезные ископаемые. Никакой лояльности к своему собственному народу. Поэтому сейчас этот факт стал известно подавляющей большинству американцев. Поэтому страна находится в такой тяжелой, не просто экономическое состояние, и моральное состояние.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
17: Приветствую всех слушателей «Радио Комсомольская правда». Я Валерия. Желаю от всей души вам только хороших новостей.
6: «Вся правда о лете» на радио «Комсомольская правда». У многих животных летом происходит линька, чтобы сменить густой зимний мех на более легкий. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
6: Эксклюзив.
8: Российский флот должен быть сбалансированным, способным решать весь комплекс задач, стоящих перед страной в мирное и военное время. Это заявил помощник российского президента и председатель морской коллегии Николай Патрушев в эксклюзивном интервью сайту КП.ру. Он также отметил, что роль фактора морской силы в мире стремительно растет, и Россия без мощного военного и торгового флота не сможет быть великой державой, не выживет в глобальной геополитической конкуренции.
6: Об Иране.
8: Иран может пытаться восстановить свои ядерные объекты, об этом сообщает CNN со ссылкой на спутниковые снимки. Как пишет издание, речь идет о спутниковых снимках из иранского города Парчин, где может храниться взрывчатый материал для создания ядерного оружия. Во время военной операции США и Израиля по месту хранения материала было нанесено несколько ударов бетонобойными бомбами. На крыше сооружения остались несколько отверстий. Как отмечает CNN, на фотографиях, сделанных в июне и июле, видно, что Иран начал ремонтировать защитное сооружение. Эстония намерена построить в городе Нарва на границе с Россией военный городок на 200 военнослужащих. Об этом сообщает портал Национального гостелерадио. Подробностей пока нет.
6: О происшествии.
8: Пассажирский автобус опрокинулся в кювет в Татарстане. В МЧС региона уточнили, что в автобусе находилось 46 человек, из них два водителя и двое детей. Погибших нет. За медицинской помощью обратились 15 человек, из них трое в тяжелом состоянии. Детей среди пострадавших нет, отметили в ведомстве.
6: О детях.
8: Минпросвещение ограничило время просмотра телевизора для несовершеннолетних. Ведомство направило в регионы новые правила использования цифровых технологий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо министерства. Документ советует разрешать детям от 3 до 7 лет находиться у экрана не больше получаса в день, школьникам до 14 лет до 2 часов, а старшим подросткам до 3 часов. Врачи-офтальмологи пояснили, что телевизор наносит меньше вреда глазам, чем компьютер, однако сидеть перед ним долго все равно нельзя.
6: О музыке.
8: Новый альбом Мадонны возглавил британский хит-парад. Пластинка Confessions 2 стала 13-м альбомом, который поднялся на вершину британского чарта. А Мадонна стала первой американской певицей в истории, чьи альбомы занимали первое место в хит-парадах Соединенного Королевства на протяжении 5 десятилетий. Confessions 2 стал 15-м студийным альбомом 67-летней Мадонны.
6: О погоде.
8: В Москве сейчас плюс 21, днем воздух прогреется до 26, местами дождь, возможно, гроза. В Петербурге сегодня до плюс 29, местами кратковременный дождь. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс», в официальном канале «Комсомолки». Ирина Самойлова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
6: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
9: Еще раз всем привет. Сегодня у нас в студии уникальная супружеская пара. Это Виктор Бут и Алла Бут. А ведут программу муж и жена Любовь Моисеева и Александр Гамов. Слушаем нас. Вот эта вот элита, как вы ее называете, там, я не знаю, американская, западноевропейская там, и так далее, они, натравливая на нас этого главаря киевского режима, эти вот прилеты, НПЗ там и так далее, они надеялись на что? Что наше общество расколется, что оно начнет выходить на улицы, как это когда-то и было. Оно начнет что-то требовать, оно повторит либо февральскую, либо октябрьскую революцию 17-го года. Вот ихние, скажу так, аналитики надеялись вот на это. Почему уже, ну, почти год вот эти вот попытки с их стороны? С одной стороны, у нас тревожность остается в обществе, но почему мы не идем на поводу у этих провокаторов? И почему у нас по-прежнему растут ряды добровольцев, которые идут на СВО? Дело же не только в деньгах. Вы после того, как по сфабрикованному делу отсидели там в американской тюрьме и вышли на свободу, вы же изучили наше общество, вы очень много ездите по стране, по России. Почему у них ничего не получается и не получится?
11: Ну, это наш русский народ, который многонациональный, сплоченный, и все, каждая деревня эту войну считает, в общем-то, священной, наверное, войной, и поэтому идут добровольцы.
12: Да, какое количество помощи собирают.
11: Да, до сих пор, да, идет.
12: До сих пор.
11: Поймите, но вопрос-то в чем? Мы прекрасно с вами знали о том, что украинцы вынесли производство дронов и ракет в Европу. Наше Министерство обороны опубликовало список этих всех предприятий. Мы прекрасно знали, что с марта месяца они выйдут на вот эти вот индустриальные уже размеры выпуска этих средств. Мы прекрасно понимаем, что скоро будет и баллистика также выпускаться там же в Европе. И украинское здесь только название, это только такой зонтик, которым они пытаются спрятать, и они будут дальше наносить удары по нашим, не только НПЗ, по нашим стратегическим ядерным вооружениям.
9: По гражданским.
11: По гражданским, ведь это террористическое государство и сущность Зеленского режима. Именно как террористическое государство. И мы обсуждали это.
9: В чем они просчитались? Что, почему
11: знаете,
9: они...
11: раскачать, смотрите, наверное, давайте начнем с того, что мы просчитались в том, что наша инфраструктура МПЗ не была готова по той или иной причине для этих атак. Хотя есть уже эти разработки, только некоторые из них стали использоваться. Почему наши не вложили деньги, например, вместо того, чтобы вкладывать огромные деньги в футбольные свои команды,
9: да.
11: Вот на эти бы деньги нужно было бы хотя бы вложиться в собственную защиту.
9: А в чем просчитались они? Почему они не раскачают нас?
11: Смотрите, они продолжают раскачивать.
12: Да, они
11: каждый день они показывают репортаж.
12: О чем вы говорите вообще?
11: Да, а репортажи о том, какие у нас очереди, как настроение недовольно, что где-то в очередях разгораются какие-то драки, что есть спекуляции. Да, это понятно, но, тем не менее, правительство принимает все меры, чтобы ситуацию стабилизировать. Значит, нам нужно понимать, что эта ситуация на будущее не изменится вот так быстро, и что нужно защищать нашу инфраструктуру. Почему у нас до сих пор нет войск ПВО? Кто у нас отвечает за ПВО?
9: Да есть войска.
11: Нет, у нас нету, как в Советском Союзе.
10: Я всегда в таких случаях вспоминаю все эти рассказы о том, как наши родители и их дети тушили зажигалки на крышах. Где у нас вот такая вот самооборона?
12: Сейчас уже ситуация другая, война другая, и, собственно говоря, и ресурсы должны быть другие задействованы.
11: В этом конфликте, смотрите, у нас идет технологическая гонка, да, и мы не имеем права отставать в ней, и нужно дать нашим талантливым ребятам, которые из гаражей, которые в небольших коллективах делают уникальные вещи, чтобы их масштабировать. Нужно убрать все препоны бюрократические и нарастить кратно выпуск всех необходимых нам и дешевых ракет-перехватчиков. Здесь победит экономика. Мы победили во время Великой Отечественной войны тогда, когда с 1942 года восстановили объемы производства нашего вооружения и уже к 1943 году опередили Германию по производству основных видов вооружения. Да? И каждый раз это вооружение совершенствовали. И здесь нам, вот в этой, это тоже, у нас есть уже примеры, где мы сделали передовые и в беспилотных системах, да, и в защите, и в других вариантах. Наши воины – герои, которые делают все на передовой для того, чтобы... И мы ведем это наступление, да, сейчас сделано все, чтобы мы наконец-то освободили Донбасс, оставшуюся территорию, Краматорско-Славянскую агломерацию. Борьбы за Константиновку показывают, да, что мы способны это делать, несмотря на все проблемы. Но враг пытается сказать, что Украина до сих пор якобы что-то там контролирует. Нет.
9: Я просто хочу еще заметить, что Виктор Анатольевич не понаслышке об этом вообще говорит о Донбассе, о наших новых территориях, потому что он несколько раз там бывал и знает, что там за народ. То есть Буд знает, как живут.
11: Но, тем не менее, сложно. Да, противник ведет охоту за нашими гражданскими, терроризирует население и Донецка, и Донбасса, и Луганска. Мы видим, что происходит. Мы видим, что они стали теперь не гнушаться даже атаками просто на детей, едущих на велосипеде. И это все не украинцы. Это коллективный Запад, потому что...
9: Англичане, тоже, прежде всего.
11: Да, компания «Палантир» или вот эти вот дроны, которые с машинным зрением выбирают цели, это американская разработка. Вот вам опять ответ. С кем и как вести переговоры, и на каких позициях?
9: Виктор Анатольевич, мы не можем в деталях рассказывать о предвыборной кампании, потому что, ну, знаете, там законы уже существуют определенные. Но, тем не менее, может быть, не называя конкретных партий, мы спрашиваем вот у людей, у наших героев, у наших кумиров о нынешней предвыборной кампании. Вот мы вас знаем как депутата Ульяновского законодательного собрания. Сейчас... вы решили уже идти в Государственную Думу, ну, неважно, от какой партии. А что, вам тесно стало? Или какие задачи вы преследуете? Ну, собственно, вы уже документы подали, и нет сомнения, что вас изберут. Вот для чего Буту Федеральная Дума?
11: Наверное, как любому патриоту, как русскому человеку, мне не безразлична судьба России, мне не безразлично то, что происходит, то, что мы будем делать, какие решения будут приниматься. И в этом плане наша Государственная Дума – уникальный инструмент, который имеет очень большое влияние на формирование будущего нашей Родины. В этом плане считаю, что мы должны и в рамках своей партии, и, наверное, как и все здравые политические силы страны, в общем-то, сделать так, чтобы мы победили в этом конфликте на наших условиях, и действительно развивались. У России есть все для того, чтобы стать не просто самой большой страной, самой богатой, но сделать так, чтобы наш народ действительно был самый богатый, самый счастливый, и мы жили в самой развитой и, самое главное, в самой комфортной и самой красивой стране мира.
9: И я так думаю, что если Виктор Бут победит и придет в Думу, то вы придете со своим портфелем, со своими законопроектами, вот какими они будут, что вы решили бы?
11: Знаете, ну, во-первых, то, чтобы у наших вооруженных сил, у наших воинов, у наших героев было все, что им необходимо для победы. Второе, чтобы ветеранов мы не просто о них заботились, но чтобы выстроена была система, где бы не было никакой бюрократии. Третье, мы должны обратить внимание для того, чтобы семьи могли иметь достойные жилищные условия, а это значит, ипотека должна быть доступной. Я считаю, что в нашей стране спокойно можем, не должны, а мы можем найти ресурсы, чтобы наши молодые семьи получали жилье не после 15 лет, а сразу, когда эта семья создана, и можно как-то сделать так, что после рождения 3-4 ребенка вот, ипотеку можно было обнулять. И поверьте, тогда вот если семья живет не в какой-то малогабаритной квартире 12 квадратных метров, а в достойном большой квартире или в своем вообще доме с хорошей транспортной инфраструктурой, с хорошей социальной инфраструктурой. Поверьте, в нашем народе включатся инстинкты. У нас в крови есть понимание о том, что должна быть большая крепкая семья.
9: Да.
11: И мы решим это. Нам нужно сделать все, чтобы наши учителя, преподаватели, врачи, тренеры, воспитатели получили совершенно другое. Статус и уровень, да, чтобы, я считаю, это должна быть уровень, наверное, федеральной службы, чтобы они знали, и чтобы от тех, кого зависит будущее, шли лучшие, и мы должны достойно создавать им условия. Сейчас, к сожалению, врачи или преподаватели в Москве и врачи и преподаватели в глубинке, как будто мы говорим о совершенно разных странах, разрыв огромный. Нам нужно эту разницу сокращать. Мы должны сделать так, чтобы у нас московский стандарт был доступен в любом населенном пункте России. Это и по общественному транспорту, и по организации инфраструктуры, и как это... У нас есть пример, у нас есть технологии, есть люди, которые смогли это в Москве сделать. Хотя еще в начале 2000-х, да, в Москве было все сложно и печально. Добились, понимаете? Поэтому вопрос в этом. Да, мы должны решить другие проблемы. Да, нам нужно массово продолжать строительство скоростных дорог, чтобы связанность населения была. Нам нужно сделать так, чтобы доступность авиатранспорта была колоссальной. Нам нужно помочь нашим предпринимателям, чтобы им никто не мешал работать, а чтобы энергия нашего народа, она поддерживалась правительством, не бюрократическими препонами. Нам нужно разобраться и посмотреть, а помогает ли нам налоговая наша система развитию нашей страны, где можно что изменить, чтобы мы с новой энергией развивались. Я считаю, что Россия сейчас способна, в общем-то, развиваться другими темпами.
9: А теперь, друзья, мы еще разок с вами буквально на 2-3 минутки прервемся. Я напоминаю, в эфире радио «Комсомольская правда» уникальная семья. Это Алла Бут и Виктор Бут. Пожалуйста, не переключайтесь, а ведут эту программу супружеская пара, радиоведущие Любовь Моисеева и Александр Гамов.
6: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Если тебя спросят...
18: Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта
19: и хорошего настроения.
18: Семейный центр «Атмосфера». Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
19: Ура! Идем в атмосферу!
20: Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
21: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
22: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду. Наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда». Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
9: Еще раз всем привет, и сегодня в эфире радио «Комсомольская правда» уникальная семья Виктор Бут и Алла Бут, и общаются с этими удивительными людьми супружеская пара журналиста радио «Комсомольская правда» Любовь Моисеева и Александр Гамов.
10: Я помню прекрасный эпизод, когда вы мне помогли сделать интервью с военным атташе Ирана, когда еще не было никаких этих событий, и вы свободно говорили на фарси. Вы где его выучили?
11: В общем-то, в заключении.
10: Серьезно?
12: Ну, не только, еще урду, и хинди, и санскрит, и еще очень много.
9: Итак, вы привезли нам фотографии. Там юный Виктор Бут держит на руках юную Аллу Юрьевну, вот, которая еще не Юрьевна.
12: Которая еще не Бут. Юрьевна, ты уже давно,
9: да. Как вы...
12: с рождения, а не Бут еще, да.
9: Нет, как уже вы встретились? Уже почему все, вы уже встретились? Как вы объяснялись в любви?
12: Ой, вот. Господи.
9: Что вы дарили, какие цветы, как часто, как вы звали замуж Аллу?
12: Вспоминать.
9: Сразу ли она согласилась? Сколько лет вы за ней ухаживали? Вот расскажите, пожалуйста.
12: Ой, это нам передача, тут вещания не хватит все вспоминать. Мы фотографии, которые у нас есть.

0: рукам. Это же какая-то ненадуманность, правильность, ненадуманность ни внутренних решений, ни вообще ни внутреннего мира. И это просто вот такая вот глубокая взаимосвязь с человеком, которого ты любишь. И эта взаимосвязь, она, наверное, должна поддерживаться всю жизнь. Где-то я недавно прочитала, говорит, перед тем, как жениться, говорит, ты реши, готов ли ты с этой женщиной разговаривать всю жизнь. Или, говорит, все проходящее.
1: Это Будда вам так сказал или нет?
0: Нет, нет, это какие-то умные фразы в интернете, как раз на эту тему, вот, и там как раз было, готов ли ты с ней, и будет ли вам о чем разговаривать до последних дней вашей совместной жизни. То есть все проходящее, а общение, разговоры и внутренний мир не постоянное. Вот так вот я бы сказала. Вот, наверное, нам до сих пор есть о чем разговаривать, и будет, и это бесконечно, и вопросы, естественно. И я вообще считаю, что, наверное, общение и какая-то порождаемая этим общение внутренняя близость и взаимопонимание, это, наверное, основа любви, основа всего.
1: А вот
0: остальное не важно.
1: Все важно. Вот,
0: нет,
1: насколько
0: я
1: мне
0: имею в виду,
1: известно,
0: как мы встретились, и там...
1: Нет, почему? Это же очень интересно.
0: Ну, это интересно.
1: Вот, насколько мне известно, вы на суд, когда там суд несправедливый, неправедный шел, вы поехали туда в Америку.
0: Ну, я вообще на всех судах была. Я уже за эти годы, мне кажется, за 15 лет практически адвокатом стала, то есть я уже могу советы давать и по России, юридически, и по российским, особенно по американским, и по общению с адвокатами, и по общению с прессой, и, в общем, практически, я даже не знаю, как назвать
1: вы
0: это.
1: Вы боролись? Пресс-секретарь. За мужа.
2: Вот как не отчаяться в такой ситуации,
0: ну,
2: вот с вашей
0: кто
2: стороны?
0: Кто вам сказал, что не отчаяться? Это на самом деле ситуация человеческая, нормально понятная, как это не отчаиваться. И все было, и отчаяние, и слезы, и там, и, не знаю, и глубокая депрессия, и бог знает чего. Но тут опять Виктор вот говорил там о традициях, я уж не знаю, это как-то вот много слова это произносим вслух, да, оно вроде звучит, но, видимо, не до всех доходит, и мы не всегда понимаем, что же это такое, если оно в каждом человеке внутри. То есть его надо покопаться, чтобы найти вот это вот наши корни. Да? То есть, особенно если там с молодежью говорить, они сделают круглые, да, какие-то такие еще корни.
1: Вы сколько раз были в Америке?
0: Я много раз была, я хотела сказать вот о чем, что, например,
1: когда Виктор Анатольевич там был.
0: Я когда вот мне было, вы спрашивали про отчаяние, вот когда вот в это состояние отчаяния ты впадаешь, да, то вроде и мира вокруг уже не существует, и ты думаешь, что тебе хуже всех, хуже быть не может. Но вот здесь надо найти силы, видимо, посмотреть вокруг. Я всегда вспоминала пример моих родителей, мамы там, и бабушки, и прабабушки, они блокадники. И маме на тот момент было 7 лет, и она очень не любила разговаривать ни о войне, ни о блокаде. Но, тем не менее, из тех разговоров я понимала, что девочка в 7 лет, вот вы говорили, да, про зажигалки. А они жили на 10-й линии Васильевского острова, Большого проспекта. То есть они поднимались на крышу, эти дети, при артобстреле. И голодные, и сил не было, ничего же не работало. А потолки-то там почти по 5 метров, пятиэтажный дом. Какая высота? Почти наша восьмиэтажка. И я думаю, господи, ну неужели мне хуже, чем моей маме в блокаду? Или там моим родственникам, половина которых неизвестно где.
1: А вот Виктор Анатольевич чувствовал поддержку, вот эту опору? А вот Виктор Анатольевич молчит. О чем вы думаете сейчас? И почему вы такими влюбленными глазами смотрите на Аллу Юрьевну?
3: Ну, вопрос очень такой глубокий. Тем более мы празднуем этот праздник семьи, верности, любви. Здесь, наверное, самое главное, все, что соединяет, все, что делает нашу жизнь и наполняет смыслом, делает ее достойной, это именно ощущение этой любви. И это ощущение любви рождается в себе, рождается с любви, наверное, материнской, любви родителей. Потом это неразрывно переходит и на любовь к родине, и уже любовь к супруге или любовь между супругами. Это продолжение вот такой вот хорошей, достойной любви родителей, любви, которая нас, как людей, может только сделать людьми. Это именно любовь. И эта любовь всегда происходит вопреки. В самых сложных ситуациях только любовь, наверное, дает силы, когда уже ты думаешь, что, ну, еще вариантов нет, тем не менее.
1: А вот что вы вспоминали? Какие сюжеты, может быть, воспоминания, когда вам не
3: знаете, это становилось? Это очень, наверное, такое глубокое, и действительно времени не хватит, что воспоминали или что не воспоминали. Наверное, самое главное – это ощущение близости, ощущение того, что от тебя не просто не забыли, а что тебя любят вопреки всем ситуациям, и ты понимаешь, что вот эта любовь и есть самая главная сила, которая поможет тебе все выстоять и победить.

0: Это были звонки, это были письма.
1: Ну, это были большей частью звонки, писем было меньше.
0: А что было от Аллы Юрьевны?
1: Знаете, когда ты получаешь, например, книгу какую-то, кто-то принес, ты смотришь на нее и сразу понимаешь, что это Алла Юрьевна как-то там придумала, чтобы эта книга ко мне попала.
0: Например?
1: Ну,
2: нет, ну я организовала в соцсетях, да. Например, раскидала там везде, мы очень активно, и друзья мои, и друзья друзей, и вообще просто незнакомые люди подключились и отправляли Виктору книги, собственно говоря, где их было взять, то есть тогда была возможность, и мы составили прям буквально чуть ли там классическая русская литература, там литература, там, не знаю, по биологии, литература по истории, литература по экономике, учебники иностранных языков, книги на иностранных языках. И кто что отправлял, мне примерно кидали, отправили вот этих авторов, отправили этих авторов. Я говорю, так, поэзии надо, поэзии не хватает. Давайте отправим Блока, Есенина, там, классику, да-да.
1: Цветаева.
0: После того, как Виктор Анатольевич почти 15 лет отсидел по несправедливому надуманному приговору в американской тюрьме, он снова объяснялся вам в любви? Или это было понятно?
2: Это абсолютно не нужно.
0: Или зачем? Это было понятно без слов?
2: Ну, вы знаете, как правило, такие глубокие чувства, и они чувствуются на каком-то уровне энергетическом, там, не знаю, в объятиях, там, просто можно молча постоять. Совсем не обязательно об этом говорить вслух. То есть это все чувствуется, это все считывается. Это наши какие-то коды просто, да, то есть коды, не знаю, действия, каких-то нюансов, внимания. То есть это все складывается в общее ощущение радости и счастья. Вот это. Это, наверное,
3: тут
2: самое
3: даже
2: важное.
3: И слов, мне кажется, не нужно.
2: Да,
3: тут
2: не
3: понятно,
2: нужно ничего, да.
3: Когда ссоритесь вместе живете.
0: Как все.
2: Мы не ссоримся, мы иногда друг на друга кричим, но это нормально.
0: А каких случаях?
2: Ой, слушайте, ну какие-то как-то бытовые там, не знаю, да я даже вспомнить не могу. Я вообще не помню за всю нашу жизнь, что мы как-то с Виктором о чем-то вдруг серьезно поругались, там, не разговаривали там день или что-то. Я вообще, вот у меня даже вот. В памяти такого
0: то есть,
2: момента
0: Виктор
2: нет.
0: Вас то вообще не обижает. Не обижает.
2: Вообще, и я его не обижаю.
0: А вы, Виктор Анатольевич?
2: Я могу. Но это примерно так, на 2-3 минуты, а потом и все хорошо.
3: Виктор Анатольевич, вы рисовали в тюрьме, я прекрасно помню вот эти картины. Вы сейчас-то рисуете или нет?
1: Когда есть время, с удовольствием рисуем, и Алла Юрьевна тоже принимает участие, по крайней мере, можно сказать, теперь это какое-то даже совместное творчество. Что-то она там.
3: Серьезно? И вы тоже, что ли, стали рисовать?
2: Вообще, я художник по образованию. А-а-а. Мне уже от этого никуда не деться, просто это мое, как бы, ну
1: да, это моя, тяжелее, это потому что профессия. У нас иногда происходят именно споры
2: именно
1: о том, как правильно. Я говорю, нет,
2: выучить,
1: так надо.
2: А он мне говорит, как профессионал уже, ты знаешь, вот эта краска вот с этим замешивается. Я говорю, это не важно. Ее можно замешивать.
0: А, то есть
2: угодно.
0: У вас на этой почве?
2: Да, конечно. Ну, да. Творчество, почва, это самая такая конфликтная.
1: И кто доходит до того, я говорю, так, бери и сама рисуй, не мешай мне, пожалуйста, что-то делать.
2: Да, отойди, говорит, я сам все знаю, как вести.
0: Я понял. Так, ну и что, завершающий рецепт семейного счастья. Вот, ну, вы, в принципе, кое-что сказали.
2: Какая рецептура? Мне кажется, здесь просто нужно прислушиваться друг к другу, во-первых, да, то есть человек должен, ну, слышать, по крайней мере. Я не имею в виду в смысле речи, а я имею в виду в смысле внутреннего какого-то расположения, да. Во-вторых, надо принимать человека таким, какой он есть, потому что у каждого полно недостатков, и если там кто-то тюбик там чем-то там с пастой не закрыл, и к этому выводить это в конфликт, а я условно говорю, да, то есть не надо пытаться кого-то перевоспитать.
0: А Виктор Анатольевич, что, рецепт какой?
1: Наверное, действительно, нужно друг друга воспринимать такими, какой человек есть, и смотреть на него, наверное, и видеть в нем лучшие качества.
0: Я напоминаю, в эфире радио «Комсомольская правда» была уникальная семья. Это Виктор Бут и Алла Бут, а с вами была супружеская пара. Журналисты радио «Комсомольская правда» Любовь Моисеева и Александр Гамов. Любите друг друга, мужчины и женщины. Вам верности, теплых отношений в семьях и всего-всего самого доброго. Пока. Счастливы.
4: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Реклама.
5: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
6: Читайте в еженедельном выпуске, как Киркоров украсит свой пентхаус за миллиард. Продукты, которые нельзя сочетать с таблетками. Можно ли заработать на вещах, купленных на барахолке? Газета в продаже с 8 июля.
7: Лето в разгаре. Хочется на пикник. Гриль «Охота».
5: Гриль «Охота». Летняя акция от «Мираторг» для всех любителей вкусного мяса. До 31 июля покупайте мясо, птицу и другие продукты для пикника от «Мираторг», регистрируйте чеки и участвуйте в розыгрыше тысячи призов.
7: За первый чек гарантированный подарок, а главный приз – таунхаус в Подмосковье.
5: Все подробности на сайте grillohota.rf.
7: «Мираторг».
8: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
9: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
4: «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
9: В Москве 8 утра. В Челябинске 10. В Кемерове полдень. В Якутске 2 часа дня.
4: Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
4: Об атаках.
10: 4 судна подверглись атаке БПЛА в Таганрогском заливе. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его информации, погиб матрос технического судна, пострадавших нет. Известно, что один из танкеров перевозил метанол. Угрозы утечки или разлива вещества не зафиксировано. Суда получили незначительные повреждения. Также губернатор рассказал, что силы ПВО уничтожили более 15 беспилотников над Ростовской областью. Губернатор Калужской области Владислав Шапша в свою очередь сообщил, что над регионом сбиты 4 БПЛА, предварительно пострадавших нет. В ночь на субботу также сбили 2 беспилотника, летевших на Москву.
4: О вооружениях.
10: Ракеты-перехватчики для систем ПВО «Патриот» вероятно будут производить в Германии или другой европейской стране, а не на Украине. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на источники. Ранее Bloomberg отмечал, что запуск производства ракет «Патриот» на Украине займет долгое время и не позволит Киеву быстро восполнить арсеналы. Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре пообещал дать Киеву лицензию на производство ракет для «Патриот» и допустил закрытие неба над Украиной в качестве гарантии безопасности.
4: О переговорах.
10: Президент США поручил американской делегации продолжить переговоры с Ираном. Об этом сообщает CBS News. Встреча должна состояться в Омане в субботу. В то же время, по данным саудовского телеканала «Аль-Хадас», делегации США и Ирана проведут технические переговоры в Пакистане в воскресенье 12 июля. Детали о повестке переговоров не приводятся.
4: О преступлениях.
10: В Великобритании нашли мертвого бывшего депутата парламента Энн Уиткам. По подозрению в убийстве арестован 26-летний белый британец, сообщает BBC. Мотивы преступника неизвестны. Полиция лишь говорит, что не считает это преступление терактом и не видит в нем политических мотивов. Энн Уиткам было 78 лет. Она была известной противницей членства Великобритании в Евросоюзе. Несколько раз делала публичные заявления на темы иммиграции и правосудия.
4: Об инициативах.
10: Минтруд подготовил рекомендации для работодателей в отношении работников в возрасте старше 50 лет. В документе ведомство признает, что у таких сотрудников есть ограничения и призывает работодателей скорректировать с их учетом свою кадровую политику, в том числе адаптировать условия труда, стратегию найма и предложить зрелым работникам специальные карьерные траектории, которые позволят снизить для них нагрузку, но вместе с тем сохранить экспертизу и потенциал.
4: О погоде.
10: В Москве сейчас +21, днем до +26, местами дождь, возможно, гроза. В Петербурге +29, кратковременный дождь. Больше новостей в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
11: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
12: Ну, здравствуйте все, кто слышит радио «Комсомольская правда». У нас начинается выпуск военного ревю, очередной выпуск. И я хочу вам сегодня в первой части рассказать или ответить, точнее, на вопрос, когда же мы будем брать Славянск и Краматорск. Ну, а для начала посмотрим, что у нас в тылах той группировки, которая недавно взяла Константиновку. Так вот, до сих пор, уже сколько дней прошло, в Константиновке продолжаются зачистки, потому что огромное количество прячущихся по подвалам и чердакам боевиков украинских еще кишит там вот в Константиновке. Их там, как сказал один репортер, их там как блох у бездомной дворовой собаки. Ну, а тем временем завязались последние дни очень интенсивные бои в Красном Лимане. И похоже, что скоро нам сообщат о том, что город полностью взят под контроль. Я говорю это аккуратно, потому что, знаете, у нас всякое было не раз, когда приходилось по два раза объявлять о взятии этого населенного пункта. Итак, впереди Славянск и Краматорск. А в тылу, за спиной нашей группировки нельзя оставлять Дружковку, потому что это очень опасно. Там достаточно серьезный гарнизон засел, и это может, в общем-то, быть таким ударом в спину. Ну, а теперь, наверное, многие вы уже знаете наверняка, что такое Славянск, Краматорск. Это крупные промышленные города. В мирные годы Славянск, например, жило там 110 тысяч, а в Краматорске больше 200 тысяч. Краматорск – это вообще-то город-завод. Наши деды и отцы там делали такие промышленные предприятия, что там и подземные цеха, и толщина стен иногда превышает больше метра. В общем-то, в расчете, видимо, на небольшой ядерный взрыв или на могучую взрывную волну. Город, как бы там ни хотелось мне говорить, но надо говорить, словно создан для идеальной обороны. Конечно, у украинцев тоже есть немалый опыт использования вот такой идеальной, не побоюсь сказать, обстановки для обороны, ситуации для обороны. Эти города уже готовятся к обороне. Внутри этих городов уже выстраиваются оборонительные линии. Я уже не говорю, что делается вокруг. Там, говорят, минами уже украинцы подступы к Славянску и Краматорску засыпали так, как московский бублик маком. Очень густо. Там, конечно, уже заматеревшие украинские вояки очень грамотно построили секторы обстрела. И, в общем-то, там наша разведка говорит, что метра нет, который бы не обстреливал, там эти доты и так далее. В общем-то, нашим парням, нашим бойцам и офицерам придется сильно попотеть, чтобы подкрасться к этим фортецам, как любит говорить Зеленский, о сильно укрепленных городах. Конечно, там нужно потрудиться будет и инженерной техники, техникой разграждения, потому что, насколько мне известно, у них не просто такие слепые минные поля, но управляемые минные поля. Ну что, мы уже с одной стороны, одной группировкой подкрались к этим городам на 8 километров, с другой на 12 километров. Опыт взятия под контроль таких городов, или крупных, скажем, городов у нас есть. Тут я, наверняка, абсолютно к бабке можно не ходить, что мы будем использовать свой опыт, хорошо себя показавший. Это ключевые удары, когда две крупные группировки, а то и три, наступают с разных сторон, чтобы противник метался, пытаясь вычислить, а где же направление главного удара. Здесь, безусловно, будет звучать ответ о том, на вопрос о том, а переиграют ли российско-русские генералы украинцев. Ну вот в Константиновке, вы видите, прекрасно переиграли. Безусловно, сегодня бесполезно говорить, а когда же мы возьмем под контроль эти два крупных населенных пунктов. Здесь никто не может утверждать, через 3 или 4 месяца, или, может, даже это будет до Нового года. Нас ждут наверняка серьезные позиционные бои, конечно, всяческие маневры, что наши командиры уже умеют делать. Помимо тех проблем, которые я перечислил, украинское командование использует свой фирменный прием. Чем ближе приближается к этим городам российская армия, тем жестче становится отношение украинских вояк к мирному населению. Ему запрещают в определенных районах покидать эти города. Ну, украинский вояка любит прятаться за спиной стариков, женщин и детей. Кстати, справедливости ради надо сказать, что украинцы еще 2 месяца назад приказали своим местным властям эвакуировать детей из определенных районов Славянска и Краматорска. Ну, я уже рассказывал несколько раз, уже на протяжении многих месяцев вытаскивают промышленное оборудование украинцы из Краматорска и Славянска. Ну, вы наверняка легко догадаетесь, зачем это делается. Видимо, враг все-таки чувствует или догадывается, или знает, что тут заварушка будет очень серьезная, и они хотят уберечь украинцы вот это оборудование, которое, по данным нашей разведки, перетаскивается в Западную Украину. А зачем это делается, трудно понять, потому что наши ракеты насквозь способны простреливать территорию Украины, потому что у нас очень длинные ракетные руки, и Министерство обороны очень много раз уже сообщало о нанесении ракетных, бомбовых и беспилотных ударов даже по самой кромке западной части Украины. Ну, вот так вот, в общем-то, я изложил вам ситуацию. Еще раз повторяю, что пока, наверное, не будет в России ни одного командира в российской армии, который вам скажет, что в четверг, там, 16 декабря, мы возьмем эти населенные пункты. Безусловно, будет использоваться уже много раз апробированная тактика. Это использование штурмовых групп, которые там, где можно, просачиваются в населенные пункты, накапливаются там для того, чтобы ударить врага с тылу, что, в общем-то, много раз уже приводило к паническому состоянию в тех гарнизонах, где орудовали наши парни. На этом я, пожалуй, поставлю точку. Хочу напомнить вам номер телефона военного ревю на радио «Комсомольская правда». Это 8 800 200 ровно 9702. Ну, а теперь переходим к главной части нашего военного ревю, к ответам на вопросы. Пожалуйста, если вам что-то хочется сказать, говорите. Ну, народ тут требует, чтобы вопрос не задавался больше 2-3 минут. Пожалуйста, на 5 минут не затягивайте. А у меня в эфире уже Федор из Нижнего Новгорода. Здравствуйте, уважаемый Федор.
13: Слушаю. Здравия, Здравия желаю, товарищ полковник. Как вы объясните следующее? В нашей стране уже 26 лет действуют законы, которые были написаны Ельциным, в Конституции, в Уголовном кодексе, и даже Центробанк не подчиняется государству, поэтому Запад уверен в победе.
12: Все-таки я бы сказал, что некоторые поправки за после ельцинское время в Конституцию вносились, и очень значительные. Так что, если вы говорите, что никуда не уносили, вы говорите неправду. Но Конституция вообще такое... Внимание, отключите, пожалуйста, Катенька, отключите. Человек просто невоспитанный. Когда вы говорили, я вас не перебивал. Тысячу раз приношу извинения. Научитесь все-таки слушать, когда вы задали вопрос. Сколько там минуточек осталось? Я уже чувствую, к перерыву идет 30 секунд. Я напоминаю, телефон 8 800 200 ровно 9702. Не ведите себя, пожалуйста, так, как повел себя сейчас этот человек. Я терпеливо буду слушать, очень терпеливо весь ваш вопрос. А потом позвольте, я на него отвечу, как могу. А сейчас перерыв. Перерыв.
11: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
14: Реклама. Громче звук, ярче экран, больше попкорна. Луки Парк Синема в семейном центре «Атмосфера» дарит вам лучшие кинопремьеры сезона. От эпичных блокбастеров до уютных семейных фильмов. Мягкие кресла, кристальный звук. Все, чтобы вы погрузились в магию кино с головой. Покупайте билеты на сайте «Синема Луки Парк» и приходите с семьей или друзьями в семейный центр «Атмосфера» на Краснофлотской набережной, дом 1.
15: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
16: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
17: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. А знаете ли вы что? Илон Маск говорил, что хотел бы умереть на Марсе, но только не от удара о поверхность.
18: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио.
11: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
12: Да, на радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревью. С вами Виктор Баранец. Я все-таки отвечу этому человеку, который спрашивал, почему у нас такая замертвевшая, застывшая Конституция. Уважаемые радиослушатели, Конституция – это не ценник в магазине, который меняется через день. Вообще, по опыту, по мировому опыту, какие-то радикальные перемены в Конституции случаются достаточно редко. Но опять же, давайте любим же тыкать пальчиком, куда? Соединенные Штаты Америки. Для нас это вообще был какой-то эталон. Вы посмотрите, как власти Америки ритуально берегут Конституцию от шатания вправо-влево, от поправки. У нас тоже это делалось, но поправки все-таки были и продолжаются поправки. Ну, разве в Конституцию не так давно не были внесены у нас новые регионы России. Это же было, да. А президентский срок менялся. Там много поправок можно сейчас внесены. Ну и, конечно, я бы, наверное, слишком полукавил перед вами, если бы не сказал, что правящая партия или правящие силы достаточно бдительно следят за тем, чтобы в Конституции не порушились основы, которые помогут поставить правящую партию в невыгодное положение. А это закон политической борьбы. Власть, которая находится при власти, она очень бережно относится к тем основам, которые позволяют ей быть на олимпе власти. Итак, кто следующий в эфире? Будьте добры. Владимир из Пермского края меня что-то хочет спросить. Здравствуйте, Владимир. Давайте поговорим.
19: Приветствую вас, полковник Баранец. А вопрос к вам всего один, и вот какой. Как же так получилось, что фашистская Германия, которая напала на Советский Союз в 1941 году, потеряла около 8 миллионов человек, а Советский Союз за это время потерял около 30 миллионов человек. Кто за такое большое количество жертв понесет ответственность?
12: О, хороший вопрос, правильно, да, люди? Отвечай, Баранец. Вы понимаете, вот. А на войне кто несет вообще ответственность за жертвы, дорогой гражданин Российской Федерации? Вы правильно назвали, поздравляю вас. Начало войны, 1941 год. Но вы, извините, такие на языке и срывается, наврали. Но вы не точно назвали количество, официальное количество жертв, которые понес великий советский народ. 26 миллионов 700 тысяч. Эти данные вот сейчас достаточно популярны, считаются авторитетными и так далее. Вы спрашиваете меня, кто понес ответственность. На войне за жертвы несут прежде всего командиры, которые ведут войска в атаку. Вот они и многие из них и несли ответственность. Многие летели с должностей, лишались орденов, званий и так далее. Вот они в ходе войны несли ответственность. А я бы хотел у вас спросить, а кто в Германии понес ответственность за то, что фашистский флаг не висел над Кремлем? Вот кто, вы мне скажите, понес ответственность? Да, Германия тоже понесла немалые потери. Но Знамя Победы все-таки оказалось над Рейхстагом. Может, за это вы спросите у меня, кто понес ответственность? Вы еще меня не спросили о том, почему побежденные стали жить гораздо лучше, чем победители? Это такой банальный, такой ходовой вопрос. Потому что система в той Германии была выстроена гораздо разумнее, продуктивнее, нежели та, которая у нас была. Да, советская система была по многим позициям блистательна, не побоюсь даже сказать. И по пять, предвидя угрозы, скажу, у него было очень много недостатков. Что могли, то исправляли, а где-то, в общем-то, так и пришли к падению, к трагическому падению Советского Союза из-за предателей и циковских пристарков во главе с Горбачевым. Кто у нас в эфире? Олег, Самара.
20: У меня к вам просьба есть. Полгода до вас не могу дозвониться. Попросите Катю, пожалуйста, чтобы она какой-то отсекатель поставила, и всякие товарищи, которые ежедневно вам звонят, дали возможность нам тоже дозвониться до вас.
12: Слушайте, вот один раз... Внимание, вам же дали возможность, говорите, пожалуйста, давайте. Так, вот вам вы дозвонили.
20: Вот это моя... Вот просьба моя такая. Ну, в неделю
12: а
20: один
12: вы тоже
20: вопрос.
12: Каждый день хотите дозвониться? Ну, вы же сейчас дозвонились. Нет. Задавайте вопрос, кажется, пожалуйста. Давайте не тратить время, дорогой мой человек. Задавайте вопрос, пожалуйста, если у вас так наболело. Поехали. Я даже попрошу Катю больше вам времени дать. Поехали. До свидания. Да, до свидания. Спасибо, Катя. Кто у нас? Сергей из Новосибирска. Здравствуйте.
21: Здравствуйте, Виктор Николаевич.
3: Вот, Виктор Николаевич, вот в Анкаре прошла встреча натовская. Вот ваш комментарий на это событие.
12: Ну, мой комментарий уже где? На страницах «Комсомольской правды». На сайте «Комсомольская правда». До чего договорились, да? Абсолютно ничего нового. Ярко выраженные традиционные ритуальные антироссийские декларации. Договорились, что поначалу 70 миллиардов просроченному дадут, а потом через год еще 70 миллиардов. Но разве в яму что-нибудь новенькое? Я очень внимательно следил, что-нибудь новенькое или скажут. У них опять это вот пугалка-страшилка. Россия – это угроза для НАТО. Уже все мозги прополоскали, идиоты, да. Угроза для НАТО. Ну и, конечно, конечно, вот так вот, извините за выражение, по-жидовски, совершенно по-жидовски насилуют тезис о том, что если Путин победит на Украине, он направит свою армию в Европу. Это вот тот спекулятивный тезис, которые сейчас в башку вбивают старушки Европы, идеологи НАТО. Ну, что я могу вам еще сказать? Я написал, читайте статью, там же любопытный, экзотичный факт о том, что Трамп пообещал Зеленскому лицензию на производство Патриот. Да, ракет для Патриот. Пожалуйста, можете спокойненько клавишами набрать «Комсомольская правда», где вам баронец расскажет, а что это за штуковина такая от ушлого Трампа? Как он, в общем-то, этого хлопчика кинул через одно место? Да, да. Так что пока вот это решение Трампа, оно пока еще висит в воздухе. Ракеты эти может, в лучшем случае через годик-полтора начнут делать. Ну, может быть, раньше, если фирма, производящая «Патриоты», не притащит какую-нибудь потасканную конвейерную линию куда-нибудь на Западную Украину, где могли бы наладить этот заводик по производству «Патриот». Я много о чем уже там написал. Почитайте, потрудитесь, и у вас пропадут многие вопросы, надеюсь. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Владимир, Москва. Здравствуйте, Владимир.
21: Могут ли системы «Патриот» без участия экипажа расчета производить разведку воздушных целей и производить пуск по ним зенитных ракет?
12: Нет, не могут. Не могут без участия. Там все-таки
21: изучайте,
12: есть...
21: Изучайте, пожалуйста, матчасти.
12: А подождите, куда вы пошли? Подождите, пожалуйста. Нет, есть. Ну, вы сделали мне упрек, но дайте аргумент. Уважаемый, я с уважением. Я сейчас извинюсь перед публикой. Но куда вы пропали,
21: есть
12: а?
21: Есть информация, что она может работать, эта система, в системе ручной и автоматической.
12: Какая именно система?
21: Украинцы, они не применяют автоматическую систему.
12: Уважаемые, запомните, ставится на автоматику систему, а глаз оператора не отрывается от экрана, от того экрана, который шарит по небу, уважаемые. Это, вы знаете, пьяному гималайскому ежику уже, который интересуется системой устройства ЗРК «Патриот», понятно, что есть ручной режим и есть автоматический режим, но... отслеживать в автоматическом режиме при интенсивных налетах российских ракет невозможно. Об этом сами американцы говорят. Это вам не автопилот. Поставил на автопилот и давай, разливай коньячок. Нет, там так не бывает. Во время интенсивных боевых действий автоматическое слежение за воздушной обстановкой на «Патриоте» не проводится. Потому что если стаи летят, они проморгают в автоматическом режиме. Вот это будет для них очень плохо. Это может быть последний сеанс боевой работы, уважаемые. Вот вы мне сейчас сказали, я услышал аргумент. Спасибо вам. Но ведите себя немножко потактичнее. А то я тоже могу разозлиться, такого вам наговорить.
22: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
23: Бесконечно
0: можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда».
1: Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
23: Военно-политический эксперт Андрей Клинцевич о российской системе противовоздушной обороны.
24: В России лучшая система ПВО в мире. Это факт. Начиная от заатмосферного перехвата комплексов «Нудоль», которые там чуть ли не 1500 километров по высоте могут взять, дальше, чем спутники некоторые летают, заканчивая С-500, С-400, и там уже самые малые комплексы, такие как «Панцирь», который вообще безэкипажно назовем, целая группа. Но факт номер два, что у нас самая крупная территория в мире, она настолько обширная, что ее целиком закрыть даже радиолокационным покрытием невозможно. Несколько дней назад был самый крупный за всю историю Украины налет на территорию России, там под 900 дронов и ракет полетело. Мы все сбили, но при этом на следующий день где-то один дрон пробился, все, система ПВО у нас плохая. Я ответственно заявляю, что мало стран в мире, которые выдержали бы такие удары, которые идут каждый день. Вы просто вдумайтесь. Не существует нигде в мире 100% защиты от тех или иных дронов. Потому что противник все равно будет искать какие-то грехи. У нас одна из самых высоких в мире уровней, ну или процентов сбития, 98%. Да, к сожалению, эти 2%, там те каких-нибудь 10 дронов, которые пролетели, они наносят вот этот ущерб, попадание. Но это всего лишь 2%. Не 20, не 60, как Украина там долетает и так далее.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
25: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
2: О спецоперации.
10: Силы ПВО за ночь сбили над российскими регионами 178 беспилотников, передает Минобороны. Ведомстве также отчитались, что российские военные в ночь на 11 июля нанесли групповые удары по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве. Также были поражены военные объекты в Одессе, Черноморске и Измаиле.
2: О конфликтах.
10: На Иран нацелены 1000 ракет, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, они будут выпущены в случае покушения на него. Такой приказ уже отдан, подчеркнул глава Белого дома. Информацию о планировании покушения американской стороне передала израильская разведка. Об этом ранее сообщал телеканал CNN со ссылкой на источники. Эстония намерена построить в городе Нарва на границе с Россией военный городок на 200 военнослужащих. Об этом сообщил портал национального гостелерадио. Строительство основного объекта начнется в конце этого года и будет завершено в 2028. По информации Генштаба сил обороны Эстонии, в городе планируется разместить подразделение одной пехотной бригады. При этом сама инфраструктура военного городка проектируется с расчетом на размещение до 1000 человек.
2: О происшествии.
10: Водитель перевернувшегося в Татарстане автобуса, по предварительным данным, уснул за рулем. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По информации МЧС, междугородний автобус, следовавший из Самары в набережные Челны, опрокинулся в кювет. В автобусе были 46 человек, включая 2 детей. Погибших нет. За медицинской помощью обратились 15 человек, из них 3 в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
2: О космосе.
10: Ракету с кораблем «Союз МС-29» установили на старт на Байконуре перед пуском к МКС. Он запланирован на 14 июля. В основной экипаж корабля входят космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Меннон. В дублирующем экипаже россияне Константин Борисов и Дмитрий Петелин, американка Деннис Бёрнхэм. Как ожидается, орбитальная миссия продлится 261 день.
2: О фестивале.
10: В испанской Памплоне проходит традиционный фестиваль «Сан-Фермин» с забегами быков. Они проводятся каждый день. Длится каждый из них всего чуть больше 2 минут. Дистанция ежедневных забегов составляет 875 метров. Участники бегут вместе с 6 быками. За безрассудное поведение во время забега предусмотрены штрафы до 60 тысяч евро. Самый крупный штраф может грозить за использование на забеге механических средств, например, велосипедов, а также за поведение, которое создает опасность для других людей. В прошлом году фестиваль собрал более 400 тысяч посетителей.
25: О погоде.
10: В Москве сегодня днем до плюс 26, местами дождь, возможно, гроза. В Петербурге до плюс 29, кратковременный дождь. Больше новостей в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
22: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
12: Да, на радио «Комсомольская правда» продолжается военное ревю. Я уже больше 10 лет веду военное ревю, и часто случается такое, что в эфире появляется человек, который страшно хочет загнать меня в угол. Да, я вот не знаю, что сейчас будут звонить люди, о чем они спрашивают, но обязательно надо прокатить полковника, задать вопрос, чтобы потом сказать: «Вот как я его сделал». Уважаемые, докладываю вам, в мире нет такого военного обозревателя, который бы на 100% знал все вопросы, технические, военно-политические и так далее. Но нет такого человека, вот такого человека. Каждый военный обозреватель, военный аналитик силен в каком-то секторе, а где-то меньше, а где-то вообще не силен. Вот примерно такой я, к такому такой категории я нахожусь. Да, я 33 года служил и писал про армию. Про все писал. Про министра, про технику, про военную политику, про разведку. Ну так, начиная от патрона и заканчивая сарматом, да? Вот за 33 года, конечно, можно научиться писать. А еще 27 лет. Я продолжал писать об армии. И верь вам, положу руку на печень, признаюсь. Если я даже берусь за заметку размером вот с мой мобильник, я страшно переживаю. Я страшно переживаю, чтобы не пустить пузыри, над которыми читатели бы издевались. Профессиональные читатели. Понимаете? Это очень ответственно. Потому что я делаю? Я опираюсь прежде всего на спецов, на те, которые были непосредственно, занимали какие-то должности технические, политические и так далее. Я даже похвастался. У меня 2500, я подсчитал. Вот за 27 лет я накопил 2500 информаторов. Потому что без них ты можешь просто пустомели быть. И еще я хочу вам сказать. Я не знаю. Вот я сижу, сейчас не знаю, какой мне вопрос зададут. И сразу говорю, что где-то я силен, где-то меньше силен, а где-то я положу вам прямо руку и скажу, я этого не знаю, и я это говорю. А кому-то очень хочется подколоть Баранца, то вот так вот звонят, а потом радуются соседям по подъезду, говорят: «О, как я сделал этого лысого, да?» Не думаю, что это хорошо. Не думаю, что это правильно. Я люблю честные разговоры. Если я знаю, я говорю. И о Патриоте уж, извините, пожалуйста, я, наверное, не знаю. Я как собственный компьютер, наверное, уже его изучил, потому что, ну, минимум раз 100 писал за 55 лет военной журналистики. Да, писал. И со специалистами, в том числе с американскими, беседовал. «Учима часть, полковник!» Пукнул и убежал. А ведь до серьезного-то ответа мы не договорились с вами. Всего вам доброго, дорогой мой человек. Я бы тоже вам на всякий случай хочу дам задание. Но у вас есть компьютер, вы сейчас побежите узнаете. Скажите, пожалуйста, а что это за звание или должность в армии «Вевеляй»? Да. А ну, покопайтесь, позвоните мне и скажите. Но вам легче. Вы сейчас постучите по клаве, мгновенно найдете ответ. А я не стучу по клаве, отвечаю вам. Я использую тот ресурс, который накопил за время службы и жизни. Кто у нас в эфире? Будьте добры. О, это знакомый радиослушатель. Уважаемая Любовь, зная мое благорасположение к вам и зная вашу жажду пространно задавать вопросы, пожалуйста, пощадите мне сразу вопрос короткий и поехали.
4: Вот на саммите в Стамбуле Трамп заявил, что будем закрывать небо Украины, что это значит, будем ли мы продолжать боевые действия, как это отразится на наших боевых действиях, и если они передадут лицензию все-таки Украине на производство этих ракет, устаревшие они или нет, страшны они нам или нет.
12: Спасибо. Спасибо за четко и конкретно заданный вопрос. На поздней ночи я пытал наших ПВОшников, летчиков по поводу, что такое вот это намерение закрыть небо на Украину. Мне отвечали коротко, это миф. Мы сами никогда его не закроем и никому не дадим закрыть. Это первый момент в вашем вопросе. Теперь второе. Что такое лицензия? Это договор между, скажем там, Пентагоном и Министерством обороны Украины. Да? Но Трамп сказал, что дам лицензию, но грубейшим образом нарушает правила. Конгресс еще не знает. А такие вещи передаются только по согласованию с Конгрессом. Ну, Трампу наплевать. Он целую войну начал и послал нафиг Конгресс, не спрашивая ее. Значит, в этой лицензии все оговаривается. Начиная все моменты от патентности, кто какие там можно использовать, какие нет, передаются чертежи, обусловливается порядок изготовления этой ракеты. Я лишний раз перечитал, дорогие друзья, из каких условий агрегатов и систем состоит ракета Патриота. Я насчитал там 40 единиц, а потом просто устал. А ведь это же все надо изготавливать. А вы представляете, где на Украине есть такие мощности, которые такую солнечные детали агрегатов и систем изготовили? Нет таких на Украине, которые бы именно тип этой ракеты делали. Да, там Samsung есть, Украина, которую мы недавно долбанули, порвали, по-моему, горит еще до сих пор, где они свою ракету делали. Это длительный процесс. И вы знаете, сами американские специалисты, я сегодня читал отклики, десятки отклики, сами смеются над этим. Более того, вы знаете, там очень серьезно дрожат над тем, что Америка может, в общем-то, и передать секретные данные об устройстве этих ракет. Они разные, там ПАК-3 и так далее, разные ракеты. И, в общем-то, я задавал вопрос спецам. Вот допустим, что фирма, которая делает эти ракеты, допустим, она привезет целую конвейерную линию по производству, да? Но ведь там же надо все это готовить, да, да. Изготавливать с нуля? Нет, нет. Скорее всего, поступят по-польски, которые хитрые поляки замутили концерн с американцами. Они очень просто решили. Они взяли и сказали, тащите нам комплектующие, а мы будем здесь все заниматься, это все складывать. Ну, такой вариант возможен. Но сама наладка, а потом испытание качества продукта. Но я самое любопытное хочу вам сказать, что если Трамп выступает лоббистом передачи лицензии, то по американским законам он может получать свой навар. Да, да. Вот эта коррупция у них называется лоббированием. Он свой процент получит. Получит это предприятие, фирма, которая изготавливает ракеты, штатная американская фирма. Так что главный вопрос, что нам грозит? Ну, минимум еще, наверное, вы знаете, год или даже полтора, ничем нам не будет грозить. Боже мой. Слишком сложный подарок Зеленскому сделал Трамп и кинул его как лоха. Потому что сейчас хлопчик, когда услышит от своих спецов мнение, когда же мы делаем ракету, он поймет, как его хорошенько кинул человек вот этой самой сделкой. Я заговорился. Простите меня, пожалуйста. Кто следующий в эфире? Волгоград у нас в эфире. Привет Сталинграду.
5: Виктор Николаевич, вопрос скажите. По радио прозвучало, Казахстан сказал, что с территории Казахстана никакие дроны в сторону Омска не были. Вот, скажите, как же могли долететь украинские дроны на расстоянии 2500 километров от границы Украины до Омска и поразить некоторые работы?
6: Докладывает полковник Баранец. У них появились дроны с реактивным двигателем, которые способны лететь на 3000 километров. Запомнили это, да? А может, уже даже и больше. Это раз. Да, для того, чтобы столкнуть Россию с Казахстаном, мрази запустили вот эту лажу, извините за выражение, за мой язык, да, вы его не любите. Да, специально. Это вам не Прибалты. Прибалты те хоть вруны, ну хоть честно сказали, что да, через нашу территорию. А тут же надо поссорить Россию с Казахстаном и так далее. Дорогой мой человек, запускали с украинской территории. И не только по Омску. Вы же спросите, пожалуйста, а как там долетели до глубинных областей России, да? Вы помните, первый звоночек был, когда долетели до стратегического аэродрома у нас на Волге. О-па-па! Мы тоже репу чесали, считали, а что ж такое? Да. Ну, вот так оно. Есть у них такие беспилотники? Есть!
22: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Радио «Комсомольская правда». Только жизнь. Только правда.
7: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
8: Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
22: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
23: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
9: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
22: Сказано на радио «Комсомольская правда». Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
6: На радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. Кто хочет позвонить, звоните 8 800 200 ровно 9702. А сейчас Катенька мне подскажет, кто у меня что-то хочет спросить или попытать, или поиздеваться над полковником, загнать его.
12: Ой, это знаменитый, звонящий, здравствуйте, Искандер. Без длинной публицистики, я знаю ваш темпераментный характер. Сразу
13: задайте вопрос. А когда это у меня длинное было? Никогда, все
12: покажи,
13: коротко, здравствуйте.
12: Покажи, да, поехали, без публицистики, значит, поехали, вопрос.
13: Не успел мужик возмутиться, фи высказать свое по поводу того, что таскают к эфиру малых там всяких разных ненужных, и бах, появляется один из дуэта Добчинских-Бобчинских. Ну зачем действительно? Виктор Николаевич, вопросы задают же бестолковые. Женя с Ярославом.
12: Я не пойму. Вы меня осуждаете? Вы меня осуждаете или его? Да нет, я не пойму.
13: Ну а зачем таскать-то? Зачем таскать-то вот этих вот, ну, бесполезных, которые вопросы задают? Даже не вопросы, а болтают.
12: Скажите, а как... Не, вот скажите мне, пожалуйста, у меня, я уже сказал, дурометра нет. У Катеньки тоже. Ну, как
13: нет,
12: узнать?
13: Нет, не первый год.
12: Так я понимаю... Это человек, Катенька должна допрашивать, кто вы, откуда, а какой вопросик вы хотите задать Баранцу. А я не знаю, он понравится Баранцу или нет. Нет, нет, нет. Мы в эти игры не играем.
13: Катенька не дура, она все прекрасно знает.
12: Извините, пожалуйста, а если у Катеньки она спросит, о чем вы хотите спросить Баранца, да? О чем хотите. А если он скажет, я хочу узнать, кто командовал Волховским фронтом

0: то звонит, допрашивая его, что он у нас хочет. Если он покажется тебе глупым, дураком, сразу отсекай, Катенька, я тебе даю такое право. Тогда ты... Да, 99%, Катенька, я разрешаю тебе отбрасывать. Все, вот ты у меня мой патрульный часовой против глупости. Кто давайте следующий? Поехали. А он, Сергей Химки, вы умный вопрос хотите задать? Подождите. Вы умный хотите вопрос задать или дурацкий? Скажите мне, пожалуйста.
1: Я постараюсь задать достаточно корректный вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот Бескидский туннель, который соединяет Польшу с Западной Украиной, он жив на данный момент?
0: Жив. Я о нем недавно рассказывал. И проболтался даже больше, чем мог сказать. И получил уже замечание от товарища майора за свое многознание. Но я честно сказал народу своему. Вот и все.
1: Что он жив?
0: Он жив.
1: На данный момент.
0: Жив. Все. Двухпутный. При интенсивности использования Бескидского тоннеля за день проходило до 100 эшелонов. Вдумайтесь. Там, по-моему, 1,5 километра он длиной, да, с запада шел. И идет сейчас. И, конечно, ни у кого-нибудь, ни у министра обороны, ни у начальника, только у Баранца. Почему он работает, блин? Баранец, говори, почему он работает. Я тут за все отвечаю, запомните, в России. Хорошо? Запомните. Ну, да. И если, кто-то... Да. И я вам скажу. Если мы, власть допускает какие-то промахи, военная, политическая, знаете, во всем виноват Баранец. Вот давайте так договоримся с вами разговаривать. Поехали дальше. Кто следующий? Олег, Алтайский край. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. У меня вопрос такой. Вот сейчас в обществе очень много слухов ходит о том, что осенью возможна мобилизация. Вот мне интересно ваше мнение. Она вообще поможет нашим успехам в СВО? Ведь война-то очень сильно изменилась. Там используется очень много дронов. Или же это просто увеличит потери?
0: Правильный вопрос. Я сегодня в чате уже читал такой вопрос. Я подумал, что человек, может быть, с Волыни пишет, или из Львова, или с Черкащины пишет. Уже запускается слух, чтобы вас подразнить, чтобы вам лапшу на уши повесить. Ну, не будьте, пожалуйста, дураками. Пережевывайте эту информационную лапшу, прежде чем она вам повисит на ушах, мелко пережевывайте. Уже запускается слух. Очень хорошо. Я думаю, что ноги растут из цепсо. Или от какой-то паскуды, которая тут нам дусто подбрасывает в общественное сознание. Значит, докладывает вам мой прямой и честный вопрос. При определенных обстоятельствах может быть очередная мобилизация. Пока необходимости в этом нет, уважаемые. Пока необходимости нет. А когда она будет, нам сообщат. У вас есть еще вопрос или нет?
2: Нет, все. Спасибо.
0: Кто следующий у нас в эфире? Михаил, Москва. Здравствуйте.
3: Здравия желаю, товарищ полковник. Разрешите ответить на вопрос о военных потерях в годы Великой Отечественной, поскольку у меня историческое образование. Советский Союз действительно, как вы правильно сказали, потерял около 26 миллионов, но это были общие потери, и военные, и мирные. Нацистская Германия потеряла общие потери нацистской Германии не 8 миллионов, как сказал наш радиослушатель, а 15. А кроме того, надо учитывать, что Гитлер привел с собой почти все народы Европы. Это и румыны, и венгры, и итальянцы, и испанцы, и французы, и финны, и многие другие. Все они понесли огромные потери. Так что общие потери сопоставимы. Спасибо.
0: Да, вам, во-первых, спасибо. Огромное мое спасибо. И за то, что вы напомнили мне о гитлеровском Евросоюзе. Я читал статьи, в которых все в кучу слепили этот Гитлер. Оказывается, там чуть ли не 25 стран помогали Гитлеру воевать. Вот. Тут же надо еще, давайте будем откровенны. Это страшно, не об этом запрещалось в советское время писать. Уважаемые историки, я вас уважаю, вы очень хорошее дополнение. Мы же должны еще сказать о коллаборантах. А ведь были и русские, и украинские, и азербайджанские, и еврейские. Все союзные республички постарались послать своих

0: сынов на помощь Гитлеру. И они тоже, мы их тоже многих порубили. Это тоже надо, надо считать. Но только не в связке с советским народом, который понес вместе с армией, вы правильно говорите. Армия 11 миллионов потеряла с гаком. Кто в эфире, будьте добры. Дмитрий, Москва. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Виктор Николаевич, не кажется ли вам, что нашу ООН ожидает судьба Лиги наций? И вот после окончания... То есть, ну, сейчас, получается, они компетентны ни в одном вопросе, и ситуации много в мире возникает, где, собственно, их решений и действий никаких нет. Скажем так, вот просто чисто философски, вот разгонят ООН, и на ваш взгляд, вот если создавать новую организацию какую-то подобную, то в какой бы стране мира вы бы ее видели? Новую эту организацию.
0: Я сразу вам скажу, я ее вижу в Воронеже или в Нижнем Новгороде. Но вы абсолютно правильно говорите. Авторитет ООН вообще сошел на нет. Я скажу сейчас грубую вещь, уши женщин закройте. ООН превратилась в американский презерватив. Вот и все. Посмотрите, это вообще-то, знаете, такой, это задний двор Вашингтона и так далее. Во-первых, ООН превратила страшно политизированную организацию, которую повелевают Соединенные Штаты Америки. А ведь это уже не должно быть, да? Там управляют заседаниями. Кто как за кого должен голосовать. Это вообще, знаете, такой... ООН превратилась, как в шутку говорили мои родственники, в колхоз 40 лет без урожая. Нету результатов. Да, у них там где-то миротворцы есть и так далее. Бац, случился конфликт между Азербайджаном и Арменией. Кто? Какие миротворцы? ООНовский там лоб под пули подставляли. Его величество русский солдат. И понес там потери и так далее. Вы абсолютно правы. Но вы знаете, мне нравится, что в структурах ООН уже начались трещины. Все чаще и чаще раздаются голоса, что мы никто, что эта организация никто не уважает, что она ни на что не влияет. Вот у вас хорошее политическое чутье, уважаемые. Там есть пока трещины, но хочется, чтобы там были и руины. Мир нуждается в новой, эффективной, честной, справедливой. Ох, как я много хочу. Организация Объединенных Наций. Да, мне бы хотелось, чтобы ее постигла судьба Лиги Наций. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Виталий Тула, почетное право задать крайний вопрос. Поехали.
2: Давнишний, старый, постоянный ваш подход. Виктор Николаевич, скажите, пожалуйста, как вы это относитесь? Писать, вот вы сегодня сказали, писать и писать надо тогда, когда уже совсем не в МГАТУ, а просто гнать шнягу, ну это просто какое-то недоразумение вызывать у окружающих и наблюдающих за этим процессом. Как вы считаете?
0: А это вы о чем говорите? Переведите на русский язык.
2: Перевожу. Ну, легко цитировать чужие мысли, труднее иметь свои. Понимаете, можно
0: менять... Самое главное, дорогой Туляк, самое главное не заниматься пошлой демагогией. Вот это я это испытываю. В данном случае вы показали мне ярчайший разговор, базарного разговора ни о чем. К великому сожалению. До завтра.
3: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Реклама. Лето в разгаре. Хочется на пикник. Гриль «Охота».
4: Гриль «Охота». Летняя акция от «Мираторг» для всех любителей вкусного мяса. До 31 июля покупайте мясо, птицу и другие продукты для пикника от «Мираторг», регистрируйте чеки и участвуйте в розыгрыше 1000 призов.
3: За первый чек гарантированный подарок, а главный приз – таунхаус в Подмосковье.
4: Все подробности на сайте grillohota.rf.
3: «Мираторг».
4: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер, важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
5: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
3: Эпштейн. Империя монстра. Книга журналиста «Комсомольской правды» Андрея Абрамова. Шокирующий роман расследования. Как бывший школьный учитель держал страхи лидеров наций. Его связи с разведками и миром криптовалют. Русский след в файлах Эпштейна. Что творилось на его острове. Странное самоубийство в камере и другие тайны. Ищите книгу «Эпштейн. Империя монстра» на shopkp.ru, маркетплейсах и в книжных магазинах. Реклама 18+.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
7: В Москве 9 утра. В Тюмени 11. В Омске полдень. В Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
7: Об атаках.
8: Силы ПВО за ночь сбили над российскими регионами 178 БПЛА, в том числе над Калужской, Ростовской, Смоленской, Тверской областями, Московским регионом, Кубанью и Крымом, сообщили в Минобороны. 4 судна подверглись атаке БПЛА в Таганрогском заливе. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его информации, погиб матрос технического судна, пострадавших нет. Известно, что один из танкеров перевозил метанол. Угрозы утечки или разлива вещества не зафиксировано. Суда получили незначительные повреждения. Кроме того, сообщается, что в Белгородской области пострадали 2 мирных жителя из-за атаки БПЛА.
7: О переговорах.
8: Тегеран не обращался к президенту США Дональду Трампу с просьбой о возобновлении переговоров, но при этом согласен на контакты через посредников. Об этом сообщает телерадиокомпания ИРИП со ссылкой на неназванного представителя иранского МИДа. При этом ранее CBS News сообщил, что Дональд Трамп поручил американской делегации продолжить переговоры с Ираном. Встреча должна состояться в Омане в субботу. В то же время, по данным саудовского телеканала Аль-Хадас, делегации США и Ирана проведут технические переговоры в Пакистане в воскресенье 12 июля.
7: О землетрясениях.
8: Число погибших во время 2 землетрясений в Венесуэле превысило 4000 человек, сообщил председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес. По его информации, число раненых не изменилось. Пострадали около 17 тысяч человек. Без жилья осталось около 18 тысяч жителей страны. Всего в Венесуэле развернуто 89 временных лагерей. 2 землетрясения в Венесуэле произошли 24 июня и стали самыми сильными за 100 лет. Новые правила продажи туров заработают в России с сентября. Теперь туроператоры должны будут информировать потенциальных туристов о возможных опасностях во время путешествия, правилах въезда в планируемую страну и местных обычаях, сообщает РИА Новости.
7: Об образовании.
8: 4 предмета будут обязательными для изучения всеми студентами. Речь идет об истории, основах российской государственности, русском языке и философии, уточнил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. По его словам, эти предметы будут изучаться независимо от будущей профессии, всеми, без исключения студентами, независимо от формы и уровня обучения.
7: О спорте.
8: Испания обыграла Бельгию и впервые за 16 лет вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу. Встреча в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 2-1. В полуфинале испанцы сыграют со сборной Франции. Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля. Еще больше новостей в российском мессенджере «Макс», в официальном канале «Комсомолки». Ирина Самойлова, служба информации.
7: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
9: Радио «Комсомольская правда», у микрофона Мария Баченина. Украина отказалась забирать тела своих военнослужащих из Константиновки. Такое заявление сделало Министерство обороны России. Киевский режим не сделал абсолютно ничего, чтобы их тела были достойно захоронены родственниками, продемонстрировать свое отношение к погибшим как к расходному материалу. Так отметили в ведомстве. И еще, конечно, по этому поводу высказался министр иностранных дел Сергей Лавров, сказав следующее. Украина, отказавшись забирать тела погибших, Константиновки подтверждает, что ни живые, ни мертвые ей не нужны. Конец цитаты. С нами на связи посол Министерства иностранных дел России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Родион Валерьевич, здравствуйте. Раз наше Министерство обороны сообщает, что Украина отказалась забирать тела своих погибших, при этом в ведомстве отметили, что Киев вообще ничего не сделал, чтобы их тела были достойно захоронены. Но это подтверждает, что это расходный материал, это в первую очередь. И во вторую вопрос такой, какие последствия вот такой подход может иметь для мобилизационного ресурса ВСУ?
10: Ну, во-первых, это в своей сути, да, то есть нарушает нормы международного гуманитарного права. А вот Женевские конвенции, они декларируют необходимость уважительного отношения к останкам погибших военных или военнослужащих. Поэтому вот с российской стороны это делается все в полной мере. То есть мы на данный момент, мы уже больше 20 тысяч останков украинских участников ВСУ мы уже передали, а в ответ мы получили там чуть более 600. За все это время. Сейчас Россия продолжает свое выполнение этих норм и предлагает, ребята, отнеситесь нормально по своим павшим. Заберите свои тела, похороните их достойно. Но мне кажется, что здесь для Украины все-таки, знаете, такой виртуальный миф, который они создают, он гораздо ценнее, чем вот эти тела, чем спокойствие семей, чем вот это уважительное отношение к своим же военнослужащим. То есть они их для начала сначала наловили на улицах, отправили воевать, а потом, когда их утилизировали, они сказали, знаете, пускай гниют, а вот там когда-нибудь вы, русские, их еще и похороните. А вот я думаю, что в данном случае это было решение Зеленского, потому что на фоне вот сейчас начавшегося саммита НАТО в Анкаре им совершенно невыгодно, неинтересно показывать, какое количество убитых украинских военных они могут забрать. То есть какое количество рефрижераторов им придется вывести из Константиновки для того, чтобы передать тела их близким, и они пополнят вот этот список из более чем 20 тысяч останков, которые мы в свое время уже передали. Поэтому, знаете, Зеленскому выгоднее ехать и говорить, посмотрите, русские же погибают просто в немеренном количестве, а вот тут лежат кучи буквально убитых украинцев, украинских военных. Поэтому здесь, знаете, такая происходит нестыковка реальности и того виртуального мифа, который пытается рисовать Украина.
9: Ну, то есть, в общем-то, как отлавливали, так и будут. Это касательно моей второй части вопроса.
10: Знаете, здесь, конечно, да, то есть до того момента, пока, собственно, украинцы не закончатся. Да, то есть, во-первых, они очень сильно упираются уже, то есть те, которые могут, они попрятались, они поразбегались, и мотивации как-то уж идти вот в окопы ради Зеленского, ради его интереса, ну, точно уже на Украине не присутствует. Поэтому сейчас вот новый министр обороны Украины, Федоров, он уже предложил свою реформу. По этой реформе, во-первых, они увеличивают количество денег своим боевикам и создают целую систему набора иностранных наемников. То есть тем самым они показывают, что, собственно, украинцев-то уже не хватает. Уже вот заповедь Бориса Джонсона о том, что нужно воевать до последнего украинца, она как-то уже где-то проявилась на горизонте. Поэтому Украина, понимая это, они пытаются уже найти альтернативные варианты для того, чтобы в окопы тянуть уже не только украинцев, но и затаскивать туда иностранцев. Я не верю, честно говоря, в то, что у них получится затянуть туда много иностранцев, потому что миф, точнее, вот это и как это от украинских событий, оно расходится по кругам вот этих диких гусей, да, то есть которые понимают, что это не сафари в Африке, что это там не договорнички, да, то есть это там большая серьезная война, на которой их никто щадить не будет, и их хотят запихнуть буквально в топку этой войны вот уже после того, как там утилизированы сотни тысяч украинских боевиков. И, знаете, я думаю, желающих просто идти совать голову в петлю не так-то много и будет. Хотя попытки с украинской стороны предпринимаются, но это просто демонстрирует о том, что, собственно, украинцам не так-то много и осталось. Они хотят чем-то и заменить.
9: Родион Валерьевич, за минувшую неделю от обстрелов ВСУ пострадали 308 мирных жителей, из которых 38, к сожалению, погибли. При этом боевики вели целенаправленную охоту за гражданским транспортом на трассах, наносили удары по рынкам, жилым домам, объектам инфраструктуры. Скажите мне, пожалуйста, все эти действия квалифицируются как террористические акты, совершенные по единому плану, либо еще им они никак не квалифицируются? Вот этот нюанс хотела прояснить.
10: А смотрите, они квалифицируются. Ну, во-первых, это нарушение норм и принципов международного гуманитарного права. Это однозначно, да, потому что в первых строках Женевских конвенций буквально написано о том, что удары по гражданскому населению, покушение на гражданское население, уж тем более убийство и калечение гражданского населения, это есть нарушение, тяжкое нарушение, серьезное нарушение норм и принципов международного гуманитарного права. Ну, кроме всего прочего, с точки зрения российского уголовного кодекса, это прямо получается вот 205 статья «Терроризм». Это как раз терроризм, когда используется убийство гражданского населения, использование военных возможностей с неким политическим эффектом. А Украина делает все для того, чтобы пугать. То есть она же убивает людей не просто потому, что им хочется убить гражданское население. А вот им нужно распускать вот этот слух. Им нужно, чтобы люди боялись. Им
9: вот
10: надо,
9: я, кстати, про это хотела спросить. Вот смотрите, я собрала вот весь этот кошмар, так скажем, за последний период небольшой. Конечно же, здесь же 6-месячная девочка в Егорьевске, Московской области, 9-летний ребенок в Херсонской области. Я вообще об этом не забываю ни на секунду. Но в чем целесообразность? Вы говорите, запугивание, чтобы страх рос. Но ведь я вот посидела сегодня, подумала, и я вспомнила Белгород, я вспомнила, что мне говорят куряне, что мне говорят воронежцы, что мне говорят крымчане. Да привыкли уже люди. Какое запугивание? Никак не пойму тогда целесообразность траты вот на простых, так скажем, смертных вот от этих гнид бомб. Вот не бьется, поэтому такой вопрос и возник.
10: Здесь вопрос о том, с какой стороны смотреть и под каким углом. Да, то есть, ну, во-первых, мы же понимаем, что удары по АЗС, по, значит, нефтеперерабатывающим заводам, это тоже в ту же сторону. Это в ту же сторону, только называется это не убийство гражданского населения, а создание невыносимых условий для жизни. То есть вот эта задача — начать качать внутреннее настроение, влезть во внутреннюю повестку России, потому что, ну, знаете, как бы ни крутили, вот сейчас все эксперты все равно в конечном итоге приходят к одному и тому же. Ну, не может Украина вместе с Европой победить Россию на поле боя. Ну, не получается, не складывается ни по ресурсам, ни по подходам, ни по мотивации, не получается. Поэтому они говорят, ну, слушайте, но 100 лет назад же, во время гражданской войны, во время революции, ну, получилось же подорвать государственный строй в России. Да, то есть так давайте же идти этим путем, давайте же качать внутреннее настроение людей, давайте же постараемся сделать так, чтобы люди обижались не на изверга Зеленского и его приспешников, да, а на власть, которая не защитила. И, знаете, вот во всем мире принято уже где-то 20, наверное, антитеррористических конвенций. И, ну, значит, большинство из них все равно не работает. По одной простой причине. От терроризма самостоятельно защититься не получается. Потому что сегодня он взрывает тебе лифт, завтра он подкладывает мину в метро, послезавтра он начинает бомбить твой дом. Да, то есть вот это и есть терроризм. И вот до военных действий, до 2014 года, все страны на базе ООН обсуждали, а давайте объединимся на базе борьбы с терроризмом. А вот тут, знаете, как раз картинка поменялась. Они говорят, а давайте-ка мы террористические методы против России будем использовать. Мы же тоже не можем от них защититься.
9: Но я напомню всем, как взорвался отель Four Seasons в Дамаске, где вот пару часов назад, ну это я условно, ночевал, а потом выехал Макрон. Ну знаете, как это называется? Жесткая политика Запада тоже бесследно не проходит. Это ведь не просто так, таких совпадений не бывает. Это как раз как портрету, Родион Валерьевич. Не буду тратить ваше время на...
10: Это... Да. Абсолютно правы, потому что тренд правильный, да, то есть, а тут убивают уже, ну, это украинские бизнесмены в Монако.
9: Тоже.
10: А вы запустили тех людей, которые привыкли пользоваться этими механизмами. Вы научили, вы дали им возможность использовать терроризм для достижения своих целей. Вот, поэтому если вы считаете, что терроризм это может быть направлен только в одну сторону, то это глупо. это все вернется бумерангом. Все вернется вместе с этими банформированиями, которые придут в ваши Парижи, Лондоны, Брюссели.
9: Да, вот более того, там же уже самые упорты на Украине публичные личности пугают погромами Польшу, ну, чтобы, наверное, вернуть своих в ряды ВСУ. Это раз. Уж фамилии называть не буду, не стоит моей памяти. А еще не скрываются спецслужбы в Киеве. Они признаются, что они убивают своих же убийц подослых. То есть ты смотришь, конечно, ты думаешь, а какой следующий шаг с государственностью будет дальше в этой стране? А я продолжу вот про наших. В результате атаки дрона в Лисичанске пострадали 12 мирных жителей в городском автобусе. В Брянской области уже второй раз за короткое время обстрелян пассажирский автобус с туристами из Беларуси. Там в первом случае дети были. А, хочу спросить на сегодняшний день, что говорят... Да, у нас вот полминутки до новостей, но я успею дозадать. Что говорят коллеги из Беларуси? Я не называю конкретных коллег, но просто все равно же идет контакты, да, с белорусскими службами, которые расследуют это преступление. Как ведется расследование? И, возможно, со стороны Украины там в адрес Беларуси какая-то информация идет, потому что, ну, там же были какие-то попытки контактировать. Родион Валерьевич, сейчас возьмем паузу, послушаем самые последние новости, а затем, прошу, вернемся к нашему разговору. Друзья, с нами на связи посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошин.
7: Итоги недели на радио «Комсомольская правда». Сказано реклама. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
11: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
13: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Итоги недели на радио «Комсомольская правда».
9: Вместе с вами, уважаемые слушатели, с нами на связи посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Родион Валерьевич, в общем-то, вопрос прозвучал про белорусских коллег, да, вот Брянск и так далее. Прошу вас, прокомментируйте, пожалуйста, если есть.
10: Ну, здесь комментировать можно достаточно просто. Главная цель, которая преследует в первую очередь, я думаю, европейцы, Брюссель, а вот Украина это вот такой манипулятор, это продолжение их рук. Да, то есть, и вот причем не только рук, но еще это и рта, и вот каких-то действий, заявлений. Поэтому сначала началась такая вот риторика, значит, вызывающая, провокационная со стороны Зеленского, который просто вызывающе начал обращаться к Лукашенко, пытаясь всячески провоцировать, делая какие-то ультиматумы, заявления. Угу. А следующим этапом пошло уже провокационное действие, наносимое по белорусским жителям, но на территории России. Здесь вот, ну, достаточно явно читается, что Украина просто провоцирует Белоруссию как самостоятельного субъекта ввязаться в эту войну для того, чтобы, ну, скажем так, можно было распространить военные действия. Владимир
9: Владимирович, они продолжат это делать? Ну, потому что уже два раза пытались, и все об этом говорят, что мы поняли, ребят, ну, вроде не работает. А Лукашенко, он как бы человек, стоящий твердо на ногах, с огромным опытом политической деятельности. А они продолжат, да?
10: Продолжат. К моему большому сожалению, они продолжат, потому что заказ не снят. Знаете, как вот киллеру заказ был выдан, да, то есть и он на сегодняшний день не снят. И я думаю, что это продолжится и в риторике, и в каких-то действиях. То есть Украина, она будет продолжать провоцировать Белоруссию, а вот пытаться, значит, какую-то свою мифологию под эту историю подтягивать, рассказывая о том, что Белоруссия угрожает, что там войска и так далее. Ну, то есть фантазий там много, то этот, ну, авторский цех квартала 95, как бы много чего может нафантазировать. То есть продолжение будет, к сожалению. Вопрос, как на это отреагируют международные игроки, а вот здесь пока еще под вопросом, но Европа, понятно, она заказчик. А вот как будут отреагировать Соединенные Штаты, к примеру, и другие страны, это уже второй вопрос.
9: Вот про Европу. Президент Ступ отметился, что считают НАТО удары вглубь России оправданными, ну и так далее. В общем, сказал такую мерзость, после которой даже мытье рта не поможет. Получается что? Что западные союзники ВСУ одобряют террор против мирных жителей России, или у них все-таки иная трактовка этих цифр? Потому что мы же видим, как старались Зеленский и бригада перед саммитом НАТО. И здесь отметиться, и здесь беспилотники, и там, и сям. В общем, все на свете сделать, чтобы картинку выдать правильную. И Буданов, террорист-экстремист, тоже дал интервью, наврав с три короба, ну и так далее.
10: Смотрите, вот два нарратива, которые были на этой неделе, да, то есть тоже происходили они от европейцев и от украинской стороны. А Украина, значит, якобы вот побеждает в террористических действиях, она давит на Россию. Реакция Европы – надо помочь Украине, дать ей денег и вооружение. Тут, значит, идет ответное действие, удар по Киеву, по военно-промышленному комплексу. Ай-яй-яй, какой ужас, Украина получила ответный удар, значит, там много чего пострадало, много лишилось возможностей. Реакция Европы – надо Украине дать денег, дать вооружение для того, чтобы обороняться от России. То есть, как бы там и что бы ни происходило, надо дать денег Украине, надо дать вооружение для того, чтобы она продолжала кровопролитие, чтобы за счет Украины, по сути дела, продолжение войны, просто купить время для того, чтобы для разворота европейского ВПК. То есть Европа на полном серьезе, она готовит свои военно-промышленные мощности, военные мощности для войны с нами. То есть и здесь ничего тайного уже нет на данный. Поэтому что говорит Ступ, по большому счету, абсолютно все равно. Да, потому что он, вот, знаете, ну, точно надо промыть после него рот, да, значит, потому что вот он не побрезгует оправдать все, что угодно. Вот завтра он скажет, что удары по Старобельску, они тоже оправданы. Что дети погибли просто так, это же... В этом нет ничего серьезного. Вы, кстати, помните, как отреагировал господин Тюрк, который является верховным комиссаром по правам человека ООН? Так вот, когда к нему пришло наше обращение, то он озаботился очень сильно не гибелью детей в Старобельске. Он сказал, нас очень сильно беспокоит российский ответ, а вот по Киеву, который был и последовал за ударом Украины по этому студенческому общежитию, по учебному
9: центру
10: Старобельск.
9: Значит, меня никто не должен осудить, когда я скажу, что изменит, наверное, точку зрения Стуба только удар вглубь Финляндии. Но это, я понимаю, эмоциональность, на которую я, как женщина и журналист, не политик, имею право. Теперь следующее. Украинский омбудсмен Лубинец продолжает называть какие-то непонятные цифры возвращенных из России детей. Ребенок до совершеннолетия, это я у вас прочитала, не может пересечь границу без родителей или опекунов. И если Лубинец говорит о возвращенных детях, то кого он имеет в виду? Откуда? Ну, если не из России, конечно, он их возвращает. Ну, тут понятно, что имеется в виду Россия. Но вот о чем он говорит? Вы имеете понятие?
10: Этого никто не знает. Этого не знает никто.
9: А, очередная болтовня.
10: Да, что? Это вот весь детский трек, вот трек, связанный с, значит, насильственным, так называемым, депортацией детей, это все ложь. Вот от первого до последнего слова. Потому что и цифра там в размере 20,5 тысяч якобы украденных детей, ее никто не может ничем подтвердить. И вот эти 2,5 тысячи или сколько там тысяч, которые никуда не въезжали, ниоткуда не выезжали, но откуда-то взялись на территории Украины, хотя из России они никуда не ехали. Понимаете, то есть вот здесь ключевой вопрос, о каких детях идет речь. Там где-то в подтексте сказано о том, что вообще-то Россия украла 750 тысяч. 750 тысяч – это просто дети, которые живут вместе со своими родителями на территориях Новороссии, Донбасса, Крыма.
9: Я просто, да, знаете, чему удивляюсь, да. Родион Валерьевич? Вот если мы украдем 750 тысяч, у нас тут же не все зайки. Кто-то обязательно сфотографирует, разместит. Да невозможно в эпоху интернета действительно украденных 750 тысяч где-то, я не знаю, скрыть и ни от кого не получить комментария. Но просто даже сама технология очень странно белыми нитками шито. И Лубенец, получается, не беспокоится о полутора миллионах детей, которые выехали с Украины в страны Евросоюза, о сотнях изъятых у украинских родителей детей европейскими органами юстиции. На минуточку, там юстиция моргнешь и ребенка потеряешь в этот момент. Почему вот такие двойные стандарты? Потому что там денежки надо получать, а здесь надо очернять. Ну, как бы тут даже не вопрос, а скорее...
10: Ну, вы абсолютно все точно описываете, потому что самое главное, это просто привести ярлык России, обвинить ее в том числе и в геноциде. То есть воровство детей, значит, из одной человеческой группы в другую, и это один из признаков геноцида. То сейчас в Международном суде ООН идет суд, продолжается суд между Россией и Украиной по поводу геноцида. И вот мы отправили туда 10 тысяч страниц доказательств о том, как Украина создала геноцид на Донбассе и Новороссии. То есть и сейчас там украинская сторона должна будет отвечать на все эти вызовы. Она должна будет отвечать по поводу языка, они должны будут отвечать по поводу религии, по поводу убитых
9: но
10: людей.
9: Но они снова наболтают там в три короба, и что, и те им поверят, потому что им выгодно доверять, нет?
10: Не так давно не получилось.
9: Да,
10: вот
9: помню,
10: не получилось.
9: Помню, и очень ценю. На Западной Украине в 41-м году выходили газеты с заголовками «Слава Гитлеру, слава Мельнику». Сегодня Зеленский на днях встал на колени перед могилой нациста Мельника, и мне очень понравилось, ну, вы знакомы с этим комментарием, интересно, еврей Зеленский в курсе? Вот, ну, это просто сарказм какой-то, я не знаю, сотый левел, как говорит молодежь. Вот как вы считаете, вот это однозначно не случайность, это однозначно осознанный выбор продолжения бендеровских традиций, но на это тоже может Запад закрыть глаза и не увидеть очевидного. Вроде как поляки уже встрепенулись, Польша встрепенулась, буду как-то этичнее. Вот, ну, это очень странно.
10: А ничего тут странного нет. Поляки встрепенулись только из-за Волынской резни. А все остальное, вот, весь фашизм, нацизм, убийство, Бухенвальд, значит, Освенцим, все прочее, уже давно простили. Они не хотят уже об этом говорить, они не хотят об этом вспоминать.
9: И Израиль простил. Ну, Израиль, понятно,
10: Израиль,
9: не Евросоюз.
10: А вот отдельные страны. Вот Польша не простила Волынскую резню. А, значит, Израиль не простил Холокост. Да, а я не знаю, что там происходит с Японией, что происходит с Италией, что происходит с теми странами ОСИ, да, то есть которые все это время, вот 80 лет, они каялись, они вынуждены были каяться за то, что в их странах это было порождено, что в их странах горели, значит, там, были запущены машины убийств. То есть они об этом сейчас, на это сейчас махнули рукой. Точно так же, как и Зеленский, вот сейчас он просто демонстрирует, ну, такую политическую всеядность. Знаете, приняв, вот став на колени, приняв закон о вот этом пантеоне героев Украины, то есть можно всех их четко, однозначно называть. Они все бандеровцы. Это прям вот как официальное название. Вот они все бандеровцы. Потому что вот 85 лет назад, 30 июня во Львове, вот параллельно на улицах, которые были заполнены кровью убитых евреев, да, то есть забитых каких-то людей, которые там гражданского населения, проживавшего во Львове именно националистами, они провозглашали украинскую державу. Они тогда объявляли акт о незалежности Украины, говорили, что вот под приводом Мельника, значит, во главе с Бандерой, мы строим совместное будущее вместе с нашим лидером Адольфом Гитлером. Вот это все было сказано в акте о незалежности Украины, вот образца 85-летней давности тому назад. Поэтому сейчас они проглатывают все то же самое. Они не кривятся, они не хотят признавать, что это есть, ну, такое человеческое ненавистническое движение, что все это осуждено было Нюрнбергским трибуналом. Все проехали. проехали, они готовы, а вот уже себе, значит, на грудь вешать шевроны с мертвой головой, они готовы подписываться Роланд, Нафтигаль, Галичина, вот, и благополучно, значит, говорить о том, что это наши идеологические предки, вот, и что они были не коллаборационисты, не прихвостни Гитлера, а что они были борцами за независимость Украины. То есть вот эти трактовки начинают, то есть это, знаете, такое перековывание мозгов.
9: Да.
10: Это перезапуск всех этих проектов нацистских, фашистских, которые уже использовались 85 лет назад.
9: Спасибо большое, Родион Валерьевич. Огромное вам спасибо, что нашли время. Родион Мирошник, посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима. Благодарим.
3: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Американский журналист Джон Вароли о влиянии других стран на политику США.
14: Как американцы, мы хотим верить в свободу и демократию. Но, к сожалению, события за последние 6 лет доказал, что Америка абсолютно не свободная страна, не суверенная страна. Иноагенты сильно влияют на нашу внешнюю политику, как мы видим за последний год, полтора года. Киевские агенты сильно влияют на американскую внешнюю политику. Израильские агенты сильно влияют. США уже не суверенное государство. Поэтому в американском обществе сегодня царит чувство, беспомощность, злость, безнадежность. Неважно, человек консерватор или либерал, это единственное, которое объединяет американский либерал и консерваторы. Они считают, что наша система сломана. Это результат американского соцопроса, между прочим. 3/4 американцев считают, что наша система сломана.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
15: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете «Радио Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
3: Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Цветы подсолнуха поворачиваются вслед за солнцем в течение дня. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
3: О спецоперации.
8: Российские военные в ночь на 11 июля нанесли групповые удары по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве. Также были поражены военные объекты в Одессе, Черноморске и Измаиле. Удары наносились по объектам, задействованным в производстве и хранении беспилотников, отметили в ведомстве.
3: Об атаках.
8: В Белгородской области при атаке БПЛА пострадали 2 человека. Как сообщил оперштаб, пострадавшие госпитализированы. У женщины осколочные ранения, ампутация руки. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое. При ночной атаке ВСУ на Донецк 1 человек ранен. Мужчина доставлен в медучреждение. На месте работают экстренные службы, сообщил мэр города.
3: Об Иране.
8: Иран может попытаться восстановить свои ядерные объекты. Об этом сообщает CNN со ссылкой на спутниковые снимки. По данным телеканала, речь идет о спутниковых снимках из иранского города Парчин, где может храниться взрывчатый материал для создания ядерного оружия. Во время военной операции США и Израиля по месту хранения этого вещества было нанесено несколько ударов бетонобойными бомбами. На крыше сооружения остались несколько отверстий. И, как отмечает CNN, на фотографиях, сделанных в июне и июле, видно, что Иран начал ремонтировать защитное сооружение.
3: Об инициативах.
8: Ежегодно выплачивать родителям не менее 15 тысяч рублей на подготовку каждого ребенка к школе предложили в общественной палате. Подобная мера уже действовала в 2021 году. Тогда семьи со школьниками получили по 10 тысяч рублей перед учебным годом.
3: О жизни.
8: Продолжительность жизни в России вырастет до 81 года в ближайшие 10 лет. Это заявил академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, к 2030 году показатель должен достигнуть 78 лет, а к 36-му – 81 года. Ранее увеличить продолжительность жизни на 20 лет удалось благодаря борьбе с инфекциями и массовой вакцинации.
3: О музыке.
8: Новый альбом Мадонны возглавил британский хит-парад. Пластинка «Confessions 2» стала 13-м альбомом, который поднялся на вершину британского чарта. А Мадонна стала первой американской певицей в истории, чьи альбомы занимали первое место в хит-парадах Соединенного Королевства на протяжении 5 десятилетий. «Confessions 2» стал 15-м студийным альбомом 67-летней Мадонны.
7: О погоде.
8: Около 60% месячной нормы осадков выпадет на выходных в столичном регионе. По прогнозам синоптиков, сегодня ожидаются ливни, грозы и ветер с порывами до 20 метров в секунду. Местами возможен град. В столице похолодает. Уже в воскресенье будет около 20 градусов, заявили в гидрометцентре.
7: О валютах.
8: Официальный курс доллара на выходные 76 рублей 66 копеек, евро 87,67, юаня 11 рублей 30 копеек. Больше новостей в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
7: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
9: Я, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, опровергла заявление искусствоведа, бывшего директора Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Елизаветы Лихачевой о том, что роман Льва Толстого «Война и мир» наполовину написан по-французски. Я сначала думала, что, может, это не то в школе изучали, когда столкнулась вот с началом этого поста. Думаю, да, читаем дальше. Мария Захарова об этом написала в своем телеграм-канале. Все дело в следующем. Лихачева в интервью утверждала, что роман якобы написан наполовину по-французски и поэтому имеет непрямое отношение к русской культуре. В первых главах использование французского языка достигает 20%, потом его практически нет. Неравнодушные люди посчитали, что всего в тексте имеется, я буду точно, 478 458 слов. Всего французских из них 15 тысяч. И Мария пишет, что не ручается, но порядок думает верный. Итог. Доля французского языка в романе «Война и мир» составляет чуть более 3%. Вот такое заявление сделала Мария Захарова в своем сообщении. По ее словам, даже с точки зрения примитивного подсчета, арифметики, «Войну и мир» нельзя никак назвать, что использование французского языка в романе должно было погрузить... нельзя назвать не русской культурой, а цель была такая. Должно было погрузить читателя в атмосферу вот этого предвоенного времени, тотальной франкофонии, русской интеллигенции, русского дворянства в ущерб своей культуре. И так далее, и так далее. Но вообще это, конечно же, просто безобразие полнейшее, мимо которого мы пройти не смогли. С нами на связи писатель, публицист, автор телеграм-канала «Сыны монархии» Роман Антоновский. Роман Юрьевич, приветствуем вас. Вот я, честно говоря, не понимаю, это какой-то шок контента или это уже закономерность в поведении определенной части нашей интеллигенции?
16: Ну, знаете, я бы не отнес бы даже к русской интеллигенции Лихачева, потому что многие, кстати, возмущались, когда я назначили директором Пушкинского музея, потому что у нее нет нормального специального образования, и странно, что женщина, не разбирающаяся в русской культуре и искусстве, была директором двух важных музеев, музея архитектуры и Пушкинского музея.
9: Ну как, знаете, она искусствовед и историк архитектуры. Где же там без
16: образования? Ну, я помню, что там как были... какие-то вопросы, что...
9: Либерал,
16: да, потому что... Да, либерал, нет ни научной степени. Вот. Но вообще логика странная. То есть, допустим, Лев Толстой, чтобы погрузить нас в атмосферу войны с Наполеоном, использовал там часть каких-то французских слов. Абсолютно нормальная история. То есть, получается, в логике Лихачева, если у нас в сериале «17 мгновений весны» все ходят в немецкой форме, значит, это не русский, а немецкий сериал.
9: Чур вас, или, чур, допустим, вы даже не смеете такое говорить, это же вообще...
16: Да-да-да. Да, это я говорю логику, это у Бога логика Лихачева. Или, допустим, если мы снимаем какой-нибудь с вами шпионский фильм, там, как наши доблестные разведчики борются, допустим, с американскими ЦРУшниками. Понятно, что для создания достоверности, когда ЦРУшники, злодеи, между собой разговаривают, они будут говорить на английском языке, там, с русскими субтитрами. И, допустим, 15% экранного времени — это их переговоры на английском языке. Да. Тоже тогда, значит, версии Лихачева...
9: Ну, то есть это сознательная манипуляция с целью принизить русскую культуру. Вот за это с поста к чертовой бабушке надо гнать сразу, конечно.
16: Ну, безусловно, да, по-моему, к счастью, никаких постов сейчас, по-моему, не занимает. Но, кстати, это не первый такой случай русофобии странноватой у Лихачева, потому что недавно тоже все были возмущены. Она тоже в интервью рассказывала, что ничего, в общем-то, в России особо своего нет и приводила в пример, что якобы, значит, матрешка была слизана с японской куклы. Это тоже исторический миф, потому что в конце 19 века матрешку придумала русский мастеровой, работающий, если не ошибаюсь, на Савву Морозова, который запустил матрешку в фабричное производство. А легенда про то, что это японская кукла, она возникла, по-моему, позднее в советское время, когда матрешка выходила на какие-то международные рынки там, для придания ей какого-то вот такого интересного флера. То есть банальный человек, ну...
9: Я к вашим перлам Лихачевой добавлю еще несколько своих. Кокошник в России не носили, его пририсовали художники модерна. Ракету в нашей стране тоже не изобретали. Русский – это прилагательное к западной цивилизации. Ну, вероятно, ее бы, конечно, тут же вызвали на дуэль, несмотря на ее гендер, во времена Толстого, с которого мы начали. Это безобразие.
16: Ну, или, надеюсь, Толстой бы выпорол ее на конюшню, если бы не было пацифистом и толстовцем. Вот. Ну, смотрите, знаете еще, какая есть базовая ошибка? То есть есть определенное противопоставление там Европы и России, да, что неправильно. Потому что, знаете, у нас есть одна большая европейская христианская цивилизация, которой России принадлежит. Просто европейская цивилизация, в свою очередь, делится на несколько разных цивилизаций. Есть протестанно-германская цивилизация, характерная там для Германии, Скандинавии, Англии. Есть романо-католическая цивилизация, характерная для Италии, Испании, там, Португалии. И есть наша православная с вами славянская цивилизация. Причем, более того, мы во многом наш цивилизационный багаж унаследовали от сгинувшей Византии, которая на момент того, как Русь приняла крещение и в определенной части византийскую культуру, была, в общем-то, ведущей державой во всех смыслах, там, в политическом, в экономическом, в культурном, в то время как в Западной Европе там какие-то шкуры бегали варвары, да, Византия действительно продолжала римскую традицию. И знаете сейчас, какой идет подлог на Западе? Жители Византии назывались арамеи, римляне. То есть это были православные христиане, говорившие как на латыни, так и на древнегреческом, называвшие себя арамеи. И Третий Рим – это Москва. Но претендующий на наследие Рима Ватикан сделал все, чтобы в литературе, в научной Византии называлась не Римом, а Византией. Хотя византийцы сами себя называли арамеи, и мы от этих арамеев унаследовали во многом нашу культуру. Знаете, даже есть такой якутский блогер Алексей Басалаев, который сказал, что если Россия Третий Рим, то значит я православный якут, я римлянин. Тоже привод нормальный, в принципе.
9: Как говорится, дай бог ему здоровья. А скажите мне, пожалуйста, да, вот про функцию, которую выполняет вся эта левая риторика, ну, предательская, левая, правая, вообще не хочу это. Да. Она просто предательская, такая гнилая. А, ну уж, простите меня, ну Толстого не надо было трогать. Кокошники я еще бы как-то простила бы, но вот ракету и Толстого нет. Вы мне объясните, пожалуйста, на ваш взгляд, вот как, наша культура, я понимаю, что оказывается, как и все мы, в центре мирового внимания. Но вот к функционалу этой предательской риторики, чего они пытаются сделать, лишив нас того же Толстого? Ну, корней нас пытаются лишить, так не выйдет это. Я не понимаю, выбивание чего из-под наших ног?
16: Ну, это попытка, собственно, просто принизить русских в глазах мировой общественности. Да, что мы такие-то там...
9: В лаптях у России ничего нет своего, я понимаю.
16: Да, в лаптях ничего своего, хотя тут еще, знаешь, какая еще ошибка, что поскольку Россия была великой европейской державой, куда, например, многие иностранцы, наоборот, там стремились ехать, как один из основателей там Одессы, там Дерибас, да, там Деривас, там русского нашего города, вот, и там Барклай-де-Толли и так далее. Наоборот, многие иностранцы стремились из своих захолустных европейских стран уехать в Россию, чтобы крестить здесь православие, ассимилироваться в русских и стать частью России, Российской империи. И просто смотрите, между культурой европейской и российской шел постоянно взаимообмен. Конечно, допустим, там на Пушкина, на Лермонтова повлияли, безусловно, Шекспир и Байрон. Это были культурные люди, они их читали. Но потом в дальнейшем русская литература Золотого века, Толстой, Достоевский, Тургенев, наоборот, повлияли на европейских писателей. То есть то наши великие писатели влияли, и творцы, или композиторы, на европейскую музыку и на европейскую культуру. Потом Европа, наоборот, их какие-то великие деятели тоже на нас влияли. Допустим, Сейчас есть такой самый, наверное, известный, популярный правоконсервативный мыслитель, канадец Джордан Питерсон. Он в своих книгах постоянно цитирует двух русских писателей – Достоевского и Солженицына. То есть это как бы то... Или, к примеру, вот то, что противоречит словам Лихачева. Есть тоже замечательная такая известная британская актриса Кейт Бекинсейл, которая в Оксфорде закончила факультет, по-моему, по литературе, русский язык там выучил. Я спрашиваю, ну, что, зачем выучили русский язык? Говорит, я хотела в подлиннике читать своих любимых писателей. Там Толстого, Достоевского и Тургенева. То же самое, если вы посмотрите, когда какие экранизации на русскую тематику делают крупнейшие стриминговые платформы мира типа Netflix, тоже они там про наших там царей, про Романовых, или там Анну Каренину ставят, или еще что-то. То есть отрицать то, что русская культура оказала огромное влияние на весь мир, это просто банальная глупость и вранье. И более того, знаете, еще есть тоже такая популярная, самая популярная в мире стриминговая музыкальная платформа Spotify. Кто там самый прослушиваемый ныне композитор классической музыки? Петр Ильич Чайковский.
17: Да, я понимаю. У нас минута... Ага, да-да-да. Хочу просто успеть такую финальную точку поставить. Придет ли новая элита, которая воспитана на правильном понимании Толстого, или всегда будет то черное, то белое, как бы разномастное?
16: А это во многом зависит от нас и от нашей победы, потому что, допустим, русификация русской культуры и ее золотой век, они произошли после победы над Наполеоном. То есть до победы над Наполеоном реально с половиной дворян говорили на французском, а потом случился резкий всплеск русского патриотизма, и, собственно, вся наша элита заговорила на русском языке, и после победы над Наполеоном русским уже стало быть модно. Поэтому здесь вот в нынешней ситуации зависит все от нас. Если мы одержим победу в нашем противоборстве с Западом, то и внутри, и вне России русским снова станет быть модно и круто.
17: Роман Юрьевич, большое спасибо за мнение и время. Писатель, публицист, автор телеграм-канала «Сыны монархии» Роман Антоновский.
18: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Сказано
19: реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
18: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: Востоковед Олег Макаренко о том, что хочет получить Трамп от Ирана.
21: Какую сделку он хочет заключить? Первая сделка – это контроль за ядерной программой Ирана. 12-дневная война не завершила это, потому что ни специалистов МАГАТЭ, никого другого Иран на территорию не пускает. И допуск к тем объектам, на которых могло бы находиться определенное количество обогащенного урана, ни у кого нет. Никто не знает итогов этой войны. Все только догадываются, и сам Дональд Трамп говорит на каждом углу, что он ее полностью закрыл. Это первое. Второе – это баллистические ракеты, которые... могут сделать достаточно серьезные действия в Ближневосточном регионе. Прежде всего, это Израиль попадает под их удар, и американские базы. Мы видели буквально некоторое время назад, как американцы эвакуировали свой личный состав со всех баз, которые только могли существовать, в том числе и из Сирии. Я неоднократно говорил, что удары по американским базам, находящимся в Сирии, и разрозненным подразделениям и частям, являются одним из самых серьезных и болезненных для Соединенных Штатов. Соединенные Штаты из Сирии их вывели, я имею в виду именно из Курдистана, и переполовинили свои базы на Ближнем Востоке, опасаясь вот этой ракетной программы Ирана. Ему нужна ракетная программа.
18: Сказано на радио «Комсомольская правда». Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
17: Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета МОК принял решение временно отменить отстранение Олимпийского комитета России ОКР, который действовал еще с 12 октября 2023 года. В заявлении организации говорится, что решение было принято после тщательного анализа комиссии по правовым вопросам Международного Олимпийского комитета. Также рекомендовано снять все ограничения с российских спортсменов. Стало известно, что МОК примет решение относительно демонстрации российского флага, гимна и любых символов страны на Олимпиаде, но позднее. Президент МОК Кирсти Ковентри после рекомендации исполкома отменить санкции в отношении россиян заявила, что было важно дать спортсменам страны права снова соревноваться. МОК не будет организовывать мероприятия в России, либо приглашать российских официальных лиц на свои мероприятия, но запрет на проведение международных соревнований в нашей стране снят. Решения будут принимать отдельные федерации. И российские спортсмены будут теперь проходить тестирование на допинг в Международном агентстве по тестированию до восстановления РУСАДА в своих правах. Давайте разбираться. С нами на связи олимпийская чемпионка, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Светлана Сергеевна, здравствуйте. Вот смотрите, я специально, так сказать, не сказала самого главного. Вот это вот вишенки на торте, как мы любим выражаться. Международный олимпийский комитет дает добро, пусть не на все, но как бы уже хорошо. И тут раз, ФИФА и УЕФА не планируют допускать сборную России и российские клубы к международным соревнованиям. Получается, что в мировом тренде появляется некий прецедент. МОК говорит «да», а футбольные чиновники говорят «нет». Получается, ФИФА и УЕФА, вот это с этой кнопкой большой красной, которая сейчас продемонстрировала нам чемпионат мира по футболу, да, когда там звонки, красные карточки. Да-да-да-да-да-да-да. Вы сразу поняли, о чем я, на что намекаю? Что вообще происходит? Кто главнее, МОК, УЕФА, ФИФА, либо это три разных независящих друг от друга организации, и кто кого должен слушать?
1: Я должна немножко здесь пояснить и дать уточнение, чтобы не было на этот счет заблуждений. Да? Дело в том, что МОК говорил о допуске россиян на соревнования, являющиеся отбором на Олимпийские игры. Чемпионат мира и чемпионат Европы по футболу таковыми соревнованиями не являются. Для этого есть специальная другая серия турниров,

0: Так же, как и по другим видам спорта. Там, где, вот, например, если в стрельбе чемпионат Европы является квалификационным соревнованием, и очки, полученные там или там, ну,
1: Ну,
0: места, которые должны
1: засчитываются в
0: спортсмены,
1: олимпийскую гонку.
0: они засчитываются. Но у всех федераций свои регламенты, свои правила. Вы разобраться в этом абсолютно точно мог не будет. Он дает это на откуп каждой спортивной федерации, так же, как и наши спортивные федерации. Должны в этих перипетиях разбираться, потому что болельщики, даже любящие спорт, далеко не каждый знает, в каком виде спорта какие принципы отбора на Олимпиаду.
1: Светлана Сергеевна, а может вот так быть? Если они, вот эта строчка, которая мне не дает покоя, что, мол, решение будут принимать отдельные федерации. Ну вот, допустим, у нас есть всеми любимый вид спорта – биатлон. А МОК говорит, мол, Олимпиада, давайте, все, пускаем. Первый пункт. А федерация биатлона говорит, не пускаем. Так не может быть? Так, на всякий случай спрошу.
0: Объясню, так не может быть до 29-го года, скорее всего, потому что следующая Олимпиада в 30-м году, зимняя. Сейчас биатлонная федерация может сказать следующее. Пока квалификационные соревнования по отбору на Олимпиаду 30-го года не начались. Вот когда они в 29-м году начнутся на их Кубках мира, вот с этого момента мы, россияне, начнем допускать. А мы же понимаем, что допускать будут они по одному спортсмену в одной дисциплине. Значит, уже эстафеты может, кстати, как раз не получиться. Наши спортсмены не смогут за эти годы завоевать квоты. Ну, например, да, как вариант, я просто фантазирую, но думаю, что они могут пойти на такую гадость, да, по-другому это не назвать. Но у них будет право сказать МОКу, а что мы делаем не так. Причем, опять же, проблема в том, что заметьте, что те 5 федераций, олимпийских федераций, которые сейчас допустили наших спортсменов флагом и гимном, а это плавание, фехтование, борьба, гимнастика, это все федерации реально всемирного масштаба. То есть там есть все континенты, представлены и Африка, и Америка Южная, и Азия. А вот в зимних видах спорта, поверьте, в основном ведь кто? Европейцы?
1: Да,
0: вот
1: да,
0: они
1: да,
0: и
1: да,
0: диктуют
1: да,
0: условия. В этом вся проблема, что вот в эти исполкомы и советы входят европеизированные, к сожалению, загнанные в угол их политиками люди, которые не могут голосовать по-другому.
1: Светлана Сергеевна, ну вот вы как бы продолжили этот ряд УЕФА, ФИФА, то есть футбольные федерации, и еще, соответственно, комитеты по летним Олимпийским играм, по зимним, простите, да, куда африканцы не входят зачастую. И вот этот цирк марионеток в руках западных политических элит. Сейчас, то он был только против нас. Сейчас он прогремел на Мундиале. Там просто скандал, когда Блаттер звонит и говорит, вы что творите? Вы позорище. Куда это все приведет? Ведь либо смогут как-то, знаете, загасить, вот, чтобы было шито-крыто, ну, чтобы не пошло дальше. Вот как вы считаете?
0: Знаете, как интересно получилось, даже вы сегодня вспомнили эту красную карточку отмененную. На самом деле, интересно, почему федерация FIFA, наверное, так отнеслась лояльно к этой истории и даже подумала, а почему бы нам здесь не сорвать свои дивиденды? Ведь потому что этот матч, ну, который шел глубоко ночью, был бы не очень многим интересен. Но за счет вот этой отмены к нему был такой интерес. Они, во-первых, уравняли шансы американцев и немножко прогнулись перед ними как организаторами, дав им возможность включить в состав команды сильного игрока от Америки, уравняв, возможно, какие-то шансы с бельгийцами. Завели весь мир, что весь мир начал болеть против американцев, а болели за бельгийцев. Выросли ставки букмекерских контор, я не сомневаюсь в этом. Весь мир смотрел, трансляции смотрели, интерес болельщиков был невероятный. Кто выиграл? Выиграл FIFA.
1: Да, деньги, деньги.
0: От этого скандала.
1: Как? И все-таки про политические марионетки. Это все-таки загасится? Или, ну, вот тут мы денежки заработали, а дальше, ну, все, тихо-тихо, и все забудут. Повестка живет один день.
0: Давно все равно, я думаю, что так или иначе спорт победит, потому что невозможно по-другому. Спорт идет из испокон веков, и поэтому победить принципы спорта, наверное, невозможно. Поэтому и Ковентри не смогла сопротивляться, и большая молодец, что она пошла тем путем, что добавила уточнение, потому что ведь и раньше в Олимпийской хартии звучало, что Олимпиада – это соревнования спортсменов, а не стран. Но кто же этому придерживался? Так вот, ей пришлось сейчас уточнить, что нельзя спортсменов не допускать под как раз национальным каким-то предпочтением или даже из-за ситуации, которая в их политическое складывается в стране, потому что это же может коснуться не только России, но, как мы видим, и Америки.

0: и Палестина, и Израиля, и давайте теперь всех отстранять. А мы видим, что бойкоты начались уже и по отношению не только к России, но и к другим странам. И МОК такой спокойно какое-то время сидел, все было у них хорошо, и вдруг вот тут все начали опять бойкотировать. Поэтому, чтобы неповадно было, конечно, нужно прийти к какому-то одному знаменателю и не давать возможность это делать. Кстати, еще один момент, который, я думаю, что МОК должен следующий шаг сделать, и как рекомендацию, возможно, а возможно и сами страны, они должны при подаче заявки той или иной страны на проведение международного соревнования уровня чемпионата мира, Европы, там, Кубков мира, сразу за год уже хотя бы, да, брать с правительств этих стран обязательство, такое документальное обязательство, что вы пустите всех на свою территорию. И если вы этого не делаете, будьте любезны, откажитесь сразу от чемпионатов мира, Европы и не теряйте на этом деньги. Потому что вот сейчас у Румынии забрали чемпионат Европы по стрельбе, а они же наверняка уже вложили какие-то деньги, они начали подготовку.
1: Ну, а по фехтованию было, по фехтованию вот до Румынии тоже же было.
0: Было.
1: Да,
0: там было
1: случай.
0: Еще соревнование еще какой-то из азиатских стран тоже, когда они Израиль не хотели допускать, у них забрали соревнования из Молдавии, забрали соревнования, а люди уже потратили деньги, спонсоров пригласили, людям объяснили, что у них будет крупное международное соревнование. Так вот, чтобы этого не было, правительства должны дать какое-то гарантийное письмо, ну так пусть будет гарантийное письмо, где они напишут, что мы обязуемся всех пустить. Если нет, извините, соревнования вам не дают.
1: Вы понимаете, вот эта трещина началась, что уже Эстония хочет перестать финансировать МОК, лишить европейского финансирования. Ну вот какие-то, знаете, разломы как-то называются. И я все-таки не могу не спросить, не пришло ли время, да, в контексте футбола в первую очередь, окончательно развернуться на восток России, в Азию, где без этой показной русофобии относятся к нам?
0: Ну, дело в том, что там тоже есть нюансы, что уйдя из системы клубной, например, УЕФА, в дальнейшем вернуться обратно и там в европейскую систему, вернуться футболистам будет крайне сложно, уйдя в азиатскую. То есть там уже ты предпочтение отдаешь. Я знаю, что, как, по-моему, Казахстан или какая-то страна как раз при распаде Советского Союза предпочла Азию, а потом очень долго ждала, когда их вернут обратно в Европу. Поэтому тут есть нюансы. Мы, наверное, вряд ли готовы будем уходить из системы УЕФА и Европейского футбольного союза. Наверное, наши болельщики хотят наши клубы видеть в этой системе, и чтобы там соревновались наши спортсмены. Все-таки мы, наверное, здесь как страна футбольная больше относимся к Европе.
1: Согласна. Спасибо большое, Светлана Сергеевна. Друзья, с нами на связи была олимпийская чемпионка, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Светлана Журова.
2: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Реклама.
3: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
4: Читайте в еженедельном выпуске, как Киркоров украсит свой пентхаус за миллиард. Продукты, которые нельзя сочетать с таблетками. Можно ли заработать на вещах, купленных на барахолке? Газета в продаже с 8 июля.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. «Война и мир». Преступление, наказание, горе от ума, кому на Руси жить хорошо, что делать? И грянул гром, о дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
5: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. В Москве 10 утра, в Ханты-Мансийске – полдень, в Новокузнецке – 2 часа дня, в Магадане – 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
5: Об атаках.
6: Силы ПВО за ночь сбили над российскими регионами 178 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. В Таганрогском заливе атаки БПЛА подверглись 4 судна, как сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Погиб матрос технического судна, пострадавших нет. Известно, что один из танкеров перевозил метанол. Угрозы утечки или разлива вещества не зафиксировано. Суда получили незначительные повреждения.
5: О происшествии.
6: 9 человек находятся в больницах после ДТП с рейсовым автобусом в Татарстане. Двое из них в тяжелом состоянии, сообщили в местном Минздраве. Автобус следовал из Самары в набережные Челны и перевозил 46 человек. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, потому что уснул за рулем. К ликвидации последствий аварии привлекли десятки спасателей и спецтехнику. Также был задействован вертолет. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального СКР. На Кубе вновь наступил тотальный блэкаут. Электричества нет по всей стране уже второй раз за неделю. Причина комплексная. С одной стороны, на ключевых электростанциях страны есть технические неисправности. С другой – острейшая нехватка топлива. Нехватка электричества бьет по больницам, транспорту, системе образования. Есть сообщения об обострении проблем с доступностью медикаментов. Туризм практически встал. За первые 5 месяцев этого года остров посетило на 58% меньше туристов, чем за тот же период прошлого года. Нефтяной кризис на Кубе разразился после прекращения поставок нефти из Венесуэлы и Мексики из-за давления США.
5: О судебных делах.
6: Apple подала в суд на OpenAI, обвинив компанию в краже корпоративных секретов, пишет «Нью-Йорк Таймс». Иск подан в окружной суд США по Северному округу штата Калифорния. Разработчик iPhone заявил, что OpenAI просила кандидатов из Apple раскрыть подробности секретных проектов, а также принести на собеседование компоненты устройств, находящихся в разработке.
5: О погоде.
6: Москва и область пережила циклон Бернадет. Шквалистые ветра пронеслись над Подмосковьем. Под Наро-Фоминском жители нескольких домов остались без крыш. Силой ветра снесло черепицу и облицовку. В полночь несколько самолетов из Еревана и Турции не смогли сразу зайти на посадку и кружили несколько часов над Московской областью. Десятки рейсов были задержаны и отменены. Из-за порывистого ветра в районе Волоколамска разрушен приют для бездомных собак. Некоторые животные убежали. Выходные в столице и области также обещают быть дождливыми. В некоторых районах может пройти град. В воскресенье похолодает до плюс 20. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ирина Самойлова, служба информации.
5: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
7: Здравствуйте, дорогие друзья, товарищи, все слушатели и зрители настоящего хит-парада, все, кто голосовал всю неделю и все, кто с нетерпением дождался этого все-таки момента, когда мы встретимся в эфире и отчитаемся по полной программе. Здравствуй, Александр Вячеславович.
8: Здравствуй, Александр Анатольевич. Здравствуй, Бим, и здравствуй, Бом, да?
7: Ох, сейчас начнется.
8: Практически, практически.
5: А что, если бы мест было 11? 11 место.
8: Маленькая культурная программа. У нас своеобразное 11 место. Песня, которая практически попала в десятку, но попала, но не попала. Поэтому мы ей дали откидное 11 место. И на нем сегодня группа «Татуин» и «Без Б». Эй, удача!

0: сказка.
1: Своеобразно 11 место настоящего хит-парада на этой неделе. Группа «Татуин» и «Без Б». Эй, удача! У нас первая на сегодня рубрика.
2: Что происходит? Рубрика, в которой мы рассказываем о самых странных явлениях в музыкальной сфере.
3: По всей видимости, как шумят в средствах массовой информации и интернетах, группа «Звери» прекращает свое существование. Хотя, огромная пауза, сперва вроде ничто не предвещало грозы. И Рома «Зверь» просто объявил о творческом отпуске. За 26 лет мы объехали всю страну, сыграли сотни концертов и разделили с вами незабываемые моменты. Сейчас мы чувствуем, что пришло время сделать перерыв. Все запланированные концерты состоятся по расписанию. Со следующего года группа «Звери» уходит в творческий отпуск. 15 августа в Лужниках станет пока что последним нашим большим шоу. Споем любимые песни и скажем друг другу самое важное. Не словами, а музыкой. Конец цитаты.
1: Ну а для тех, кто не проникся драматизмом, я бы сказал, момента, чуть позже Роман сделал еще одно заявление, так сказать, чтобы окончательно расставить все точки над «и». Альбом «Фолк» — это последний альбом группы «Звери». Он вышел в 2024 году. На этом все. Всем спасибо. Все свободны. Ну, а мы с вами сейчас послушаем самую первую песню группы «Звери». Немножечко всплакнем, предвкушая их...
3: Не без этого.
1: Распад.
3: Полураспад.
1: Полураспад.
3: Все-таки отпуск – это не распад. Да, посмотрим, как они расставят все точки, как ты говоришь, над «и», над «ё».
1: Для тебя так называется песня, первая песня группы «Звери».
4: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Кадилла». Ты мне сказала, будешь

0: Это была рубрика «Что происходит?» и группа «Звери» в ее рамках. Композиция называлась «Для тебя».
1: Десятое место.
0: Тесла Бой, он же один в одном экземпляре существующий, Антон Севидов, и Найк Борзов, составляющий в данной композиции ему пару. «Ревновать меня». Десятое место.

0: Десятое место. Тесла Бой и Майк Борзов. «Ревновать меня».
1: Хорошо идем. Вязко, спокойно, гусеничным ходом. Но будем разгоняться. Вы тут, понимаешь, не думайте, что мы тут, понимаешь, лекции читаем. Мы тут не в библиотеке. Мы сейчас как грянем. Хотите убедиться? Подключайтесь. А сейчас прежде.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
3: Слабым урожаем твердо скажем «стоп». В поле и на даче нужен вам «Фитоп». Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Олег Макаренко о недоверии Ирана к риторике Трампа.
6: Дональд Трамп не является Гансом Христианом Андерсоном, и, в принципе, в его сказки верить не стоит. Иран в это не верит совершенно. Почему? Ну, потому что Соединенные Штаты всегда все делают с позиции силы. Им нужен контроль над Армузским проливом во что бы то ни стало. Контролировать проход судов, контролировать весь Ближний Восток и, главное, Персидский залив является главной задачей для Трампа. И вот камнем преткновения являются два государства. Это Иран, который не хочет допускать никакое любое другое государство к управлению Армузом, и Оман, которые договорились о том, что суда должны проходить в соответствии с разрешениями, данными этими государствами на безопасный проход в этом проливе. Соединенные Штаты против этого. Заявление Дональда Трампа о том, что Армуз открыт, проходите кто хочет, столкнулись с объективной реальностью сегодняшнего дня, где Иран прекрасно понимает, что единственным аргументом в безопасность, собственную безопасность государства является именно контроль над Армузом. Все. Все другое не соответствует действительности. Договоренности с Соединенными Штатами не стоят вообще не только бумаги, на которой оно написано, они не стоят ничего. Американцы никогда ничего не выполняли и выполнять не собираются.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
0: Всем привет! Вы слушаете «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда». С вами Александр Нуждин и Александр Анатольевич. Мы с удовольствием продолжаем шествие по десяткам.
7: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
8: Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокачча с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть. С друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
9: А знаете ли вы что? Впервые слово «балалайка» встречается в протоколе задержания. В документе от 23 июня 1688 года сообщается, что некие Савка Федоров и Ивашка Дмитриев ехали на лошади в телеге, пели песни и в балалайку играли, и караульных стрельцов бронили.
4: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио
9: «Комсомольская правда».

0: пару слов про Уму Турман. Ребята эту песню исполняют на своих выступлениях давно. И не танцует под эту песню только тот, кто не пришел на этот концерт. Ну, а вот официально ее издали прямо сейчас. Так что, что говорят, то и делайте. Не стойте, танцуйте. Лето, весело, хорошо. Нижегородские романтики плохого не посоветуют. Это радио «Комсомольская правда», и мы должны идти только вперед. Что у нас дальше, Саня? Я не помню.
1: Рубрика.
0: Ага.
2: «Я у мамы попсовик».
0: Егор Крид уже основательно поднадоел публике. Поэтому ему приходится привлекать коллег по цеху, чтобы хоть как-то привлечь внимание к своей свежей работе. В его новинке «Мало» латинскими буквами «Мало 2.0» приняли участие Оджи Буда, Токсис, Мэйби Бэйби, Бэйби Кьют, Дора и товарищи чуть помельче. Ну, а в высокобюджетном клипе засветились Киркоров, Валерия и Джиган. В общем, нелегкая эта работа – тащить Крида из болота. Ну что мы все иронизируем? Давайте просто послушаем, наконец-то, эту композицию. Сань, ты готов?
1: Мало не покажется.
0: Мало не покажется. Это будет мало, но версия 2.0. Итак, Егор Крид, мало 2.0.
3: Давил и достал смерти, лебедев. У меня в кармане птицы

0: Было бы любопытно, если бы Егор Крид впоследствии выпускал композиции с апдейтом 3.0, 4.0, с одним и тем же названием.
1: И в конце концов, мне кажется, уже пора выступить с симфоническим оркестром.
0: Вернемся к истинным музыкантам, которые лучше разбираются в подобных вещах.
2: Восьмое место.
0: Люмен. Один в поле.

0: Это было восьмое место настоящего хит-парада «Люмин один в поле». Нам нужно сделать небольшой перерыв, и после этого будет очень актуальная на данный момент рубрика.
1: Это потому, что ее представит Александр Нуждин. Но
0: нет,
1: после перерыва.
0: Не в этом дело.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Министр транспорта Российской Федерации Андрей Никитин об активной работе по стабилизации рынка нефтепродуктов.
4: Было совещание по топливному рынку, и, конечно, транспорт везет топливо. И мы делаем все для того, чтобы топливо максимально быстро приходило к потребителю. Это граждане, это на самом деле огромное количество самого же транспорта, которому тоже нужно топливо. Это нужно и локомотивам, и самолетам, и морским и речным судам. И, безусловно, огромное количество специальной строительной дорожной техники, оно тоже требует заправки и требует топлива. Поэтому мы здесь стараемся максимально поддержать наших коллег, которые топливо производят, и всячески им помогать в деле максимально быстрой доставки.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
5: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: «Вся правда о лете». На радио «Комсомольская правда». Летние отпуска стали массовым явлением только в 20 веке. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
2: О спецоперации.
6: Российские военные в ходе удара по объектам ВПК в Киеве поразили предприятие «Айдрон», производящее дроны, а также атаковали предприятие «Фанплит», собирающее БПЛА «Файрпоинт-2», уточнили в Минобороны. Ранее ведомстве отчитались, что в ночь на 11 июля нанесли групповые удары по предприятиям ВПК в Киеве. Также были поражены военные объекты в Одессе, Черноморске и Измаиле.
2: О вооружениях.
6: Ракеты для «Патриот», лицензию на которые США выдадут Украине, вероятно, будут производиться в Германии или другой европейской стране, но не на Украине. Связано это с вопросами безопасности, но после завершения конфликта производство может быть релоцировано и на Украину, пишет агентство Рейтер. Но даже в таком случае не стоит ожидать быстрых поставок ракет, минимум через 2-3 года. Ранее на саммите НАТО в Анкаре Дональд Трамп обещал дать Киеву лицензию на производство ракет для «Патриот» и допустил закрытие неба над Украины в качестве гарантии безопасности.
2: О происшествии.
6: В Красноярском крае сошел с рельсов грузовой поезд, опрокинулись 15 вагонов с углем, повреждено более 150 метров полотна, ригельная опора и другие элементы контактной сети, сообщили в Красноярской железной дороге. Пострадавших нет, на месте работают более 200 специалистов и 3 восстановительных поезда. Пассажирские составы пустили в обход аварийного участка, причины аварии выясняются.
2: Об образовании.
6: 4 предмета будут обязательными для изучения всеми студентами. Речь идет об истории, основах российской государственности, русском языке и философии, уточнил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. По его словам, эти предметы будут изучаться независимо от будущей профессии, всеми без исключения студентами, независимо от формы и уровня обучения.
2: О бизнесе.
6: Американский «Макдональдс» вряд ли возобновит работу в России, заявил гендиректор сети «Вкусно и точка» Олег Пороев в интервью ТАСС. Он выделил 2 причины, которые делают такой сценарий практически невозможным. Первым фактором он назвал фундаментальные трансформации в мировой политике. Второй причиной он назвал внутренние изменения в поведении потребителя. По его словам, предпочтения клиентов за время отсутствия «Макдональдс» уже изменились.
2: о пришельцах.
6: Пентагон показал новые видео с НЛО из рассекреченных документов. Один объект высотой до 4,5 метров засняли над Атлантическим океаном в 2020 году. На кадрах видна фигура, напоминающая человека с реактивным ранцем. На другом видео запечатлен плавно движущийся объект в форме шестиконечной звезды.
2: О погоде.
6: В Москве сегодня днем до плюс 26, местами дождь, возможно, гроза и град. В Петербурге до плюс 29 пройдет кратковременный дождь. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ирина Самойлова, служба информации.

0: Хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
1: Вылетаем в студию, продолжаем настоящий хит-парад. Это радио «Комсомольская правда». В студии Нуждин и Анатольевич. И, как было обещано, слово товарищу Нуждину с докладом в данной рубрике.
2: Музыка с передовой.
3: Сергей Бабунец выпустил новую песню на тему СВО. Слово артисту. Композиция «Они едут туда» – это баллада о силе духа. Она посвящается всем тем, кто остается верен себе в самые тяжелые времена. Ну, без комментариев, слушаем. Сергей Бабунец и Михаил Барков «Они едут туда».
4: Улыбаясь новому дню –

0: о тех, кто вплетен в небесное кружево, кто уходит в ночь, чтобы стать стихами и песнями,
1: чтобы стать строкой, героем пафосной книжицы.
0: Доля горькая,

0: И глаза у них были усталые, светлые, чистые.
1: И глаза у них были
0: усталые, светлые, чистые.

0: глаза у них были усталые, светлые, чистые.
1: И глаза у них были усталые, светлые, чистые.
2: Сергей Бабунец и Михаил Барков. «Они едут туда». Это была рубрика «Песни с передовой». Но вернемся к обратному отчету.
3: Седьмое место.
4: Седьмое место.
5: А на седьмом месте, внимание, песня, про которую мы уже говорили на прошлой неделе в контексте, что там происходит в группе 25-17. Так вот, Антон Завьялов, лично, «Туман».

прошло или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, чтоб не так отчаянно плутал на глубине, а как напуганный малек.

0: Седьмое место на этой неделе — Антон Завьялов. Я почему-то прочитал вместо «туман» «тумач».
1: Сань, пора проверить диоптрии. А потому что туман. Поэтому даже надпись такая.
0: А, понятно. Так, ну мне главное сейчас не ошибиться.
1: Попробуй.
2: Шнур на каждый день.
0: Не опять, что называется, основа, или, как говорится, на манеже все те же. Ленинград вновь разродился новинкой. Песня называется «Оскар». Посвящена она любимой женщине. Сергей Шнуров поет. Внимание,
1: я сейчас... Ой, я ждал этого момента. Александр Вячеславович, прокашляйтесь. Немножечко для взятки.
0: Разомнусь.
1: Тишина. Зал замер.
0: С шампанским смешав апероль, ты свеженькая, как мимоска. За главную женскую роль давай тебе выдам свой Оскар. Дожил я до седин и встретил женщину номер один на свете. Словно маяк среди льдин мне светит женщина номер один на свете. А?
1: Песни. Также прилагается забавный клип про то, как в конце тяжелой рабочей недели решили отдохнуть две барышни. Одна – прокурор, другая – судья. Слушаем, смотрим и обращаемся к Сергею Владимировичу. Ну, нечиститый, Серега, мы же не успеваем за всеми шедеврами. Группировка «Ленинград».

0: Это была группировка «Ленинград» и их, вы не поверите, новая композиция, еще одна, которая называлась «Оскар». Мы к вам вернемся буквально через минуту. Оставайтесь с нами.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
2: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
3: Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
4: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» – 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
6: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».

0: Хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
1: Хит за хитом, рубрика за рубрикой. Так мы весело проводим уикенд вместе с вами в студии радио «Комсомольская правда» в рамках настоящего хит-парада в студии Нуждин Анатольевич. Вот, получайте рубрику сказочную, практически былинную.
2: «Горшочек. Вари еще». Рубрика для музыкантов, которые две недели подряд выпускают новые песни. И с каждым треком все лучше.
3: Коллектив «Тритея» развил бурную деятельность. Слава тебе, Господи, что еще кроме Шнура кто-то развил бурную деятельность. Сейчас в настоящем хит-параде штурмует вершину их совместной работы с «The Hatters» «Прощай». Тем временем «Тритея» уже выпустили следующую новинку – композицию «К тебе». Сами музыканты говорят о получившейся работе так. Это песня о любви, которая становится главным ориентиром в жизни. Дороги, города, поезда, перелеты и одно неизменное желание вернуться к тому, кто ждет. Да?
1: Да.
3: Хорошо сказано. «Тритея, к тебе».

0: что ведет к тебе.
1: Хорошая песня, третья «К тебе». На эту же тему, я помню, была совершенно замечательная песня Валеры Сюткина, которая называлась «На краю заката».
2: Напоминайте, Александр Вячеславович, не все могут так быстро вспомнить.
1: «На краю заката вспомнил я когда-то, все пути идут домой, ночь уже все ближе».
2: А нам пора гнать вперед.
3: Шестое место.
2: На шестом месте группа «Кино», композиция «Фильмы».

0: Шестое место настоящего хит-парада на этой неделе — группа «Кино» и фильмы.
1: Ты вспомнил цитату? Трудно подпевать группе «Кино» и вспоминать цитату из творчества Сюткина.
0: Да,
1: ничего.
0: Как известно, мужчины однозадачные.
1: Мы однозадачно и однозначно подходим к главному моменту этого часа. Мы напоминаем, кто участвовал музыкально во всех наших

0: Ума Турман, не стой, танцуй.
1: Девятое место.
2: Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как вата густой, рваные джинсы тебя к лицу не стой.
3: Люмен, один в поле.

0: Антон Завьялов, «Туман».
1: Седьмое место.
2: Утренний туман мне остудит голову и ляжет на траву седой взор.
3: Кино, фильмы.
1: Шестое.

0: Так выглядит настоящий хит-парад. Так выглядит первый час на этой неделе. Впереди второй час. Перерыв будет небольшим, но вам хватит этого времени, чтобы набраться смелости и продолжить вместе с нами. Да, Александр Вячеславович?
1: Так точно.
0: Видите, как у нас все слажено, четко и быстро.
1: Потому что мы четкие.
0: Мы четче четкого будет дальше. Главное, не переключайтесь. А прямо сейчас антракт.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
3: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Военный эксперт Игорь Шкрабтак о рисках выхода США из НАТО.
5: По поводу выхода из НАТО, из Североатлантического альянса для США, ну, какой-то прям слишком апокалиптический сценарий для, собственно, как для НАТО и для, в принципе, всей вот этой конфигурации оборонного союза, альянса и так далее. И, во-первых, такие вещи, они быстро не происходят, они быстро не собираются. То есть, в любом случае, у нас есть определенные негативные признаки, которые в любом случае очень плохо влияют на репутацию Североатлантического альянса. То есть, например, пролет украинских дронов там и пролет якобы российских дронов и всего прочего. То есть, казалось бы, а где тут пятая статья, например? Или взрывы тоже судов вот около побережья Румынии там и всего прочего. То есть вот эти вещи, как бы, они, по идее, казус белли, но что-то они не казус белли вообще, как бы, в глазах текущего руководства Североатлантического альянса. Это первый момент. Второй момент, который тут важно обозначить, это то, что, грубо говоря, причиной, нормальным поводом для выхода из НАТО будет полная смена оборонной стратегии США. То есть, грубо говоря, когда они полностью вот возьмут, откопают, вот пыль стряхнут с доктрины Монро, что есть вот американский континент, вот в Европу мы не лезем, тогда это возможно будет. То есть, как только вот вся рузвельтианская история, она уйдет на покой, возможно, может быть и нет, тогда вот можно будет говорить о выходе из НАТО и выходе из Европы. Но в текущей конфигурации, вежливо говоря, это не только невыгодно, это просто нецелесообразно. Это в представлении американцев о безопасности вообще никак не входит.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. В Москве 11 часов, в Перми 13, в Новосибирске 15, в Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
2: Об атаках.
6: Силы ПВО за ночь сбили над российскими регионами 178 БПЛА, в том числе над Калужской, Ростовской, Смоленской, Тверской областями, Московским регионом, Кубанью и Крымом, сообщили в Минобороны. 4 судна подверглись атаке БПЛА в Таганрогском заливе. Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, погиб матрос технического судна. Известно, что один из танкеров перевозил метанол. Угрозы утечки или разлива вещества не зафиксировано. Суда получили незначительные повреждения. В Белгородской области, по данным оперштаба, при атаке БПЛА на автомобиль пострадали 2 человека.
2: О переговорах.
6: Дональд Трамп поручил Джей Ди Венсу и Марко Рубио продолжить переговоры с Ираном, передает CBS. Также в консультациях будут участвовать зять президента США Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уитков. По информации телеканала, переговоры пройдут сегодня в Омане. Как сообщило ранее агентство ИРНА, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отправится в субботу в Оман, чтобы обсудить с властями султаната ситуацию в Ормузском проливе. В то же время Рейтер со ссылкой на неназванных американских чиновников отмечает, что сделки между США и Ираном не будет, если Вашингтон не получит иранский обогащенный уран.
2: О торговле.
6: Торговля России и Армении в январе-мае упала на 21,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. За 5 месяцев этого года товарооборот между странами составил чуть более 2 миллиардов долларов против 2 миллиардов 800 миллионов годом ранее. Доля России в общем товарообороте Армении снизилась с 35 до 28%, следует из статистики. При этом торговля с другими странами ЕАЭС выросла. С Белоруссией чуть более чем на 8%, с Казахстаном на 10%, с Киргизией почти в 3 раза.
2: О детях.
6: Минпросвещение ограничило время просмотра телевизора для несовершеннолетних. Ведомство направило в регионы новые правила использования цифровых технологий, сообщает ТАСС со ссылкой на письмо министерства. Документ советует разрешать детям от 3 до 7 лет находиться у экрана не больше получаса в день, школьникам до 14 лет – до 2 часов, а старшим подросткам – до 3 часов в день. Врачи-офтальмологи пояснили, что телевизор наносит меньше вреда глазам, чем компьютер, однако сидеть перед ним долго все равно нельзя.
2: Обо всем.
6: Король Карл III впервые за 4 года встретился с детьми принца Гарри, Арчи и Лилибет. Встреча прошла в поместье Хайгроув Хаус в присутствии королевы Камиллы и была не публичной. Фотографий не будет, а Гарри пообещал не раскрывать детали. Последний раз монарх видел внуков в 2022 году. Принц Гарри и его супруга Меган в 2020 отказались от королевских обязанностей и переехали сначала в Канаду, а затем в США. Пару лишили госфинансирования и охраны. Ирина Самойлова, служба информации.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
1: Всем привет! Как приятно вести сегодня программу. Я не знаю почему. Но вот,
0: потому что знаешь, у меня новый галстук.
1: Ну, знаешь, я на это мало обращаю
0: внимание. Я уделяю много внимания внешнему виду, даже в радиоэфире.
1: Не, ну внешнему виду, извини меня. И я тоже уделяю внимание.
0: На все видят, как у тебя на груди большая рок-звезда.
1: Беснуется рок-звезда. Давайте-ка вернемся к хит-параду.
0: И поставим Motorhead.
1: И поставим Motorhead. Я бы с удовольствием.
0: Но не сегодня.
1: У нас заявка от звезды.
2: VIP-плейлист.
0: На этой неделе исполняется 45 лет министру спорта Российской Федерации и председателю Олимпийского комитета России Михаилу Дегтяреву. Аккурат к юбилею политик добился важного решения. Международный Олимпийский комитет рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов. А значит, Россия сможет выступать с нашим флагом, с нашим гимном. Мы спросили у именинника Дегтярева, какую песню ему поставить в день рождения. И вот ответ.
7: Я, вообще говоря, с юности являюсь поклонником русского рока, да и зарубежного тоже. Но из русского рока считаю просто гением Вячеслава Бутусова. Мы много лет дружим. Поэтому, если уж песню какую-то ставить, мне кажется, хорошо зайдет и понравится слушателям «Прогулки по воде» Вячеслава Бутусова. Я бы с удовольствием попросил вас включить симфонию «Плач Адама», которую написал Бутусов. Считаю ее гениальной. Уверен, она будет в истории вообще музыки. Он ее недавно написал. Я уверен, крупнейшие симфонические оркестры ее сыграют. Поэтому пока «Плач Адама» оставим, но всем советую. А для радиослушателей сегодня прошу поставить «Прогулки по воде» Вячеслава Бутусова.

0: «Наутилус», «Прогулки по воде». Эта песня мне знакома не понаслышке, потому что я ее загонял в качестве ведущего музыкальных программ на станции, на которой отработал...
1: Максимальное количество лет.
0: Максимальное количество лет, больше 20.
1: Ну да.
0: Это хит.
1: Да.
0: Вернемся к хиту, который у нас занимает 5-е место в настоящем хит-параде. Это более актуально на данный момент.
2: 5-е место.
0: Чичерина. «Песнь моя».

0: Пятое место настоящего хит-парада Чичерина «Песнь моя». А вот, собственно, мы периодически натягиваем на себя одеяло вот этих образованных дядек.
1: Литературный кружок.
2: Какое время такие и поэты. Будь в XIX веке были Пушкин, Лермонтов, Тютчев. А сейчас главный поэт у нас рэпер Хаски. По крайней мере, так считает режиссер Павел Лунгин. Постановщик фильмов «Остров», «Такси Блюз», «Олигарх», «Царь» решил снять кино про Михаила Лермонтова. Лунгин уверен, что поэта должен играть поэт. Поэтому на титульную роль режиссер утвердил Хаски. Ну а учитывая, что музыкант недавно отлично сыграл зэка в картине «Коммерсант», выбор не такой уж и провокационный.
0: Павел Лунгин говорит о своем выборе. «Дима Хаски очень содержательная личность, он любим молодежью. Эта связь современного рэпера с современной действительностью. Хаски тоже, как и Лермонтов, сложно относился к окружающему миру. Я думаю, это даст нашему фильму новое дыхание». Ну, кстати, между прочим, чем-то я с ним согласен, потому что как замечательно сыграл Форда Префекта в фильме «Автостопом по галактике» рэпер Мос Деф. Старт съемок запланирован на октябрь. Бюджет картины – 600 миллионов рублей. Действие развернется в 1837 году. По сюжету Михаил Лермонтов планирует жениться на Екатерине Сушковой, но получает отказ. Кроме того, поэт не успевает познакомиться с Пушкиным и прочесть ему свои стихи, потому что тот погибает на дуэли.
2: Вот было бы здорово, если на роль Пушкина вновь взяли бы Юру Борисова. У нас появилась бы в кино своя поэтическая мультивселенная. Давайте послушаем. «Ветром, снегом, зноем». Хаски.

0: Это был исполнитель Хаски, который претендует на роль Лермонта, или он утвержден уже, да.
1: Судя по всему, Лунгин так поставил все точки над «и».
0: Будущий Лермонтов Хаски. Ветром, снегом, зноем. Ну, а мы с вами прервемся традиционно на минуточку всего лишь. А после этого еще одна рубрика.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
3: Сказано реклама.
4: Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за 2 минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. По будням в 10 часов вечера по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702.
2: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому

0: Хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
1: Всем привет! Вы слушаете настоящий хит-парад на радио «Комсомольская правда». С вами Александр Нуждин и Александр Анатольевич. Что же у нас нового, Александр Анатольевич?
2: Что нового, чувак?
3: Группа «Пикник» почти закончила работу над новым альбомом, который называется «Вечное движение». Пластинка выйдет осенью. А пока коллектив подогревает интерес, рассказывая в своих соцсетях о всех готовящихся песнях.
1: Слово Эдмунду Шклярскому. Открывает альбом песня «Дориан». Там есть такие строки. «Смотри, смотри, сочится рана с портрета Грея Дориана». Вторая композиция на пластинке «Рабы фантазий». Песня лирико-драматическая, и ее сценическое воплощение будет неожиданным. Я буду играть на органе стимпанковского вида, который приводится в движение как паровоз, водно-паровой тяги.
3: Увы, пока «Пикник» не представил ни одного музыкального фрагмента этой пластинки, которая будет называться «Вечное движение». Поэтому давайте послушаем песню, которая сейчас имеется в нашем голосовании. Итак, «Пикник», «Молчание».
4: Нам кажется, будто все просто, но вот

0: Мы только что молчали вместе с группой «Пикник». Она у нас была в рубрике «Что нового, чувак?».
1: Кто молчал, а кто мычал.
0: А кто мычал?
1: Это я мычал. А вы что делаете, когда молчу. Вы не знаете слов?
0: Вернемся к хит-параду.
2: Четвертое место.
0: Горшенев, «Леда и Зевс».

0: Это было четвертое место настоящего хит-парада на этой неделе. «Леда и Зевс». Традиционно представляем слово Александру Анатольевичу для его любимой рубрики.
1: Ньюсблок. Как на старом добром MTV.
2: Мадонна выпустила альбом «Confessions 2». Это ее 15-я пластинка и прямое продолжение работы «Confessions on a Dance Floor», где были хиты «Hang Up» и «Sorry». Музыкальным архитектором нового релиза выступил продюсер Стюарт Прайс. Именно Мадонна заметила его в начале нулевых в андеграунде. Отмыла, причесала, что называется. И вот теперь Стюарт возвращает Луизе Чиконе «Должок». Воздает должное, можно сказать. Критики сходятся во мнении, что «Confessions 2» – лучший альбом Мадонны со времен первых «Confessions» в 2005 году. Шутка ли, за последние 20 лет у Мадонны не было ни одного коммерчески успешного релиза. Мало того, каждая последующая пластинка продавалась хуже предшествующей. То есть кривая бизнеса шла стремительно вниз. Печально. Но теперь череда неудач закончилась. И музыкальная королева снова в авангарде поп-музыки. Возрадуемся же, братья и сестры, за нашу Луизу Чиконе, за нашу Мадонну. Послушаем самую мрачную и, пожалуй, даже нуарную композицию из нового альбома «Betrayal» Мадонны.

0: Это был ньюс-блок в рамках настоящего хит-парада «Мадонна» и «Betrayal». «Betrayal» — это предательство, насколько я помню.
1: Так точно.
0: Да это все у меня. Но
1: ну, в общем, все в этом блоке, это точно.
0: Конечно.
1: Подытожим. «Мадонна» спела, рубрика «Ньюс-блок», как на старом добром MTV, закончилась. Не переключайтесь, это настоящий хит-парад в студии Нуждин Анатольевич. Сейчас встретимся.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Это состояние трудно объяснить тем, кто его не испытывал. Недержание. Каждый шаг, кашель, смех, риск, что случится конфуз. Еще больший страх вызывает запах. Вдруг кто почувствует. Причина проста. С возрастом мышцы тазового дна ослабевают и перестают справляться. Из-за этого многие женщины после 55 лет стесняются, отказываются от встреч с подругами, замыкаются и становятся неуверенными в себе. Их мысли понятны. Роды, возраст, так устроен организм. Мышцы тазового дна должны быть крепкими и упругими. Попробуйте Стопинор. Сейчас вы можете получить Стопинор совершенно бесплатно. Просто позвоните с мобильного «звездочка-125» и узнаете, как это сделать. «Звездочка-125». В основе Стопинор запатентованная смесь растительных экстрактов Dropsor Dry. Компоненты комплекса участвуют в процессе синтеза коллагена, который очень важен для питания и укрепления мышц, в том числе тазового дна. А сильные мышцы тазового дна – это контроль над мочеиспусканием, снижение ночных позывов и ваша свобода. Представьте, вы спокойно пьете чай в гостях, гуляете в парке, смеетесь. Свобода. Вы живете не в напряжении ожидания неловких ситуаций. Вы просто живете и радуетесь жизни. Получите Стопинор бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас. Звездочка 125 и узнаете, как это сделать. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд. Дом 29. Строение 4. Помещение 1. Комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
2: Об атаках.
4: Два человека получили ранения в ходе атаки беспилотников в Курском приграничье. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн. В Белгородской области при атаке БПЛА пострадали два человека. Как сообщил оперштаб, пострадавшие госпитализированы. У женщины осколочные ранения и ампутация руки. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое. Всего за ночь, по данным Минобороны, силы ПВО сбили над российскими регионами 178 беспилотников.
2: О конфликтах.
4: На Иран нацелены тысячи ракет, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, они будут выпущены в случае покушения на него. Такой приказ уже отдан, подчеркнул глава Белого дома. Информацию о планировании покушения американской стороне передала израильская разведка. Об этом ранее сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.
2: Про Крым.
4: Кабмин выделил более 4 миллиардов рублей на поддержку туриндустрии в Крыму. Средства направлены компаниям, оказавшимся в непростой ситуации из-за снижения потока туристов, сообщает правительство. Уточняется, что власти полуострова получат 3 миллиарда 700 миллионов рублей. Севастополю направят около 585 миллионов. Средства из резервного фонда Кабмина предусмотрены для единовременной выплаты сотрудникам компаний туристической отрасли.
2: О ценах.
4: Инфляция в июне составила 87%. Такие данные представил Росстат, но это средняя цифра. Есть товары и услуги, которые подорожали или подешевели очень заметно. Самый подорожавший товар – репчатый лук, плюс 26%. Пока нового урожая нет, в магазинах продается прошлогодний лук. Он сейчас в некотором дефиците, чем и объясняется рост цен. Ну а самый подешевевший товар – это куриные яйца, минус 9,5%. В феврале-марте цены на них взлетели, но это было временное сезонное явление.
2: Обо всем.
4: Музей водки создал в своем доме пенсионер из Иркутска. Его коллекция насчитывает почти 3000 бутылок, которые он собирает с 1975 года. За полвека мужчина заполнил экспонатами шкафы, стены, подоконники и даже санузлы. Среди редких экземпляров – морская, японская, огуречная и овсяная водка.
2: О погоде.
4: Около 60% месячной нормы осадков выпадет на выходных в столичном регионе. Сейчас действует желтый уровень погодной опасности. По прогнозам синоптиков, сегодня ожидаются ливни, грозы и ветер с порывами до 20 метров в секунду. Местами возможен град. Все это ожидается после полудня. В столице похолодает. Уже в воскресенье будет около 20 градусов, заявили в гидрометцентре. Еще больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ирина Самойлова, служба информации, радио «Комсомольская правда».

0: хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
1: Всем привет! Вы слушаете «Настоящий хит-парад». Если вы только что присоединились к нашей компании, вы правильно сделали. У нас как раз тройка лидеров.
0: Третье место.
1: «The Head of the Treaty». «Прощай».

0: Это было третье место настоящего хит-парада. Уже, собственно, упомянутый сегодня дважды. Третье и The Headers. Прощай. У нас еще одна рубрика, такая своеобразная, если помягче сказать.
1: Испортил песню, дурак.
2: Исполнитель «Темный принц» дорвался до папкиных пыльных кассет и обнаружил там бессмертный хит «Утекай» группы «Мумитроль». Увы, «Темному принцу» оказалось недостаточно просто послушать Илью Лагутенко. Парень зачем-то взялся делать собственную версию этого шлягера. Получилось плохо. Слушайте сами. «Темный принц, утекай».
3: Ты шевычок, потом сходи с ума.

0: как говорил Оззи Осборн покойный, могло быть хуже. Я мог быть Стингом. Конечно, это относится к «Темному принцу».
1: «Prince of Darkness».
0: Ну и чтобы забыть этот страшный сон, предыдущее творение, давайте послушаем оригинал. «Мумий тролль, утекай» уже практически классика.

0: Это был «Мумитролль, утекай», а у нас второе место.
1: Второе место. Второе
0: место. Плодовитая, я бы сказал, группа «Ленинград». Не напишу.

0: Это была группа «Ленинград», «Не напишу». Второе место настоящего хит-парада. Последний на сегодня рывок мы сделаем через минуту. Оставайтесь в нашей компании.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
2: Реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
3: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
6: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
0: Всем привет! Вы слушаете «Настоящий хит-парад». У нас практически финал, поэтому приготовьтесь. Пока еще одна рубрика, к сожалению, не самая веселая.
7: Струна оборвалась.
8: Не стало Бонни Тайлер, одной из главных британских суперзвезд 80-х. Бонни было 75 лет. Урожденная Гейнер Хопкинс родилась в 1951 году в скромной и глубоко религиозной протестантской семье. Отец был шахтер. У нее трое сестер, двое братьев. Они-то и познакомили девочку с музыкой Элвиса Пресли, ну и прочих поп-звезд. Впервые Бонни спела в церкви. Петь ей очень понравилось, и уже в 17 лет тетя, ее собственная тетя, помогла ей попасть на конкурс талантов. Там она, Бонни Тайлер, заняла второе место. Вскоре будущая звезда начала заниматься пением уже очень серьезно. В 1975 году на нее обратил внимание агент, искавший молодые дарования. Потом с нею заключила контракт крупная компания RCA. Лейбл предложил ей найти какой-нибудь эффектный псевдоним. Как возникла Бонни, Гейнер потом забыла. А вот Тайлер – это любовный привет лидеру Aerosmith Стивену Тайлеру. Вот оно как, оказывается, могли и развивались события тех лет, о чем мы не всегда знали, но знатоки-то в курсе. Давайте прямо сейчас послушаем одну из самых знаменитых композиций в исполнении Бонни Тайлер. Она называется «Total

Многие знают Бонни Тайлор по ее эффектному хриплому вокалу. Но такой голос был у певицы не всегда. Когда девушка уже взяла себе звучный псевдоним и шла к успеху, врачи обнаружили у нее узелки на голосовых связках. Артистке сделали операцию, после которой долгое время нельзя было говорить. Чтобы общаться с людьми, Тайлор пришлось писать все на бумажках. Но певице это быстро надоело, и она перестала прислушиваться к рекомендациям врачей.

Последний альбом под названием «Лучше еще впереди» Бонни Тайлор выпустила в 2021 году. В 2023 она опубликовала мемуары, и тогда же певица стала кавалером ордена Британской империи за заслуги в музыкальной индустрии. В марте 26-го вышел новый и последний сингл, который называется «Only Love». Бонни собиралась отправиться в большой мировой тур, но в мае ее госпитализировали. Ей сделали экстренную операцию, дальше кома. 8 июля Бонни Тайлор не стала. Давайте слушать песню, о которой только что шла речь. Бонни Тайлор, «Only Love».

0: Это была рубрика, посвященная ушедшей совсем недавно Бонни Тайлор. Коль уж она получила орден Британской империи, она мэм Бонни Тайлор.
1: Ну да, знатная дама получается.
0: А мы с вами вернемся к прозе дня и напомним, кого вы выбрали на этой неделе в десятку лучших. Десятое место. Тесла Бой и Найк Борзов. «Ревновать меня».
2: Десятое место.
1: Ума Турман. «Не стой, танцуй».
2: Девятое место.
3: «Не стой, танцуй, не стой, танцуй».
0: Люмен. «Один в поле».
2: Восьмое место.
3: «Один в поле, начни, а затем».
1: Антон Завьялов. «Туман».
2: Седьмое место.
4: «Утренний туман мне остудит голову и ляжет на траву седой взор».
0: Кино. Фильмы.
2: Шестое место.
4: Как любишь эти фильмы.
1: Чичерина. «Песнь моя».
2: Пятое место.
5: Уединяясь, я бродила в лесной глуши в дневной тиши.
0: Горшенев. «Леда и Зевс».
2: Четвертое место.
1: «The Hatters» и «Третья. Прощай».
2: Третье место.
6: «Плачет наш город».
0: «Ленинград. Не напишу».
2: Второе место.
7: Напиши, пусть это будет крик души.
1: Дорогие друзья, вот и подошло время прощаться. Мои любимые слова из каждой телевизионной программы, стародавних выпусков, разных развлекательных программ. Но это не навсегда. Александр Вячеславович Нуждин готовится объявить победителя, а я лишь напоминаю, что услышать нас можно в субботу в 10 утра и в воскресенье в 8 вечера на волнах радиостанции «Радио Комсомольская правда». Официальное название – все с больших букв. Дорогие друзья, голосуйте за всех любимых исполнителей. Кого хотите, того и выбирайте. А мы все подсчитаем и доложим по полной программе. Мы такие, мы молодцы-удальцы. Нуждин, Анатольевич, встречаемся через неделю. А прямо сейчас чествуем победителя. Александр Вячеславович, будьте добры, объявите.
2: Первое место.
0: Нагард. «Проклятие шута».

0: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
1: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
2: Эпштейн. Империя монстра. Книга журналиста «Комсомольской правды» Андрея Абрамова. Шокирующий роман расследования. Как бывший школьный учитель держал страхи лидеров наций. Его связи с разведками и миром криптовалют. Русский след в файлах Эпштейна. Что творилось на его острове. Странное самоубийство в камере и другие тайны. Ищите книгу «Эпштейн. Империя монстра» на shopkp.ru, маркетплейсах и в книжных магазинах. Реклама 18+.
3: Лето в разгаре. Хочется на пикник. Гриль «Охота».
1: Гриль «Охота». Летняя акция от «Мираторг» для всех любителей вкусного мяса. До 31 июля покупайте мясо, птицу и другие продукты для пикника от «Мираторг», регистрируйте чеки и участвуйте в розыгрыше 1000 призов.
4: За первый чек гарантированный подарок, а главный приз – таунхаус в Подмосковье.
1: Все подробности на сайте grillohota.rf.
3: «Мираторг».
5: Читайте в еженедельном выпуске, как Киркоров украсит свой пентхаус за миллиард. Продукты, которые нельзя сочетать с таблетками. Можно ли заработать на вещах, купленных на барахолке? Газета в продаже с 8 июля.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
7: В Москве полдень. В Саратове 13 часов, в Челябинске 14, во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
7: О спецоперации.
8: Российские военные в ходе удара по объектам ВПК в Киеве поразили предприятие «Аэродрон», производящее БПЛА, а также атаковали предприятие «Фанплит», собирающее беспилотники «Файрпоинт-2», уточнили в Минобороны. Ранее в ведомстве отчитались, что в ночь на 11 июля нанесли групповые удары по предприятиям ВПК в Киеве. Также были поражены военные объекты в Одессе, Черноморске и Измаиле.
7: О пожарах.
8: Пожары в Таганроге, Азове и Азовском районе, возникшие 10 июля после атаки беспилотников, полностью потушили, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Он добавил, что борьба с огнем продолжалась всю ночь. К тушению привлекли сотрудников МЧС, областных и муниципальных служб. Безопасность обеспечивала полиция. Жителям Таганрога и Азова, которых эвакуировали накануне, разрешили вернуться в свои дома. Потушен пожар и на нефтебазе в Твери, также возникший после атаки БПЛА. По словам главы региона Виталия Королева, борьба с огнем продолжалась двое суток.
7: О происшествии.
8: 9 человек находятся в больницах после ДТП с рейсовым автобусом в Татарстане. Двое из них в тяжелом состоянии, сообщили в местном Минздраве. Автобус следовал из Самары в набережные Челны и перевозил 46 человек. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и съехал в кювет, потому что уснул за рулем. К ликвидации последствий аварии привлекли десятки спасателей и спецтехнику. Также был задействован вертолет. Возбуждено уголовное дело.
7: Обо всем.
8: Машинистка башенного крана из Екатеринбурга застряла в кабине во время грозы. 23-летняя Валерия Швецова не могла спуститься в такую погоду по металлической лестнице, поэтому решила переждать шторм в кране на высоте 70 метров. Она рассказала, что ей было очень страшно. Кабину нещадно раскачивал порывистый ветер. Девушка работает на стройке и ведет популярный блог. Ее видео о работе на башенном кране набирают миллионы просмотров. Вечером в пятницу Екатеринбург и Свердловскую область накрыли ливень и мощная гроза. Тысячи людей остались без электричества. Затопило часть улиц, а также трассу в сторону Нижнего Тагила.
7: О птицах.
8: Москвичей массово атакуют чайки. Их популяция в регионе резко выросла, пишет телеграм-канал 112. Птицы шумят, нападают на людей и все чаще появляются даже в центре города. Орнитологи отмечают, что за 20 лет численность чаек в столице и области увеличилась в 6 раз. Причина, вероятно, в обилии еды и успешной адаптации к городской среде.
7: О погоде.
8: В Москве сегодня до плюс 26, местами дождь, возможно, гроза и град. В городе действует желтый уровень погодной опасности. В Петербурге сегодня до плюс 29, кратковременный дождь. Больше новостей в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
9: День российской почты. Меняемся, чтобы стать ближе.
10: Друзья, я вас всех приветствую от всего сердца в эфире радиостанции «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. Сегодня мы празднуем День российской почты. Мы будем общаться с самыми разными представителями легендарного предприятия нашей страны, знакомого, безусловно, всем – командой Почты России. Да, кстати, видеотрансляцию из студии радиостанции «Комсомольская правда» вы можете, конечно же, смотреть на наших официальных аккаунтах, на Рутубе, во ВКонтакте. Когда мы говорим «Почта России», многие представляют конверты, бумаги, коробки. Так вот, забудьте, сегодня Почта России – это огромная цифровая экосистема. Но представьте себе, сеть, которая охватывает всю страну, от Калининграда до Камчатки, где работают почти 200 тысяч человек. И сегодня мы тоже охватим всю страну и заглянем в каждый регион. Сейчас почта – это не только письма и посылки, это логистический хаб, который отрабатывает миллионы отправлений в сутки. По сути, это государственный сервис, быстрый, технологичный, при этом сохраняющий человеческое лицо. Как у них это получается? Узнаем сегодня в День российской почты. Итак, на протяжении 4 часов я, Мария Баченина, и мой коллега Юрий Кораблев будем общаться с самыми разными представителями команды Почты России. Слушайте нас в эфире, смотрите наш марафон в социальных сетях. И от лица группы, медиагруппы «Комсомольская правда» я поздравляю всех сотрудников Почты России по всей нашей необъятной стране. И первым гостем нашего марафона станет Вадим Васильевич Носов, руководитель социальных программ и профсоюза Почты России. Вадим Васильевич, здравствуйте, добро пожаловать и с праздником.
11: Добрый день, с праздником всех нас. Очень приятно выступать сегодня для меня родной «Комсомольской правде».
10: А почему родной?
11: А дело в том,
10: поближе к микрофону, устраивайтесь
11: удобнее. Что много лет назад я напросился на стажировку, тогда еще практически студент факультета журналистики, именно в «Комсомольскую правду».
10: Ух ты.
11: И мне посчастливилось дышать воздухом с великими журналистами газеты, с великими. Я ходил по фойе, а навстречу шел Василий Михайлович Песков, Графова, Аграновский.
10: По мне мурашки побежали.
11: Юра Чихачихин, который взял меня под свое крыло. Это были удивительные дни. Я считаю, что я был тогда самым счастливым, и сейчас, что я самый счастливый человек, потому что я вошел в лабораторию, творческую лабораторию «Комсомольской правды».
10: Так, Вадим Васильевич, вот вы обладатель награды «Бронзовый микрофон». Все-таки и сейчас ваша история прозвучала, хотя бы минимальная ее часть. Вы кто больше, журналист или почтовый историк?
11: Однажды. Я работал тогда главным редактором «Роспечати», меня пригласили коллеги и сказали, это было лет 20 назад, что вновь создается уникальное предприятие, федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России».
10: Так.
11: Перед тобой задача. Новому предприятию нужны новые инструменты. Нужно создавать поле информационное. Поэтому задача такая. Первое. Создать газету. Создать журнал, выстроить вертикаль общественных связей. Это была интереснейшая работа. Я не без опаски, но с интересом взялся за нее. И в этот период очень много выезжал в командировки. Я хотел понять суть вопроса, суть предмета, что за люди творят почту. И столкнувшись с ними, подружившись с ними, я уже не мог ничего другого думать. Я хотел очень работать. И когда я понял, что за этими людьми, за Почтой России стоит глубочайшая патриотическая история, что почта всегда, вот с первых дней, была структурой патриотичной. Вот, и уже оторваться я не мог.
10: Я
11: поэтому
10: понимаю.
11: И потребовало большого внимания к истории, как она рождалась.
10: А с чего начиналась почта?
11: Вы знаете, она начиналась с понимания людей, что они нуждаются в коммуникациях, если так вообще. Но
10: да.
11: Когда мы говорим конкретно, конечно же, с гонцов. Эти люди на максимально больших скоростях на лошадях, преодолевая пространство, носили вот там эти грамоты, письмена, порой с большой опасностью для жизни. И, например, пример.
10: Давайте.
11: Вот, на Куликово поле гонцы собрали войска в течение месяца. Вы представляете, да, темп работы, задачи, перед которыми они были. Почта постоянно, скажем, там, в том виде, в котором она совершенствовалась. И я вам скажу, вот, допустим, в 1663 году, так. В 66 году был такой великий боярин при царе Алексея Михайловича, это отец Петра I, который однажды к нему пришел и говорит, а он потрясающий человек, порой недооцененный, но столько было новаторства, например, он заговорил и о регулярном войсках, и впервые выдвинул проблему благосостояния народа, 1166 год, и одним из его новшеств было сотворение почты. На регулярной основе. Я предполагаю, какой мог быть разговор между ним и Алексеем Михайловичем. Он говорит, пора создавать почту. Он говорит, что это за структура такая? Ты опять меня достаешь. Я должен это прочитать.
10: Давайте,
11: потому что, на многие годы вперед этот человек из Псковской области определил цели и задачи почты. Да как точно, что они сегодня актуальны. Итак, он говорит. Он говорит, что такое почта? Он отвечает царю. Это великое государственное соединительное дело впредь умножению всякого добра царству московскому будет. Две цели. Единение. Да. Мы сейчас с вами живем в год, который называем год единства народов России. Так. Вопрос о единении всегда стоял актуально. Всегда стоял. И, естественно, экономическая задача. Всякого добра царству московскому будет. Экономическая задача.
10: Угу.
11: Человек был еще интересен тем, мы его считаем одним из отцов современной почты. Он стал предтечем Петра. Это он построил первый корабль «Орел». Но когда я прочитал, что он создал в 1666 году первый коммерческий банк в Пскове. То есть, удивительно, но на знаменах почты всегда стояли очень сильные личности.
10: Так, а имя этого великого боярина Дмитрий Михайлович Пожарский, я полагаю, или это не о нем речь? О нем речь?
11: И сейчас я говорю о Афанасии Лаврентьевиче Ордин-Нащёкине.
10: Ага, а почему тогда вы первым, одним из первых почтовиков называете Дмитрия Пожарского? Мне вот тоже тут было интересно.
11: Удивительно, но факт.
10: Так, рассказывайте.
11: Удивительно, но факт.
10: Почему, Вадим Васильевич?
11: Легенда. Пожарский.
10: Угу.
11: Повел войско, отбил Москву. И овеянной славой, скажем так, спасителя. Спасителя. Человек он был очень деятельный и прагматичный. Когда он повел, скажем так, второй поход освободительный, да?
10: Да, народное ополчение, которое освободило Москву от почек литовских интервентов.
11: Да, к нему обратились, угу. Что он должен возглавить.
10: Так.
11: И пока Минин говорил, взывал, призывал, вот он, вы знаете, так внимательно за этим смотрел, не сразу согласился, но он сказал, так, моим помощником будет Минин по экономическим вопросам. По экономическим вопросам. Он понимал, что там настоящее войско стоит враждебное, там профессионалы. Вот. И он взялся организовывать войско, и оно было основано вот это... Знаете, на какой основе? На контрактной.
10: Ну, как интересно.
11: На контрактной.
10: А при чем тут почта?
11: Закончил свой поход победоносно. Так. Да? А человек деятельный, сильный. Кстати, при на грамоте Земского собора, когда избирали и голосовали на пост российского престола, его подпись стоит 10-й. Это говорит об уровне личности. Угу. Так вот, он вернулся к гражданским делам, к строительству, к восстановлению. Но после смуты ничего нет, все разрушено. и какие же должности он, значит, ему пришлось принять на себя. Это разбойный приказ.
10: Интересно, это что?
11: Разбойный приказ. Ага. Верховный уголовный суд. Это все он возглавлял. Уголовный розыск по-нашему.
10: Про Министерство юстиции в одном человеке.
11: Он все, вот понимаете. Дальше. На него возложили сбор налогов, что было очень важно. Да. Он возложил, так сказать, ответственность хозяев за своих холопов, потому что действительно, скажем так, криминальная обстановка была тяжелейшая. И возглавил земский приказ. Почту. Он возглавлял почту и коммуникации. Пришлось ему начинать все с нуля. Вот буквально.
10: А, нет вот ничего. Почему он первый почтовик.
11: Да, вот.
10: Потрясающе.
11: Да.
10: Потрясающе.
11: То есть он знал опыт предшественников, знал возможности. А что значит с нуля? А дело в том, что база почтовой службы, ямщиков их просто не было, они разбежались. Все с нуля. Дороги, почтовые тракты, станции, порядок передачи информации. Это все не один год выстраивал.
10: Вадим Васильевич, очень интересно. Друзья, я предлагаю, конечно же, продолжать погружаться в историю Почты России. В ближайшие минуты мы послушаем новости, затем поговорим, как менялась Почта России. Кто такой почтовик сегодня? Какой он? Чем он живет? Ну, конечно же, отличие почты прошлого века, позапрошлого от сегодняшнего. Так что не отключайтесь, мы продолжаем.
7: День Российской Почты. Объединяем людей. Реклама.
12: Витом. Здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Политолог Александр Камкин о разладе между Польшей и Украиной.
14: На самом деле отношения Польши и Украины изначально строились по принципу пан-холоп. Польше нужна Украина, но не нужны украинцы. Сейчас ситуация дошла до того даже, что несколько оставшихся МиГов-29, которые Польша собиралась передать киевскому режиму, было принято решение утилизировать. Так не достанешься ты никому, как писал русский классик. Действительно, та оголтелая нацификация, которую проводит режим Зеленского, носясь как со списанной торбой с этими гробами преступников, устраивая некий такой пантеон, как пародию на Арлингтон, кладбище в Соединенных Штатах, это очень сильный удар по польской национальной идентичности, которая во многом строится вокруг Волынской резни, с одной стороны, и доминирование Польши в Восточной Европе в 17 веке. И нужно понимать, что в отличие от многих других европейских государств, историческая память является не просто наследием духовным, но и политическим инструментом политической борьбы среди различных противоборствующих групп внутри польского политического класса. И поэтому, кто первый закричит о том, что оскорбление великий польский народ, тот сразу набирает политические очки. Поэтому, ну, по крайней мере, в краткосрочной и среднесрочной перспективе можно, наверное, говорить, что отношения Украины и Польши сильно испорчены.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Рекомендую. День Российской Почты. Меняемся, чтобы стать ближе.
10: Мы продолжаем марафон в эфире в социальных сетях радиостанции «Комсомольская правда». И у нас в гостях Вадим Васильевич Носов, руководитель социальных программ и профсоюза Почты России. Вадим Васильевич, а кто такой почтовик сегодня? Вот какой он? Чем живет? Какие у него ценности?
15: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
16: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
17: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
18: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
17: Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Это общее, что будь то в 1903 году, будь то во времена Пожарского, и сегодня это самоотверженные люди. Почтальон сегодняшнего дня. Он руководствуется нашими ценностями, которые сформировались на протяжении веков. И эти ценности, это, скажем так, выношенное, выстраданное, и то, чем мы сегодня гордимся.
10: А вот скажите, пожалуйста, раз мы вот так на стыке веков уже находимся, а чем отличается почта 20 века и 21-го?
11: Я вам скажу. Динамикой, прежде всего, динамиком. Новыми технологиями они приходят. Они не сами по себе. Страна развивается, и почта идет. Потому что почта всегда была, ну, скажем, составляющей. То есть технологический прогресс, он ее не миновал. Угу. Ясно, что я достал время, проработав 25 лет на почте, когда и на упряжках доставляли, и собачьи упряжки, и конные, и на лодке, и так далее. Да, да.
10: Потрясающе. Но мне кажется, очень будет справедливо вспомнить о том, что существуют целые династии почтовиков. Расскажите, пожалуйста, об этом тоже. Что это за люди? Я понимаю, что ну, в чем смысл, но очень любопытно.
11: Это гордость почты.
10: Так.
11: Династия не редкость для почтовиков.
10: Угу.
11: Это, вы знаете, вот чем говорят о профориентации, да? Да, много родничных предприятий, которые занимаются профориентацией, так готовят для себя кадры. Это очень важный момент. Но почтовые династии, я знаю почтовые династии, вы не представляете, где корни династии? Вот туда, к ямщикам.
10: Да вы что?
11: Да. А вот что касается 45 лет, общий стаж, 50, 100... Нет ничего редкого. В династиях по 8-10 человек. Это очень важно. Эти династии – хранители традиции духа почты. Так можно понять.
10: Да.
11: Когда, в династии что происходит? Когда профессиональные навыки – это одно. А еще есть, когда провисия переходит от сердца к сердцу.
10: Угу.
11: Это очень важно, вот это душевное состояние, и они прекрасны, дети, которые вот буквально, особенно летом, сопровождают маму по ее маршруту, когда они находятся в почтовом отделении и так далее. И вот это все впитывается. Этот человек потом никогда не уйдет из профессии. А потом он видит, как встречают бабушка, прабабушка, дедушка, отец, сестры старшие.
10: Поняла.
11: Вот это сокровище почты. Это люди, которые олицетворяют. Ведь порой бывает так, что поселок или село маленькое, деревенька в удалении. И тогда почтовик, он представитель государства. Он человек с большой земли. И он приводит не только почту, он приносит информацию о том, что в соседях происходит.
10: Да, это очень потрясающе. Я очень хорошо помню, когда гостила подолгу у бабушки, как она общалась с почтальоном, который приходил, проносил ей пенсию. Это было очень теплое общение, это был свой человек, действительно вот такой, который обходит всех и собирает информацию, да, по сети.
11: Деревня Малышкина, я люблю туда ездить, в Псковскую область, для того, чтобы поработать помощником почтальона. Вот пройтись, я хочу посмотреть, как эти замечательные наши женщины работают, чем они живут, какие у них чаяния. В деревне Малышкина живут два старика. В деревне. И вот идет Надя, почтальон. Она приходит, как они ее ждут. Им по 70 лет. Рубашка выстирена, полы он помыл. Ты, значит, садись, чай приготовлен и так далее. И какие же функции выполняет, вот, что называется, по закону совести? Она принесет ему там продукты питания, что он заказывал, там сладости для внуков и так далее. Вот. Затем она помогает ему оплатить налоги за коммунальные услуги. Но не в этом дело. Разговор. Вот этот душевнейший разговор, вот этот контакт. Вот. Так что это миссия. Миссия.
10: Да,
11: вот
10: это очень емкое и правильное слово.
11: Миссионерство. Вот когда профессия
10: становится вот миссией.
11: Еще и миссией, да, душевной. Вот, как говорят, закон совести, да?
10: Ну вот, это действительно не только логистическая структура, это какой-то пласт отечественной культуры. И вот вы сейчас обозначили, в чем это выражается, миссионерство. А скажите, пожалуйста, Российская почта входит во Всемирный почтовый союз. Изменилось ли это в связи с последними событиями в мире?
11: Вы знаете, я вам скажу так. Ну, прежде всего, 50 лет назад Россия стала создателем Всемирного почтового союза. Вот. Цели были большие, и они выполнялись. Это было и способствовать устойчивому развитию почтовых услуг, и гарантировать их качество. Потом очень сложные вопросы всегда были по взаиморасчетам. Письма пересекают, корреспонденции сотни границ, куда бы вы ни послали. И сегодня Почта России взаимодействует с администрациями, почтовыми администрациями 192 страны.
10: О, серьезно.
11: Да, поэтому, несмотря на различные, скажем, трудности, которые возникают, почта остается почтой и четко решает свои задачи и на международном поприще. Кстати, входит в состав ряда комиссий, это необходимо, потому что быстро меняющиеся конъюнктуры, вот это надо поддерживать все.
10: Я поняла. Поддерживать. Вадим Васильевич, у меня на столе, вот те, кто наблюдает за нами по видеотрансляции, лежит книга «Детские письма о главном». Пару слов об этом. Что это за книга? Что это за детские письма?
11: Уникальные книги. Они рождаются в результате Всероссийского почтового конкурса «Лучший урок письма». Мы постоянно поддерживаем интерес наших юных граждан, наших соотечественников к эпистолярному жанру. Вообще, я вам скажу, что Россия всегда была страной эпистолярного жанра. Мы любили письма и сейчас пишем. Конкурс «Лучшие письма». И темы богатые. Рассказать о своей семье. Мы получаем множество писем на этот конкурс. То учредители. Да, представитель жюри у нас ректор МГУ Виктор Анатольевич Садовничий. Нам помогает Министерство обороны, профсоюз работников связи, Фонд социально-культурного развития. И эти письма – это разный срез времени, скажем так, только глазами детей. Глазами детей. И письмо мы воспринимаем прежде всего как работа души юного человека, и пишут письма. И порой эти письма, вот не поверите, я взрослый человек, но читаешь такое письмо, и оно становится и твоим жизненным камертоном.
10: А давайте я отрывок зачитаю.
11: Давайте.
10: Вот, называется «Улыбнитесь, друзья, почтальону». Пишет Ульяна Емельянцева, 9 лет, Ростовской области, село Средний Егорлык. «Считаю профессию почтальона очень нужной. У меня две прабабушки, Антонина Николаевна и Александра Ивановна. Всю жизнь работали в нашей нашем селе почтальонами. Прабабушка Тоня мне часто рассказывает, как в любую погоду они с огромными сумками разносили газеты, журналы, письма. А выписывали люди много газет и журналов. И жителей в селе было много, когда ждали люди прихода почтальона. Ну, это можно читать, конечно, очень долго, друзья мои. А вообще, конечно, очень здорово. Спасибо большое, Вадим Васильевич, что зашли к нам. Друзья, руководитель социальных программ и профсоюза Почты России Вадим Васильевич Носов. Благодарим вас.
19: Спасибо большое.
20: День Российской Почты. Объединяем людей.
21: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
22: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «#125» и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного #125 и узнайте, как это сделать. #125. Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
21: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
23: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП.
24: Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
21: Новости на радио «Комсомольская правда».
25: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Пскове волонтеры помогут упорядочить работу заправочных станций в условиях повышенной нагрузки. Сегодня начался прием заявок от всех неравнодушных жителей областного центра, готовых помогать на АЗС «Сургутнефтегаз» в качестве добровольцев. Помощники будут работать ежедневно в три смены по 4 часа с 5 часов утра до 8 вечера. В их задачи войдет информирование автомобилистов о действующих правилах отпуска топлива, а также помощь в регулировании очередей на территориях заправочных комплексов. В Великих Луках началась подготовка к празднованию 860-летия города. Свои афиши готовит учреждение культуры. Так, детская музыкальная школа номер 1 имени Мусоргского разрабатывает спецпроект, где главными героями станут уникальные творческие люди, выпускники учреждения. Сейчас идет активная подготовка к запуску. Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» проводится конкурс на соискание Всероссийской премии «Возвращение» среди ветеранов боевых действий участников специальной военной операции. Проект направлен на общественное признание ветеранов боевых действий, успешно реализовавших себя после возвращения к мирной жизни. Заявку до конца июля могут подать органы власти, общественные объединения, ветеранские и образовательные организации, работодатели и другие организации. Торжественная церемония награждения лауреатов премии состоится в конце августа в Москве в рамках Всероссийского форума ветеранов «Вместе победим».
21: О валютах.
25: Доллар 75 рублей 93 копейки, евро 86,59, юань 11,16.
21: О погоде.
25: Сегодня в Великих Луках пасмурно, температура воздуха около плюс 21 градуса. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда».
26: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
14: американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
23: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. День российской почты. Меняемся, чтобы стать ближе.
0: Здравствуйте, друзья! В эфире и в социальных сетях радио «Комсомольская правда» продолжается марафон в честь Дня российской почты. И мы поздравляем с профессиональным праздником всех сотрудников почты. И прямо сейчас о том, как построить карьеру в почте от оператора до управляющего, поговорим с Татьяной Кленкиной, заместителем генерального директора. Татьяна, здравствуйте!
1: Здравствуйте.
0: Поздравляю вас с профессиональным праздником.
1: Спасибо большое.
0: Многие до сих пор воспринимают Почту России через старые стереотипы. Что, на ваш взгляд, больше всего удивляет людей, когда они приходят работать в компанию? И насколько отличается взгляд на почту извне и изнутри?
1: Это действительно так. Разница есть, и она колоссальная. У многих до сих пор сохраняется образ почты, который сформировался очень много лет назад. Вовне почту воспринимают часто как логистическую компанию с большой социальной инфраструктурой, с большим количеством отделений почтовой связи. А внутри это современная цифровая компания, один из крупнейших работодателей с колоссальными возможностями для роста. В 99% случаев после собеседования кандидаты говорят нам о том, что мы ожидали увидеть совсем другую компанию, в том числе на встречах вместе со мной. И я всегда говорю нашим руководителям и топ-команде о том, что задача каждого из них – это ломать стереотипы, в том числе на встречах с кандидатами, о современной почте. Не говоря уже о том, что спустя неделю кандидаты, которые вышли к нам на работу, возвращаются к нам с обратной связью, что они просто в шоке, они ожидали совершенно другого, они увидели современную команду, они увидели современную компанию с цифровизацией, с простроенными процессами, с описанными процессами, с культурой и атмосферой доверия и поддержки. Мы очень много вкладываем в развитие сотрудников, и у человека, приходящего в почту, есть все возможности для развития профессиональных компетенций. Мне кажется, что именно личный опыт поможет понять, какая почта изнутри сейчас.
0: Почта России – современная компания, поэтому давайте поговорим об искусственном интеллекте. Как сейчас период ИИ трансформируется работа сотрудника почты?
1: Нужно сказать, что не только ИИ влияет на наполнение работы каждого из нас. Процессы, которые происходят в последнее время, роботизация, цифровизация, ну и, безусловно, внедрение искусственного интеллекта влияет на все отрасли, влияет на все компании. Почта не исключение. Мы признаем влияние современных технологий и к этому готовы. В почте искусственный интеллект внедряется на разных уровнях. Сотрудники у нас это хорошо понимают, они готовы к таким изменениям. Очень важно, у нас нет ситуации, когда сотрудника заменили искусственным интеллектом. Мы больше отказываемся от рутинных процессов в пользу искусственного интеллекта. Цифры говорят сами за себя. На 70% маршруты простраиваются с помощью искусственного интеллекта. Автоматизированные линии сортируют десятки тысяч посылок и писем. С помощью QR-кода можно очень быстро получить посылку или сделать отправление. Я надеюсь, что наши клиенты это замечают. В два раза уменьшилось время обслуживания клиентов в отделениях почтовой связи. Ну и, безусловно, внутри приложения почты можно отслеживать историю своего отправления буквально поминутно. Надо сказать, что раньше образ почтового сотрудника был архаичным, и это отталкивало молодежь. Но сегодня сотрудник почты – это универсал. который не только принимает или отправляет классические почтовые отправления, письма или посылки. Он способен открыть счет, оформить страховку, принять коммунальный платеж, выдать наличные при необходимости. Суть профессии перевернулась. И сейчас к нам на работу в отделение почтовой связи, на объекты логистики приходят молодые парни и девушки. Если говорить про административный персонал, мы конкурируем с ключевыми игроками на рынке, с компаниями из банковской сферы, IT-сферы, розницы, телекома. Но в чем неизменна роль почтового сотрудника, нашего самого главного почтового сотрудника, почтальона, это живое общение с нашими клиентами, с пенсионерами, с маломобильными гражданами, которым очень сложно посетить отделение почтовой связи. Им важна забота, им важно живое общение, им важен контакт, который у них есть с почтальоном. И это то, что никогда не заменит искусственный интеллект.
0: Сейчас многие говорят про кадровый дефицит. Как у вас обстоят с этим дела? И как вы считаете, что удерживает сотрудников в почте?
1: Вопрос очень острый. Действительно, кадровый голод именно в массовых рабочих профессиях – это системный вызов для всей экономики. Почта, как один из крупнейших работодателей в стране, не исключение. Безусловно, с одной стороны, мы повышаем производительность и автоматизируем рутину. С другой стороны, мы расширяем аудиторию привлечения к нам на работу. Мы работаем со студентами, со школьниками, с ребятами, которые только вернулись со СВО. Мы работаем с молодыми мамами. Мы предлагаем сокращенные графики работы, гибкие графики работы, которые могут быть интересны в том числе серебряному поколению, поскольку они могут уделять внимание семье, внукам, ну, иметь возможность социальной применимости на некоторое количество часов в день выходить на работу в почту. Безусловно, это позволяет нам закрывать наши потребности, но не полностью.
0: Насколько сейчас можно прийти в почтовую профессию без опыта и сколько времени занимает обучение?
1: Войти в почтовую профессию сейчас – это абсолютно реальная задача для заинтересованного, замотивированного человека. Сложность лишь заключается в том, что современная почта – это уже не просто пересылка писем и посылок, это множество продуктов, услуг, сервисов для наших клиентов. Поэтому сотрудник должен знать не просто классические почтовые правила, он должен работать в специальных программах. Именно поэтому мы запустили достаточно четкую программу адаптации. Мы строим процесс обучения адаптации по принципу обучения на рабочем месте. Уже с первого дня после прохождения полуторачасового обучения сотрудник под присмотром наставника может приступать к обслуживанию клиентов. А уже через месяц он абсолютно самостоятельно работает, выполняя абсолютно все операции, которые доступны более опытным сотрудникам.
0: Помимо программы адаптации, какие еще программы развития и поддержки существуют?
1: Мы стараемся строить среду, где обучение и развитие – это привычка, а не разовая акция. И логика у нас очень простая. В условиях повышения операционной эффективности мы даем сотрудникам инструменты, а сам сотрудник выбирает, каким образом он будет обучаться и развиваться. Во-первых, у нас есть образовательная среда, живая база знаний, она называется «Почта Вики». Ее наполняют сами сотрудники. По своим функциональным направлениям они вносят туда ту информацию, которая наиболее часто пригождается им в работе. С помощью поисковой строки либо с помощью хэштегов они находят ту информацию, которая им нужна сейчас, ввел, нашел, применил, закрыл. И точно так же она пополняется. Каждый сотрудник может нести туда все то, что он считает необходимым. Во-вторых, наш внутренний портал, большая электронная база курсов, образовательный маркетплейс, где можно выбрать курс под свою должность, тут же записаться и пройти это обучение. В-третьих, у нас есть программа «Обучение лидеров учат лидеров», где коллеги делятся практическими кейсами, рассказывают, как им удалось достичь тех или иных результатов и успехов. Ну и, безусловно, система наставничества и преемственности, которую мы запустили в этом году, когда руководители уже достаточно высокого уровня фактически готовят преемника себе на замену. И у нас есть такие небольшие программы, мы их называем «Обучение 24/7» или «Микролёнинг 24/7», короткие заметки и видео, которые можно быстренько посмотреть, пока ты едешь на работу. Если есть необходимость, мы проводим классические тренинги, мы проводим вебинары. Это позволяет нам в короткое время охватить большое количество работников. Ежегодно в компании проходит обучение больше 13 тысяч человек, это точно. Но если говорить про программы поддержки, то помимо обучения и развития мы очень стараемся поддержать атмосферу заботы и благополучия о сотрудниках в почте. У нас работают такие программы, как забота о физическом здоровье, популяризация спорта, активного образа жизни, саморазвитие и личная эффективность и сохранение эмоционального ресурса.
0: Татьяна, через какие действия и шаги можно построить карьеру в почте?
1: Мы пересобрали карьерный путь в прошлом году – теперь у нас работают своеобразные карьерные лифты. Первый трек – карьерный спринт. Это очень активное обучение для сотрудников сети, для отделения почтовой связи, для тех, кто хочет вырасти до позиции начальника отделения почтовой связи. Второе направление – это управленческий кадровый резерв для руководителей линейного уровня, для среднего уровня руководителей. Если ты показываешь свою эффективность, если ты показываешь результат, ты проходишь оценку, отбор, подготовку, и ты можешь быть назначен на управленческие позиции. Причем в любой части нашей необъятной страны компания большая, возможности безграничны. Ну и, собственно, программа преемственности, когда сам руководитель выступает в качестве наставника, ментора своему преемнику и готовит его на свою позицию в будущем.
0: Вы активно развиваете систему мотивации, в основе которой лежат оценка индивидуальных достижений, эффективности труда. Расскажите, как это работает на практике?
1: Да, действительно, компания последовательно развивает систему мотивации персонала, которая основана на оценке индивидуальной результативности труда. Мы создаем прозрачную систему, когда доход зависит напрямую от индивидуального результата, который показывает каждый конкретный сотрудник. В компании, где работает больше 200 тысяч человек, сделать это непросто. Система охватывает все уровни сотрудников, от операторов, сотрудников логистических объектов, как раз сейчас мы внедряем эту систему на объектах логистики, до административного персонала. Мы проработали KPI, показатели, которые рассчитываются автоматически. Мы забираем их из систем, мы полностью убрали влияние человеческого фактора. Сотрудник видит, насколько он эффективно поработал в этом месяце и за что он получает свою заработную плату. Это убирает споры и недопонимания, ощущение несправедливости, что очень часто возникает, когда действует командная система мотивации за общий результат. Ну а результат системы мотивации, основанной на индивидуальной результативности, подсвечивает эффективность, объективность и справедливость вознаграждения.
0: Татьяна, спасибо за интервью. Конечно, хотел бы вас еще раз поздравить, вас и ваших коллег, с профессиональным праздником.
1: Спасибо. В преддверии Дня Российской почты я хочу поздравить всех наших коллег, от почтальонов до IT-разработчиков в офисах, для всех сотрудников офисов. Вы делаете главное, вы связываете страну. Пусть ваша работа приносит радость, благодарность клиентов и, конечно, гордость за результаты. С праздником, друзья!
0: В День Российской почты, в свой профессиональный праздник, у нас в студии побывала Татьяна Клёнкина, заместитель генерального директора Почты России.
2: День Российской почты. Объединяем людей.
3: Реклама. Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
4: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
5: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
9: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». День Российской почты. Меняемся, чтобы стать ближе.
10: Почта России сегодня – это один из крупнейших работодателей страны. Почти 200 тысяч сотрудников, 38 тысяч отделений – это лишь сухие цифры. О главном – 10 миллионов человек ежемесячно пользуются мобильным приложением почты. Там можно не только отследить посылку, но и купить лотерейный билет, подписаться на газету или даже забронировать гостиницу. 200 тысяч предпринимателей выбрали почту как партнера. Им доступна уникальная акция – отправка по всей стране всего за 85 рублей.
6: День Российской почты. Меняемся, чтобы стать ближе.
0: Друзья, здравствуйте. В эфире и в социальных сетях радио «Комсомольская правда» продолжается марафон в честь Дня Российской почты. И мы поздравляем с профессиональным праздником всех сотрудников почты. И прямо сейчас о том, какие ценности объединяют почтовиков от Калининграда до Анадыря, поговорим с Анастасией Сальниковой, руководителем Департамента внутренних коммуникаций Почты России. Анастасия, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
0: Разрешите вас поздравить с профессиональным праздником.
8: Спасибо большое. И я, конечно, пользуясь случаем, поздравляю всех своих коллег, потому что это действительно очень важный и главный праздник всех почтовиков, как мы себя называем.
0: Почта России – один из крупнейших работодателей в стране. Какие ценности объединяют сотрудников Почты России по всей стране? Как удается формировать единое культурное пространство в такой масштабной и разнообразной организации?
8: Хочется сказать, что все праздничные мероприятия этого года объединены единой концепцией «Разные народы, одна команда», связываем истории большой страны. И мне кажется, эта концепция как нельзя лучше олицетворяет вот это единство и то, что именно сотрудники почты связывают людей, регионы, города, села, любые населенные пункты нашей огромной страны. И мы являемся буквально отражением многонациональной России. Но несмотря на вот эту широкую географию, большую разность культуры, религии, географическое разнообразие, объединяют всех все равно базовые человеческие ценности – взаимовыручка, уважение, забота и желание помогать другим. Тут еще важно отметить, что важную роль играет влияние разных категорий сотрудников на друг друга. Например, сотрудники офисов привносят в производственные подразделения инициативы новые, новые проекты, какие-то инструменты. А коллеги с земли формируют практичность, открытость во взаимоотношении с коллегами. И вот этот двусторонний обмен помогает всем нам быть единой корпоративной семьей.
0: А как вы можете охарактеризовать корпоративную культуру Почты России сегодня? Ну и какие изменения произошли в ее развитии за последние десятилетия?
8: Действительно, корпоративная культура немного меняется. Наверное, сейчас она стала более открытой, нацеленной на взаимоотношения, человекоцентричной, как сейчас модно говорить. При этом важно отметить, что она может отличаться в зависимости от контекста. Например, в офисных подразделениях она более строгая, нацеленная на результат. А если говорить об отделениях почтовой связи, то культура скорее близка к семейной, где очень важна взаимовыручка и чувство плеча. У всех есть свои особенности. Но, повторюсь, очень важен взаимообмен, в том числе вот этими культурными особенностями и какими-то своими ценностями. При этом важно отметить, что мы проводим большое количество разных социальных исследований, которые нам демонстрируют, что абсолютное большинство наших коллег отмечают комфортные взаимоотношения в коллективе как ключевое преимущество работы в почте, независимо от того, работают они в офисе, в отделении почтовой связи или на сортировочном центре.
0: Анастасия, как, на ваш взгляд, изменились ценностные ориентиры сотрудников за последние 10 лет? Ну и чем отличаются ожидания и мотивация тех, кто пришел в компанию ранее, от тех, кто приходит сегодня?
8: Действительно, изменение ценностного профиля наблюдается.

0: размещены на стенах или в корпоративных документах, то они точно не будут жить, их не будут разделять сотрудники. А если руководитель проявляет заботу, уважение, признает заслуги своих коллег, то, конечно, это становится таким ценностным профилем каждого из сотрудников. Также, конечно, очень важно, чтобы ценности были внедрены в HR-процесс, в адаптацию, обучение, внутренние коммуникации, подбор. Тогда это становится такой системой корпоративных ценностей, которые живут и их разделяют все сотрудники.
1: А что помогает сотрудникам ощущать причастность к большому делу?
0: Это прежде всего осознание смысла своей работы. Когда сотрудник видит, что его ежедневные действия влияют на жизнь людей, на работу большой системы, у него появляется чувство сопричастности и понимание именно своего вклада в работу большой компании, действительно придает большое количество мотивации и желание двигаться дальше. Кстати, это отличная профилактика от выгорания. Такие сотрудники, которые понимают смысл своей работы и причастность к большому общему делу, не будут выгорать, или это будет происходить с гораздо меньшей вероятностью.
1: Анастасия, какими качествами должен обладать сотрудник Почты России сегодня? Ну и какие ценности являются определяющими для успешной работы в компании?
0: Сотрудник Почты России – это прежде всего человек, ориентированный на людей, желающий помочь людям, ну и, конечно, ориентированный на результат. Среди ключевых качеств – это ответственность, и забота, и уважение, и умение работать в команде. И сегодня, наверное, одним из ключевых важных качеств, не только, кстати, для сотрудника почты, мне кажется, для любого сотрудника – это умение адаптироваться к изменениям. Почтовая отрасль не исключение, все постоянно меняется, меняются процессы, инструменты, устаревают традиционные почтовые услуги, и каждому сотруднику просто необходимо уметь адаптироваться к этим изменениям, обучаться, стремиться к развитию и становиться эффективным в новом контексте. И если возвращаться к тому, кто такой именно сотрудник почты, мы часто говорим про то, что если почта приходит, есть два варианта. Либо работают недолго, а если остаются, то остаются на долгие годы. Потому что в деятельности сотрудника почты есть нечто миссийное, сравнимое с деятельностью медицинского работника или пожарного. Что-то, что придает очень большое количество смысла, энергии и мотивации работать в компании долгие-долгие годы.
1: Анастасия, у вас профессиональный праздник для всех сотрудников вашей компании. Скажите, пожалуйста, во-первых, какое количество у вас работников, работающих? Я знаю, что это очень большой коллектив.
0: Да, все так. У нас почти 200 тысяч сотрудников работает в компании.
1: Очень много. И как вы выбираете лучших сотрудников? Да, как вы в этот раз выбирали, кого наградить?
0: Действительно, ко Дню Российской Почты у нас самая большая наградная кампания. Мы награждаем ежегодно порядка 8 тысяч сотрудников. Это и корпоративные награды, и ведомственные награды Министерства цифрового развития. И, конечно, ко Дню Российской Почты сконцентрировано наибольшее количество наград. И вот буквально в четверг мы вручили главные 4 корпоративные награды, наивысшие награды. И для нас это всегда очень волнительный момент, потому что номинантов очень много, каждый заслуживает признания, и выбрать крайне сложно, особенно среди финалистов. И в этом году в 4 главных корпоративных наградах также нашлись победители, и хочется поделиться некоторыми историями, потому что они действительно очень трогают, и станет понятно, почему так сложно выбрать. Например, в номинации «Почтовик с большим сердцем» — это награды за проявление доброты, за какие-то социальные проекты, социальные поступки в работе или вне работы. Победителем в этой номинации стал наш сотрудник, которому 67 лет. Он из Самары и работает в компании больше 30 лет. И при этом он организовывает в свое свободное время бесплатную группу здоровья для пенсионеров в своем городе. И занимается этим уже более 10 лет и делает это просто по своему желанию и призванию. А командой года, в номинации «Команда года» победило отделение почтовой связи Северо-Курильска. В июле 2025 года там произошло сильнейшее землетрясение. Очень многие здания пострадали, и команда не только быстро помогла

0: закрыть отделение, сохранить все ценности, эвакуировать всех сотрудников, выйти на возвышенность, но и потом помогла восстанавливать отделение почтовой связи, вернулись на следующий день для того, чтобы разбирать завалы. И, конечно, эти героические поступки не могут не трогать, и действительно всегда большой вопрос, кого же определить победителем. При этом мы понимаем, что таких историй гораздо больше, и некоторые остаются в тени, и, конечно, для нас большая гордость работать каждый день с этими людьми рядом, организовывать для них такие праздники, мероприятия для того, чтобы чествовать их и вручать эти заслуженные награды.
1: Спасибо вам, Анастасия. Еще раз поздравляю вас с профессиональным праздником.
0: Спасибо большое. Я еще раз всех своих коллег поздравляю с профессиональным праздником. Благодарю их за работу, за вовлеченность, за ответственность и за то неравнодушие, с которым они относятся к своей деятельности.
1: А я напомню нашим слушателям и зрителям, что в День Российской почты, в свой профессиональный праздник, у нас в студии побывала Анастасия Сальникова, руководитель департамента внутренних коммуникаций Почты России. Спасибо.
2: День Российской почты. Объединяем людей. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Историк-политолог Владимир Семендей об отношении к русскоговорящим в Прибалтике.
4: Тихой сапой сейчас ведется работа по выдворению граждан России, постоянно проживающих на территории Латвии. Для них введена совершенно убийственная система по, так сказать, унижению. Нужно подписать неприемлемые бумаги и так далее. Нужно сдать язык на тот уровень, который не требуется для простого жителя, особенно пенсионера. И, соответственно, первая категория, которая попадает под выдворение, это граждане России. Далее соседняя Эстония уже начала практиковать пока единичные, но тем не менее уже существующие случаи выдворения не граждан Эстонии на территории России. Кроме того, планируется интернировать всех русскоязычных жителей, в том числе и граждан Латвии и Эстонии, которые не соответствуют нынешней повестке политической в этих странах, и в случае обострения обстановки они будут изолированы и интернированы. Вот такие, к сожалению, там планы.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О спецоперации.
5: Вооруженные силы России за сутки нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в ВСУ. Это сообщило Минобороны России. Ударили по местам хранения беспилотников дальнего действия, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 152 районах. Силы ПВО за сутки уничтожили 445 беспилотников, две крылатые ракеты, две авиационные бомбы ВСУ. За сутки противник потерял 1460 военнослужащих на всех направлениях. А глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские штурмовики и диверсионно-разведывательные группы начали работу в районе Алексеева-Дружковки.
2: Эксклюзив.
5: Флот России должен быть сбалансированным, способным решать весь комплекс задач, стоящих перед страной в мирное и военное время. Это заявил помощник российского президента и председатель морской коллегии Николай Патрушев в эксклюзивном интервью сайту КП.ру. Он также отметил, что роль фактора морской силы в мире стремительно растет, и Россия без мощного военного и торгового флота не сможет быть великой державой, не выживет в глобальной геополитической конкуренции.
2: О землетрясениях.
5: Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 4000. По последним данным, погибли 4118 человек. Ранения получили почти 17 тысяч. Полностью разрушены 190 зданий. Землетрясение произошло в Венесуэле вечером 24 июня. С разницей в несколько секунд зафиксировали две серии мощных подземных толчков. В России утвердили новые ГОСТы на молочную продукцию. Впервые появились стандарты для йогуртов и напитков на молочные сыворотки для детей с 1 года, а также обновили требования к сливочному маслу, мягким сырам и питьевому молоку. Об этом сообщил Росстандарт. Документы для детского питания вступают в силу с января следующего года. Они устанавливают правила к сырью, упаковке, маркировке, хранению и перевозке специализированных продуктов.
2: О спорте.
5: В программу Олимпиады 2030 добавили два новых вида спорта – фрирайд и синхронное фигурное катание. Фрирайд – это катание на горных лыжах или сноуборде вне подготовленных трасс. Синхронное фигурное катание – это когда на лед будут одновременно выходить 9 фигуристов. Игры пройдут во французских Альпах. Официальный курс доллара на выходные и понедельник – 76 рублей 66 копеек. Евро стоит 87 рублей 67 копеек. Курс юаня – 11 рублей и 30 копеек. В Москве сейчас 26 градусов выше нуля, возможно, гроза и град. В городе действует желтый уровень погодной опасности. Завтра плюс 20-21 и дождь с грозой. Ольга Демидова, служба информации.
2: День российской почты. Меняемся, чтобы стать ближе.
1: Друзья, здравствуйте! В эфире и в социальных сетях радио «Комсомольская правда» продолжается марафон в честь Дня российской почты. И мы поздравляем с профессиональным праздником всех сотрудников почты, которые ежедневно выполняют свою работу и в самых дальних, в самых напряженных городах и селах нашей страны. Сейчас сеть Почты России включает около 38 тысяч отделений и объединяет один из самых больших трудовых коллективов в стране – около 208 тысяч почтовых работников. И у нас в гостях директор группы регионов Москва и Черноземье Почты России Ксения Александровна Ефимова. Ксения Александровна, я вас приветствую. Здравствуйте.
6: Да, добрый день. Я рада приветствовать всех слушателей. Спасибо большое за приглашение. Спасибо большое за возможность рассказать о работе почты и поделиться в том числе нашей новой, возможно, какой-то информацией для, в том числе для слушателей.
1: Ксения Александровна отвечает за работу Почты России на огромном пространстве от Москвы до Краснодарского края, в том числе в зону ответственности Ксении Александровны входят и приграничные территории Брянская, Курская и Белгородская области, которые входят в группу Москвы и Черноземья. Эти регионы граничат с зоной специальной военной операции, и мы поговорим о работе Почты России в условиях, которые, ну, скажем так, далеки от обычных. Ксения Александровна, несмотря на риски, почтовые отделения здесь работают без перебоев. Как-то возможно, кто эти люди и что они доставляют бойцам и жителям этих регионов?
6: Да, спасибо большое за то, что поднимаете эту тему. Действительно, региональные команды указанных областей Брянской, Курской, Белгородской области ежедневно, помимо таких традиционных услуг, почтовых услуг, осуществляют работу в непростых условиях, в непростых условиях приграничья. При этом действительно производственная деятельность почты в этих регионах не останавливалась ни на один день. Ключевая задача – это обеспечение связи во всех смыслах этого слова. Это и доставка пенсий, социальных пособий, и доставка отправлений, и, в принципе, любое сообщение между жителями, которые остались на границах нашего государства, именно продолжают там проживать и, соответственно, испытывают ежедневную потребность в не только в, как я уже сказала, в получении там пенсии, социальных пособий, но и доставке товаров первой необходимости. Все это делает и осуществляет почта. Мы действительно провели большую работу в части изменения координации работы в этих территориях, и здесь были и пересмотрены маршруты для того, чтобы эти маршруты стали более безопасными, в том числе и для наших сотрудников, кто осуществляет доставку и выезды на эти территории. Это и взаимодействие с органами местного самоуправления, например, по предоставлению помещений взамен, разрушенных помещений, там, где почта может базироваться и куда жители могут безопасно приходить. Это и взаимодействие с подразделениями Росгвардии по дополнительному сопровождению осуществления охраны. Мы пересмотрели графики доставки пенсии, опять же, социальных пособий для того, чтобы они были удобны для жителей. Я о них более детально и более подробно чуть позже расскажу. Но в общем и в целом компания действительно на эти регионы сейчас смотрит обособленно. Да? У нас выделяются дополнительные бюджеты, дополнительные инвестиции, в том числе на закупку транспорта, который оснащен специальными средствами защиты. Да? Это и бронеавтомобили, и специальные системы, настроенные на предотвращение прямых попаданий, допустим, беспилотников и так далее. Установлены дополнительные доплаты для сотрудников, кто продолжает осуществлять работу в этих непростых условиях.
1: Самое важное – это доставка пенсии, социальных выплат, ведь именно почта отвечает за своевременную доставку.
6: Да, действительно, для нас этот вопрос очень важный, и Почта России на сегодняшний момент является, в принципе, единственным доставщиком наличных денежных средств во всей стране. Это и пенсии, как я уже сказала, социальные пособия. И, наверное, ключевой особенностью работы в этих регионах является то, что совместно с Социальным фондом Российской Федерации у нас здесь более сбалансированные, более гибкие подходы к графику доставки. Что это означает? Это означает, что если мы по тем или иным причинам не смогли вовремя выплатить жителю пенсию, например, человек не смог за ней прийти или его не оказалось там по месту проживания, то мы осуществляем доставку неоднократно, а иногда и многократно до того момента, пока связь с этим жителем, с пенсионером или человеком, получающим социальное пособие, не будет установлена. И не только мы здесь варьируемся по датам получения, но и в том числе по месту получения, потому что, если вспомнить самые первые дни, ну, вот этих достаточно жестких ограничений, люди выезжали с привычных мест проживания, размещались в пунктах временного размещения, ну, то есть находились не по адресу, и совместно с, опять же, с органами местного самоуправления мы устанавливали, где находится человек, когда ему удобно получить денежные средства, потому что в сложной ситуации первое, в чем человек нуждается, да, это именно наличные денежные средства для того, чтобы он мог как-то организовать быстро свой быт, что-то где-то купить или еще что-то. Поэтому вот здесь мы всегда подходим индивидуально, точечно и... Еще раз, мы понимаем всю ту ответственность и вот эту важную миссию по доставке работы почты в части доставки пенсии, социальных пособий в приграничных территориях. И хочется отметить, что эти филиалы справляются успешно с этой работой. И когда мы говорим об этой доставке, о контакте с этими жителями, в том числе мы передаем проблематику от этих жителей, например, в органы государственной власти. Если, например, допустим, пенсионер нам озвучивает о том, что, ну, например, у него какое-то резкое ухудшение здоровья, а он не знает, к кому обратиться, или столкнулся со сложностями в получении какой-то быстрой помощи и так далее. И вот этот контакт, который обеспечивает почта между жителем и другими какими-то социальными функциями, другой важной государственной инфраструктурой, это тоже очень важно.
1: Ксения Александровна, расскажите подробнее о том, как почта ведет работу с сотрудниками в приграничных территориях. Какие меры поддержки есть для них?
6: Действительно, наши сотрудники, помимо того, что они являются сотрудниками Почты России, они являются жителями этих регионов, и они сталкиваются ровно с теми же задачами, вызовами, с которыми сталкивается любой житель в этом регионе. Мы действительно дополнительно ввели выплату для сотрудников, кто продолжает работать в этом регионе. И она не зависит от стажа. То есть это правило распространяется абсолютно на всех сотрудников. У нас есть дополнительные меры поддержки, которые утверждены в компании в случае, если наши сотрудники сталкиваются с трудными жизненными ситуациями. Например, если в результате определенных действий повреждено имущество сотрудников, жилые дома или автомобили, или еще что-то, или какое-то чрезвычайное происшествие произошло с их близкими. Помимо регулярных мер поддержки, на самом деле большой отклик такие события находят в сердцах всех наших сотрудников во всей стране. Это и благотворительные сборы, и, в принципе, поддержка в части отправок каких-то вещей или товаров какой-то первой необходимости в случае, если в этом сформирован запрос. Поэтому здесь мы понимаем, что в данном случае наши сотрудники выполняют важную роль и для компании, и для страны в целом.
1: А были ли какие-то экстренные ситуации, которые потребовали от ваших сотрудников, ну, не просто профессионализма, но и настоящего мужества?
6: Вы знаете, когда мы говорим про сотрудников, работающих в приграничных территориях, я вообще считаю, глубоко убеждена, что каждый сотрудник, приходя на свое рабочее место, выполняет маленький подвиг. И, конечно, отдельного внимания заслуживают люди, которые, что называется, на передовой испытали все сложности и все вызовы этого времени. 20 июня, например, в Брянской области машину почты атаковал беспилотник. Автомобиль получил серьезное разрушение, и, по сути дела, транспортное средство не подлежит восстановлению. Хорошо, автомобиль был бронированным. Водитель своевременно успел эвакуироваться, выбежать из этого транспортного средства, в любом случае получив незначительные, но повреждения. Но, тем не менее, хочу прям проговорить, несмотря на повреждения транспорта и, конечно, безусловно, шоковое состояние, водитель выполнил свои обязанности, и эти сотрудники, они с таким чувством сопереживания за тот груз, который они доставляют, за те отправления, которые они везут, и до последнего с переживанием относился к тому, что как же нужно все довести, чтобы все-таки все это доехало до конечного получателя. Поэтому много таких примеров, да, они все разные, и здесь, наверное, хочется, я говорю, отдельно отметить вот тот уровень ответственности, с которым и водители, и почтальоны, начальники отделений, операторы, ребята, кто работают непосредственно в отделениях почтовой связи, выполняют свой профессиональный долг.
1: А как-то вы поощряете, награждаете таких отважных, смелых, профессиональных сотрудников?
6: У нас есть корпоративная награда первого уровня Почты России. Она вручается за самоотверженность, отвагу в чрезвычайных ситуациях, сопровождается денежной выплатой, и она так и называется – знак замужества. Такими знаками замужества были отмечены водители в Белгородской области Николай Ладных, Станислав Твердохлеб, Алексей Неронов, почтальон Сергей Пигарев. Есть свои герои на Курской области. Руководитель департамента безопасности Николай Новиков. Долгое время у нас работал водитель Руслан Запков. Эти ребята в том числе участвовали в обслуживании территорий Суджанского района. Все мы знаем события, которые связаны с этим регионом. Мы, безусловно, продолжим отмечать такие поступки наших сотрудников и в дальнейшем. Это наш профессиональный долг сказать спасибо тем, кто рисковал собой ради других. Но главное, конечно, это жизнь и здоровье наших сотрудников. Поэтому меры безопасности, они здесь превыше всего. И мы всегда об этом напоминаем нашим коллегам, чтобы они берегли себя в первую очередь.
2: День Российской почты. Объединяем людей.
7: Если Эклад. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
8: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. О выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
9: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема».
10: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономике.
2: День Российской почты. Меняемся, чтобы стать ближе.
1: В эфире и в социальных сетях радио «Комсомольская правда» продолжается марафон в честь Дня Российской почты. И у нас в гостях директор группы регионов «Москва и Черноземье» Почты России Ксения Александровна Ефимова. Ксения Александровна, я знаю, что директора трех приграничных областей Брянской, Курской и Белгородской отмечены знаком замужества. Получается, что стойкость – это не единичный случай, а такая системная черта вашего коллектива?
6: Да, абсолютно верно. Действительно, директора этих регионов Татьяна Семчук, Оксана Бахтина, Светлана Картамышева – хрупкие женщины, на чьих плечах лежит сейчас руководство этими регионами. За ними стоят огромные команды. И вот этот знак отличия, знак замужества – это, безусловно, оценка и личного вклада руководителя, и, в принципе, вклада и результата работы всей команды. С самого начала эти руководители – в кратчайшие сроки перестраивали работу сети. И важно отметить, что это не просто исполнение какого-то приказа сверху, это действительно непосредственная вовлеченность каждого из этих руководителей. Их идеи, их предложения, их неравнодушие, их готовность к режиму работы 24/7 действительно вызывает восхищение и глубокое чувство уважения. Причем действительно руководитель в регионе – это не просто человек, который организует работу, сидя в кабинете, а эти директора в том числе выезжают в те районы, где на сегодняшний момент ведутся боевые действия. Они оказывают в том числе личную поддержку руководителям региональных почтамтов, встречаются с коллективами, встречаются с руководителями населенных пунктов для того, чтобы не просто по отчету или сухим цифрам принимать какие-то решения, да, а в том числе непосредственно понимая ту ситуацию вот в каждой конкретно локальной точке или населенном пункте. От этого зависит правильные решения, быстрые решения. Поэтому огромные слова благодарности этим руководителям и глубоким чувством уважения мы всегда поддерживаем работу и их команд.
1: Ксения Александровна, давайте от героических поступков перейдем к повседневной работе. Какие категории отправлений сегодня преобладают в приграничных регионах? Что чаще всего лежит в посылках военным? И это что, письма, теплые вещи? И есть ли у вас какие-то необычные случаи?
6: Наверное, да. Помимо там традиционных отправлений за это время, конечно, основное то, что добавилось, это отправление в зону СВО тем ребятам, кто на сегодняшний момент работает и служит на передовой. И вы знаете, когда мы говорим про отправления в эти районы, в приграничье, мы же говорим об отправлениях, которые идут со всей страны. А это и результаты работы волонтерских движений, разных организаций, кто так или иначе работает и взаимодействует по направлению помощи ребятам, которые находятся на фронте. Что отправляют? Мы, конечно, не можем открывать непосредственно посылку тогда, когда она уже запечатана и идет адресату. Но, конечно, если эта посылка принимается в нашем отделении, и жители или волонтерские организации приносят ее нам в открытом виде, мы, конечно, с чувством восхищения иногда, когда отправляем ее, с таким чувством трепета и волнением, потому что когда ты видишь детские рисунки, например, да, когда ребята абсолютно с разных школ, с разных учебных заведений, детских садов отправляют письма солдату, то, как они видят этого солдата, то, какие пожелания они пишут этим солдатам, это все настолько трогательно, настолько душевно, и, конечно, мы с большим чувством гордости доставляем эти отправления, потому что именно почта на сегодняшний момент является доставщиком вот таких отправлений в зону СВО. Я хотела бы здесь отметить работу и команды ростовского филиала. У нас на сегодняшний момент все отправления, которые идут сейчас на исторические территории ЛНР, ДНР, они поступают со всех уголков страны в Ростовскую область и оттуда перенаправляются уже в эти территории. Поэтому то, что отправляется в посылках, да, это абсолютно разные. Это и теплые вещи, носочки, которые вяжут бабушки и пишут там солдатику там, на фронт, детские рисунки, продукты питания, прям подписанные с пожеланиями приятного аппетита. На самом деле много всего, и на сегодняшний момент мы действительно очень активно взаимодействуем и с волонтерскими организациями, и помимо, наверное, таких бытовых вещей, именно через почту доставляются в том числе и атрибуты, которые необходимы нашим ребятам уже при осуществлении боевых заданий на передовых.
1: Расскажите немного о московском регионе. Какое количество отделений работает в столице и какие услуги они оказывают?
6: Сегодня в Москве и Подмосковье работает порядка 1600 отделений, 562 находится в Москве. Спектр услуг очень разный, и характер наших клиентов, и портрет наших клиентов, он тоже очень разный. И если говорить про то, над чем сегодня работает компания, то это, безусловно, развитие цифровых сервисов. Мы, как и любой на сегодняшний момент игрок на рынке, понимаем, что доступность для клиента обеспечивает, наверное, залог эффективности. А что такое доступность? Да, это телефон, мобильное приложение. Что ты можешь сделать через телефон, через мобильное приложение? Значит, все, ты клиент той или иной компании. И почта здесь точно не исключение. У нас на сегодняшний момент очень крутое мобильное приложение, и в личном кабинете этого приложения и физическое лицо, и корпоративный клиент может осуществить большинство тех операций, которые ему необходимы. Контакт-центр. У нас очень крутой номер телефона, 8-800-1-миллион, легко запоминается. И бабушка-пенсионер может проконсультироваться, когда мне принесут пенсию, спросить, вот даже с таким простым вопросом. И клиент-корпоративное лицо может получить какой-то вопрос в части навигации, уточнения, решения своей какой-то задачи. Поэтому цифровые сервисы и развитие, совершенствование функций мобильного приложения, нашего сайта, зон самообслуживания, вот это тоже важный момент. За последние 2 года мы этот трек очень сильно развиваем. То есть на сегодняшний момент клиент может, даже приходя в отделение почтовой связи, не обращаться напрямую к оператору, а если он готов самостоятельно сделать 2 простых движения, нажатие клика мышки, да, пожалуйста, у нас выделены компьютеры, где клиент абсолютно автономно, абсолютно комфортно может это сделать. Это переход, опять же, на QR-код. Уход от стандартной, привычной фразы «нужен будет ваш паспорт». И на сегодняшний момент мы используем тот же привычный сервис, который использует любой маркетплейс. Приходя в ПВЗ, вы показываете QR-код, да, уже по дороге вы его формируете. Вот в почте на сегодняшний момент все то же самое. Отправить или получить посылку, достаточно сформировать QR-код. Не только зоны самообслуживания, на самом деле сервисы на сегодняшний момент по отправке посылок позволяют клиенту сделать это все самостоятельно дома и просто принести уже подготовленную посылку и оставить ее в любом окне, в любом отделении почты. Все. Мы ее уже просто берем, обрабатываем и отправляем по маршруту. Все. Поэтому цифровые сервисы, удаленные форматы обслуживания – это вот тот главный ключевой вектор, который сейчас в компании активно продвигается среди наших клиентов. Ну и переходя, наверное, к цифровым сервисам, нельзя не отметить, что мне тоже этот вопрос очень часто задают, ну, их 2 все время задают этот вопрос. Кто эти люди, кто ходит на почту, да, и кто работает на почте? На самом деле мы поддерживаем и активно привлекаем ребят и после учебных заведений, и на практику, и, в принципе, когда они используют возможность какой-то краткосрочной, например, подработки на лето или в вечернее время после основных занятий в институтах или в каких-то других учебных заведениях. И очень важно отметить, что мы в своем роде являемся таким тоже работным маркетплейсом, да, то есть на самом деле работа на почте – это не только привычная формулировка «почтальон», а вот понятие «почтовика», оно очень разнообразное. Это и курьеры, это и водители, это ребята-аналитики, кто работает с большим массивом данных цифровых, это работа менеджеров по продажам, кто работает с нашими корпоративными клиентами, это работа в колл-центрах. В компании у нас есть еще одно такое устойчивое выражение – пришел на время, а остался навсегда. Поэтому мы здесь только за, поэтому, пользуясь случаем, всех ребят и все молодое поколение зумеров мы ждем. Поверьте, ребят, у нас очень интересно. И я всегда убеждена в том, что любую компанию делают люди, которые в ней работают. И именно благодаря вам почта меняется. Поэтому приходите.
1: Так интересно рассказываете, чувствуется, что вы живете этим. Ксения Александровна, у вас большой регион. Что бы вы хотели пожелать коллегам на День Российской почты?
6: Да, у нас действительно 15 регионов от Москвы до южных границ. Уважаемые коллеги, безусловно, хочется вот в канун праздника Дня Российской почты сказать огромные слова благодарности каждому за тот профессиональный труд, за неравнодушие, за вовлеченность, с которой вы ежедневно выполняете ваши трудовые задачи. Отличительной чертой компании «Почта России» является то, что именно в ней существует устойчивое выражение «почтовая семья». И вот я хочу, коллеги, пожелать вот всем членам нашей большой почтовой семьи самое главное – здоровье, благополучие каждому из вас и всем вашим близким. Еще раз огромные слова благодарности и пожеланий счастья, удачи, успехов. Пусть все невзгоды, какие бы они ни были, обходят вас стороной. Еще раз спасибо и с праздником.
1: Спасибо, Ксения Александровна. Напомню вам, дорогие слушатели, сегодня, 11 июля, в День Российской почты, в нашем эфире мы говорим о том, как работает одно из легендарных и, безусловно, знакомых каждому из вас предприятий нашей страны. И в нашем эфире только что была директор группы регионов Москва и Черноземье Почты России Ксения Ефимова. Ксения Александровна, благодарю.
6: Спасибо большое.
10: День Российской почты. Объединяем людей. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
11: Руки словно чужие, пальцы скованы, плохо сгибаются. Простые дела – застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку с чаем – требуют невероятных усилий. Все объяснимо. Суставы рук испытывают колоссальную нагрузку каждый день. С возрастом хрящевая ткань истончается, синовиальная жидкость теряет свои свойства, и пальцы теряют былую ловкость. Все это может привести к проблемам при обычных движениях, а мелкая работа может стать испытанием. Попробуйте Arsil Artra. Тем более сейчас вы можете получить его абсолютно бесплатно. Просто позвоните +125 и узнайте, как это сделать. В составе Arsil Artra ценнейший тюленний жир. Тюленний жир содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это ваша надежная поддержка, это забота о ваших руках. Пусть каждый пальчик как можно дольше сохраняет ловкость, а движения даются легко. Получите Arsil Artra абсолютно бесплатно. Звоните с мобильного +125. Наслаждайтесь жизнью каждый день. +125. Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
10: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
12: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
13: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
10: О спецоперации.
13: Российские войска установили контроль над населенным пунктом Бачевск Сумской области. Это сообщает Минобороны. Там отметили, что это способствует расширению полосы безопасности вдоль Курского приграничья, укреплению позиций вооруженных сил России на Сумском направлении. За сутки ВСУ потеряли 1460 военнослужащих. Вооруженные силы России нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым противником. Ударили по местам хранения беспилотников дальнего действия, складам боеприпасов, а также пунктом временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.
14: о Ближнем Востоке.
13: Иран не планирует проводить переговоры с американской стороной до тех пор, пока США не изменят подходы, передает иранское агентство «Фарс» со ссылкой на источник, близкий группе иранских переговорщиков. Чего именно ожидает иранская сторона от Штатов, агентство не уточняет. Ранее журналист «Аксиос» Барак Равид со ссылкой на американских чиновников утверждал, что США требуют от Ирана в субботу признать Ормузский пролив открытым и пообещать прекратить удары по коммерческим судам. На фоне этих сообщений глава иранского МИДа Аббас Иракчи прибыл в Оман для переговоров по Ормузу.
14: О топливе.
13: Свободная продажа топлива в Крыму открылась сегодня на 99 автозаправочных станциях в различных районах, в том числе в крупных городах – Симферополе, Ялте, Керчи, Евпатории, Феодосии. Это сообщает Министерство транспорта и энергетики региона. В канале Министерства на платформе МАКС опубликован перечень АЗС, на которых топливо поступило в свободную продажу.
14: Об образовании.
13: В России утвердили список предметов, обязательный для всех студентов вузов. По словам замминистра науки и высшего образования Константина Могилевского, речь идет об истории, основах российской государственности, русском языке и философии. Подходы к изучению этих предметов будут стандартизированы, а содержание обновлено в соответствии с современными достижениями.
14: О транспорте.
13: В Москве стартовал парад ретро-трамваев. Колонна направляется от станции метро Новокузнецкая через Большой Устинский мост и Бульварное кольцо до Чистопрудного бульвара. Мероприятие приурочено ко дню московского транспорта. По улицам проследуют 18 исторических трамваев разных поколений, а также более 40 ретро-автомобилей. Официальный курс доллара на выходные: понедельник 76 рублей 66 копеек, евро стоит 87 рублей 67 копеек, курс юаня 11 рублей 30 копеек. И о погоде: в эти минуты в российской столице плюс 26 градусов, возможно, гроза и град. Завтра днем плюс 20-21 и дождь с грозой. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 27 градусов, завтра до 28 тепла. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
14: День Российской почты. Меняемся, чтобы стать ближе.
3: Друзья, сейчас я приглашаю вас познакомиться с регионами, где почтовики раньше других в стране начинают свой рабочий день, где бескрайняя тайга, тундра и водные преграды бросают вызов логистам. Это самые крупные в структуре Почты России регионы, разные климатические зоны, 6 часовых поясов и больше 37 миллионов жителей, несколько республик и множество национальностей. Здесь сухопутные границы с другими государствами тянутся почти на 8 тысяч километров. Здесь из одного города в другой почта с самолетом доставляет ездовых оленей, и это внутри одного и того же региона. А разбирая письма и газеты, в отделении можно в окно увидеть белого медведя. Это все о почте на Дальнем Востоке и в Сибири. В марте 2025 года Почта России перевезла 18 ездовых оленей из Тикси в Якутск для участия в съезде оленеводов Якутии и гонках на оленьих упряжках. Когда мы слышим «Почта России», у многих в голове всплывает картинка из 90-х. Очереди, кипа бумаг. Так вот, стираем это изображение. Сегодняшняя почта – это гигантский технологический хаб. Представьте, чтобы стать клиентом, бизнесу теперь не нужно никуда нести кучу документов. Достаточно 5 минут на сайте, и вы в деле. Вашу посылку вы можете отследить на всех этапах пути. А для получения не нужен паспорт, достаточно QR-кода в вашем смартфоне. Но главное – это люди. Пока технологии работают в логистике, на производстве, в полях, почта остается живой. В селах почтовики иногда это единственная связь с миром для бабушек. Это психологи и даже, друзья, медики. Как говорит одна из сотрудниц, мы не за зарплату работаем, мы за отношения. Сегодня Почта России – это сплав холодного ума технологий и горячего сердца ее сотрудников.
14: День Российской почты. Меняемся, чтобы стать ближе.
1: Друзья, здравствуйте! В эфире и в социальных сетях радио «Комсомольская правда» продолжается марафон в честь Дня Российской почты. Мы говорим о том, как растет, развивается и меняется одно из легендарных предприятий нашей страны. Российской почте больше 1000 лет. Она одна из старейших в Европе. Ее история начинается в IX веке, почти одновременно с появлением письменности на Руси. Сейчас сеть Почты России включает около 38 тысяч отделений по всей стране. В самых крупных городах, в самых самых маленьких поселках есть те, кто бережно доставляют письма и посылки до адресатов. Как работает почта в двух самых крупных регионах страны, включающих 6 часовых поясов и больше 37 миллионов жителей? Как осуществляется доставка на удаленных и обширных территориях? И в чем главная сложность работы в таких масштабах? Сегодня, в День российской почты, в нашем эфире расскажет Александр Завьялов, директор группы регионов «Сибирь» и «Дальний Восток». Александр Владиславович, здравствуйте и поздравляю вас с профессиональным праздником.
15: Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, радиослушатели. Спасибо за поздравления, Юрий. Пользуясь случаем, хочу от имени команды «Сибири» и «Дальнего Востока» поздравить всех коллег нашей страны, наших партнеров, наших клиентов и всех радиослушателей радио «Комсомольская правда» с Днем Российской почты. Поблагодарить коллег за их труд, преданность профессии и пожелать им сибирского здоровья.
1: Александр Владиславович, вы отвечаете за 19 регионов Сибири и Дальнего Востока, это почти 60% территории нашей страны. И первый вопрос о команде. Какое количество людей работает на такой масштаб?
15: В наших регионах работают почти 32 тысячи сотрудников. Треть из них, многим более 11 тысяч, это почтальоны. А вообще у нас много разных профессий, более десятка. Это и операторы связи, начальники отделений, сортировщики, водители, курьеры, административный персонал и многие другие, кто обеспечивает слаженную работу всей почтовой системы.
1: Расскажите, пожалуйста, как выстраивается работа на огромных и труднодоступных территориях?
15: Почта на территории Сибири и Дальнего Востока работает, как и везде в нашей стране, ответственно и с полной отдачей. Но у нас, конечно же, есть свои особенности. Это и расстояние, и климат, и другие отличия. Например, вы уже упомянули, Юрий, что у нас 6 часовых поясов. То есть, когда в Новосибирске начинается рабочий день, на Камчатке и Чукотке рабочий день в самом разгаре. А когда наступает утро в Москве, то в Новосибирске уже середина рабочего дня, а на Камчатке он уже завершился. И если надо, например, обсудить рабочие вопросы одновременно со всеми нашими регионами и с головным офисом в Москве, то мы не считаемся со временем. Кто-то подключается к обсуждению рабочих вопросов уже по пути домой, а кто-то встает и встает пораньше. Вторая особенность — это, конечно же, расстояние и труднодоступность. Для жителей Центральной России, например, 1000 километров — это уже путешествие в соседний регион. А для Сибири и Дальнего Востока — это рядовой регулярный маршрут внутри одной области или края. Например, в Новосибирской области, не самом большом регионе Сибири и Дальнего Востока, есть город Татарск, до которого расстояние от Новосибирска до него составляет 1015 километров. Дорога туда и обратно для почтового автомобиля занимает двое суток. Но это все одна область. А вообще у нас протяженность всех ежедневных почтовых маршрутов более 300 тысяч километров.
1: Какая у нас большая страна. Расстояния даже на карте впечатляют. Но у вас, это тоже видно на карте, гораздо меньше населенных пунктов по сравнению с другими регионами.
15: Все верно. Но это совсем не значит, что у нас меньше работы. Скорее наоборот. У нас низкая плотность населения. На один квадратный километр приходится всего от 2 до 8 человек. А города и села значительно удалены друг от друга. У нас также очень много труднодоступных территорий. Например, в Иркутской области есть регион Тафалари, предгорье Саян, красота, непроходимая тайга. Но и там живут наши люди. А значит, почта, мы гарантируем им связь с внешним миром. Мы доставляем им письма, газеты, посылки, необходимые товары и продукты. И хотя от ближайшей железнодорожной станции до главного села всего 150 километров, но преодолеть их можно только либо на вертолете, либо зимой по замерзшему руслу реки. Или, например, Сахалин, единственный островной регион России, не имеющий круглогодичного автомобильного сообщения с материком. Основой сообщения с Сахалинской областью всегда был морской транспорт. Доставка почты с материка на Сахалин — это сложная логистика, использующая мультимодальную схему. Сначала почтовый груз пересекает Татарский пролив, время в пути занимает около 20 часов. Сильно зависит, конечно же, от природных условий и штормов. Затем почтовые машины едут еще около сотни километров до магистрального сортировочного центра в городе Южно-Сахалинске. Или, например, возьмем самое северное почтовое отделение, поселок городского типа Диксон, на берегу Северного Ледовитого океана. Если посылку в Диксон клиент отправил из Москвы, ее сначала доставят самолетом до Норильска, Дальше посылку перегружают на другой самолет, который полетит в Диксон. Рейсы туда летают один раз в неделю. А когда посылка прилетит в аэропорт Диксон, то на этом ее путешествие не заканчивается. Ее перегружают в вертолет. И она еще 30 минут летит до материковой части, где и располагается непосредственно сам поселок Диксон. То есть посылка трижды побывает в воздухе, прежде чем попадет в руки нашего клиента.
1: Вы уже упомянули мультимодальную доставку, ну то есть использование разного вида транспорта. А есть у почтовиков Сибири и Дальнего Востока ну какие-то необычные средства передвижения?
15: Да, Юрий, конечно же есть. У нас представлены, наверное, все возможные виды транспорта. Между регионами мы используем авиа, железнодорожный транспорт, автомобили. Внутри регионов автомобили, теплоходы, вертолеты, паромы и ледовые переправы. Между соседними населенными пунктами, порой в пределах одного региона, мы используем моторные лодки, вездеходы, суда на воздушных подушках, трактор, снегоходы, где-то даже гужевой транспорт. Например, в горах лошади. Они пройдут везде. Но для нас все это привычно. Мы просто делаем свою работу.
1: Давайте немножко о климате. К особенностям работы за Уралом можно отнести, наверное, длинную зиму и суровые морозы.
15: Вы правы. Именно у нас находится полюс холода северного полушария, Аймекон. Морозы, конечно, добавляют нам трудностей. Но на то мы и сибиряки, чтобы не обращать на них внимания. Мы научились адаптироваться и выстраивать работу в разных климатических зонах. У нас их 7, от арктического до морского. Но что действительно заставляет нас всегда быть в тонусе, это, конечно же, природные катаклизмы, которыми богаты и Сибирь, и Дальний Восток. Здесь стихии часто проверяют нас на прочность. Лесные пожары, разливы рек, тайфуны, циклоны. А наша задача — оперативно реагировать на ситуацию и обеспечивать работу Почты России даже в условиях чрезвычайной ситуации. При этом важно находить, конечно же, баланс между безопасностью наших сотрудников и социальной функцией компании, присутствовать там, где порой нет никого, кроме почты. Поэтому наши самоотверженные коллеги доставляют пенсии клиентам и в Петропавловск-Камчатске, который может быть завален 3-метровым слоем снега, или когда еще не осел пепел вулкана Шевелуч на Камчатке, и даже когда еще продолжаются толчки землетрясения в Северо-Курильске.
1: Александр Владиславович, с точки зрения объема писем и посылок, за счет каких технологий удается контролировать и обеспечивать доставку вовремя?
15: Почта – это, конечно же, цифровая компания. Мы активно используем искусственный интеллект при планировании маршрутов доставки. А в сортировке нам помогает современное сортировочное оборудование.
1: А можете в трех словах охарактеризовать особенности работы Почты России в Сибири и на Дальнем Востоке?
15: Хороший вопрос, Юрий. Я бы сказал, масштаб, мощь и характер.
1: Отлично. Спасибо, Александр Владиславович. Напомню вам, дорогие слушатели, сегодня, 11 июля, в День Российской Почты, в нашем эфире мы говорим о том, как работает одно из легендарных и, безусловно, знакомых каждому из вас предприятий. И в нашем эфире только что был директор группы регионов Сибири и Дальний Восток Александр Завьялов. Александр Владиславович, благодарю вас и еще раз с праздником.
15: Спасибо. С праздником.
14: День Российской Почты. Объединяем людей.

0: Радио.
1: Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта
2: и хорошего настроения.
1: Семейный центр «Атмосфера». Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
2: Ура! Идем в атмосферу!
3: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
6: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». День Российской почты. Меняемся, чтобы стать ближе.
7: Друзья, говорит и показывает радиостанция «Комсомольская правда». Мы продолжаем отмечать День Российской почты. Видеотрансляцию смотрите на наших официальных страницах во ВКонтакте и Одноклассниках. Сегодня, кстати, мы еще услышим победителей конкурса «Земский почтальон», победителей ежегодного конкурса «Человек года Почты России». Кстати, награждение прошло буквально в этот четверг. И мы, конечно же, послушаем удивительные истории об удивительных людях, которые получают эту награду. Ну, например, начальник почтового вагона из Новосибирска Иван Журавлев. Он спас новорожденного ребенка. Почтальон из Еврейской автономной области Демьян Минулин, усыновивший 4 детей. Татьяна Бурыгина из Краснодарского края, которая даже в периоды подтоплений самоотверженно доставляла пенсии жителям сел. В финале мы еще услышим победителей этого года. Но в этом году ко Дню Почты России наградили 8 тысяч сотрудников. От операторов до водителей, которые, кстати, порой под обстрелами доставляют гуманитарную помощь в зоне специальной военной операции. По сути, компания прошла путь от почтового ящика до цифровой экосистемы. Но главной ценностью остались, конечно, люди. Те, кто связывает историю нашей огромной страны. Когда мы говорим о почте сегодня, мы говорим о стабильности. 38 тысяч отделений по всей стране. Это не просто точки на карте. Это места, где ждут. Особенно на селе. Мы пообщались с победительницами конкурса «Земский почтальон». Вы еще услышите их в нашем эфире. И знаете, что они говорят? Для одинокого пенсионера почтальон – это больше, чем родственник. Это человек, который принесет не только пенсию, но и новости. Он обнимет, а если надо, и показания счетчиков запишет. И померит с детьми. Это вот та самая связь, человеческая связь. Почта решает и глобальные задачи в приграничных регионах, несмотря на риски. Почтовики доставляют выплаты до тех пор, пока не найдут получателя. Несколько раз, пока не увидят, что человек жив и здоров. И это не просто работа. Я говорю о настоящем подвиге. И таких сотрудников компании, конечно, отмечают знаком за мужество. Вот она, современная Почта России. Где-то сложный алгоритм, а где-то простое человеческое плечо. В группу регионов «Урал» входит 12, вы только задумайтесь, регионов России. Представьте себе расстояние от северных точек Ямала до южных границ Челябинской области и промышленным центром в Екатеринбурге. Самолеты, вертолеты, поезда, вездеходы, паромы. Здесь то, чем приходится оперировать каждый день. Чтобы письмо из какой-нибудь далекой деревни дошло до адресата, за ним стоит целая армия. Сейчас мы услышим в нашем эфире Наталью Алимасову, директора группы группы регионов «Урал». С ней пообщается мой коллега Юрий Кораблев. Но для начала о Наталье несколько слов. Она из тех руководителей, кто знает не только цифры и KPI, но и людей. Говорят, она может назвать по имени начальников десятков почтампов и знает специфику каждого региона. Где какая дорога, где размыло мост, а где нужен вертолет.
4: День Российской почты. Меняемся, чтобы стать ближе.
0: Друзья, здравствуйте! В эфире и в социальных сетях радио «Комсомольская правда» продолжается марафон в честь Дня Российской почты. И мы поздравляем с профессиональным праздником всех сотрудников почты, которые ежедневно выполняют свою работу и в самых дальних, в самых напряженных городах и селах нашей страны. Почта России – это 38 тысяч отделений и тысячи почтовых сотрудников, работников. И у нас в гостях директор группы регионов «Урал» Алимасова Наталья Владиславовна. Наталья Владиславовна, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
0: В первую очередь хотел бы вас поздравить с профессиональным праздником.
8: Спасибо большое.
0: Давайте начнем с того, что ближе всего обычному человеку с доставки. Наша страна огромная, есть места, куда, как поется в песне, только самолетом можно долететь. Расскажите, как сейчас выглядит автопарк и транспортная система почты, как вы добираетесь туда, где практически нет дорог?
8: Вы абсолютно правы. Страна наша огромная, территория разная, территория очень сложная. Это, наверное, самый большой вызов – доехать до каждого человека, который нуждается в нашей помощи. Соответственно, у нас помимо стандартного автопарка есть авиапарк. Это два самолета, Ту-204. Кроме того, у нас парк железнодорожных вагонов,

0: Наши почтальоны добираются на катерах, на моторных лодках, на баржах. Там, где нет вообще никаких дорог и вечный холод, у нас ездят снегоходы «Буран». Соответственно, наверное, на карте Российской Федерации нет той точки, где живет хотя бы один человек, куда не могла бы добраться почта.
1: Впечатлительно. Но ведь современная почта – это не только вездеходы и посылки, это еще и огромный цифровой мир. Как продвигается процесс цифровизации, и как люди и организации переходят с привычных бумажных писем на электронные? Расскажите, пожалуйста.
0: На текущий момент это, наверное, важнейший вектор нашего развития. Наш сервис «Электронные заказные письма» позволяет отправлять и получать юридически значимую корреспонденцию прямо в один клик с телефона либо с компьютера. Письма имеют абсолютно такую же самую юридическую силу, как и бумажные письма. При этом вы не тратите время на походную почту, на бумажную пересылку, на распечатывание. Сегодня цифровой формат стал достаточно востребованным. Уже практически 50% государственной почты этой услугой в первую очередь активно пользуется госсектор. Суды, налоговые органы, ГИБДД отправляются в цифровом электронном виде. И клиенты, наши получатели в госуслугах получают эти письма. Это колоссальная экономия, во-первых, бюджетных средств на бумагу, на картриджи, на амортизацию принтеров, на конверты. И плюс это существенная экономия денежных средств на логистике, на перевозке этих бумажных писем. Вот на сегодняшний день там порядка 130 миллионов писем было отправлено в электронном виде.
1: Ну, цифры цифрой, но физические посылки из интернет-магазинов материализоваться в воздухе пока не умеют. Для них нужна мощная инфраструктура на земле. В последнее время на слуху новая аббревиатура ЛПЦ. Расскажите, что это такое, сколько таких центров открылось за прошлый 2025 год и для чего они нужны?
0: ЛПЦ – это логистические почтовые центры. Это высокотехнологичные хабы с автоматизированной сортировкой, которые выступают такими опорными точками для нашей инфраструктуры. У нас в 2025 году было открыто ЛПЦ в Хабаровске, Краснодаре, Уфе, Челябинске и Воронеже. Они предназначены для того, чтобы сократить время на нахождение посылки в пути. ЛПЦ обеспечивают цикл от быстрой сортировки писем до складских услуг и услуг хранения. Соответственно, мы сейчас работаем с нашими партнерами, с маркетплейсами, с юридическими лицами для того, чтобы наши клиенты получили возможность отгружать свои товары напрямую через наши хабы, а не посредством каких-то сложных цепочек. Ну и для примера, там наш ЛПЦ в Челябинске отсортировал за прошлый год 23 миллиона посылок, а в 2026 году только за полгода мы уже отсортировали 25 миллионов посылок. То есть мы видим востребованность нашей услуги.
1: Отличные новости для внутренней логистики. Но вы выходите из-за пределы привычных границ. Я знаю, совсем недавно Почта России открыла новое отделение за рубежом, а именно на знаменитом космодроме Байконур. Расскажите об этом проекте. Что дает открытие этих офисов жителям Байконура и жителям России?
0: Ну, это для нас прям действительно знаковое событие. С 1 июля на Байконуре официально стартовали и начали работу два отделения почтовой связи. Город Байконур имеет уникальный международный статус, и там работают и проживают большое количество наших соотечественников. Это ученые, это инженеры, это космонавты, это их семьи. Соответственно, для жителей Байконура это открыл прямой доступ, беспрепятственный ко всему комплексу современных российских почтовых и финансовых услуг. Соответственно, наши соотечественники, которые проживают и работают в Байконуре, могут отправлять, получать посылки, оформлять переводы по внутрироссийским тарифам без каких-то лишних бюрократических барьеров, без там прохождения каких-то международных проверок. Для жителей России это в первую очередь быстрая, стабильная связь с их семьями, родственниками, которые проживают и работают в Байконуре. Таким образом, мы как бы стираем границы между двумя государствами и стираем границы между гражданами России, вне зависимости от того, на территории какого государства они проживают.
1: Что ж, масштабы трансформации действительно поражают, от вездеходов на Крайнем Севере до высоких технологий космических гаваней. Спасибо вам большое за этот разговор. Желаем почтения.

0: Почты России только скорости и зеленого света на всем маршруте.
1: Спасибо вам большое. Ну, а всех жителей России я приглашаю пользоваться нашими цифровыми и физическими услугами. Ну и хочу всем пожелать отличного лета и хороших настроений.
0: Я напомню всем нашим слушателям, с нами на связи была директор группы регионов «Урал» Алимасова Наталья. Наталья Владиславовна, спасибо.
1: Спасибо большое.
2: День Российской почты. Объединяем людей. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Реклама.
3: Читайте в еженедельном выпуске, как Киркоров украсит свой пентхаус за миллиард. Продукты, которые нельзя сочетать с таблетками. Можно ли заработать на вещах, купленных на барахолке? Газета в продаже с 8 июля.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Военный эксперт Владимир Евсеев о том, почему США не выйдут из НАТО.
5: Трамп имеет как бы задачи вне НАТО, но в то же время идти на какое-то жесткое обострение, нужно иметь серьезный авторитет. Авторитет как раз у него ослаб. Ослаб в первую очередь за то, что война с Ираном была далеко не совсем удачной, если говорить очень мягко. В тех условиях, когда Трамп уже сейчас не так силен, как, например, был в марте или в апреле, идти ему на обострение с НАТО, я думаю, было бы неправильно. Скорее всего, не пойдет, но в то же время... как бы и особо поддерживать не будет. Ситуация неопределенности сохранится, но вот и все заявления о том, что США выйдут из НАТО, США прекратят помогать, как бы это не соответствует действительности. США готовы помогать НАТО за их деньги, США готовы помогать поставлять оружие Украине, опять же, на деньги Европейского Союза.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В некоторых странах летом водят сиесту. Дневной перерыв на сон из-за жары. Но не в России. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О спецоперации.
6: Освобождение Бачевска в Сумской области способствует расширению полосы безопасности вдоль Курского приграничья и укреплению позиций вооруженных сил России на Сумском направлении, сообщила Минобороны нашей страны. Там отметили, что подразделения группировки «Север» ежедневно продвигаются вперед, вытесняя противника все дальше от государственной границы, обеспечивая безопасность мирных жителей. Ранее сегодня Минобороны сообщила, что Бачевск освобожден. Крупнейшая польская оппозиционная партия «Право и справедливость» направит на рассмотрение Сейма резолюцию с призывом к властям республики блокировать вступление Украины в ЕС на фоне прославления в этой стране бандеровцев, совершивших массовое убийство поляков на Волыне. Сегодня в Польше проходят мероприятия в память о жертвах резни, устроенной бандеровцами в 1943-44 годах на территории Западной Украины. Польские власти анонсировали появление в Варшаве «Стены памяти». Премьер Дональд Туск подчеркнул, что Киев для вступления в Евросоюз должен быть готов к принятию исторической правды.
2: Об энергетике.
6: Главная ошибка Европы после энергетического кризиса 2022 года стало медленное сокращение зависимости экономики от импортируемого ископаемого топлива. Это заявил в интервью Financial Times глава Международного энергетического агентства Фатих Бероль. По его словам, доля электроэнергии в общем энергопотреблении ЕС составляет около 23%. Это сопоставимо с показателями крупных производителей нефти, включая США. Бероль считает, что такой уровень электрификации ограничивает конкурентоспособность Евросоюза и его экономический суверенитет.
2: Обо всем.
6: Норвежско-американская компания по производству роботов смогла добиться практически человеческого уровня управления пальцами у своего андроида Нео. У него настоящие руки с 25 суставами. Моторы спрятали в предплечье и соединили с пальцами специальными тросиками, как человеческие сухожилия. Благодаря этому робот реально чувствует предметы и ловко справляется с задачами, где необходима мелкая моторика. А еще робокисти не боятся воды. Модель выпустят в конце этого года. Цена такого помощника составит $20 000. Это примерно 1,5 миллиона рублей. Но можно взять в аренду за $500. 38 тысяч рублей в месяц. Официальный курс доллара 76 рублей 66 копеек. Евро стоит 87 рублей 67 копеек. Курс юаня 11 рублей 30 копеек. И о погоде: в эти минуты в российской столице 26 градусов выше нуля. Возможно, гроза и град. Завтра плюс 20-21 и дождь с грозой. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
2: День российской почты. Меняемся, чтобы стать ближе.
0: В эфире и в социальных сетях радио «Комсомольская правда» продолжается марафон в честь Дня российской почты. Прямо сейчас у нас в гостях Дахир Семенов, директор блока по управлению онлайн-каналами «Почта России». Дахир, здравствуйте, я вас приветствую.
7: Здравствуйте, спасибо большое, что пригласили.
0: Разрешите поздравить вас с праздником профессиональным.
7: Спасибо. Я тоже, пользуясь случаем, хочу поздравить всех своих коллег на всей территории России с этим замечательным праздником, с Днем Почты России.
0: Почта России уже давно ассоциируется не только с почтовыми услугами, но и с самыми разными цифровыми сервисами. Как компания отвечает на современные потребности человека, на то, как скорость технологии меняет нашу жизнь?
7: Да, Почта России, в принципе, уже является не только логистической компанией, но и технологичной компанией. Мы внедряем искусственный интеллект, процессы логистики и транспортировки для сохранности грузов и соблюдения сроков. Также мы, в принципе, очень активно занимаемся тем, чтобы выводим в цифру все наши услуги и сервисы, чтобы клиент мог управлять своими услугами почты, своей почтой, буквально через смартфон.
0: Дахир, давайте поговорим о мобильном приложении «Почта России». Кому оно в первую очередь адресовано? Это физические лица или, может быть, юридические лица?
7: В первую очередь это, конечно, адресовано для наших клиентов физических лиц, потому что мы по факту хотели сделать цифровой офис, цифровое почтовое отделение связи, где можно и получить уведомления о получении посылки, письма, быстро оформить отправление почтовое. И, конечно же, некий как идентификатор, аналог паспорта, мы внедрили QR-код, который позволяет буквально за считанные минуты получить или передать посылку, письмо, что, в принципе, сократило время прибытия в отделение почтовой связи в 3 раза.
0: А насколько легко человеку, который с гаджетами, что называется, на «вы», начать использовать мобильное приложение «Почта России»?
7: Наша команда постаралась максимально сделать простым, понятным и удобным, что подчеркивают наши клиенты во всевозможных наших исследованиях и опросах. И мы постоянно улучшаем, упрощаем клиентские пути, потому что в нашей компании ключевой, наверное, термин – это клиентоцентричность. То есть клиент у нас превыше всего, и мы делаем максимально удобное, понятное и простое. Там, начиная от авторизации, заканчивая постоянным улучшением, оформлением посылок и писем. При этом мы изучаем не только внутренний рынок, но и международные опыты коллег.
0: Дахир, а что делать, если нет, например, интернета, да, как это часто случается в последнее время? Как получить или отправить посылку? Здесь каких-то сложностей не возникнет?
7: Мы постоянно следим за тем, что происходит сейчас в целом у наших клиентов, и буквально мы в прошлом году сделали QR-код, который работает теперь уже в офлайн-режиме. Клиенту, в принципе, не нужен интернет, он может находиться вне зоны интернета, но при этом, нажав на кнопочку «Показать QR», автоматически сгенерируется QR-код, который позволит идентифицировать нашего клиента, оператор увидит его посылки и письма, выдаст, ну или как бы если клиент сдает, то он сможет это сдать без интернета. Конечно же, У клиента должна быть скачанная версия мобильного приложения, актуальная версия.
0: И даже паспорт не понадобится, если ты предъявил QR-код, я правильно понимаю?
7: Да, у нас QR-код является цифровым аналогом паспорта, потому что все клиенты, которым подключили QR-код, они идентифицированы у нас, и оператор уже видит полностью данные по клиенту, начиная от фамилии, имени, отчества и заканчивая всеми его посылками и письмами.
0: Есть такой термин «почтовый трекинг». Расскажите, что это такое и как это работает в целом?
7: Допустим, в мобильном приложении вы оформляете посылку или письмо. Вы тут же можете, в принципе, и оплатить посылку и письмо. Мы сразу же присваиваем вам трек-номер. Это комбинация цифр, которая позволяет отслеживать местонахождение, месторасположение вашей посылки или письма. После того, как вы оформили и оплатили, сразу в разделе трекинга вы увидите ваш трек-номер по данному оформлению. Приходите в отделение, считываете, как мы говорили, QR-код. Оператор сразу же видит то, что вы оформили, допустим, письмо, принимает это письмо, и вы благополучно быстро идете по своим делам.
0: Ну, то есть, во-первых, не теряется время на оформление этого письма.
7: Да.
0: Ты уже все сделал в мобильном приложении.
7: Все оформлено, и вы можете в любой момент дня и ночи, в любое время зайти в приложение и посмотреть, где конкретно сейчас находится ваша почта. Будь то письмо или посылка, и отслеживать его на постоянной основе. Если где-то что-то задержки происходит, то мы это мониторим на своей стороне 24/7. Сразу же наши службы уведомляются о том, что где-то произошла задержка. Ну и, конечно же, вопрос о дальнейшем передвижении оперативно решается.
0: Дахир, я хотел бы еще подробнее поговорить о предпринимателях. Представим, я частный предприниматель, занимаюсь там каким-то мелким бизнесом. Расскажите, пожалуйста, удобство платформы Почта Бизнес. Что она мне дает?
7: Юрий, ну смотрите, раньше, чтобы стать клиентом Почты Бизнес, предпринимателю, нужно было заключить бумажный договор, а это требует достаточно длительного времени. Плюс сервисы у нас находились под самостоятельными договорными отношениями в отдельных платформах и в отдельных услугах. Сейчас в онлайн-режиме к нам клиент приходит, за 5 минут заполняет все поля, мы проверяем и буквально через 15 минут предоставляем доступ, где он уже может сразу пополнить онлайн-балансе, начать пользоваться сервисами и услугами. И мы уже объединили десятки сервисов и услуг под единую платформу Почта Бизнес, где он в одном личном кабинете управляет всеми своими услугами. Это стало намного удобнее, проще и доступнее. И у нас фактически сейчас уже 100% клиентов подключаются к Почте Бизнесу через цифровую оферту.
0: То есть человек привыкает быстро к хорошему, а так было не всегда. Давайте об этом скажем, да? Над этим работают люди. И все нужно смотреть в разрезе, как оно было и как оно стало сейчас.
7: Да, несомненно, конечно, мы, понимая все боли и проблемы наших предпринимателей, как раз-таки для них делаем быстрые, технологичные, удобные, главное, понятные сервисы, чтобы клиентоцентричность наша, она в полной мере обволакивала предпринимателей нашей заботой и цифровыми сервисами и услугами.
0: Новая версия приложения была запущена на широкую аудиторию в августе 2024 года. А какова аудитория приложения сегодня, спустя 2 года?
7: Ну, аудитория мобильного приложения, она постоянно растет. Сейчас, на данный момент, она насчитывает ежемесячно порядка 10 миллионов.
0: А рост аудитории – это такой косвенный признак успеха, я правильно понимаю?
7: Я думаю, да, потому что клиенты не пользуются часто приложениями, которые для них не востребованы и пользуются ими, не знаю, раз в год или раз в полгода. Мы, внедряя какие-то сервисы и услуги, видим, что аудитория, которая пользуется нами на еженедельной, ежемесячной основе, она постоянно растет. И количество услуг на каждого клиента, который пользуется нами в онлайн-формате, оно тоже растет. Если раньше там люди отслеживали только трекинг, то теперь они и самостоятельно оформляют электронно-заказные письма, посылки, плюс пользуются нашими изданиями подписными, лотерейные билеты покупают и Мы даже смотрели, люди через нас бронируют даже гостиницы при путешествиях.
0: Дахиру, еще один вопрос у меня сейчас возник. Вы сказали, что вы предоставляете и дополнительные сервисы. Через ваше мобильное приложение можно и устроиться на подработку, и забронировать номер в отеле. А в принципе для Почты России насколько это важно и нужно?
7: С учетом роста нашей аудитории мы подумали о том, какие сервисы и услуги, помимо основной деятельности, были бы полезны и удобны для наших клиентов. Поэтому мы проверяем всевозможные гипотезы, смотрим на то, как откликается аудитория наша на новые сервисы, новые предложения, и понимаем о том, что ряд сервисов пользуются прямо на постоянной основе, к нам клиент возвращается из раза в раз и рекомендует своим друзьям, знакомым, и тем самым у нас растет и аудитория, и удовлетворенность дополнительно повышается. И создаем такой дополнительный эффект для наших клиентов, которые просто пришли за посылкой, письмом, трекингом, статусом посмотреть, но и получают для себя нечто большее дополнительного. И эти эксперименты развития мы как раз-таки планируем продолжать, чтобы нашим сервисами, услугами стали пользоваться уже на ежедневной основе.
0: Вы как человек, который занимается управлением вот этими онлайн-каналами, душа радуется, что аудитория растет, функционал прибавляется. Для людей это становится удобнее?
7: Да. Вообще, мы каждый день, я смотрю отзывы в сторах, и в целом постоянно проводим опросы, и, конечно, радуюсь, когда удовлетворенность наших пользователей растет. Мы читаем, изучаем в первую очередь это для того, чтобы понять, какие есть проблемы и боли, чтобы их устранить.
0: И улучшить сервис.
7: И улучшить сервис, да, там, потому что так или иначе, компания большая, очень много систем под капотом, и так или иначе нам нужно эту историю все время улучшать, модернизировать и делать ее более простой и удобной для клиента.
0: Дахир, я желаю вам успехов в вашей деятельности. Я напомню, что сегодня, дорогие друзья, в эфире радио «Комсомольская правда» марафон, посвященный Дню Российской Почты, и о понятном инструменте для людей и бизнеса, мобильном приложении Почты России, мы поговорили с Дахиром Семеновым, директором блока по управлению онлайн-каналами. Дахир, спасибо, и еще раз с профессиональным праздником.
2: День Российской Почты. Объединяем людей. Реклама.
8: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Директор Центра политической информации Алексей Мухин об отказе Киева от мирного плана Трампа.
9: У Зеленского была определенная роль. Ему нужно было раздразнить Трампа до того момента, пока тот потеряет терпение. Почему это произошло, почему Украина ведет себя подчеркнуто дерзко по отношению к Соединенным Штатам? Дело в том, что Трампу пытаются дать понять, что он, находясь в нейтральном состоянии, хотя в каком нейтральном состоянии, честно говоря, он находится по отношению к России, я не знаю, потому что Hornets, они же марсиане, да, два, это американские дроны, Palantir – это американская компания, Starlink – это американская компания. Честно говоря, видимо, модераторы украинского президента, они потребовали от него сделать так, чтобы ввести Трампа в состоянии какого-то невминоза и в этом состоянии его использовать себе, что называется, во благо. Ну, сорвать резьбу, грубо говоря, американскому президенту. Вот, собственно, Зеленский этим и занимался. Срывал, пытался сорвать резьбу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. День Российской Почты. Меняемся, чтобы стать ближе.
10: Друзья мои, говорит и показывает радиостанция «Комсомольская правда». Итак, День почты России. Сейчас почта – это не только письма и посылки. Это логистический хаб, который обрабатывает миллионы отправлений в сутки. Сегодня главный вектор почты – цифра и технологичность. Компания автоматизирует и сортировочные
11: цены. Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. Строй сам. Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
12: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
13: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
15: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Мы понимаем, что такое искусственный интеллект, да? Но что изменилось на почте благодаря IT? Что изменилось для клиента почты? Ну, так, чтобы мы поняли понятным для нас языком, обывателя.
16: Я даже сказал, да, IT что такое? Это, в принципе, инструмент.
10: Так.
16: Инструмент – это не благодаря IT, это, естественно, благодаря слаженной работе всех наших подразделений, коим и мое подразделение также является. Мы реализовываем те задачи через современные инструменты для, в первую очередь, кого? Наших клиентов, наших сотрудников. И вот мы же это не делаем технологии ради технологии.
10: Ну,
16: что вот мы там какой-то внедрили какой-нибудь процесс-майнинг, да, или еще что-то. Это же всегда для чего-то. А одним из ключевых направлений было это создание, естественно, правильного клиентского сервиса. Это SLA, так называемые, это сроки доставки. Когда мы обещаем, мы должны выполнить. Если посылку отправили, мы должны ее доставить в тот срок, который есть. А что для этого нужно? Ведь, представляете, я вот до этого начал говорить, что порядка 40 тысяч населенных пунктов. Чтобы отправить от какой-нибудь от Москвы, да, где мы сейчас находимся, до другого населенного пункта за Уралом, а это не просто какой-то один маршрут. Там десятки тысяч вариантов о том, как он может пройти через цепочку. И раньше, ну, действительно, как я там называю, было такое интуитивное управление на уровне правильных экспертных знаний. Да? Человек понимал, как это сделать, отвечал за какой-то кусок. Но когда у тебя такая масштабная сеть, а руками это уже сделать невозможно. И, ну, да, все равно, что есть калькулятор. Есть, раньше нас учили там в столбик умножать, делить. Можно продолжать умножать, делить столбик, и действительно это развивает нас. Но при наличии других инструментов, да, это такое следующее развитие современной технологии, это такой современный калькулятор. А мы его обязаны применять. И здесь возможности человека расширяются просто кратно. И когда у тебя сотни людей занимаются маршрутами, построением, их достаточно сложно связать в единое целое. Это мультимодальная логистика. Это вот мы говорим, там, земля, почта, это что-то такое. Да? Но это и авиа, это и ЖД, это мультимодальная логистика, это собственный аутсорсинговый транспорт. И это, на самом деле, одна из сложнейших технологических задач о том, каким образом образом выстроить эту цепочку маршрутов наиболее оптимально с правильной себестоимостью, правильным исполнением сроков и не перелимитить, да, вот тот же самый бюджет, количество людей. Поэтому вот эту задачу мы решаем и к чему это приводит. Ну, то есть на текущий момент, когда там... Я приходил, да, говорю, а что это там посылка куда-то из Москвы в Воронеж дошла через Владивосток?
10: Да. Да,
16: ну, такое тоже бывало, естественно. Но на текущий момент это кратно минимизировано. Посылка уже идет с тем маршрутом, который мы просчитали. Более 2/3 на текущий момент уже маршрутов делаются действительно с использованием искусственного интеллекта. Мы недавно завершили проект со Сколково инновационный, который позволяет моделировать маршруты, то есть создали новое решение, которое может быть применено и не только в почте, а в любых других логистических задачах. И это позволяет действительно почувствовать по факту. Мы видим в наших метриках, что качество доставки, сроки, то есть наши, например, сроки, которые мы даже говорим, мы на 23% их снизили за этот период, мы уменьшили, мы продолжаем двигаться в этом направлении. Это уровень клиентского сервиса, регулярные замеры того, как люди нас видят. И люди нас оценивают достаточно высоко. И это важно. Важно делать, видеть то, как это работает. На самом деле это такое классное удовольствие даже.
10: Я понимаю, что
16: ты что-то делаешь,
10: говорите.
16: И получаешь результат, который виден людям, виден вокруг, и получаешь обратную связь об этом.
10: А если в почте такие технологии, которые полностью заменили ручной труд, ну и вообще вот сейчас часто разговоры не только у почтовиков, но в принципе не заменит ли обычного сотрудника почты когда-нибудь искусственный интеллект?
16: А что такое? Да? Вот знаете, недавно совсем можно было посмотреть 100 или 50 лет назад, да, книги фантастов о том, какие технологии будут. И существенная часть этой технологии, она уже реализовалась.
10: Так.
16: И искусственный интеллект, и роботы, и в космос полетели, и дальше там галактические-то перелеты могут быть. Но пока телепорты не изобрели. Да, и, наверное, может, когда его изобретут, мы будем говорить о какой-то полной замене. Сейчас, естественно, это гибридная работа. Там, где рутинная операция, которая не предоставляет какой-то ценности. Вот мы там что-то умножили в Excel или еще где-то сделали, считали маршрут. Зачем человеку тратить на это время, а с учетом дефицита действительно сотрудников и у нас в стране везде, то мы можем людей применить на что-то более полезное и ценное. А не нужно рутинную работу автоматизировать. И здесь я бы говорил о таком гибридном подходе, когда мы совмещаем и современные технологии. Искусственный интеллект – это лишь одна из технологий, это способ какой-либо реализации, какой-то автоматизации или еще, да, мы говорим о нем, да, когда там генерирование или еще. Я его воспринимаю как просто один из инструментов, да, действительно, который какую-то революцию несет, да, то есть я сейчас считаю новый этап технологического развития, мы прям находимся в нем, и через год, через два мы увидим совершенно другой мир, а у нас в части нашей эффективности. Поэтому человек с этой технологией, он просто становится сильнее, умнее, быстрее, точнее. И в данном случае мы, естественно, говорим о таком общем подходе. С другой стороны, что человек, точнее, искусственный интеллект не заменит, да, человечность,
10: доброту. Это 100%.
16: Да, вот это вот вообще эмоции, вот это вот состояние, да, такое близкое, вот на это лучше направить усилия нас и других, а рутинную работу неинтересную мы лучше отдадим бездушным машинам.
10: А на одной из конференций вы рассказывали, что следующим шагом в развитии компании станет логистика 5.0 на базе искусственного интеллекта, аналитики на базе облачной инфраструктуры, когда участие человека будет минимизировано. А если говорить на человеческом языке пользователя, клиента почты, что это для нас будет значить?
16: Да, можно называть и 5.0, наверное, будет и 12.0, да, или 1. Дело, конечно, не в цифрах, а в подходе. Попробую объяснить. Я уже начинал в начале нашего разговора говорить о таком управлении на основе интуиции. Да? Угу. Есть интуиция, потом какая-то аналитика, управление на основе данных. И вот мы сейчас находимся на том этапе, когда мы уже управляем на основе информации, которая поступает из множества источников, из наших информационных систем, которые мы расширили, для того, чтобы понять вообще, где мы находимся, как это оптимизировать, как выстраивать цепочки. А следующий этап, после того, как мы понимаем, как это работает, это уже переход к автономному управлению, Zero Touch концепция, да, то есть минимум касаний. Это в продолжение моего предыдущего диалога, да, там, ощущение в том, что мы должны давать машине возможность принятия решений, которые абсолютно детерминированы. Что это означает?
10: Да, да.
16: Да, да, я ухожу там немного в технику. Это означает, что если, к примеру, да, вот у нас есть сортировочный центр, в сортировочном центре какая-то проблематика возникла, да, ну, задержки, ну, все, вот посылки копятся.
10: Так, ясно.
16: Да? Что делает человек? Да, мы, менеджмент, он заходит, смотрит, так, полный ли штат, да, соответственно, а какая выработка на человека, какая производительность, да, как организована работа, как выстроены потоки временные по времени, да, и, исходя из этого, уже принимает решение, если это, то сделай это, если это, то сделай это. Вот подобные решения мы хотим передать на машину. Это подход к автономному управлению, который просто позволяет быстрее нам работать.
10: Я вам желаю удачи, я вас поздравляю с праздником и благодарю, что нашли время и пришли к нам в студию заместителя генерального директора Дмитрий Чудинов. Спасибо вам большое.
16: Спасибо вам большое. Хорошего дня.
2: День Российской почты. Объединяем людей. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
17: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
18: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О важном.
18: Важнейшая задача – сохранение и модернизация атомного подводного флота как основы морского ядерного сдерживания. Об этом в большом интервью КПРУ накануне 75-летия сообщил помощник российского лидера и председатель морской коллегии Николай Патрушев. По его словам, речь идет и о развитии военной и гражданской инфраструктуры в Арктике, об укреплении системы береговой обороны и береговой охраны на всех акваториях, о создании полноценной группировки безэкипажных надводных и подводных аппаратов. Также важно развертывание собственной системы морской разведки и целеуказания на базе спутниковой группировки. сообщение с пометкой «Срочно» от МИДа. Россия сожалеет, что антироссийские высказывания председателя Рады, сделанные в Белграде, не получили должной реакции со стороны Сербии. Подробности в следующих выпусках.
2: О Ближнем Востоке.
18: Верховный лидер Ирана Мадштаба Хаменеи поклялся, что Тегеран отомстит за смерть погибшего Али Хаменеи и других иранцев, которые стали жертвами американо-израильских ударов. Прощание с Али Хаменеи, который погиб 28 февраля, началось в Тегеране 3 июля. Погребение погибшего верховного лидера прошло 9 июля в его родном Мешхеде. Журналистов «Нью-Йорк Таймс» вызвали на допросы после публикации о проблемах с безопасностью самолета Дональда Трампа. Речь идет о новом президентском самолете Air Force One, подаренном Катаром. Газета назвала действия властей попыткой запугать прессу и подорвать гарантии свободы слова, закрепленные первой поправкой к Конституции США.
2: О происшествии.
18: В Китае около 1000 змей уползли из фермы из-за наводнения и разрушения плотины. Среди сбежавших – ядовитые королевские кобры. От укуса змеи уже скончалась одна женщина. Сейчас улицы города буквально кишат змеями, которые перемещаются по затопленным дорогам. Местные власти уже закупили противоядие и выпустили инструктаж о поведении при встрече со змеей. А москвичей массово атакуют чайки. Их популяция в регионе резко выросла, пишет телеграм-канал 112. Птицы шумят, нападают на людей и все чаще появляются даже в центре города. Орнитологи отмечают, что за 20 лет численность чаек в столице и области увеличилась в 6 раз. Причина, вероятно, в обилии еды и успешной адаптации к городской среде.
2: Обо всем.
18: Норма употребления черешни в день для здорового человека составляет 300-400 граммов. Это сообщили в Роскачестве. Ягоды следует есть по одной штучке. Лучше всего это делать через 30-40 минут после основного приема пищи. И о погоде. В эти минуты в российской столице 26 градусов выше нуля. Возможно, гроза и град. В городе действует желтый уровень погодной опасности. Завтра будет плюс 20-21 градус. И дождь с грозой, обещают синоптики. На этом пока все. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
2: День российской почты. Меняемся, чтобы стать ближе.
10: Итак, День российской почты. Почта России сегодня – это один из крупнейших работодателей страны. 200 тысяч сотрудников, 38 тысяч отделений. Это просто сухие цифры. А теперь о главных изменениях, главных цифрах. Цифра первая – 10 миллионов человек ежемесячно пользуются мобильным приложением почты. Там можно не только отследить посылку, но и купить лотерейный билет, подписаться на газету или даже забронировать гостиницу. Вот у меня, например, есть приложение «Почта России». Цифра вторая. 200 тысяч предпринимателей выбрали почту как партнера. Им доступна уникальная акция «Отправка по всей стране» всего за 85 рублей. А заключить договор теперь можно за 15 минут, не выходя из офиса вообще. Цифра третья. В этом году ко дню почты наградили 8 тысяч сотрудников. От операторов до водителей, которые под обстрелами доставляют гуманитарку в зоне специальной военной операции. Но, по сути, компания прошла путь от почтового ящика до цифровой экосистемы. Но главной ценностью остались люди, те, кто связывает историю нашей большой страны. И у нас в студии человек, который все знает о почтовой кибербезопасности. Руководитель дирекции информационной безопасности Роман Шапир. Роман, здравствуйте, с праздником, добро пожаловать.
19: Да, Маш, добрый день. Конечно, поближе я в первую очередь хотел бы поздравить всех наших коллег, всех, кто работает в Почте России, всех, кто пользуется услугами Почты России, с праздником Днем Российской Почты. Хотел бы им в первую очередь пожелать стабильности, ну а так как мы говорим про информационную безопасность, еще и надежности и веры в то, что у нас все будет действительно защищено.
10: А, знаете, у меня такой вопрос. Вот у кибербезопасников сегодня вообще, в принципе, много работы. А с какими угрозами, что угрожает Почте России? С какими угрозами кибербезопасности сталкивается Почта России? Может быть, есть какая-то особенная почтовая специфика?
19: Мария, вы знаете, говорить об особенностях почтовой безопасности – это примерно как говорить об особенностях болезни у человека. Угу. Ведь мы все, по сути дела, с вами одинаковые. Мы имеем две ноги, две руки и одну голову. И у нас могут болеть и эта нога, и эта голова.
10: Так.
19: Поэтому, если мы говорим про угрозы, которые есть у организации, конечно же, они всех, в принципе, одинаковые. Но есть, как всегда, особенности. Мы с вами уже слышали и не раз от наших коллег, что у нас есть огромнейшая территория, огромное число пользователей. А вот теперь представьте, что вам нужно защитить не только ваше здание, не только ваш дом, не только вашу квартиру, но еще и защитить вашу квартиру, которая находится в месте, до которого вы не доберетесь никак, кроме одного раза в год на лодке. А там ведь тоже есть услуги связи, почтовой связи. Там же есть тоже люди, которые обеспечивают получение пенсии. И мы все при этом должны помнить, что они должны ее получить вовремя, потому что мы несем социальную функцию. Самая главная наша ответственность для Почты России, для безопасности – это наши клиенты. Мы искренне верим и делаем все именно для того, чтобы у них все было своевременно, так, как мы обещали. Ведь информационная безопасность и кибербезопасность – это не то, что мы привыкли считать традиционной безопасностью. То есть это не двери, вот эти вот замки. Угу. Это, конечно, тоже важно. Но самое главное, чтобы мы получили те услуги, к которым мы привыкли, в срок. Вы посмотрите, ведь мы живем в эпоху, когда ради безопасности мы теряем сотовую связь. Но мы получаем доступ к тем белым спискам, к тем социально значимым функциям, которые мы должны получать всегда. И Почта России точно такой же элемент социально значимой функции населения. Потому что бабушка, не получившая пенсию, человек, не получивший своевременно посылку, это, конечно же, проблема. Доставка. Это огромная, гигантская боль для всех нас. Посмотрите на логистические склады. Ведь если логистический склад встанет, это не просто выгнать людей, которые начнут сортировать посылки руками. Совсем не то же самое. Не та скорость, не та оперативность. И это все тоже надо защищать. А посмотрите, вы сами сказали про мобильное приложение. Угу. Ведь если мобильное приложение пропадет у людей, вы не получите ни информирования о своей посылке вовремя, не забронируете ту же самую гостиницу, которую вы тоже привыкли делать через мобильное приложение Почты России. Не увидите, где ваш груз находится. И это нарушение той самой парадигмы информационной безопасности, которая называется доступность. Мы тоже отвечаем за ее обеспечение.
10: А как почта справляется со всем этим?
19: Вы знаете, вот здесь действительно количество нюансов, которые всплывают, просто невероятно большое. Потому что совершенно не то же самое, когда у вас есть там закрытый контур, где вы доблестно охраняете его периметр, а у вас есть абсолютно гигантская распределенная сеть связи, которая живет сама по себе. Потому что одновременно присутствовать в 11-часовых поясах крайне сложно. У нас есть международный обмен, мы работаем с огромным числом организаций. Вы посмотрите на сегодняшние тренды в области кибербезопасности, мировые, не только про Российскую Федерацию говорим. Англия. Простой завода Jaguar из-за кибератаки повлек за собой отчет об уменьшении ВВП как один из элементов. Посмотрите на Японию. Завод Asahi потерял огромное число денежных средств из-за простой в результате кибератаки. А теперь посмотрите на Почту России. Кажется, что количество денег, которое должна тратить Почта России на кибербезопасность, несоизмеримо с заводом целым Jaguar. Но по факту наша задача, наоборот, заключается в том, чтобы сделать это максимально эффективно. И мы к этому прилагаем максимальное число усилий. Ведь если мы просто будем говорить про кибербезопасность как обычную, скучную, какой-то элемент IT-информации, инфраструктуры, никогда мы не получим должного эффекта. Наша задача придумывать, как максимально переиспользовать все доступные нам силы, средства и возможности для того, чтобы получить результат. Вот посмотрите, если мы приведем сравнение с медициной, все знают, что нужно мыть руки, правильно?
10: Да.
19: Кто всегда моет руки? Ведь есть те, кто этого не делает. Посмотрите на другую аналогию, на дорожное движение. Все знают, что есть правила дорожного движения, но всегда есть люди, которые их нарушают. Мы живем в мире, и Почта России – это большой, крупный работодатель. У нас 200 тысяч человек. У нас везде есть люди, и мы везде должны учитывать особенности их работы. Мы должны строить информационную безопасность таким образом, чтобы даже наша бабушка в отделении почтовой связи, которая выдает посылки, что-то знала об информационной безопасности. И посмотрите...
10: А зачем ей это знать? Я вот никак
19: прекрасно.
10: Не пойму.
19: Смотрите, да. Я абсолютно понимаю. Вот вопрос, который мы с вами обсуждали до эфира. Что же защищать в почте?
10: Вот, да-да-да. Вы не ответили еще на мой первый вопрос.
19: Прекрасный вопрос. Это действительно очень интересно. Посмотрите, Почта России обладает персональными данными более 100 миллионов клиентов.
10: Ух ты.
19: Так. Более 100. Это не только жители Российской Федерации. Угу. И вы представляете, что будет, если вся масса этих данных, особенно социально незащищенных слоев населения, попадет в руки злоумышленников. Это же гигантский способ для мошеннических действий. Вы, наверное, может быть, сами сталкивались. Почта России... Мы привезли вам посылку, срочно сообщите
10: да,
19: код.
10: Да, конечно, конечно.
19: Мошенники активно пользуются этим. Я еще раз обращаю внимание всех наших радиослушателей о том, что Почта России никогда не звонит, никогда не просит сообщить никакие коды по телефону. И это очень важно. защищать информацию. Это же не только потеря. А представляете, какое количество данных о грузах? Представляете, какое количество данных об отправлениях есть у нас? Иногда люди, если вы посмотрите, особенно на кейсы, когда была потеряна информация о логистике, переживают, что кто-то даже узнал, кому они что-то отправляют. А не забывайте про почтовые переводы. Это же деньги, мы можем просто оставить людей без денег. Особенно это в удаленных районах. Вы посмотрите, зачастую Почта России, отделение почтовой связи, мы сегодня об этом тоже уже слышали в эфире, это точка притяжения, которая обеспечивает жизнь небольшого населенного пункта. Тогда приходят люди, и тогда даже пообщаться. Это не районная поликлиника, это отделение почтовой связи. И не обеспечить им выплату пенсии, отдать данные о том, когда у человека будет пенсия, это тоже создание проблемы для него. Представляете, если каждый злоумышленник будет точно знать, что конкретная бабушка или конкретный дедушка получает пенсию в таком-то отделении почтовой связи в такое-то время.
10: Ну, да.
19: Это ведь предпосылка для
10: совершение
19: того, чтобы его встретить.
10: Совершение преступления, да, я понимаю, о чем речь, понимаю.
19: Поэтому охранять данные – это не просто сохранять и обеспечить их конфиденциальность. Не забывайте, что Почта России – это еще и стратегическое предприятие. Ведь какое количество военнослужащих получает посылки по Почте России.
10: Угу.
19: Мы уже сегодня тоже говорили с вами о том, что у нас есть социальная функция по передаче почтовых отправлений в населенные пункты, которые находятся рядом с зоной специальной военной операции.
10: Но не зря же говорят, знаете, первое, что надо охранять – вокзал, почту.
19: Почта, телеграф, телефон.
10: Да, хотел сказать радио, ну тут телеграф.
19: Радио, на самом деле, это тоже важно.
10: Нет, все правильно, конечно же. Вот это же просто расхожая фраза, в смысл, который мы зачастую не вдумываемся, а просто вот она уже даже анекдотичными местами стала. Но это не просто так, это исторически сложилось, это проверено историей и так далее. Вы меня однозначно, конечно же, убедили. А мне еще очень интересно, какие вызовы, вот конкретно на сегодняшний день вы уже сказали, да, а какие-то есть вот промежуточные итоги того, что, вот знаете, мы вот сделали раз, сделали два, и вот можно об этом отчитаться. Ну, не секретное, конечно, если это.
19: Мария, ну давайте по-честному.
10: Да.
19: Любой руководитель информационной безопасности никогда никому не будет рассказывать о том, что они сделали раз, сделали два, и у них все хорошо.
10: Да.
19: Знаете почему?
10: Почему?
19: Потому что если вы посмотрите на тренды и на мировых лидеров, которые вкладывают огромное количество денежных средств в обеспечение информационной безопасности, а потом сравните с инцидентами информационной безопасности, которые у них случались, вы увидите, что и у самых лучших случаются какие-то проблемы. Потому что говорить, что мы что-то закончили, конечно, не приходится.
10: Ну, да.
19: Но посмотрите на это с другой стороны. 2021 год. Информация об инциденте в Почте России. Да, это действительно была проблема не у Почты России, у подрядной организации. Но это не отменяет того факта, что мы упоминаемся как организация, связанная с инцидентом. И с 2021 года, особенно после прихода команды Михаила Юрьевича Волкова, к информационной безопасности уделяется повышенное внимание.
10: Роман, я вас прерву, но мы продолжим про кибербезопасность. Буквально через несколько мгновений, друзья, у нас в гостях руководитель дирекции информационной безопасности Почты России Роман Шапира.
2: День Российской Почты. Объединяем людей. Ясно, Клара.
20: Громче звук, ярче экран, больше попкорна. Луки Парк Синема в семейном центре «Атмосфера» дарит вам лучшие кинопремьеры сезона. От эпичных блокбастеров до уютных семейных фильмов. Мягкие кресла, кристальный звук. Все, чтобы вы погрузились в магию кино с головой. Покупайте билеты на сайте «Синема Луки Парк» и приходите с семьей или друзьями в семейный центр «Атмосфера» на Краснофлотской набережной, дом 1.
21: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
1: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Комсомольской правде 100 лет. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. День Российской почты. Меняемся, чтобы стать ближе.
10: У нас в студии человек, с которым мы тоже продолжаем отмечать День Российской почты, Роман Шапира, руководитель дирекции информационной безопасности. Я бы хотела, чтобы мы продолжили разговор про кибербезопасность. Вы еще ничего не рассказали нам про масштабный проект «Результативная кибербезопасность». Но, ну, как-то к нему надо подойти. Что это такое результативная кибербезопасность? Как? Какие-то там итоги? Ну, не знаю, рассказывайте. А то я иду как по тонкому льду, вдруг выпытаю военную тайну.
19: Не, Мария, вы абсолютно правы, и мы не единожды уже про этот проект рассказывали. Это как раз вот о том, что мы сделали. Ведь для того, чтобы обеспечить информационную безопасность всего того объема данных, которые мы с вами уже обсудили, и на той огромной территории, которую мы обсудили, ни одного похожего по одномоментной реализации проекта просто в России не существовало. Да, у нас есть большие, крупные организации. Это Российские железные дороги, это Сбербанк, это большие коммерческие организации с разветвленной сетью. Например, любой ритейлер, который расходится в разных городах и регионах Российской Федерации. Но одновременно построить кибербез на такой огромной территории не делали вообще в стране ни разу. И опыта построения кибербеза на такой масштабной территории, где есть практически все, что есть только в стране, тоже не было фактически ни у кого, ни одной организации.
10: Ну и как вы к этому подошли-то? Мне кажется, это вообще, знаете, объятие необъятное.
19: Все так. Мы честно решили, что Почта России должна выступить в роли той организации, которая объединит не только клиентов, но и всех компаний, которые обеспечивают кибербез на территории Российской Федерации. Мы честно позвали лучших представителей, лидеров рынка для открытого участия в нашем проекте. Если позволите, это компания и Positive Technologies, и лаборатория Касперского, и Ростелеком в лице своего дочернего общества РТК Solar и Solar Security. Это уважаемые коллеги, которые обеспечивают объединение всех этих компаний.
10: Это компания, то есть это был такой мозговой штурм,
19: это
10: получается?
19: Это огромный мозговой штурм, где, на секундочку, мы задействовали больше 17 организаций единомоментно. И мы, как Почта России, нашли место и показали, что все эти компании могут работать для обеспечения одной задачи одновременно, не конкурируя друг с другом. Да, они конкуренты, но мы делаем общее дело. И мы попросим этих только одного. Ребят, помогите нам сделать это хорошо и максимально эффективно. И что такое результат? Ведь, по сути, как у нас происходит зачастую внедрение каких-то систем проектов? Мы что-то сделали, проверили, соответствует техническому заданию? Соответствует. Все, до свидания, вышли. А здесь мы пошли немножечко дальше и сказали, что, коллеги, мы с вами можем думать ровно как написано в техническом задании. Мы верим, что мы сделали все абсолютно правильно. Но нам необходимы промежуточные результаты. И мы позвали других ребят, таких же белых хакеров, поучаствовать в нашей
10: испытании. Я так и подумала, да, что провокаторов позвали официально.
19: И сказали, что это не просто какая-то активность, вот вы проведете классический пин-тест, тест на проникновение, попробуйте взломать, а вы попробуете нас сломать, а мы одновременно попробуем защититься. И поставили перед компаниями, которые участвуют в этом проекте, не просто задачу защитить, но и доказать свой результат. Представьте себе такую ситуацию. Там, в течение достаточно длительного времени, полтора месяца, уважаемые коллеги, каждый день, ночь и все остальное пытаются достичь тех результатов, которые бы в реальной жизни повлекли за собой прям негативные последствия для работы всей Почты России, для клиентов Почты России.
10: Взломать вас пытаются на протяжении полутора месяцев.
19: Да, а мы точно так же вместе со всеми представителями вендоров не просто сидим на это, смотрим и радуемся, что ха-ха-ха, у нас у все них крепко, получилось. Да. А мы все принимаем все меры для того, чтобы их заблокировать.
10: Просто не просто за стенкой сидят, они отстреливаются.
19: Все так.
10: Да.
19: Если помните, там была старая детская игра «В зорницу».
10: Конечно, помню.
19: Вот там были и хорошие, и плохие.
10: Старая — это сейчас обидно прозвучало. Я в нее играла.
19: Да, я тоже был пионером. Поэтому фактически думаю, что как-то могло и к себе это адресовать. Но по факту мы сделали то же самое. Но в достаточно больших масштабах. И самое интересное, что все вендоры, все участвующие в этом... Команда штабных учений, как хотите назовите, действительно были заинтересованы. И мы построили форму оплаты таким образом, чтобы за вот это вот действо получала финансовое вознаграждение та команда, которая победила. То есть
10: в этой самой виртуальной зорнице цифровой. Ух ты, так у вас еще было еще и награждение.
19: Конечно, и более того, это было отдельным челленджем для нас, для того, чтобы сделать это все в соответствии с федеральным законом о закупочной деятельности. Угу. Мы же субъект 223-го федерального закона. Понятно. И как правильно это все прописать в договорных обязательствах, это была неимоверно сложная задача, даже, наверное, сложнее, чем объединить эти команды. И в течение полутора месяцев мы действительно в это играли. И вы представляете, мы нашли такое количество элементов, о которых мы могли не подумать.

0: Нет, наша задача была найти и довести состояние защищенности до того момента, пока мы не сможем их выбить из нашей инфраструктуры.
1: Вы и очень это... круто рассказываете. Вот, это же все циферки, да? Это циферки, циферки на экране. А нужно же все рассказать так вот, чтобы образы выстраивались так.
0: Ну, вот представьте себе, что ребята придумали там прям отдельный кейс, когда они пришли к нам в офис, сидели в офисе и пытались через, условно, там в столовую, через корпоративный Wi-Fi куда-то добраться и что-то сделать. А мои ребята, их нашли, смогли понять, где они находятся, найти по камерам, как они выглядят, и фактически побежать навстречу, чтобы мы сейчас их поймаем. А вот у меня же молодые мальчишки. Представляете, их задор, когда вот эти вот ребята, как помните, как в старом мультике советском, когда «А помнишь, как ты меня гонял?»
1: Да, право, да. Это волк.
0: И я уже их фактически ловил за руку, сказал: «Ребят, не надо, они делают то, за что когда их попросили сделать. Не надо вот физического насилия над личностью». И это было действительно очень интересно и познавательно. А самое главное, это не проект, который заканчивается. То есть мы его начали вот, там, не знаю, от 12 ноября 2024 года и 12 ноября 2025 закончили. Нет, это постоянно развивающийся проект. В этом была отдельная соль. Мы фактически будем в этом проекте жить 3 года. И каждый год ребята будут пытаться нам доказать, что все, что мы строили в течение года, было сделано зря. А мы будем каждый год пытаться им доказывать, что нет, не зря. И мы сильно постарались учесть все те уроки, которые мы выучили в ходе предыдущей верификации. И это абсолютно другой способ развития информационной безопасности. Не просто выполнение каких-то регуляторных требований. Мы с вами вначале обсуждали, что вот это вот федеральные законы. Для человека это звучит сухо и непонятно. Да. А когда ты видишь, как в прямом эфире, как у вас на радио, происходит какое-то негативное событие, реализуется какой-то страшный сценарий, ну, конечно, не как в гидростанциях, затопление города или что-то еще, но, поверьте, для Почты России остановка в оказании услуг связи, оказание в доставке писем в течение определенного времени действительно может быть фатально для населения. Потому что мы накопим такой объем грузов, что будем его очень долго потом доставлять.
1: Да, это я понимаю. А я бы хотела в финале нашей встречи, чтобы вы дали какие-то рекомендации, о которых уже даже несколько слов звучало. Вот когда сталкиваемся с мошенническими схемами, звонят от имени почты, вот, ну, как себя вести, что нужно? Делай раз, делай два, делай три.
0: Вы знаете, как это самое интересное, что все мошеннические действия всегда упираются в здравый смысл и логику. Каждый раз, когда мы слышим хоть что-то, что нам требует быстро, сейчас, немедленно сделать какое-то действие, это первый признак того, что нужно остановиться и ничего не делать. Угу. Второе, если вы вдруг хоть капельку сомневаетесь, положите трубку. Просто не дайте мошеннику шанс с собой поговорить. Поверьте, если это действительно правоохранительные органы, если это действительно отделение почтовой связи, вдруг каким-то чудным образом с вами связались, мы всегда найдем способ вас позвать к себе и поговорить. То же самое вам говорят все работники всех банков. Пожалуйста, никогда не делайте то, что у вас написано на экране, не делать. Если там написано «не сообщайте код», никакие другие предлоги для того, чтобы его сказать, не должны для вас работать. И, конечно, поговорите со своими бабушками, дедушками. Они иногда здраво, помня свою молодость, о том, что никто никогда по телефону не обманывал, верят всему,
1: да,
0: что им говорят.
1: Прав... И еще, друзья мои, если к вам приходит какое-то письмо из города, в котором вы никогда не бывали, и у вас там никого нету, и оно, как это сказать, наложено платежом, да, то тоже не обязательно его получать.
0: Вот. Всё так.
1: Это такая разводка, с которой я вот лично сталкивалась. И мне кажется, чем больше мы повторяем об этом, тем больше количество людей об этом знает. Но, с другой стороны, вот согласитесь, мошенники сегодня все изощреннее и изощреннее. Я думаю, вот на протяжении 3 лет, о которых вы говорили, даже те самые белые хакеры, они тоже чему-то научатся, они же тоже выходят на какой-то новый уровень. А вот где находить этот самый апгрейд? Куда нам выходить? Потому что злодеи, они выросли вот, в технологическом плане. Только у нас 30 секунд.
0: А вы знаете, на самом деле все очень просто. Виток развития и противостояния защиты и обороны, и нападений никогда не останавливается. И что бы мы с вами ни делали, наша задача просто быть умнее, быстрее и применять
1: тот
0: самый
1: впереди.
0: Здравый смысл.
1: Спасибо вам огромное. Друзья, еще раз с Днем Российской Почты. Я руководитель дирекции информации.

0: информационной безопасности Роман Шапира был у нас в студии.
1: День Российской почты. Объединяем людей. Реклама.
2: Читайте в еженедельном выпуске, как Киркоров украсит свой пентхаус за миллиард. Продукты, которые нельзя сочетать с таблетками. Можно ли заработать на вещах, купленных на барахолке? Газета в продаже с 8 июля.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог, специалист по информационным операциям Андрей Манойло о предотвращении украинских терактов в России.
4: Мы имеем дело с разведывательно-диверсионной работой противника, поставленной на очень высокий профессиональный уровень. Этот профессиональный уровень у них, вероятно, растет, но растет не такими темпами, чтобы следовало хвататься за голову и кричать о том, что все провало, клиент уезжает, гипс снимают. Просто они работают настоящим образом. Это серьезный, наглый, уверенный в своих силах противник, обеспеченный специалистами с соответствующим уровнем подготовки. Эти специалисты не лучше и не хуже наших, потому что у нас тоже достаточно профессионалов. То, что мы последние дни видим сообщения о пресеченных террористических актах, пресеченных на стадии подготовки, это как раз свидетельство очень эффективной работы нашей контрразведки. Но заодно и разведки по первой линии, которые тоже раскрытию подобного рода преступлений, готовящихся, содействуют. Вот. Поэтому на их профессионализм мы отвечаем нашим профессионализмом. У нас в этом отношении дела обстоят нисколько не хуже.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Из-за большего количества подкожного жира женщины хуже, чем мужчины, переносят высокую температуру. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
1: Эксклюзив.
5: Россия сегодня хорошо показывает себя в кораблестроении. Об этом в большом интервью КПРУ накануне 75-летия сообщил помощник российского лидера и председатель морской коллегии Николай Патрушев. По его словам, наши подводные лодки, фрегаты, корветы и малые ракетные корабли, корабли противоминной обороны не просто успешно решают задачи в боевых условиях, они интересны и нашим зарубежным партнерам.
1: О Ближнем Востоке.
5: США требуют от Ирана признать Ормузский пролив полностью открытым для судов не позднее субботы, пишет Axios. По данным портала, Вашингтон выдвинул требования напрямую и через посредников. Также от Тегерана требуют объявить об отказе от обстрела судов. Как сообщает CBS News, сегодня в Омане состоится встреча делегаций США и Ирана. В то же время, по данным саудовского телеканала Аль-Хадас, американо-иранские делегации проведут технические переговоры в Пакистане завтра.
1: О законах.
5: Госдума приняла закон о почтовой связи. Это знаменует переход Почты России от посткризисного восстановления к устойчивому росту, сообщил генеральный директор компании Михаил Волков. Сегодня она обеспечивает покрытие услугами всей территории страны, обслуживая 90 миллионов граждан. Почта России работает в удаленных регионах и обеспечивает доступность почтовых и социальных услуг для жителей приграничных территорий. За счет компании организована доставка гуманитарной помощи в Курскую и Белгородскую области. Почта бесплатно отправлено в зону СВО более миллиона посылок. Почта России снизила долг и убыток на 50%, повысила производительность труда, на 35% выросла средняя зарплата. Сегодня приоритеты для команды – занять лидирующие позиции в коммерческой логистике, модернизировать изношенную инфраструктуру, продолжить развитие современных востребованных услуг для населения, обеспечить дальнейший рост заработных плат.
1: Обо всем.
5: Средняя продолжительность жизни в России может вырасти до 81 года к 2036 году. Ожидается, что уже через 4 года этот показатель достигнет 78 лет. Об этом сообщил академик Российской академии наук Геннадий Онищенко. Ученый отметил, что ранее долголетие россиян удалось увеличить благодаря победе над опасными инфекциями и массовой вакцинации. При этом он подчеркнул, что здоровье граждан во многом зависит от их собственного образа жизни, правильного питания и физических нагрузок. И о погоде в эти минуты в российской столице плюс 25 градусов, возможно, гроза и град, завтра плюс 20-21 и дождь с грозой. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
1: День российской почты. Меняемся, чтобы стать ближе.
0: Друзья, здравствуйте! В эфире в социальных сетях радиостанции «Комсомольская правда» продолжается марафон в честь Дня российской почты. И мы, конечно, поздравляем с профессиональным праздником всех сотрудников почты, которые ежедневно выполняют свою работу. И прямо сейчас в эфире Яна Федорова, руководитель направления по внешним коммуникациям Почты России, которая отвечает за южные регионы, а также является хранителем почтового музея в Ростове-на-Дону. За более 14 лет работы в почте Яна стала амбассадором Почты России, проводит экскурсии, на разных мероприятиях рассказывает об истории почты, как работают почты и многих других особенностях. А в этом году также выпустила подкаст, который называется «Вам письмо». Яна, здравствуйте!
6: Всем добрый день!
0: Ну, как я понимаю, вы знаете о почте, кажется, все. И расскажите, пожалуйста, а какие атрибуты ассоциируются с почтой? Как работали почтовики? Как это менялось? Ну, давайте поговорим вот об этом. Многие просто из нас помнят запах почты, потому что раньше запечатывали в почтовых отделениях посылки, бандероли сургучом. И он имел определенный аромат. А что с ним сейчас, кстати?
6: Да, действительно, запах сургуча – это вот классический запах почтовых отделений. Ну, прежде чем сказать, что с ним сейчас, да, куда он пропал, давайте немного вернемся в историю. Я расскажу, откуда сургуч к нам пришел. Появился он в XVI веке. По одной из версий его придумали в Китае, по другой – в Индии. Но для нас это не важно. Важно, что он все-таки доехал до Европы. И практически сразу он стал очень популярным. Его использовали не только на почте для сохранности отправлений, но и в обычной жизни. Вот так, например, во Франции даже цвет сургуча мог уже нести какое-то послание. Например, красный — это был для деловых писем, белый — это было приглашение на свадьбу, шоколадный — приглашение на ужин или званый обед, и черный, к сожалению, на похороны. В России он тоже пришел практически так же быстро. И в советское время в каждом почтовом отделении существовала специальная кастрюлька, с которой начинался день почтовых работников. Нужно было прийти, включить, поставить сургуч разогреваться. Когда он уже разогревался, его наносили на посылки, бандероли с помощью деревянной ложки. И как только он опять чуть-чуть только начинал застывать, можно было поставить штемпель. Но шли времена, технологии менялись, и вот как раз-таки к 90-м, 2000-м годам на почте появились картонные коробки и специальные пластиковые пакеты. На такой упаковке сургуч стал держаться плохо. И, увы, он стал засорять современные сортировочные машины. Ну и содержание сургуча — это дело затратное, потому что в отделениях должна быть вытяжка, утилизировать отходы сургуча нужно было правильно. И еще, вот, наверное, все опытные почтовики сейчас вспомнят, улыбнутся, что у каждого на руках есть отметины ожоги от горячего сургуча.
0: Ох.
6: Поэтому... Да, на смену пришла новая современная упаковка, скотч, Сохранность также соблюдалась, но вот с сургучом пришло время попрощаться. Точно так же, как и с деревянными коробками и шпагатом. От шпагата тоже у некоторых почтовиков есть засечки на пальцах, когда перетягивали посылки и бандероли. Все это осталось в прошлом, но новые современные упаковки позволяют обеспечить ту же сохранность и безопасность.
0: Ну вот мы подобрались к бумаге. Почта — это, конечно, бумага, потому что первая ассоциация — это письмо, конверт. Понимаем, что многое, конечно же, цифровизовалось, об этом мы сегодня говорили, но а как поменялась работа почтовых сотрудников в отделениях? Расскажите, пожалуйста, об этом.
6: Да, работа с бумагой поменялась очень сильно. И тоже, чтобы сказать почему, я должна вернуться к истории. Действительно, было в советский период очень много бумажных бланков на получение, отправку, доверенность, были книги учета. Если к этому всему еще добавить количество письменной корреспонденции и газет, которые делались зачастую не из самой хорошей бумаги по качеству, то в отделениях было очень много пыли. Вот оно, казалось бы, где тот фактор, который вел еще тоже, в свою очередь, цифровизацию, я дам на помощь. Эта пыль оседала, она мешала, и появились специальные машины, обеспиливатели. Эти обеспиливатели стояли большие на сортировочных центрах магистральных, а в отделениях были миниатюрные версии. И вот эта вся самая пыль от некачественной бумаги, газет, писем, она оседала и делала воздух чистым. Но теперь и бумага изменилась по качеству, да, больше такой машины нам не нужно. И что интересно, еще есть один предмет, который тоже раньше стоял в отделениях и на сортировочных центрах, но теперь его нет. Это сушильные шкафы. Поскольку почтальон доставляет письма, пенсию в любую погоду, и в дождь, и в слякоть, и в снег, верхнюю одежду нужно просушить хорошенько.
0: Так. А сейчас разве у нас нет дождя и снега? Что поменялось?
6: Материал стал другой, более технологичная ткань, и такие сушильные шкафы нам уже не нужны. Но я знаю, что они сохранились на больших предприятиях, которые есть, но на почте и в почтовых отделениях уже их нет.
0: То есть форменная верхняя одежда, она выручает, она всепогодная.
6: Да.
0: Я не знала об этом, жутко интересно. Но еще раз, почта — это марки, это открытки. Их можно купить, конечно же, и сейчас, но интересно, раньше правда был спрос выше на марки и открытки? Как вообще это решалось?
6: Действительно, был спрос больше, да, филателисты, это было очень модно, это такое советское увлечение было очень большим. Поэтому марки продавались не только в почтовых отделениях, магазинах специализированных, но были тоже специальные автоматы механические для продажи марок и открыток. Я вот сегодня о технике такой уникальной все время рассказываю. Эти автоматы стояли в общественных туристических местах, и можно было за несколько копеек приобрести себе марку и открытку, тут же это все отправить и кого-то удивить таким приветом. Но, конечно, время идет, да, цифровые сервисы все меняют, и поэтому сейчас в общественных местах мы можем встретить такие автоматы по продаже воды, еды, а не марка и открыток. Но, тем не менее, их можно найти в почтовых музеях, в музеях советского быта и в некоторых филателистических магазинах такие автоматы еще есть.
0: Ну и, конечно же, в почтовых отделениях можно купить и марки, и открытки. Открытки, конечно, сейчас везде, но вот этот вот дух почты, я просто должна открыться, почему я так заинтересована и с горячим глазом для тех, кто не только нас слушает, но и смотрит видеотрансляцию. Я люблю почту. Почтовое отделение находится в моем доме. Я знаю всех работников. Со двора, куда привозят письма, мы здороваемся. У нас уже сложившиеся традиции. Это настолько тепло и приятно. И вообще нравится мне почему-то почта, потому что, наверное, это все-таки атрибут, который был со мной всегда, начиная с советского периода нашей страны и заканчивая сегодняшним днем. Вот мне захотелось такое признание сделать. Кстати, о почтовых атрибутах. А есть ли такой почтовый атрибут, который оказался неподвластен времени, технологиям? Ну, в общем, вот он как был, так и остался.
6: Есть такой предмет. Это сумка почтальона. Как и сам почтальон, в общем-то. Сумка почтальона – это на самом деле очень интересная вещь, потому что ее изобрели специально для профессии. Ну, изначально это была у первых, да, почтовиков, ямщиков, это сумка Калита. Она была не такой удобной, и вот тоже есть маленькая легенда, что муж приходит домой, говорит, ему неудобно. Жена придумала ему кожаный ремень пришить к этому мешку, и этот кожаный ремень уже через плечо.
0: Угу, по диагонали, да, вот, да, да, чтобы освободить руки и все распределить нагрузку. Извините, я просто очень активничаю.
6: Дополнили меня точно. И еще у такой сумки появился накидной карман, чтобы замочек тоже сохранялся, все письма и газеты от дождя и ветра и снега защищались. Конечно, время шло, почтовая сумка модернизировалась тоже, совершенствовалась, в ней появилось очень много кармашков под различные виды корреспонденции, чтобы тоже было удобно работать и на почтовом маршруте быстро все доставать и раздавать. Но что интересно, сумка почтальона понравилась в свое время еще и медикам, рабочим. Вот эта вот вся специфика, она им тоже в профессии пригодилась. Ну и еще кое-кто подглядел на нашу сумку почтальона. Это дизайнеры-модельеры. Они сделали такой модный атрибут сумка почтальона. Она тоже есть в ходу. Ее любят все, кому нужно очень много всего взять с собой, положить и быть красивым с таким большим набором вещей.
0: Яна, а правда, что внутри есть соответствующие разному типу корреспонденции кармашки? Ну, то есть ты должен, ну, не то, что должен, но вот письма сюда, там определенный формат, я даже не знаю, это верно, это правда?
6: Да, да, совершенно верно.
0: Они размерами отличаются,
6: удобно.
0: Эти кармашки?
6: Да, да.
0: Класс.
6: Для писем одного, для квитанции чуть поменьше, но для газет, журналов, понятно, самый большой отсек.
0: Друзья мои, ну что, от всей души благодарим. Такой экскурс в историю, так интересно. Я напоминаю всем, что сегодня в эфире радио «Комсомольская правда» идет марафон, посвященный Дню Российской Почты. И только что в нашем эфире была Яна Федорова, руководитель направления по внешним коммуникациям Почты России. Большое вам спасибо.
6: Большое спасибо вам. Всех с праздником.
1: День Российской Почты. Объединяем людей. Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
7: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно. День Российской Почты. Меняемся, чтобы стать ближе.
0: конкурс «Земский почтальон» – это еще одно доказательство того, что профессия почтальона на селе не теряет своей важности, наоборот, обретает новое признание. Вот его история и суть. Идея конкурса родилась не на пустом месте. В России уже много лет успешно работают программы «Земский учитель» и «Земский доктор». По их аналогии возникла необходимость поддержать и тех, кто ежедневно, в любую погоду, связывает отдаленные села и деревни с большим миром. Инициатором выступил сенатор Александр Двойных, и в 2025 году конкурс провели впервые. В 2025 лучшим земским почтальоном стала Зиля Романова из Башкортостана, а народным почтальоном Анна Кулешова из Ставропольского края. В 2026 конкурс прошел во второй раз, подтвердив статус ежегодного. Победительницей стала Ольга Калмыкова из Ставропольского края. С ней удалось пообщаться моему коллеге Юрию Кораблеву.
1: День Российской почты. Меняемся, чтобы стать ближе.
8: Сегодня в эфире и в социальных сетях радио «Комсомольская правда» проходит марафон в честь Дня Российской почты. И мы услышим голоса тех, кто в разных уголках страны, в маленьких населенных пунктах ежедневно доставляет письма до адресатов. Одна из них – победитель всероссийского конкурса «Земский почтальон» 2026 Ольга Калмыкова. Всероссийский конкурс «Земский почтальон» проводит Российское село, федеральный партийный проект «Единой России» при содействии Минцифры, Минсельхоза, Профсоюза работников связи России и федеральных операторов почтовой связи. В нем участвуют 86 регионов страны. В этом году более 3000 заявок подали почтальоны из населенных пунктов с численностью жителей до 50 тысяч человек. В финал конкурса вышло 86 человек. Очное итоговое состязание прошло 25 мая в Москве в рамках форума тружеников села. Вот что рассказывает о своей работе победитель всероссийского конкурса «Земский почтальон 2026» Ольга Калмыкова.
9: Работа почтальона, она во всех почтовых отделениях одинакова примерно. Мы приходим утром и ждем почтовую машину. Почтовая машина приезжает, мы грузим посылки, которые к нам пришли в отделение, на машину, а оттуда забираем входящую почту сюда, к нам в отделение. Потом приносим это все, разбираем, принимаем почту, то есть на компьютер садимся и начинаем обрабатывать письма, посылки, которые пришли к нам в почту, раскладывать их по полочкам, по организациям, перо газеты, сегодняшнюю какую-то корреспонденцию, письма или извещение на письма. И иду на свой участок, выдаю пенсию, кидаю письма. Почтальон на селе, конечно, это не просто вот машина для доставки пенсии или писем. Я, допустим, для многих пенсионеров, особенно одиноких, я являюсь единственной связью с внешним миром. Они спрашивают, как дела в селе, что случилось нового, или какая политика в стране сейчас, что происходит в стране. А некоторые пенсионеры, у которых есть родственники, они передают приветы своим знакомым давним, с которыми они работали, они спрашивают, как они, не болеют, здоровы ли. Некоторые, уже мало таких осталось, конечно, рассказывают даже истории о войне. С некоторыми пенсионерами я очень хорошо общаюсь, вообще прихожу ко всем с улыбкой, потому что я понимаю, что я, когда прихожу, они смотрят на меня и сразу понимают, что что-то не так, там, допустим, если я огорченная чем-то или расстроенная. И мне надо обязательно улыбаться. Они, во-первых, одинокие в основном. Ну, когда-то приезжают дети или внуки. А так, в основном, они дома одни. И если я буду их огорчать еще я, то как-то это будет очень им печально. Я, ну, такой радостный человек, улыбчивый. Я все время прихожу с добром, с улыбкой к людям. И они тоже отвечают мне. Со многими я, когда прощаюсь, я обнимаюсь, говорю «до свидания, до следующего раза». Я всегда как-то иду на работу с удовольствием. Некоторые пенсионеры, они даже звонят мне вот домой, особенно вот когда выиграла этот конкурс, они всем поздравляют, на улице останавливаются, обнимают, говорят, да ты ж наше солнышко, ты вот идешь, кажется, даже и пасмурный день, а ты как солнышко, идешь, улыбаешься, аж от тебя настроение поднимается. Я не только почтальон, я бываю психологом, бываю, разруливаю какие-то ситуации. Бывает, ну, что надо вот помочь, даже искупаться как-то. Это, конечно, не мое занятие совсем. Ну, понимаю, что человеку, ну, надо, приходится помогать. Почтальон, знаете, не только вот принес почту и ушел, А бывает такое, что дети уехали, внукам там не дозвонятся, и что-то принести надо, и что-то помочь надо. Ну и, конечно же, помогаешь, а куда деваться? Мы же все люди, мы все, тем более, в одном селе живем, мы друг друга знаем здесь. Как-то стараешься вникнуть, помочь. Вот, другой раз я рассказывала там на конкурсе, другой раз участковым работаю, кого-то поругать, кого-то приструнить, кого-то успокоить.
0: Народным почтальоном была признана также Татьяна Палина из Волгоградской области. Конкурс «Земский почтальон» за 2 года стал важной традицией. Он не просто выявляет лучших, он показывает всей стране, что труд почтальона – это не только доставка, это служение, полное тепла, заботы и настоящего человеческого подвига. Давайте послушаем, чем поделилась Татьяна.
1: День российской почты. Меняемся, чтобы стать ближе.
10: Я очень рада, что я стала победителем именно в этой номинации «Народный почтальон». Я прям, когда ехала на этот конкурс, прям хотелось мне быть именно народным почтальоном.
11: В нашей семье не только я одна работаю на Почте России. Моя родная старшая сестра тоже работает на почте начальником отделения связи, откуда я родом. Родная племянница тоже работает на почте начальником в соседнем селе. Племянница работает, моя коллега сейчас, почтальоном. Двоюродная сестра в соседнем районе тоже работает почтальоном. Ну, мы вот своими силами создали свою почтовую династию.
10: Меня поддержали большое количество людей, когда началось голосование. Вообще я на почте работаю давно, 23 года, поэтому коллег много, я знаю, еще как почтовиков уже, которые на пенсию вышли, поэтому меня много поддержало и коллеги. В одно время я работала не только почтальоном, сразу говорю, я 13 лет проработала начальником почты. Так как я народный почтальон, за меня голосовали, я воспользуюсь случаем и поблагодарю этих людей, которые отдали свои голоса. Конечно же, свою семью. Муж меня поддержал. Мои 3 дочери, взрослые дочери. Кстати, одна сегодня получает диплом в колледже. Ее однокурсники меня поддержали. Я выступаю много, делаю праздники. Культура меня поддержала. Много родственников, вы даже не представляете, по всей стране. Они у меня живут практически во всех регионах страны. Ростов, Пенза, Томск, Пермь, Надым, Москва, Чебоксары. Это много населенных пунктов. Они очень активно голосовали, включились в это. Наш именно Котельниковский район, вся Волгоградская область, все структуры, культурные работники, медицина, железнодорожники, учителя, простые жители нашего района и поселка, фермера, городская, сельская администрация, наш глава сельского нашего поселения очень меня поддержал. Фермера наши сложились, купили мне билет в Москву даже. Все были рады, отправляли меня. Даже по инициативе моей сестры, которая проживает в Петербурге, голосовал «Звездный городок». И в Москве я была первый раз. Эмоции, сами понимаете, зашкаливали. Я работаю на почте с 2003 года. Конечно же, всегда мне нравилось живое общение с людьми. Особенно знать, когда тебя ждут в каждом доме. Для многих жителей почтальон порой единственная ниточка с внешним миром. Для многих я тот человек, с которым можно и поговорить, поделиться новостями, мечтами, и даже получить помощь. В поселке почтальон – это и соцработник, и психолог, и фельдшер, у нас фельдшера нет, вот, и ветеринар, и бухгалтер, юрист, курьер, и даже, можно сказать, артист. Я с удовольствием помогаю с доставкой товара маломобильным гражданам нашим, жителям. Снимаю показания счетчиков, внесу оплату за коммуналку, приношу пенсии. Ну, это газеты, это, конечно же, всегда это наша работа. Ну и социальная, конечно, роль. Я рада, что меня в нашем поселке любят. Чем важен этот конкурс для почтальона? Почтальон вообще нужен, безусловно, на селе, правильно? И спасибо организаторам, что второй год они делают такой конкурс, именно «Земский почтальон». Я думаю, что благодаря этому конкурсу многие молодые люди будут выбирать работу на селе, потому что многие остаются и пусть работают на селе. Сам конкурс показал, насколько важна роль именно сельских почтальонов. И выразили благодарность нашей профессии. Мне понравилось очень общаться с другими почтальонами. Нас же было 80 с чем-то человек. Представляете, приехал, например, один почтальон с каждого региона. Мы когда ехали даже в Москву, некоторые присылали, у кого-то еще снег шел, а у кого-то уже жара была. Я хочу, конечно, чтобы молодежь шла. Хочу, чтобы оставались все, кто работает в почтовой отрасли, оставаться вежливыми, терпеливыми, уметь спокойно разъяснить ситуации, а в некоторых случаях и быть стрессоустойчивыми. В нашей профессии это немаловажно. А вообще желаю всем мира и добра.
1: День Российской почты. Объединяем людей. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
5: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «#125» и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «#125» и узнайте, как это сделать. «#125». Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Новости на радио «Комсомольская правда».
12: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
1: О спецоперации.
12: Сегодняшние удары подтвердили возможность вооруженных сил России гарантированно поражать любые цели на территории Украины. Это заявили в Минобороны нашей страны. Анализ применения высокоточного оружия подтверждает его способность преодолевать любые западные вооружения. Вооруженные силы России результативно наносят удары по портовым сооружениям Украины и судам, доставляющим вооружение ВСУ. Кроме того, в Минобороны сообщили, что Зеленский стянул практически все имеющиеся запасные западные комплексы ПВО в якобы наиболее защищенный Киев. Россия с сожалением констатирует, что антироссийские выпады председателя Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука в Белграде не получили должной реакции со стороны сербских организаторов. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она отметила, что Стефанчук, приглашенный на конференцию председателей парламентов стран-кандидатов ЕС, максимально злоупотребил площадкой, чтобы сделать русофобскую пропаганду стержневой темой мероприятия. Лицемерно выставляя Украину невинной жертвой, он обвинял Россию в порабощении Восточной Европы и отдельно прошелся по связям Москвы с Белградом. Компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX, поставляющая терминалы Starlink Украине, без которых она не смогла бы использовать свои беспилотники, передала 56 таких же терминалов Армении безвозмездно, якобы для нужд спасательных служб республики. Ранее КПРУ сообщил, что Еврокомиссия пообещала передать Армении 38 миллионов евро и открыть для нее свой рынок после того, как Ереван заговорил о выходе из ЕС.
13: О безопасности.
12: Перевод себе более 200 тысяч рублей по СБП может вызвать подозрение в мошенничестве, сообщили ТАСС в МВД. Среди признаков, по которым банки выявляют аферистов, ведомстве также назвали снятие денег в течение 24 часов после оформления кредита, смена номера телефона для авторизации в интернет-банке, нехарактерное поведение, непривычное время суток, нетипичная сумма или местонахождение банкомата.
13: О погоде.
12: Около 60% июльской нормы осадков выпадет на выходных в столичном регионе. По прогнозам синоптиков, сегодня ожидаются ливни, грозы и ветер с порывами до 20 метров в секунду. Местами возможен град. В столице похолодает. Ну а завтра в Москве плюс 20-21 градус и также возможен дождь с грозой. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 28 градусов, завтра такая же температура. Официальный курс доллара 76 рублей 66 копеек, евро стоит 87 рублей 67 копеек, курс юаня 11 рублей и 30 копеек. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
13: День Российской почты. Меняемся, чтобы стать ближе.
8: Друзья, здравствуйте! В эфире и в социальных сетях радио «Комсомольская правда» продолжается марафон в честь Дня Российской почты. Мы говорим о том, как растет, развивается и меняется одно из легендарных предприятий нашей страны. Почта России все активнее развивает сервисы для малого и среднего бизнеса. Сегодня с компанией работают более 200 тысяч предпринимателей, а за 2025 год они совершили 12 миллионов операций. Один из ключевых фокусов – цифровизация клиентского пути. Какие сервисы для малого и среднего бизнеса может предоставить современная почта? Как меняются B2B услуги Почты России? Какие решения уже востребованы предпринимателями? И о том, что будет дальше, сегодня в День Российской почты говорим об этом с Яной Шепелевой, руководителем дирекции по развитию массового, малого и среднего бизнеса Почты России. Яна, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
8: Мой первый вопрос. За какими услугами предприниматели приходят на почту? И действительно ли малые и средние предприятия составляют значительную часть ваших клиентов?
14: Это правда. У нас действительно активно пользуются нашими услугами больше 200 тысяч предпринимателей. И у нас, ровно так же, как и на рынке, предприниматели составляют больше 90% вот именно этого сегмента малого и среднего бизнеса. Каждый месяц к нам приходят еще дополнительно 3-4 тысячи новых клиентов и начинают активно пользоваться услугами. А чем же они у нас пользуются? Почта России доставляет все, начиная от информации и заканчивая крупными грузовыми отправлениями. Вот именно за этими услугами в большинстве случаев к нам и приходят предприниматели.
8: В одном из интервью вы сказали, что дали предпринимателям инструмент, который работает со скоростью их идей. О каком инструменте речь и как он работает?
14: Да, еще не так уж и давно для того, чтобы стать клиентом Почты России, нужно было заключать договор на бумаге. Причем на каждую услугу это был отдельный договор. Но мы для себя решили, что мы сделаем все, чтобы с нами было легко работать и нашим клиентам было легко стать. Поэтому мы разработали единую оферту, которая включает больше 120 услуг. И заключается она у нас путем присоединения на сайте. Это занимает не более 5 минут. Далее мы даем доступ в единый личный кабинет, из которого можно пользоваться всеми теми услугами, о которых я сказала ранее. Клиенты пополняют свой онлайн-баланс буквально мгновенно путем СБП и уже могут начинать совершать первое отправление.
8: В числе важных сервисов для предпринимателей – цифровая адаптация клиентов. Как она помогает предпринимателям?
14: Конечно, знакомство с новыми услугами, с новой компанией требует определенной сноровки, определенных навыков. Но мы сделали все, чтобы наши сервисы были интуитивно понятными. И поэтому еще до того, как вы станете клиентом Почты России, мы вам расскажем, что для этого нужно сделать. И постоянно будем сопровождать вас коммуникациями по первым трем шагам. Ну и, безусловно, наши менеджеры, которые в течение первых 60 минут вам позвонят с момента оставления заявки, они тоже вас подстрахуют, проконсультируют и расскажут, что делать дальше.
15: Насколько я знаю, вы ввели единую круглосуточную поддержку для предпринимателей. Расскажите подробнее.
14: Да, мы пришли к этому решению еще пару лет назад. У каждого менеджера был закрепленный портфель клиентов. И это было, с одной стороны, здорово, потому что каждый клиент знал своего менеджера по имени, в лицо. Но мы все люди, и иногда наши сотрудники хотят в отпуск, иногда так случается, что они болеют. И поэтому мы приняли для себя важное решение, что мы объединяем и централизовываем всю клиентскую поддержку юридических лиц фактически в одном месте. И теперь у нас действительно круглосуточная поддержка всех наших клиентов. Нам можно позвонить, нам можно написать, и мы обязательно ответим и решим ваши вопросы.
15: Вы расширяете сотрудничество с компаниями электронной торговли. Какие возможности эта работа создает для предпринимателей, ну и, конечно, обычных клиентов?
14: Мы, честно говоря, называем это заботой, потому что у предпринимателей достаточно хлопот по развитию своего бизнеса. Поэтому мы на себя берем часть их забот по доставке их товаров и услуг до конечного потребителя. Во-первых, мы даем технические решения, как, покупая товар на сайте у наших предпринимателей, он потом попадает в руки покупателей. Мы создаем специальные интеграционные решения для того, чтобы это было возможно, легко и удобно для покупателей. Ну и, безусловно, сопровождаем каждый этап. Можем забрать груз у покупателя, отвезти его на сортировочный центр, можем отвезти его в отделение для получения покупателям в удобное время, а можем и курьерской доставкой доставить прямо в руки покупателю. Поэтому весь цикл, который только потребуется нашим предпринимателям, он им, конечно, доступен.
15: Каким образом вы снимаете запросы с предпринимателей для того, чтобы в дальнейшем выстраивать стратегию трансформации цифровых сервисов Почты России?
14: Наши менеджеры каждый день общаются более чем с 2000 предпринимателей. Наша единая поддержка обрабатывает сотни вопросов. И, соответственно, мы анализируем всю ту обратную связь от предпринимателей, которую получаем. И она для нас является тем толчком для принятия решений по оптимизации каких-то процессов, улучшению клиентского пути, упрощению процедур, процессов, где-то изменение тарифной политики. Поэтому, конечно, именно вот такие централизованные каналы обратной связи позволяют нам не только слушать клиентов, но и слышать их.
15: Сегодня в праздничный день для каждого сотрудника и для каждого клиента Почты России, а это каждый житель нашей страны. Расскажите, что ждет цифровые сервисы Почты России и предпринимателей, которые выбирают Почту России как бизнес-партнера.
14: Да, мы тоже ждем этот праздник, очень его любим и рады, что с нами его разделяют и люди, и предприниматели, наши клиенты. Мы, конечно, постоянно развиваемся для того, чтобы поддерживать бизнес наших клиентов. Ну и, наверное, из того, что мы приготовили к празднику, это такие новинки, которые мы реализовали в личном кабинете для наших клиентов. Это возможность оцифровать всю корреспонденцию, которая приходит в адрес индивидуальных предпринимателей и компаний. Теперь к нам за письмами не нужно ходить в отделение. Вы можете в личном кабинете заказать услугу, мы ваше письмо возьмем, бережно распечатаем, оцифруем, и вы его получите в личном кабинете уже в формате PDF. Вторая услуга, она немножко отличается от наших классических услуг, но она тоже исключительно про развитие вашего бизнеса. Это продвижение вашего бизнеса. Предположим, вы фитнес-студия, которая планирует открытие очередной своей локации где-то в новом жилом комплексе. Вот как вам рассказать о себе? Как вам себя продвинуть, себя и свой сервис? мы вам в этом готовы помогать. И наша помощь заключается в том, что вы в личном кабинете можете загрузить формат листовки, в которой вы расскажете ваши ключевые преимущества для потенциальных клиентов. Мы ее распечатываем в том формате, который вам нужен, и разнесем ровно по тем адресам, которые вы на карте нам пометите. В ближайших планах у нас дополнить нашу функциональность личного кабинета еще одной услугой. Она тоже пользуется популярностью наших предпринимателей. Это подписка на газеты и журналы, согласитесь, да, бизнесу необходимо черпать новую информацию, быть в курсе законодательной базы, всех изменений, налоговых и так далее. Поэтому в ближайшее время в личном кабинете Почты Бизнес будет доступно оформление подписки на газеты и журналы для юридических лиц. Эта услуга доступна для физических лиц, и мы сейчас сделаем так, что она будет доступна и предпринимателям. Сейчас мы пилотируем ее на Москве. Пилот проходит достаточно успешно, и я очень рассчитываю, что в ближайшее время предприниматели всей страны смогут по достоинству оценить этот новый сервис. Ну и, наверное, да, что мне хотелось сказать в завершении. Сейчас у нас для новых клиентов действует специальная акция. Мы предлагаем услуги доставки за 85 рублей в любое направление. Это уникальное предложение на рынке. Поэтому приходите, мы вам будем очень рады.
15: Яна, почта – это не только, как я понимаю, сегодня доставка писем, да? Почта – это что-то большее. Вот Почта России – это что сегодня?
14: Почта России – это крупнейший логистический оператор. И для нас это является максимальным приоритетом – оказывать именно логистические услуги компаниям. Но, кстати, о письмах. Знаете ли вы, что больше половины наших писем – это не то привычное письмо в конверте, да,
15: с марочкой,
14: да, которую заботливо каждый из нас наклеивает на этот конверт. Совершенно нет. Это уже электронный документ, обладающий полной юридической значимостью, который не нужно приносить к нам в отделение. Этот документ доставляется через электронную почтовую систему до конечного получателя примерно за 3 минуты.
15: Но этим тоже занимается Почта России.
14: Да. Поэтому, когда мы говорим, что почта – это письмо, важно понимать, что это электронное письмо.
15: Спасибо, Яна. Я напомню, что сегодня, дорогие друзья, в эфире радио «Комсомольская правда» марафон, посвященный Дню Российской почты. И о современных цифровых сервисах для малого и среднего бизнеса в нашем эфире рассказывала Яна Шепелева, руководитель дирекции по развитию массового, малого и среднего бизнеса «Почта России». Спасибо.
13: День Российской почты. Объединяем людей. Сказано на радио.
16: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
17: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
18: Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
13: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? В среднем снежинки достигают земли примерно за час. Поэтому в новогоднюю ночь, после боя курантов, еще какое-то время падает прошлогодний снег. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет.
19: И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
20: День Российской почты. Меняемся, чтобы стать ближе.
0: Почта России сегодня – это один из крупнейших работодателей страны. Почти 200 тысяч сотрудников, 38 тысяч отделений. Ну а прямо сейчас генеральный директор Почты России Михаил Волков в нашем эфире с обращением ко всем коллегам и ко всем сотрудникам.
21: Россия – это тысячи километров и 11 часовых поясов. И, конечно, наша страна – это множество почтовых маршрутов, которые тянутся от Калининградских берегов до сопок Камчатки. И в центре них всегда стоит отделение почтовой связи. Неважно, на каком языке говорят в доме, когда в дверь стучится почтальон, границы стираются. Мы больше, чем связь и логистика. Мы объединяем огромную страну, разные регионы, разные культуры, но общая миссия и одна большая команда – команда почты. Дорогие друзья, сегодня мы отмечаем наш праздник – День Российской Почты. И этот год, год единства народов России, стал для нас особенным вдвойне. Ведь именно сотрудник почты ежедневно объединяет людей, регионы, помогая народам нашей страны быть ближе друг к другу. И именно в нашей команде, как в зеркале, отражается вся многонациональная Россия. И в каждом регионе мы бережно храним традиции. Говорим с нашими клиентами, партнерами на их родном языке. Это язык дружбы, уважения и искренней заботы. Чтобы связывать города и села, почта постоянно меняется. Наши умные сервисы круглосуточно помогают миллионам людей. Но за цифровизацией всегда стоит человек. Технологии функционируют благодаря вашему труду. В любых обстоятельствах вы обеспечиваете бесперебойную работу. Объединять людей – это наше призвание. Благодарю вас за преданность делу, за теплоту, которую вы дарите людям. С праздником, коллеги! С Днем Российской Почты!
0: Конкурс «Человек года» – это главное корпоративное событие Почты России, своеобразный профессиональный «Оскар», которым компания отмечает своих лучших сотрудников. Это не просто награждение, а способ показать, что основа почты – это люди, их труд, их поступки. Итак, в конкурсе 4 номинации, первая из них – «Почтовик с большим сердцем». В этом году победу в номинации «Почтовик с большим сердцем» одержал Виктор Александрович Найдин. Он посвятил работе на почте около 30 лет. Давайте послушаем, какими эмоциями он поделился после получения награды.
22: Работаю уже 39 лет. Работать начинал сначала на заводе, а потом заводы в 90-е годы развалились. Работал в детском клубе, хотел стать педагогом. Закончил институт педагогический физкультурным отделением. Очень хотел быть учителем физкультуры. Но 90-е годы немножко повлияли на положение дел. Родились двое детей, стало трое. И почта мне помогла в подработке сначала, а потом перешел официально, потому что там больше было зарплаты. И помогло выжить в эти сложные 90-е годы. И потом было связано также, почта была связана со спортом, проводились спартакиады, где очень хорошо я себя чувствовал, участвовал и с детишками. Ну и помогло, конечно, высшее образование, работать с людьми, с детьми. И с почтой связана работа с людьми, в помощи им, понять их душу, возможности, помощь оказать. Работа моя находится в частном секторе, который способствует и также помочь и даже по хозяйству, может, какие-то продукты, ну и побеседовать, лекарства какие-то помочь. В общем, люди ко мне очень хорошо относились, и я им чем мог, помогал душевно. Я благодарен этой работе, и она мне очень нравится. Работать с детьми, с людьми, с пожилыми людьми, с организациями, которые мне приносят большое удовольствие. Почта как бы сейчас вот меняется и в цифровом плане, но я думаю, остается все равно направление, как бы работа конкретно с людьми, пока она вот нужна людям, организациям. Мы стараемся в этом вопросе быть рядом с ними душой и телом и помогать, чем можем.
0: В этой номинации в этом году есть еще один победитель. Это Мицкан Елена Николаевна, сортировщик первого класса Благовещенского магистрального сортировочного центра Амурской области. Елена Николаевна – эксперт в своем деле, наставник для новых сотрудников. Помимо этого, она, как супруга священника, организовала воскресную школу в Поярково и занималась поддержкой детей-сирот, которые до сих пор обращаются к ней за советом.
2: Эмоции, конечно, зашкаливают, потому что это было очень для меня неожиданно. Вообще поездка сама для меня была неожиданная, когда руководство предложило мне поехать, но не сказали конкретно для чего, но я согласилась, потому что никогда не была в Москве. И, конечно, это, наверное, мечта любого человека, живущего в России. Я пришла на работу 4 года назад в тяжелом духовном состоянии. Я овдовела, и мне было очень тяжело. И, устроившись на Почту России, я обрела коллектив и руководство, и девочки-коллеги, которые меня окружают, они настолько родными стали. И мне это помогло пережить мою...

0: воды до 200 метров. Удар застал сотрудников отделения почты за привычной сортировкой писем. В один миг стены затряслись, посыпалась плитка, затрещали окна. В экстремальной ситуации операторы действовали хладнокровно. Заперли отделение, вывели людей на возвышенность. На следующий день после катастрофы команда вернулась на рабочие места. Люди работали без единой жалобы в условиях непрерывных авторшоков, которые прекратились лишь к началу 2026 года. Вот эта сплоченность и взаимовыручка – пример абсолютно мужества. В номинации «Команда года» победила команда Камчатского края. Светлана Петровна Белинская, начальник отделения почтовой связи Северо-Курильска.
1: Почта вообще всегда нужна и была, и будет. Почта, она, мне кажется, она никогда не пропадет и не иссякнет, так скажем. Почта как была, она так и будет. Мы ее будем развивать и работать также. Все делать для того, чтобы у нас работа была наша полезна людям и нам от людей была польза. Я поздравляю всех коллег, всей России с нашим профессиональным праздником. Хочется пожелать терпения и уважения друг к другу и клиентам, чтобы Почта России работала именно на благо клиентов.
0: Почта – это я. Эту награду получают мастера своего дела, которые всей своей жизнью доказывают преданность компании, ответственность и нацеленность на качество. В этом году в номинации «Почта – это я» победила Вера Ивановна Макеева, почтальон, и Чалковского почтамта Республики Мордовия, легенда Почты Мордовии. Ну и, наконец, главная награда – «Человек года». Ее вручают с 2019-го сотрудникам за самые значимые профессиональные достижения и поступки. Например, в 2023 году человеком года стала Надежда Шафикова, начальник почтового отделения на Камчатке. Во время извержения вулкана Шевелуч, когда поселок накрыло облаком пепла и не было электричества, она лично доставила пенсии и продукты одиноким пенсионерам, успокаивая их и беря на себя ответственность за их жизни. Также человеком года Почты России была признана Татьяна Николаевна Семчук, директор УФПС Брянской области. Возглавив управление в 2023-м, уже в 2025-м она встала у руля укрупненного филиала второй категории, который объединил под ее началом четыре региона – Брянскую, Белгородскую, Калужскую и Орловскую области. И несмотря на ежедневные акты агрессии, обстрелы из тяжелого вооружения, Татьяне Николаевне удалось полностью наладить работу всех подразделений.
2: Это очень почетная для меня награда. И я считаю, что это награда не лично моя, а награда всего коллектива УФПС Брянской области и кластера «Брянск», в котором трудятся коллективы, находящиеся на четырех территориях, четырех наших регионах – Брянской, Орловской, Калужской и Белгородских областей. Конечно, можно много, наверное, рассуждать, за что эта награда, но в данном случае сошлось несколько характеристик – это и высокие результаты, достигнутые по работе нашим коллективом, и сплоченная команда, и то, что два региона нашего кластера трудятся в непростых условиях. В Брянской и Белгородских областях введен режим КТО, желтый уровень террористической опасности. Большая часть наших сотрудников работает в тяжелых условиях приграничья. Каждый день они подвергают свою жизнь риску. И несмотря на это, выполняют свои обязанности хорошо, самоотверженно. И каждый день они приходят в каждый дом, где их ждут. В этот день мне хочется поздравить всех наших коллег, весь огромный коллектив Почты России. Я верю, что почта всегда была и будет, что все люди, которые трудятся на нашем предприятии, заслуживают такого же звания, как я. И каждый из них – герой и человек года. Коллеги, с праздником!
0: Эти награды не просто признание заслуг. Это повод сказать спасибо. Спасибо тем, кто каждый день доказывает, что почта – это не просто логистика. Это команда. Команда неравнодушных профессионалов, которые связывают нашу огромную страну.
3: День российской почты. Объединяем людей. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Реклама.
4: Эпштейн. Империя монстра. Книга журналиста «Комсомольской правды» Андрея Абрамова. Шокирующий роман расследования. Как бывший школьный учитель держал страхи лидеров на...

0: Его связи с разведками и миром криптовалют. Русский след в файлах Эпштейна. Что творилось на его острове. Странное самоубийство в камере и другие тайны. Ищите книгу «Эпштейн. Империя монстра» на shopkp.ru, маркетплейсах и в книжных магазинах. Реклама 18+.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В жаркий день в Париже Эйфелева башня становится выше. Башня построена из железа и при нагревании расширяется, в результате чего символ Франции вырастает на целых 17 сантиметров. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
3: Эксклюзив.
2: Важно твердо осознать, что без мощного военного и торгового флота Россия не сможет быть великой державой, не выживет в глобальной геополитической конкуренции. Об этом в большом интервью КП.ру накануне 75-летия сообщил помощник российского лидера и председатель морской коллегии Николай Патрушев. Он отметил, что если бы наша страна пошла по пути, который в 90-е годы нам навязывали сладкоголосые проповедники либерализма, и пустила бы весь советский флот на иголки, оставив только небольшие силы береговой обороны, то у нас бы уже не было ни Балтийского, ни Черноморского побережья, ни Арктики, сказал Патрушев. Загнали бы глубоко внутрь континента, отрезали от всего мира и в итоге бы расчленили нашу страну, отметил он.
3: О топливе.
2: Свободная продажа топлива в Крыму открылась сегодня на 99 автозаправочных станциях в различных районах, в том числе в крупных городах Симферополе, Ялте, Керчи, Евпатории и Феодосии. Это сообщает Министерство топлива и энергетики региона. В канале Министерства на платформе МАКС опубликован перечень АЗС, на которых топливо поступило в свободную продажу. Госдума приняла закон о почтовой связи. Это знаменует переход Почты России от посткризисного восстановления к устойчивому росту, сообщил генеральный директор компании Михаил Волков. Сегодня она обеспечивает покрытие услугами всей территории страны, обслуживая 90 миллионов граждан. Почта России работает в удаленных регионах и обеспечивает доступность почтовых и социальных услуг для жителей приграничных территорий. За счет компании организована доставка гуманитарной помощи в Курскую и Белгородскую области. Почта бесплатно отправлена в зону СВО более миллиона посылок. Почта России снизила долг и убыток, на 50% повысила производительность труда, на 35% выросла средняя зарплата. Сегодня приоритеты для команды – занять лидирующие позиции в коммерческой логистике, модернизировать изношенную инфраструктуру, продолжить развитие современных востребованных услуг для населения, обеспечить дальнейший рост заработных плат.
3: О спорте.
2: В программу Олимпиады 2030 добавили два новых вида спорта – фрирайд и синхронное фигурное катание. Фрирайд – это катание на горных лыжах или сноуборде вне подготовленных трасс. Синхронное фигурное катание – это когда на лед будут одновременно выходить 9 фигуристов. Игры пройдут во французских Альпах. И о погоде. В эти минуты в российской столице плюс 25 градусов, возможно, гроза и град. В городе действует желтый уровень погодной опасности. Завтра плюс 20-21 и дождь с грозой. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 28 градусов, завтра такая же температура. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
3: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
0: Повтор программы.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире «Комсомольская правда», программа «На чистую воду». С вами Михаил Рудаков. Надеюсь, меня слушают и слышат во всех городах нашей большой страны. Устраивайтесь поудобнее, потому что сегодня говорим о том, что касается каждого. О здоровье. Что может быть важнее? Когда мы здоровы, у нас хорошее настроение, мы полны сил, энергии. Мы летим, стремимся, успеваем. И мне хочется, чтобы вы были именно такими. Чтобы у вас были и силы, и энергия, и желание творить и жить на полную. Но давайте разбираться, что помогает нам это здоровье поддерживать. Что дает нам активное долголетие? Быть активным в любом возрасте. Я, кстати, ставлю между активностью и здоровьем знак равенства. Итак, поехали. Сразу к фактам. Изучением ионизированной воды занимаются давно, еще с середины 20 века. Настолько несколько научно-исследовательных институтов Советского Союза изучали, как такая вода воздействует на живые организмы. Кстати, проводили эксперименты на хлопке и поливали его ионизированной водой. И урожаи были значительно лучше, да, на тех полях, где использовали именно ионизированную воду. А что сегодня? Сегодня, например, водородную воду официально назначают при лечении сахарного диабета. Да? Да-да, в Японии. Она там включена в протоколы лечения даже при онкологии. Почему? Давайте по фактам. В 2008 году ученые доказали, что около всего 900 мл ионизированной воды в день. Сегодня, ну, это совсем немного. Вот просто представьте, 900 мл воды, это меньше литра, да? За 8 недель улучшает чувствительность к инсулину у 67% пациентов с преддиабетом. Водород, который появляется в воде после ионизации, нейтрализует свободные радикалы, главных виновников воспаления и старения. В 2007 году японский ученый Ругео Ото сделал следующее открытие. Молекулярный водород – единственный антиоксидант, который способен проникать в клетки и митохондрии и нейтрализовывать там самые опасные свободные радикалы. А в 2016 году Минздрав Японии официально одобрил водородную терапию для лечения метаболического синдрома. В Южной Корее, кстати, водородную воду используют для реабилитации после COVID-19, потому что водород снимает воспаление легких. И в России мы тоже идем этим путем. Министр здравоохранения Михаил Мурашко официально заявил о разработке российского аппарата для ингаляции молекулярным водородом. Так что ждем. А пока ждем, налаживаем питьевой режим. Пьем правильную воду. Почему правильную? Смотрите, если вы сейчас нальете себе стакан простой воды из-под крана, из фильтра, из бутылки, неважно, любую питьевую, которая легко доступна вам, и выпьете целый литр, скажем, пока будете слушать программу, то усвоится и пойдет на пользу организма всего одна столовая ложка, ну, одна-две. Представляете? А если вы эту же воду предварительно зальете в ионизатор либо в генератор водородной воды, проионизируете, все просто, как с чайника. Заливаете, включаете в розетку, нажимаете кнопку, через несколько минут прибор голосом говорит, ионизация окончена, готова вода в кувшине. Несколько минут, все просто. И вот если вы выпьете 1 литр ионизированной воды, усвоится ровно 1 литр. Весь литр воды пойдет на пользу. Проникнет в каждую клеточку, проникнет в митохондрии. И именно поэтому вы почувствуете прилив энергии. Научно доказано, друзья, доказано, передоказано. Я каждый день читаю, изучаю статьи, анализирую, общаюсь с коллегами, с врачами. И вот куда ни ткнись, везде вода. А если нет воды, все ломается. Помните, как писал в стихотворениях водовоз Василий Лебедев-Кумач? «Отдыхаем, воду пьем, заседаем, воду пьем. Пьют и звери, и скоты, и деревья, и цветы, даже мухи без воды и ни туда, и ни сюда». Вот, допустим, вы долго не пьете воду, появляется туман в голове, рассеянность. И вы такие думаете, ой, погода. Друзья, нет, не погода. Не погода внутри, внутри вас. Внутри вас болото. Везде нужно движение, в воде нужно движение. А когда вы не пьете воду, вода стоит и превращается в болото. А когда воды не хватает, мозг, он первый реагирует на обезвоживание. Мозг, кстати, о мозге, да, головные боли часто случаются именно из-за нехватки воды. И вот мой вам совет, если болит голова, в первую очередь попейте воды. Не тянитесь сразу за таблеткой, попейте воды. И я уверен, в большинстве случаев головная боль пройдет. Если туман в голове, трудно сосредоточиться, попейте воды и почувствуйте, как пелена с глаз спала. Но простой воды попьете, вряд ли это сработает. Еще раз, литр простой воды, одна столовая ложка усвоения, а ионизированной попьете, сразу прилив энергии и туман в голове уходит. И это отмечают все без исключения, даже самые заядлые скептики. кто хоть раз попробовал ионизированную воду, ведь все как один говорят об этом эффекте, потому что это не вопрос доверия, это чистая биохимия. А когда будете пить регулярно, получите еще больше. То именно. Давайте разберем, как такая вода работает, к примеру, при диабете второго типа. Диагноз в России, к сожалению, очень распространенный. И он, кстати, молодеет. Так вот, при диабете второго типа клетки, они глохнут, они перестают слышать команды инсулина, да, сам инсулин не чувствует. А ионизированная вода, она насыщена водородом, отрицательное ВП у нее, она антиоксидант, она работает здесь как чистильщик. Она снижает оксидативный стресс, а это главная причина инсулинорезистентности. Она уменьшает воспаление в сосудах, и риск осложнения падает. Кстати, она защищает и печень от жирового гепатоза, частого спутникового диабета, потому что повышает защиту клеток печени, гепатоцитов, и улучшает их способность обезвреживать токсины. У нас в России, в Воронежском медицинском институте имени Бурденко, написана большая работа, диссертация, вывод которой ионизированная вода обладает гепатопротекторными свойствами, помогает гепатоцитам, клеткам печени работать. Пьете ионизированную воду, уменьшается воспаление в сосудах, защищаете печень, снижаете сахар, а еще снижаете плохой холестерин ЛПНП, который падает на 15,5% за 8 недель без лекарств. Это итоги исследования 2008 года. Понимаете, сколько всего? Теперь история из жизни. Пришел на прием к врачу мужчина, назовем его Сергей Петрович, ему 54 года, диабет второго типа, стаж уже 8 лет. И вы знаете, что такое сахар 14 ммоль натощак? Это катастрофа. Плюс ко всему жуткая усталость, ноги гудели и отекали к вечеру так, что обувь становилась мала. Давление скакало. Врач, у которого он наблюдался, человек современный, уже знакомый с водородной терапией, не стал полностью изменять ему схему лечения. Таблетки остались те же. Так вот, но он добавил одно условие. Он сказал: Сергей Петрович, каждый день 1,5 литра водородной воды. Ни газировки, ни чая, именно воды, которую вы приготовите в ионизаторе. Мужчина, кстати, поначалу скептически отнесся, думал, что там вода может изменить. Но согласился. Прошло 4 месяца, он приходит на контрольный прием, и что вы думаете? Сахар натощак 6,5 ммоль. Давление стабилизировалось, там 130 на 80, отеков нет. Но самое главное, он сам говорит: доктор, я забыл, что такое эта тяжесть в ногах и энергии столько, сколько не было лет 10. Лечащий врач снизил дозу сахароснижающего препарата вдвое. И это, друзья, не магия, это биохимия. Водород не заменяет лечение, но усиливает его эффект и защищает от осложнений. А теперь посмотрите на это с экономической точки зрения. Я вижу, как все дорожает. Например, покупаю качественный растворимый кофе, он каждый месяц дороже. И с лекарствами то же самое. Посчитайте, сколько вы тратите на лекарства. А теперь подумайте. Вы один раз купили ионизатор, пьете ионизированную воду, и спустя время врач снижает вам дозировки. Вы меньше тратите на лекарства. Факт. Плюс ко всему, кислотная вода, которая получается в ионизаторе, полностью заменяет всевозможные антисептики. Кислотной водой прижигаем там герпес, ячмень на глазу, обрабатываем порезы, царапины. Готовится она в ионизаторе Aqualife одновременно со щелочной. Умываемся кислотной водой, смягчаем кожу, убираем сухость. Мужчины после бритья, мужики, обязательно кислотной водой пользуйтесь. Я хоть и не бреюсь, у меня борода растет. Точнее, я чуть-чуть бреюсь, но использую кислотную воду там, где брею. Так вот, она прекрасно помогает. Раньше у меня было раздражение, сейчас его нет. И все так отмечают, что кислотная вода, если у вас есть аллергия на вот эти все, на бритву, да, на опасную бритву, кислотная вода в помощь вам. От перхоти кислотная вода, грибок на ногтях, кислотная вода. Это факты, друзья, доказанные наукой и практикой большим количеством людей. И все это вы один раз купили ионизатор, да, и не ходите каждый день, месяц за этими средствами. Бытовая химия всегда под рукой. Кислотная вода ее заменяет, вот эту бытовую химию. Потому что она разрывает бактерии изнутри, обладает антибактериальным, антисептическими, антимикозными свойствами. А еще ионизатор готовит водородную воду, да, это тоже природный антиоксидант. Представляете, сколько чего вы получаете после одной покупки и сколько потом экономите? Да вы сами удивитесь. Я бытовую химию практически вообще не покупаю. Поэтому, друзья, вот это средство номер один. Кислотная вода везде. Попробуйте. У вас, кстати, тестовый период 90 дней. В течение 90 дней вы пользуетесь ионизатором, но в любой момент можете вернуть нам его. А мы вернем все деньги до копейки. И сегодня самое главное. 29 900 рублей за прибор, который готовит эти воды. Распродажа, ликвидация склада, ионизатор воды Aqualife Premium, который готовит ионизированную водородную, ионизированную щелочную, ионизированную кислотную воду. Поэтому звоните 8 800 505 0855. Оплата при получении, доставка бесплатная. Друзья, рисков ноль. Звоните прямо сейчас, потому что это только сегодня, последний день по этой цене осталось ограниченное количество. Звоните 8 800 505 0855. Для понимания, щелочная ионизированная вода и водородная вода – это обе воды, они обладают антиоксидантными свойствами. И там есть молекулярный водород, и там есть отрицательный окислительно-восстановительный потенциал за счет того, что в них есть электроны, это отрицательно заряженные частицы. Да? И эти воды готовят ионизатор воды из обычной питьевой воды. Ну, просто в щелочной воде изменяется еще и щелочность. Кстати, щелочность воды вы можете сделать разную в ионизаторе воды Aqualife. Там от 8,0 да, до 11,2. Питьевые режимы там от 8,0 до 9,4. Это просто. Просто заливаете обычную воду, одновременно получается щелочная ионизированная и кислотная вода. Отдельно можете приготовить водородную воду. Друзья, успейте, потому что новая партия будет уже по другим ценам. Звоните 8 800 505 0855. 8 800 505
3: 0855. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Реклама.
5: Стебель будет сильным. Сочным будет плод. Если при посадке применить «Фитоп». Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
6: Все, что могли отдать, уже отдали. Евросоюз столкнулся с очень сильными экономическими проблемами. Большинство стран Евросоюза сейчас вынуждены переходить в режим жесточайшей экономии. Даже та пресловутая милитаризация Европы, посмотрите, свернуты программы по строительству новых современных фрегатов военного морского флота Германии. Свернут проект франко-германского истребителя шестого поколения. Все средства бросаются на более легкие и более краткосрочные проекты в виде дронов-перехватчиков и так далее. Поэтому, если денег нет и неоткуда их взять, то, естественно, с финансированием приходится сокращать, даже на словах, продолжая повторять как мантру «все для Украины».
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам «Что будет?».
7: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
3: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». При температуре выше 40 градусов Цельсия человеческое тело теряет около 1 литра пота за час. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
8: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
4: Продолжаю наш эфир. Это программа «На чистую воду». В прямом эфире с вами по-прежнему Михаил Рудаков. Я предлагаю всем радиослушателям, которые слышат нас сейчас, звоните в прямой эфир по номеру телефона 8 800 200 ровно 9702. Задавайте вопросы, если у вас есть.
9: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
10: Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
11: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также смен права мастера, производственным рабочим с опытом работы, заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
3: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. А знаете ли вы что? Дочь рассказала маме сказку про летающего дядю Кварстона. А мама написала про него книгу, только дала другую фамилию – Карлсон.
8: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
4: Говорим, проверьте. Как говорится, доверяй, но проверяй. И сегодня, кстати, для слушателей «Комсомольская правда» действует просто беспрецедентное предложение. 29 900. Такие цены бывают довольно редко. И, честно скажу, уже, наверное, не повторятся. Это, по сути, распродажа партий по старым ценам. Но склад на склад поступили уже новые комплектующие, их себестоимость уже выше. Все дорожает, как ни крути. Но сегодня я вынужден это сказать. Последний день, цена 29 900 рублей, и вы оплачиваете это при получении. То есть никаких предоплат. Что входит в ионизатор? Ионизатор сам, ионизатор, да, докупать ничего не нужно. Там расходный материал есть, это эко-мембрана. Кстати, она изготовлена из прессованного хлопка. Их в комплекте 16 штук, этого хватит на долгие годы активной и здоровой жизни. В комплекте идут также 4 мембраны, идут именно 16 мембран, я сказал, да, плюс жидкий pH-тестер для проверки качества воды, а также можно проверить закисленность своего организма по слюне, натощак, плюс еще и расширенная инструкция, она иллюстрированная, с ответами на часто встречающиеся вопросы. В общем, в комплекте есть все, чтобы сразу начать. Получили, быстро пробежались глазами по инструкции, залили обычную воду, ту самую, которую привыкли пить до этого. Разница только в том, что теперь вы эту воду сначала готовите. Да? Залили в ионизатор, пара минут и готово. И повторю, 90 дней тестового периода, но я абсолютно уверен, как только вы сделаете первый глоток, вы сразу поймете, это другой уровень, совсем другое самочувствие. Вам понравится пить воду, потому что она начинает работать, усваиваться, и организму она правда нужна. Знаете, есть люди, которые говорят, я не люблю пить воду, она мне невкусная, она в меня не лезет. Так вот, те, кто переходит на ионизированную, начинают пить с легкостью. Это уже многократно подтверждено. Но даже если вдруг вам не зайдет, опять же, 90 дней на возврат. Еще раз, только сегодня, до 19.00, 29 900 рублей за ионизатор премиум. Звоните 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. Прибор, кстати, никуда не встраивается. Нет необходимости в каких-то дополнительных знаниях, да, для его использования. Просто как чайник. Но это не чайник, это, я скажу так, это живой источник живой воды, друзья. Все легко и просто. 8 800 505 0855. А теперь давайте дальше. Что еще вы почувствуете, когда начнете пить ионизированную воду? Современная наука сегодня говорит, наше здоровье и молодость определяются не столько состоянием крупных сосудов, да, сколько капиллярной сетью. Это, представьте, 100 тысяч километров микроскопических трубочек, которые несут жизнь каждой клетке. И вот когда капилляры спят, или разрушаются, клетки голодают и задыхаются. Даже если вы пьете литры обычной воды. Ионизированная водородная вода на сегодня, пожалуй, единственная технология, которая позволяет разбудить и восстановить эти жизненно важные русла. Под микроскопом изменения видны уже после первого применения. Я это видел своими глазами не раз. Просто невероятно. На одной международной медицинской конференции, которая проходила осенью прошлого года, наши партнеры делали капилляроскопию всем желающим бесплатно. Да? И что они заметили? Людям, которым там 60-70 лет, говорят, у вас отличные капилляры. Те отвечают, я пью воду из ионизатора Aqualife. И таких было так много, что коллеги пришли к нам и сказали, у кого мы видим хорошие капилляры, все пьют воду из ваших ионизаторов. Давайте я познакомлю вас с отзывом. Да? Ольга, ей 68 лет, диабет 20 лет, синдром диабетической стопы, нейропатия. И вот как она говорит, ноги горели огнем, я не чувствовала пальцев. Врачи уже говорили об ампутации. Ей сделали капилляроскопию, и хирург, который говорил про риск ампутации, сам увидел под микроскопом. Капилляры как обрубки, да, кровь в них не движется. назначили ионизированную водородную воду. Через несколько недель сделали повторно капилляроскопию, и вот Ольга говорит, я плакала. Там, где не было жизни, где кровь стояла, она побежала. Появились новые тоненькие ниточки капилляры. А через пару месяцев она впервые за 10 лет смогла надеть нормальную обувь. И этому есть научное обоснование. В журнале «Диабет», да, в 2022 году вышло исследование. Молекулярный водород стимулирует выработку фактора роста сосудов у пациентов с диабетом, запуская ангиогенез, рост новых капилляров. Плюс водород снижает оксидативный стресс, о котором мы с моей коллегой Асей Рак говорим каждую передачу. А сегодня я, кстати, еще ни разу об этом не сказал. Поэтому напомню, оксидативный стресс – первопричина 90% всех заболеваний. Неважно, как называется ваша болезнь. Важно, что корень ее один. И когда вы начинаете пить ионизированную водородную воду, вы работаете именно с корнем проблем со здоровьем. Попробуйте. Если вы боитесь, что не справитесь, что пить воды много, сложно, давайте я покажу вам простую схему. Утром проснулись, налили воду в ионизатор, да? Я советую теплую, там можно ее заливать до 45 градусов. Выпили стаканчик натощак, не торопясь. Это промоет желудочно-кишечный тракт после ночи, да, и мягко запустит работу кишечника, улучшит перистальтику и отток желчи, да? Затем за 30 минут до обеда выпейте еще стакан. Это подготовит желудок к приему пищи. И через час-полтора после еды еще один стакан, да, чтобы помочь завершить пищеварение и усвоить питательные вещества. Ну, легко же. Легко. Отлично, друзья. Теперь вечерний ритуал. За пару часов до сна выпейте еще один стакан натощак. И все. Вот весь алгоритм. Начните с этого малого. Друзья, вы в этот момент пьете не просто воду. Вы пьете воду антиоксидант. Я, с вашего позволения, сделаю глоточек. Так вот, когда вы пьете такую воду, вы даете своему организму стабильную энергию. Улучшаете состояние всех ваших органов. Запускаете процесс омоложения на клеточном уровне. Плюс ясность в голове, улучшение концентрации. Если вас мучают частые головные боли, они начнут отступать. Если у вас повышенное давление, оно будет постепенно стабилизироваться. Проблемы с желудочно-кишечным трактом, запоры, которые длятся по несколько дней, все это приходит в норму. Изжога бесследно исчезает. Я иногда слышу такие возражения. Михаил, я же пью много лекарств, их нужно забивать особой водой, да? Друзья, нет. Нет, нет и еще раз нет. Все ваши лекарства можно и нужно запивать ионизированной водой. Ионизированная водородная вода, ионизированная щелочная вода идеально сочетается с любыми препаратами. Более того, она будет усиливать их лечебный эффект и снижать побочные действия. Вот такой вот потрясающий бонус. Давайте еще немного примеров из жизни. Следующий отзыв. Да, Артем Сергеевич, 54 года. Резистентная гипертония. Это когда давление не снижается даже на трех препаратах. Очень опасное состояние. Высокий риск инфаркта, инсульта. Он пишет, мое обычное состояние давления 180 на 110 было. Да? Головные боли, мушки в глазах. На капилляроскопии картина сладжа. Эритроциты склеились, еле ползают. Кардиолог добавил водородную воду. Через месяц давление начало стабилизироваться. 140 на 85, 130 на 85, где-то так. Да? А под микроскопом стало видно, эритроциты разошлись, расклеились. Кровь приобрела нормальную реологию. Врач сказал, что риск сердечно-сосудистых катастроф теперь значительно ниже. И это тоже подтверждено наукой. Метаанализ в журнале «Hypertension», да, в 2023 году молекулярный водород улучшает реологию крови, снижает агрегацию тромбоцитов и эритроцитов, что ведет к снижению периферического сопротивления артериального давления. Понимаете, друзья, снизить сахар, убрать отеки, стабилизировать давление, все это становится реальным. И вы покупаете не 25 разных коробочек с сомнительными добавками, да, один прибор, который может пользоваться вся семья, один прибор, который из обычной питьевой воды, которую вы пользуетесь сейчас, который является окислителем и, к сожалению, только поддерживает оксидативный стресс. В ионизаторе эта вода за несколько минут изменяется и становится восстановителем, то есть антиоксидантом, водой, которая борется с первопричиной большинства заболеваний. Это база, это фундамент нашего здоровья. Попробуйте. Таких цен больше не будет, друзья. Эта партия заканчивается, и все. Звоните прямо сейчас. Не откладывайте. 8 800 505 0855. Звонок бесплатный. Оплата при получении. И главное, тестовый период 90 дней. В любой момент можете вернуть. Это ваша безопасность. Получите деньги все обратно, да, которые заплатили. Но поверьте, вы проверите, и вы поймете, что это так. Это ваша безопасность. Звоните 8 800 505 0855. Мы даем вам на сомнение целых 90 дней, чтобы вы проверили. Не понравится, просто вернете. Сегодня 29 900. Последний день акции. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855.
3: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламная информационная программа. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Дмитрий Суслов о желании Европы победить Россию любой ценой.
12: Это очень, мне кажется, ярко и красноречиво свидетельствует об их целеполагании, которое заключается в том, чтобы бороться с Россией, чтобы пытаться Россию ослаблять, в идеале нанести России стратегическое поражение. А в Европе от этого еще не отказались. И здесь все методы хороши, даже несмотря на то, что тот терроризм, который они поощряют на Украине, уже приходит в их дом. Это в западной политике происходит не в первый раз. Что недавно сказал министр иностранных дел Эстонии, господин Цахна, что залеты украинских дронов и даже падение украинских дронов на эстонской земле – это допустимый ущерб для того, чтобы продолжать бить по России этими самыми украинскими дронами, используя для этого эстонское военное пространство. То есть даже если терроризм, украинский терроризм по полной программе придет на европейскую землю, а это неизбежно, потому что зло всегда оборачивается против своих создателей. Это просто закон жизни. Так вот, даже несмотря на то, что терроризм придет неизбежно на европейскую землю, для нынешних европейских псевдоэлит борьба с Россией, используя этот самый украинский терроризм, это более важный императив по сравнению с этими издержками.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Новости на радио «Комсомольская правда».
13: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Пскове волонтеры помогут упорядочить работу заправочных станций в условиях повышенной нагрузки. Сегодня начался прием заявок от всех неравнодушных жителей областного центра, готовых помогать на АЗС «Сургутнефтегаз» в качестве добровольцев. Помощники будут работать ежедневно в 3 смены по 4 часа с 5 часов утра до 8 вечера. В их задачи войдет информирование автомобилистов о действующих правилах отпуска топлива, а также помощь в регулировании очередей на территории автозаправочных комплексов. В Великих Луках началась подготовка к празднованию 860-летия города. Свои афиши готовит учреждение культуры. Так, детская музыкальная школа номер 1 имени Мусоргского разрабатывает спецпроект, где главными героями станут уникальные творческие люди, выпускники учреждения. Сейчас идет активная подготовка к запуску. Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» проводится конкурс на соискание Всероссийской премии «Возвращение» среди ветеранов боевых действий участников специальной военной операции. Проект направлен на общественное признание ветеранов боевых действий, успешно реализовавших себя после возвращения к мирной жизни. Заявку до конца июля могут подать органы власти, общественные объединения, ветеранские и образовательные организации, работодатели и другие организации. Торжественная церемония награждения лауреатов премии состоится в конце августа в Москве в рамках Всероссийского форума ветеранов «Вместе победим».
3: О валютах.
13: Доллар 75 рублей 93 копейки, евро 86,59, юань 11,16.
3: О погоде.
13: Сегодня в Великих Луках пасмурно, температура воздуха около плюс 21 градуса. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
14: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы еще сталкиваемся с этим наяву. американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
4: Продолжаем говорить о том, как вода меняет наше с вами самочувствие на всех этажах, на всех уровнях, скажем так. С вами в прямом эфире работает официальный представитель компании «Aqualife» Михаил Рудаков. И тут важно отметить, что вода должна быть правильной. Об этом мы говорим каждую программу. И в прошлых частях я объяснил, что такое правильная вода. Вода с антиоксидантными свойствами. К таким водам относятся ионизированная водородная вода, ионизированная щелочная вода. Они похожи по своему свойству. Просто в ионизированной щелочной воде там тоже есть молекулярный водород, но только там еще и можно изменить щелочность. Благодаря тому, что когда у вас есть ионизатор воды, друзья. И вот давайте разберем исследование на тему «Водород против артрита». Мы уже с вами говорили, что водородная вода работает на клеточном уровне, гасит воспаление и реально помогает суставам. И сейчас конкретно об исследовании, которое провел японский ученый Тору Исибаши. Оно было опубликовано еще в 2012 году, и его ценность в том, что оценивали не просто субъективные ощущения, как я себя, да, чувствую, да, а конкретные лабораторные маркеры. Взяли 20 пациентов с ревматоидным артритом. Это хроническое воспаление, при котором иммунная система атакует собственные суставы, разрушая хрящи и кости. Да. Люди пили, внимание, всего по 530 мл водородной воды в день. Это ведь немного, правда? 4 недели пили, потом перерыв, потом еще 4 недели. И вот какие результаты получили. Первое. Снизился показатель окислительного стресса на клеточном уровне. Если простыми словами, уменьшилась та самая ржавчина внутри организма. Слово «ржавчина» я беру в кавычки, использую ее для более образного понимания оксидативного стресса. И уже после первого месяца уровень гидроксидезоксигуаназина, да, вот такой сложный показатель, в моче снизился на 14,3%. Вывод. Водород действительно проникает в клетки и нейтрализует свободные радикалы, которые разрушают ткани. Второе. Упала активность болезни по индексу DAS-28. Это индекс, который ревматологи используют во всем мире. Он учитывает количество болезненных и опухших суставов. Анализ крови и общее самочувствие также учитывает. Да? Показатель снизился с 3,83, это очень высокая активность, до 3,2, что уже соответствует средней и низкой активности. А во второй месяц показатель снизился еще больше, приблизившись к ремиссии. Что это значит на практике? Люди реально стали чувствовать себя лучше. Меньше боли, меньше отеков, больше движения. И движение стало приносить удовольствие, а не боль. Друзья, третье. И это особенно интересно. Ученые отдельно посмотрели на 5 пациентов с ранним артритом. То есть те, которые болеют меньше года, без специфических антител. У таких пациентов прогноз обычно лучше, терапия срабатывает эффективнее. Так вот, у всех 5 наступила ремиссия, а у 4 из 5 к концу исследования симптомы исчезли полностью. Полностью. Это, конечно, не значит, что водород вылечил их навсегда, но он дал мощнейший толчок, чтобы организм сам начал справляться с воспалением. Друзья, как это объясняется? Молекулярный водород – единственный антиоксидант, который проникает прямо в митохондрии и выборочно гасит самые опасные свободные радикалы – гидроксильные, те самые, которые запускают разрушение при артрите. А что это значит для нас с вами? Прямое доказательство того, что водородная вода – не вода из рекламы и не пустышка. Это инструмент с доказанной эффективностью. Поэтому я никогда не устану говорить, пить водородную воду – это самый легкий, самый простой и самый экологичный, эффективный способ помочь своему организму справляться с оксидативным стрессом. А он, напомню, вызывает и жировой гепатоз, и артрит, и диабет, и гипертонию, и многое-многое другое. Все это оксидативный стресс. 90% всех заболеваний вызвано именно оксидативным стрессом. 9 из 10 заболеваний. И вот чтобы с ними справиться, побороться с ними, да, нужен мощный антиоксидант, природный, чтобы воздействовать на первопричину заболевания. А наука сегодня не знает антиоксиданта мощнее, чем молекулярный водород. Вот и все. Вот ответы на все вопросы, друзья. Это не лекарство, это не панацея, это база, это фундамент. Мы из воды, состоим из воды. И вода Это основа нашего здоровья. Правильная вода. Вода похожа на воду в нашем организме. Мы ее теряем, мы должны восполнять ее такой водой. К сожалению, такой воды нет в кране, нет в магазинах. Ее нужно готовить. Но можно легко приготовить из простой вот этой питьевой воды, которая вам доступна. Не верите? Проверьте сами. Попробуйте. Наша компания является представителем завода-производителя. Мы предоставляем вам тестовый период, целых 3 месяца, 90 дней. Как это работает? Звоните 8 800 505 0855, заказывайте ионизатор, получайте его, потом оплачивайте при получении, да, и ставите в календаре галочку «День получения». С этого дня начинается отчет. В течение 90 дней вы пользуетесь прибором, готовите воду, пьете, наблюдаете за собой. А дальше решение за вами. Либо оставляете, как делает большинство, да, либо решаете, что не подошло, не зашло, не понравилось. Возвращаете нам на 88-й, там, 75-й день, неважно, да. В течение 90 дней можете вернуть. И мы возвращаем все деньги до копейки, без вопросов. И сегодня, друзья, у меня аж мурашки по коже. Просто невероятное предложение для радиослушателей «Комсомольская правда». Супер распродажа партии товара по ценам прошлого года. Все, что осталось по старым ценам на комплектующие. Ионизатор премиум по суперцене 29 900 рублей. Поэтому я вынужден сказать, что это сегодня последний день. Звоните прямо сейчас, пока они есть в наличии. Да? Я знаю, что их осталось крайне мало. 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Наш ионизатор готовит из обычной питьевой воды ионизированную водородную воду, ионизированную щелочную воду и кислотную воду. И вы готовите каждую из них по мере необходимости. Кислотная вода имеет прекрасные антисептические, антимикозные, антибактериальные свойства. Прополоскать горло, промыть нос, приготовить высокую концентрацию, обеззаразить руки. Да? Никакой химии, только правильная вода с правильными свойствами. Экологичный способ. Разные режимы есть приготовления воды. Жидкокристаллический или цветной дисплей, на котором вы видите, какая вода щелочная готовится, какая кислотная вода. Да? Ионизированная щелочная, ионизированная кислотная вода получается одновременно. Ионизированную щелочную пьем, а кислотную используем наружно. Умываемся, приводим кожу лица в порядок. Женская гигиена, допустим. Никакого мыла, да? Просто кислотная вода. Перхоть, мойте голову, втирайте кислотную воду. Волосы начинают блестеть. Мужчины после бритья, не потому что жирные, кстати, а потому что они вот чувствуются, они легкие, красивые, сильные. Да? Мужчины после бритья, лучше любого бальзама работает кислотная вода. Один ионизатор, один прибор, одна покупка. И вы заменяете огромное количество разных средств. Ионизированная кислотная вода, по-научному она называется анолит. Это антисептик, который не щиплет, не жжет, не сушит кожу, не вызывает привыкания у бактерий, при этом убивает все, что должно быть убито. Для бытовых нужд тоже незаменимое средство. Влажная уборка с ней – это то, что нужно. Мытье окон, да, стекол, зеркал, и все блестит. И знаете, что интересно? Зайдите на маркетплейсы. Я уверен, многие из вас туда заходят, каждый день кто-то, да? Бутылочка кислотной воды, анолит. Введите там в поиске анолит. Вводите и увидите, да? Цена за пол-литра, барабанная дробь, 300 рублей. А то и больше, да? Это за воду, которую неизвестно, как хранили, неизвестно, сколько она уже там простояла, да? Ведь анолит тоже теряет свою эффективность со временем, а у вас она всегда максимально свежая, а значит, максимально эффективна. И вы можете готовить ее сколько угодно, каждый день. В ионизаторе воды, на одной воде, только кислотной, вы можете окупить за месяц ионизатор, друзья. Это реально. Это доступно каждому. Мы завод, российский производитель. Но так или иначе, положительных отзывов, даже вот на маркетплейсах, я посмотрел 5000 отзывов, друзья, и 5-0 оценка. Тысячи. Да и у пользователей ионизаторов воды Aqualife тоже большое количество отзывов. Мы всегда рассказываем о них. Попробуйте и вы сами, увидите. Ионизатор воды Aqualife – это эффективно с точки зрения экономии, семейного бюджета и с точки зрения здоровья. Потому что, еще раз подчеркну, 90% заболеваний вызваны оксидативным стрессом. Это первопричина и гипертонии, и жировой болезни печени, и диабета второго типа, и многих других заболеваний. Работая с оксидативным стрессом, вы приводите в порядок весь организм. Попробуйте. Прямо сейчас 90 дней тестового периода. Целых 3 месяца вы можете проверять, как ионизированная вода действует именно на вас. Но я точно знаю, первым делом придет прилив энергии. Вы получите массу сил. Стабилизируется давление, потому что улучшается реология крови. Уйдут отеки, начнут меняться пищевые привычки. Перестанет постоянно хотеться сладкого, мучного. Да, придет более чистое питание. А значит, уйдут не только отеки, но и лишний вес. Сплошные плюсы, но надо попробовать. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Только сегодня. Последний день акции 29 900 рублей. Не завтра в Деколайф. Готовят щелочную, кислотную, водородную воду. 29 900. Таких цен больше не будет. Звоните. 8 800 505 0855. Звонок бесплатный. Оплата при получении. Тестовый период 90 дней с момента, как ионизатор появился у вас дома. 8 800 505 0855. Не упустите. Если, кстати, не дозвонитесь, мы перезвоним вам с городского номера телефона, который заканчивается, ну, полный его номер, это 495, код Москвы, 248-0808, это вот полный номер телефона, с которого мы будем перезванивать вам. Звонков много, поэтому мы вам перезвоним, может быть, кому-то через 10 минут, кому-то через 15 минут, кому-то через полчаса. Мы обязательно перезвоним, потому что мы видим ваш неотвеченный и перезвоним. Мы не совершаем просто звонков вот так скажем, спамных, мы не спамим, мы просто звоним по неотвеченным. Так что поднимайте трубку, но сейчас главное успейте на эту беспрецедентную акцию, друзья. 8 800 505 0855, звоните, бесплатные звонки на этот номер телефона со всей России. Я хотел успеть, но уже не успею, да, рассказать о том, как улучшается реология крови, когда вы пьете ионизированную воду. Ну, скажу в двух словах. Да, действительно, она улучшается. А это значит, что ваша кровь становится жидкой и легко доносит во все клеточки организма кислород. Друзья, сделайте это первый шаг навстречу своему здоровью. Не нужно сомневаться. Звоните. 8 800 505 0855. Я сам пью такую воду и счастлив. И уверен, что вы тоже будете счастливы. Начинайте. 8 800 505 0855.
10: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
3: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
15: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520-70.
16: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
17: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит в навечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Джентльмены спорта на чемпионате мира по футболу. Самый честный взгляд на Мундиаль.
18: Партнер выпуска – препарат «Простатилен». Мужское здоровье под контролем.
19: В сборной Англии сражаются с кишечной инфекцией. Появился список претендентов на золотой мяч. Сборная Норвегии перед игрой с англичанами срочно меняет отель. Джентльмены спорта из последних сил досматривают ночные эфиры чемпионата мира и ждут матчи Аргентины и Швейцарии, а также Англии и Норвегии.
20: А в студии Андрей Вдовин и Павел Садков.
19: Ну что ж, пришла беда, откуда не знали, в сборную Англии. И полузащитник сборной Деклан Райс был изолирован от команды из-за кишечной инфекции. Кроме того, у него проблемы с неврологией, так что главный тренер сборной Англии Тухель может лишиться одного из своих определяющих игроков.
20: Но вообще сборная Англии на этом чемпионате мира – 33 несчастья. У них эти мячи, трусы и прочую экипировку украли. Потом чувак полетел, который на замене сломал себе палец. Теперь парня забрали с кишечной инфекцией. Андрей, что происходит? Это сборная Англии? Да я повторюсь, это не бразильцы, это с ними должно такое обычно происходить.
19: У меня, честно говоря, нет ответа на этот вопрос, но пока справляются, как ты видишь. Может быть, конечно, та самая кишечная инфекция подкосит команду, и тот же самый Райс, он действительно, он фигура в центре образующая, вокруг него игра не то чтобы строится, вокруг него игра разрушается, игра соперников, да, и если Райс не сможет выйти на поле или в каком-то, скажем так, обезвоженном состоянии там появится, то будут проблемы большие у англичан в матче с норвегами.
20: Но с учетом того, сколько есть шуток у англичан по поводу еды в Америке и еды в Англии, я думаю, что там сейчас вся британская пресса по этому поводу прикалывается.
19: А вот надо было, как Норвегии, брать с собой, везти центнеры норвежского лосося, вообще еды всякой, которую они с собой привезли в Америку, и, в общем, так и избавляться от этих проблем.
20: Ну, кстати, мудрое решение, не одни они так поступали, а на чемпионате мира, мне кажется, вот я только про норвежцев слышал.
19: Да, понадеялись на сервис, но про норвежцев и американский сервис мы чуть попозже поговорим, а пока смотри, что получается. Авторитетнейший портал Goal выкатил список из 20 претендентов на золотой мяч. Как ты думаешь, кто на первом месте?
20: Мбаппе.
19: Как ты думаешь, на каком месте Лионель Месси?
20: На втором.
19: Как ты думаешь, есть ли там Холланд?
20: Неужели нет? Но обязан быть.
19: Все три раза не угадал.
20: Нет Холланда?
19: Я говорю, ну, ты сказал, как неужели нет? Я подумал, что нет. Все три раза. Мимо. Значит, первое место. Гарри Кейн, Бавария, сборная Англии. Второе место. Ни за что не угадаешь. Майкл Алисе, Бавария, сборная Франции.
20: Ну да, хороший.
19: Только третье место. Килиан Мбаппе, Реал, сборная Франции. Четвертое место. Усман Дембеле, ПСЖ, сборная Франции. Пятое место. Лионель Месси, Интер Майами, сборная Аргентины. И шестое место. Эрлинг Холланд, Манчестер Сити, сборная Норвегии. Ну, там дальше продолжать, нет?
20: Не, ну, интересно, кто еще-то, хотя бы еще пару.
19: Ну, хорошо, давай. Седьмое – Ямаль, восьмое – Хвича Кварцхеле, девятое – Деклан Райс со своей кишечной инфекцией.
20: Ну, наборчик-то неплохой, на самом деле, если честно. Может быть, в другом порядке бы я этих ребят поставил, но, по моим ощущениям, все равно герой, обладатель золотого мяча, по-моему, должен определиться в финале чемпионата мира. Поэтому пока это все.
19: То есть мы клубные все вот эти вот вещи зачеркиваем, мы зачеркиваем Лигу чемпионов, мы смотрим...
20: Мы их не зачеркиваем, Андрей. Но все-таки, понимаешь, невозможно сопоставить победу даже в Лиге чемпионов с победой в чемпионате мира. Но невозможно. Все равно это абсолютно разного уровня титулы. Даже не турниры. Турнир Лиги чемпионов ничем не хуже по уровню, а может и лучше. Вот. Но ощущение, что это вот просто другой уровень титула, но он все-таки есть.
19: Ну что ж, тогда возвращаемся в сборную Норвегии.
20: С удовольствием.
19: Сборная Норвегии перед матчем с Англией сменила отель. По инициативе игроков и при содействии FIFA команда во главе с Эрлингом Холландом экстренно переехала в другую и более дорогую гостиницу на пляже. Разницу стоимости номеров временно покрыла Норвежская футбольная ассоциация. Как ты думаешь, что не устроило сборную Норвегии в предыдущей гостинице?
20: Шум.
19: Шум за окном – раз.
20: Так.
19: Грязь в номерах – два. Так. Нет условий для работы, в отеле отсутствовал конференц-зал для командных собраний.
20: Безобразие.
19: И неудачное расположение. Большое расстояние до пляжа – около 4 километров. Представляешь, ребята уже как хотят уже как-то купаться, развлекаться, загорать. А тут им бабах.
20: Но не сыграют ли это злую шутку с норвежцами?
19: Я думаю, наоборот. Ребята на расслабоне сейчас выйдут против Англии. Догребут куда надо. А кто-то огребет, если надо.
20: Да, кстати. Очень интересный полуфинал. Как тебе кажется? Тут, ну, опять же, есть явный фаворит на бумаге, да, есть явное ощущение, что сборная Англии должна там легко проходить сборную Норвегии, даже несмотря на то, что там работает Холланд. Хотя Холланд всех этих ребят знает прекрасно именно по чемпионату Англии.
19: Ну, давай разложим на сильные стороны и слабые стороны.
20: Давай.
19: Напомню, Норвегия-Англия, 12 июля, 0 часов по московскому времени. Сильные стороны сборной Англии, я здесь прям себе выписал. Глубина состава и опыт больших матчей. Суперформа Беллингема и Кейна. Действительно, ребята забили, по-моему, 10 голов на двоих. Тактическая гибкость Тухеля, потому что он реально там, ну, волочет в этом деле. Слабые стороны. Кадровые проблемы. У них с обороной, там у них защитники выбывают. Опять же, это самая кишечная инфекция, которая у нас проходит красной нитью по всему этому выпуску. Они очень много пропускают. И очень энергозатратный матч был против Мексики. Очень. Да, у норвежцев тоже была игра с Бразилией, но они там прям воодушевлены были этой игрой. А здесь, мне кажется, Англию Мексика могла немножко прибить.
20: Согласен. И знаешь, что я бы добавил сюда еще в качестве проблем сборной Англии? То, что если норвежцам совершенно спокойно простят поражение от сборной Англии,
19: психология,
20: то англичанам не простят. Психология и давление. Я бы добавил вот это.
19: Да, ну давай это в плюсы Норвегии, что психологически ребята на пляже раскрепостились. Конечно, феноменальный Холланд, феноменальный. Мы забываем про Эдегора,
20: да.
19: Потому что, ну слушай, там такая связка отличная, суперская просто. Но при этом, да, глубина состава, пропускали во всех матчах на чемпионате мира. Норвежцы.
20: Но в плюс я скажу, что вратарь у них с обратительными
19: образцами. Ну, тогда, да, творил чудеса. Вот, творил чудеса, но это был один матч. Ну, и плюс, конечно, опыт. Я не знаю, насколько опыт важен в этих матчах, но действительно это... У Норвегии его не так много, как у Англии.
20: Да, но пока, видишь, вроде как чаша весов склоняется к англичанам, но мы понимаем, что все равно, не буду оригинален, скажу, что в этой паре, наверное, 50 на 50 расклад, даже несмотря на все сказанное в пользу сборной Англии. Потому что я думаю, что все решит конкретные эпизоды конкретных звезд, а именно Кейна Беллингейма и Холланда. Вот эти ребята решат исход этого матча.
19: Возможно, возможно. Но, с другой стороны, к этому полуфиналу идет пара Аргентина-Швейцария. В 12-м

0: про Марадонну, где он рассказывает о том, насколько геополитически важна была эта игра, когда сборная Аргентины смогла победить с его участия.
1: Да. Но твое мнение. Мне кажется, швейцарцы сделают все, чтобы нам испортить этот праздник.
0: Вот я абсолютно уверен, что швейцарцы сделают все. Я думаю, что этот матч решится на тоненького, но, честно говоря, у меня есть ощущение, что швейцарцы своей нудной, бессмысленной, неинтересной игрой просто вынудят эту победу и смогут выйти в полуфинал. Во всех случаях шанс у них точно есть. Те, кто думает, что Аргентина ждет легкая прогулка, 100% нет. А это не будет легкая прогулка, как была раньше.
1: Да, да, давай тоже попробуем все это разделить на плюсы и минусы. Сборная Швейцарии. Когда мы говорим о сборной Швейцарии, мы понимаем, что это мощная, хорошая, организованная оборона во главе с Грегором Кобелем. Вот этот Кобель на воротах, ну, прям вот как, вот я не знаю, действительно...
0: Ах ты, Кобель!
1: Да, да, да, прям страж ворот. Да, вот этот вот пес, который готов вцепиться в любой мяч. И действительно, вообще мы очень много говорим про вратарей на этом чемпионате мира. И как вот сборная Швейцарии... Он оправдывает свое положение, о том, что о нем так много говорят. И, по-моему, если я правильно помню, Швейцария с игры не пропускала, во всяком случае, в плей-офф точно. Вторая история, да, это железная дисциплина у сборной Швейцарии. Обычно мультикультурные сборные, вот как сборная Швейцарии, сборная Германии, они не славятся своей надежностью, они не славятся своими какими-то тактическими, прям вот, я не знаю, вот строгостью тактической концентрации. А здесь удалось сборной Швейцарии сделать что-то такое, вот Якину удалось что-то как-то это все в сборной Швейцарии.
0: Нет, ну Якин проделал гигантскую работу. Надо отдать должное, что то, что вообще команда оказалась на этом этапе, это впервые в истории швейцарского футбола, второй раз они были еще во времена пророков, где-то очень давно, но сейчас это в последнее время это суперуспех, конечно, само по себе, но дай по сборной Аргентины, потому что...
1: Просто я про Швейцарию еще один фактик добавлю, они всегда добавляют во вторых таймах, они в первых таймах укатывают игру, а потом во вторых таймах взрываются, идут вперед, и если Месси опять не забьет пенальти в первом тайме, я думаю, что Аргентину за это накажут.
0: Да, 100%, слушай, но теперь интересно, что противопоставит сборной Аргентины, потому что они показывают, какая мощь у этой атаки, да, как они в итоге, как бы там ни было, но все-таки смяли сборную Египта, но мы все видели. Понятно, что мощь там невероятная, и не Месси один там играет, безусловно. Но то, что было в первом тайме с тем же самым Египтом, и мы еще один маленький такой скромный момент, но Швейцария совершенно спокойно воспользуется и контратаками, там есть кому забивать.
1: Они совершенно... Да, у них очень мощные фланги, и они очень здорово умеют выбегать по этим флангам.
0: Вот, а Аргентина как раз это очень здорово умеет пропускать. Поэтому мы сейчас не хороним сборную Аргентины, не подумайте, но мы просто говорим о том, что, наверное, будет странно рассуждать, что вот стопроцентный фаворит. Хотя, наверное, большая часть мира хочет, чтобы, как и Андрей, чтобы сборная Аргентины попала в полуфинал с англичанами, просто потому что для всех, для нас это, ну, невероятная вывеска.
1: Ну и мы помним, сколько лет Лионелю, да, и что все-таки когда-то пик усталости должен прийти. Это раз. Во-вторых, мы помним, опять же, про эти проблемы в обороне, и мы понимаем, как Аргентина зависит от настроения. Есть настроение? Все будет хорошо. Нет настроения, все будет очень-очень плохо.
0: В любом случае, нам предстоит два блестящих четвертьфинала. Оба матча по-своему непредсказуемы. И, конечно, будем болеть, смотреть, даже несмотря на то, что время не самое удобное.
1: Ставим будильники на 4 утра. Услышимся на следующий день.
0: А в студии были Андрей Вдовин и Павел Садков.
2: Реклама. Чемпионат – дело святое. Но если ночью встаешь не из-за матча, а в туалет, это уже не про футбол. При простатите и аденоме простаты – простатилен. Свечи снимают воспаление и боль, возвращают нормальное мочеиспускание. Один курс – одна упаковка. И болей ночью. Только за любимую команду. Простатилен. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
3: Джентльмены спорта на чемпионате мира по футболу. Самый честный взгляд на Мундиаль. Реклама.
4: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
5: Читайте в еженедельном выпуске, как Киркоров украсит свой пентхаус за миллиард. Продукты, которые нельзя сочетать с таблетками. Можно ли заработать на вещах, купленных на барахолке? Газета в продаже с 8 июля.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8

0: 495-637-65-22.
1: Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Слово «лето» в древнерусском языке означало «год». Отсюда и выражение «летоисчисление». «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
1: Эксклюзив.
2: Роль фактора морской силы в мире сегодня стремительно растет. Об этом в большом интервью КПРУ накануне 75-летия сообщил помощник российского лидера и председатель морской коллегии Николай Патрушев. По его словам, контроль над стратегическими морскими коммуникациями Малакским, Армузским, Бабель-Мандебским, Балтийскими и некоторыми другими проливами превращается в ключевой инструмент давления и сдерживания. Перекрытие одной коммуникации способно обрушить глобальные цепочки поставок. Это мы видим на примере Армузского пролива, отметил Патрушев. Прославление на Украине бандеровцев, устроивших Волынскую резню, представляет собой призыв к новой резне. Об этом заявил польский лидер Кароль Навроцкий. Поляки не хотят видеть у себя черно-красный флаг АУН-УПА. Организация украинских националистов, Украинская повстанческая армия, признаны экстремистскими и запрещены в России. В польском Сейме, Нижней палате парламента, на рассмотрении находятся два проекта о запрете пропаганды бандеровской идеологии и ее символов, а также законопроект, предложенный оппозиционной партией «Право и справедливость». Она призывает блокировать вступление Украины в ЕС.
1: О катаклизмах.
2: В Китае эвакуировали более 3 миллионов человек из-за надвигающегося тайфуна Бави. По прогнозам синоптиков, он обрушится на побережье восточных провинций Чэньцзян и Фуцзянь предстоящей ночью. Метеорологи сообщают, что скорость ветра вблизи центра тайфуна составляет 40 метров в секунду. Он движется на северо-запад, набирая силу по мере приближения к побережью Китая.
1: Обо всем.
2: Индиец в течение 30 лет бесплатно пользовался услугами более 300 гостиниц. Его задержала полиция города Райпур. 69-летний Бингсон Джон исчезал из гостиниц перед расчетом. Схема практически не менялась десятилетиями. Хорошо одетый мужчина свободно говорил по-английски и представлялся преподавателем, туристическим гидом или инструктором по йоге. Он быстро входил в доверие к персоналу отелей, а потом исчезал, не расплатившись. Иногда мошенник уносил с собой дорогой алкоголь, сигареты и электронику. По словам самого Джона, однажды его унизили сотрудники элитной гостиницы, после чего он решил им мстить. Официальный курс доллара на выходные: понедельник 76 рублей 66 копеек, евро стоит 87,67, юань 11,30. И о погоде: в эти минуты в российской столице 25 градусов выше нуля, местами дождь с грозой и с градом, завтра плюс 20-21, осадки продолжатся. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 28 градусов, завтра будет плюс 27, плюс 28. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
3: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
1: Время науки. Академик Российской Академии Наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России.
0: Здравствуйте, друзья. Это «Время науки» на радио «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. Я веду эту программу вместе с научным руководителем Национального центра физики и математики, академиком Российской академии наук Александром Сергеевым. У нас сегодня в гостях академик Российской академии наук, президент Ассоциации российских банков, профессор, доктор юридических наук, кандидат физико-математических наук, заслуженный деятель науки России Горегин Тасунян. Регина Ашотович, здравствуйте, и тоже здравствуйте. Добро пожаловать. Александр Михайлович, серьезные гости, серьезный вопрос в начале.
4: Регина Ашотович, есть такая замечательная поговорка: доверие дороже золота. И вот мы бы хотели сегодня как раз поговорить и о том, и о другом, и как-то, ну вот, расшифровать на таком на современном уровне понимание, что это значит. Золото, деньги, финансы и доверие. Доверие к деньгам, к финансам и вообще к тому обществу, к той системе, в которой мы живем.
0: Ну, я добавлю от себя, что, допустим, в моей системе координат деньги и доверие совершенно никак не связаны. Я понимаю, что такое доверить энную сумму денег, например, на хранение в банке, там, друзья, неважно. Но вот чтобы они шли рядом, а вы очень часто говорите.
4: Маш, но тем не менее, вот у вас не связаны, а если говорить о вообще развитии и социальном, экономическом развитии человечества в первобытно-общинном, так сказать, облике его, то как раз вопрос, связанный с деньгами, с появлением вот денег в виде там, формы вещей или формы обмена драгоценностями, это был как раз проявление такого вот доверия между, условно, там, различными племенами и так далее. Поэтому у меня-то как раз в голове то, что действительно доверие исходно очень тесно было связано именно с золотом,
0: хорошо,
4: именно с деньгами.
0: Григорий,
4: поэтому Григорий Насонович, как такой гуру в этой области, его взгляд на этот вопрос, конечно, будет очень интересен.
5: Вы знаете, я придерживаюсь следующего мнения, что понятие доверия настолько значимо и настолько велико, что сравнивать его с таким мелким понятием, как деньги, было бы несправедливо. Деньги всего-навсего расчетный инструмент. Он используется в определении там, в обязательств, взятых участниками рынка, участниками экономических отношений, но я бы на одну доску эти понятия не ставил и никак не соизмерял. Да, доверие к тем, кто имитирует деньги, тем, кто распоряжается деньгами, нужно оценивать очень скрупулезно и очень грамотно, если ты являешься участником экономических отношений. Но это лишь одна из проекции самого понятия доверия, потому что доверие очень объемное понятие, и доверие друг к другу людей, доверие к государственным институтам, доверие к политике, проводимой в государстве, доверие к обществу, в котором ты живешь, в коллективе, в котором ты живешь. Там складываются в том числе и отношения материальные. Но если нет вот этих базовых принципов, которые формируют взаимное доверие, то и экономика тогда находится на довольно таком отстающем уровне. Но, понимаете, давайте мы определимся, мы будем обсуждать тему доверия или тему денег.
4: Давайте начнем с доверия все-таки.
0: Мы начали.
4: Все-таки, Григорий Анатольевич, мы с вами как физики, а я хочу нашим зрителям и слушателям напомнить, что вы физик, ядерщик, и в МГУ вы, ну, так сказать, получили родственное моему представление о мире, о том, как мир анализировать, как его моделировать и так далее. Вот если мы говорим глобально о доверии сначала, а потом о деньгах, вот все-таки на какие компоненты можно разложить? Доверие к государству, доверие к бизнесу, доверие в семье. Ну, чтобы как-то структурировать вот это и, может быть, поговорить по разным отдельным компонентам.
5: Да, вот я бы, конечно, опять же, параллель между семьей и обществом а потом уже государством. Mm-hmm. Государство – это всего институт управления обществом, да? Поэтому очень важно, в какой степени культура общества способствует развитию доверия или, наоборот, способствует его разрушению к окружающим. Это во многом зависит от институтов, которые формируются в этом обществе, которые формируются государством. Одним из важнейших, ключевых институтов, формирующих и обеспечивающих доверие внутри общества, это является, конечно, судебная система. Безусловно, очень важную роль имеют ветви власти. Очень важно, насколько исполнительная власть чувствует потребности общества, насколько законодательная власть, соответственно, обрамляет потребности общества и представление о справедливости в обществе в нормативные акты. Но судебная система в этом смысле играет ключевую роль. И общественные институты тоже очень важны, потому что только рассчитывать на исполнительную власть, только рассчитывать на правоохранительную систему исполнительной власти, что будет обеспечен ее усилиями порядок, рассчитывать только на судебную систему неправильно. В обществе должны быть, и это очень важный момент, который развивает доверие, институты общественные, которые как раз обеспечивают множество горизонтальных связей. Если люди испытывают какие-то потребности, испытывают какие-то представления о том, как должна развиваться та или иная отрасль, то через институты общественные, я, естественно, субъективный человек, потому что я представляю Ассоциацию российских банков, и Ассоциация российских банков как раз является институтом, обеспечивающим представление участников рынка, банков и ее клиентов, потому что я не отрываю интересы банков от интересов самих потребителей банковских услуг. Так вот, мы главной задачей видим представление и перед властной структурой интересов банковской системы для того, чтобы власть не только в своем вертикальном представлении, как регулятор, как контролирующий орган, оценивала деятельность банков, а чтобы она бы понимала, почему и какие задачи ставит банк, почему он отражает и в какой форме интересы своих клиентов, ну и в какой форме отражает свои интересы, насколько справедливо. То есть в этом смысле вот очень важный институт формирования доверия в обществе, когда существуют такие структуры, как Ассоциация российских банков, как другие общественные организации, естественно.
4: Понятно. Вот. Значит, вот государственная система, и прежде всего судебная, это первое вы увидели. Второе – это общественные институты. Да. Но есть еще бизнес. Он как бы, видите, доверие к бизнесу очень важно. И в последнее время вот бизнес, он и во многих странах мира, в том числе, становится таким вот якорем, который держит на себе доверие общества. Бизнес и все-таки средства массовой информации, они, не, я так понимаю, не подпадают пока в этом разложении под что-то отдельное.
5: Нет, вот подпадают, что, подпадают, вот, конечно.
4: Вот, что в отношении бизнеса и средств массовой информации? Они являются отдельными такими, как бы, так сказать, субъектами, носители этого доверия, или это растворено?
5: Безусловно, являются очень важными субъектами и носителями, но здесь и бизнес в первую очередь реализует свою позицию через общественные все-таки организации, а вот средства массовой информации действительно очень важный инструмент, обеспечивающий прозрачность и ясность поведения каждого из участников этого процесса. Поэтому бизнес, вот если в обществе с помощью и средств массовой информации, и властных структур, и общественных организаций культивируется идея о том, что быть честным выгоднее, чем быть человеком с подмоченной репутацией, то вот и для бизнеса это очень важно. Если он этой позиции придерживается, он вносит огромную лепту тогда в развитие и экономики, и самого общества. Можно просто заработать сегодня и не думать о завтрашнем дне. Можно, зарабатывая сегодня, понимать, что если в обществе не будет соответствующей обстановки, которая будет тебе давать возможность зарабатывать и завтра, и послезавтра, передавать это по наследству, не бояться соответствующих претензий, что это недобросовестно заработанные средства, тогда бизнес будет более ограниченным в своих возможностях и недолгоиграющим. А если ты способствуешь развитию этой культуры, то ты фактически формируешь не только выгодные для себя условия бизнеса, но ты формируешь условия, гарантирующие тебе долгосрочное пребывание. Mm-hmm. Понимаете? Но это кажется красивыми словами. Многие, вот, слушая нас, скажут, ну, какие-то, значит, морализаторства, какие-то идеологические такие, идеалистические конструкции. Поверьте, это очень материально.
0: Друзья мои, мы прервемся буквально на несколько минут и вернемся в эфир. Это «Время науки» на радио «Комсомольская правда».
1: «Время науки». Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Реклама.
6: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
7: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения, с одной стороны, и полного контроля за Ираном с другой стороны.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Время науки. Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России.
0: Здравствуйте! Вы слушаете «Время науки» на радио КП. У микрофона Мария Баченина и научный руководитель Национального центра физики и математики, академик РАН Александр Сергеев. А в гостях мы сегодня принимаем академика РАН, президента Ассоциации российских банков. У нас в гостях Горегин Тасунян.
5: Репутация очень дорого стоит, хотя в нашем обществе были 90-е, ну, многое в нашем обществе было и есть, что подвергает это сомнению. Но базовым является и выигравшим является тот, кто все-таки и в общество вкладывает элемент такого фундамента взаимного доверия и в своей деятельности. Ну, гораздо выгоднее направлять свои средства на инвестиции в производство, в развитие бизнеса, в технологии, чем на камеры, высокие заборы, кучу охраны. Это настолько бессмысленные затраты, они настолько оттягивают ресурс от развития бизнеса, что бизнес, который в первую очередь вынужден заботиться о том, чтобы было бы побольше охранников, побольше машин сопровождения. Правда, это и ради понтов тоже делается, не только ради обеспечения безопасности. Вот такой бизнес, он перспективы не имеет. Он все-таки рано или поздно он будет неэффективен. Если, конечно, его не подпитывает регулярно государство на соответствующих сомнительных каких-то схемах, когда ты умеешь делиться с государством, умеешь делиться с людьми, принимающими решения. Вот если такое развитие событий, то такое общество не имеет перспективы, такое государство не имеет перспективы, оно развалится, потому что люди это чувствуют, что на самом деле вот этот бизнес развивается не от своей гениальной идеи, которую он решил развивать, а развивается от того, что он близко к государству, он присосался к нему, он из него черпает ресурсы, а все это за счет кого? За счет налогоплательщиков. И это разрушает доверие в обществе, тем более в современном, в котором оно становится очень прозрачным, из-за технологий и из-за средств массовой информации.
4: Понятно. Григорий Анатольевич, а вот понятно, что нужно повышать уровень доверия, да? Оценки, которые дают, и мы с вами обсуждаем, они все-таки больше какие-то такие, ну, эмоциональные, психологические. А существует какая-то формализация, средний уровень доверия вот в этой стране вот такой вот. Вот он раскладывается, доверие там к бизнесу там 50%, государственной власти там 70%, средствам массовой информации 30% и так далее. Вот все-таки, когда мы выдвигаем различные предложения, программы и говорим, что вот мы хотим помочь поднять уровень доверия в стране, всегда стоит вопрос оценки его. Вот что здесь современная наука предлагает? Как это в цифре оценивать?
5: Да, есть, безусловно, и социологи, и психологи, и экономисты имеют свои...

0: можете себе представить. И это не одна, не два, ну, правда, их единицы.
1: Игорь, а вот вы про другие страны заговорили. А вот можно привести пример? Ну, какое-то есть уважаемое рейтинговое агентство, да, которое проводит ту или иную оценку. Есть такие страны, которые считается, что вот индекс доверия, большой, их можно отнести к странам.
0: Скандинавские страны.
1: Надо брать, которые примут.
0: Да, скандинавские страны, очень высокий уровень. Кстати, в этом смысле я еще раз напоминаю, что Финляндия, которая занимает 9-й год, лидером является по индексу счастья, она же является и лидером по индексу доверия в обществе. Она одна из скандинавских. Причем меня еще удивляет, по уровню доверия я еще могу понять, но по уровню счастья меня почему?
2: Солнца не хватает.
0: Солнца не хватает. Ну как можно быть счастливым в стране, где, кстати,
1: надо светиться самим.
0: Да, и вот оказывается, люди ищут так. В этом смысле северные страны более расположены к тому, чтобы способствовать доверию в обществе, в отличие от южных стран. Здесь, конечно, нельзя упрекать никого. Среди южных стран тоже можно найти и более высокие, более низкие. Но вот такая особенность есть, она, ну, кто-то, наверное, объясняет эту особенность, потому что это все-таки нужно руками творить, вот это вот и счастье, и доверие.
2: Такие ручные настройки для общества,
0: абсолютно,
2: да, мне тоже так кажется.
0: Юг всё-таки...
1: Погода плохая, Маш, поэтому...
0: А юг все-таки более эмоциональный.
1: Да, здесь,
2: как в Финляндии.
0: Когда мне рассказывали, что в России очень плохой климат, в советский период нам же все время рассказывали, какой у нас плохой климат, из-за этого сельское хозяйство страдает.
2: Так.
0: Я потом поехал, увидел климаты других стран, и потом проанализировал и чуть-чуть покопался, я понял, что у нас на самом деле с точки зрения сельского хозяйства, с точки зрения жизни, послушайте, здесь дышать можно. Ты выезжаешь в другие страны, ты без кондиционера дышать не можешь, особенно по ночам. Нет, это иллюзия, что у нас плохой климат. В Финляндии действительно, север действительно тяжело. Средняя полоса у нас великолепная.
2: Я хотела бы поинтересоваться про цифровой рубль. Вот смотрите, металлические деньги во все времена, но они имели какую-то внутреннюю ценность, да? А там вечные тоже, бумажные как-то нет. А цифровой вообще не существует, его даже потрогать нельзя. Вот какие самые высокие риски в отношении рубля цифрового между... Ну вот когда это взаимоотношение цифровой рубль и человек. Хотя, с другой стороны, я себе говорю, ну на карточке же своей пластиковой я тоже не могу потрогать эти деньги. Вроде привыкла. Может, тут так же будет или тут немножко по-другому?
1: Вот Маш, вы... по-моему, это особенно актуально, когда вот он же сейчас должен быть введен вот-вот, да, цифровой рубль,
0: да,
1: в стране,
0: да,
1: чуть ли не сентября месяца.
0: Да.
1: Поэтому это интересно, что это такое.
0: Знаете, вот вы о цифровом рубле сказали так, как будто это какое-то... Тут такое неожиданное. Это тот же безналичный рубль, поэтому если вы удивлялись, что нельзя потрогать, то а безналичный рубль вы много раз трогали?
2: Нет, но тогда зачем вводить еще одну карточку?
1: А вот это очень хороший вопрос. К этому уже привыкли,
2: у нас есть
1: и мы к этому,
2: на
1: Маш,
2: карте.
1: Испытываем доверие. А вот цифровой рубль, вот он, можно будет ему доверять?
0: Совершенно верно. Вот безналичные расчеты, безналичные деньги, они, безусловно, завоевали уже достаточный уровень доверия. Более того, они чем завоевали более высокий уровень, чем наличные? Тем, что, значит... Подделка возможна, конечно, на счетах можно тоже нарисовать липовые средства, а потом окажется, что их спишут, поскольку они были незаконно переведены, да, но наличные, они всегда, вы рискуете, вы купюру должны проверять и не всегда можете опознать. В этом смысле безналичные деньги, они имеют в чем-то более высокий уровень доверия, хотя при расчетах есть риски, связанные уже с безналичными деньгами, когда деньги могут быть кем-то списаны
1: незаконно. Да, ну и мошенники тут стараются.
0: Так вот, цифровой рубль, вы хороший вопрос задали, зачем? Вот вообще говоря, хорошо, чтобы эти финансовые власти этот вопрос себе почаще задавали. Многие страны приостановили введение своей цифровой валюты. Америка, Аргентина и далее по списку там 5-10 стран, а Великобритания остановили, они решили, что не очень пока оправданно вводить, хотя работы по этой части ведутся. То есть у них заготовки. Более того, американцы заявили, почему они приостановили. Это со стороны парламентариев была инициатива запретить, потому что он может стать

0: инструментом тотального слежки, да, тотальной слежки. Китайцы
1: пластиковые
0: же
1: карты тоже тотальная слежка.
2: Тотальная слежка со стороны банков. А цифровой рубль – это уже тотальная слежка более высокого уровня.
0: Более того, они, там действительно более высокий уровень, потому что цифровой рубль, цифровая валюта, она уже отслеживает полный трафик, причем она отслеживает на веки вечные, и технология подразумевает, что
1: каждую трафикторию… То есть всё будет знать, на что я трачу, трафикторию, да, вплоть до жевательной резинки.
0: Нет,
1: будет
0: все
1: известно.
0: Не будут знать, но…
1: Если там, надо им
0: кому
1: будет.
0: Надо, да, угу. То есть информация эта будет сохраняться. А когда вы пользуетесь безналичной валютой, то он движется от субъекта к субъекту, и в этом смысле его трафик отследить в полном объеме невозможно. А цифровой рубль именно будет иметь эту особенность, что его вся траектория будет известна. В этом его достоинство, потому что коррупционные, антикоррупционные меры могут быть усилены, ибо там ты не сможешь спрятать уход этих денег. Поэтому цифровой рубль в первую очередь предполагается, что будет использоваться для бюджетных средств, для бюджетных, соответственно, ресурсов.
1: Друзья мои, сейчас будет небольшая пауза, послушаем новости, и прежде чем мы это сделаем, я напомню, что все выпуски программы «Время науки» на радио «Комсомольская правда» вы можете послушать на сайте radiokp.ru и на всех подкаст-платформах в сети.
3: «Время науки». Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Публицист Андрей Фефелов о силе русского солдата.
5: По поводу взятия важного очень рубежа. Каждый город Донбасса там важный был, на самом деле, по-своему. Это не пропагандисты придумали, что Покровск, там рядом производство очень серьезное, а Бахмут, он стратегически был важен. Константиновка – это узел железнодорожный, мощнейший. Это все так, это все так. Каждый город, он является драгоценным. Но в целом вот это вот движение, оно меняет геополитику. И оно меняет историю мировую. Штурма, они происходят с помощью там двух, трех, четырех человек. И эти два-три человека, они либо дойдут по этой серой зоне, предполю страшному, которая сейчас по 10-15 километров. Это зона смерти, где грязное небо, так называемое. Дойдут или не дойдут, это вопрос очень сложный. А потом еще надо штурмовать опорник. Первое главное дойти, а потом еще штурмовать. И вот три человека меняют историю мировую. Вот когда говорят, русский солдат там поменял историю, это да. Но здесь буквально три человека, они создают вот эту новую границу великую. Границу между Востоком и Западом, между цивилизацией заката, потому что Запад – это закат в переводе, и цивилизацией рассвета, цивилизацией Востока.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». За последние 100 лет средняя температура в России повысилась на 1 градус. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
6: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
3: О спецоперации.
6: Высокоточное оружие вооруженных сил России для поражения военной инфраструктуры Украины гарантированно преодолевает любые средства противовоздушной обороны, предоставленные Киеву Западом, заявили в Минобороны России. В ночь на субботу наши военные нанесли групповые удары по используемым ВСУ объектам военно-промышленного комплекса Украины. Владимир Путин заявил ранее, что ответные удары вооруженных сил России вглубь Украины гораздо более мощные и приводят к действительно серьезным последствиям. Крупнейшая польская оппозиционная партия «Право и справедливость» направит на рассмотрение Сейма резолюцию с призывом к властям республики блокировать вступление Украины в ЕС. Предложение прозвучало на фоне прославления на Украине бандеровцев, совершивших массовые убийства поляков на Волыне. Сегодня в Польше проходят мероприятия в память о жертвах резни, устроенной бандеровцами в 1943-44 годах на территории Западной Украины. Польские власти анонсировали появление в Варшаве стены памяти. Премьер Дональд Туск подчеркнул, что Киев для вступления в ЕС должен быть готов к принятию исторической правды. Госдума приняла закон о почтовой связи. Это знаменует переход Почты России от посткризисного восстановления к устойчивому росту, сообщил генеральный директор компании Михаил Волков. Сегодня она обеспечивает покрытие услугами всей территории страны, обслуживая 90 миллионов граждан. Почта России работает в удаленных регионах и обеспечивает доступность почтовых и социальных услуг для жителей приграничных территорий. За счет компании организована доставка гуманитарной помощи в Курскую и Белгородскую области. Почта бесплатно отправлено в зону СВО более миллиона посылок. Почта России снизила долг и убыток, на 50% повысила производительность труда, на 35% выросла средняя зарплата. Сегодня приоритеты для команды – занять лидирующие позиции в коммерческой логистике, модернизировать изношенную инфраструктуру, продолжить развитие современных востребованных услуг для населения, обеспечить дальнейший рост заработных плат.
3: О погоде.
6: Мощные ливни обрушились на Москву. В столице и области ураганный ветер, дождь, местами и град. По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится в Москве до понедельника. Мосводосток дежурит на улицах. Специалисты проверяют поверхности решеток и камеры водоприемных колодцев. В Москве при этом плюс 25 градусов, а завтра будет уже прохладнее, плюс 20-21 и опять дождь с грозой. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 28 градусов, завтра такая же температура. Доллар стоит 76 рублей и 66 копеек, евро 87,67, юань 11,30. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
3: Время науки. Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России.
1: Здравствуйте, друзья! Это «Время науки» на радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем говорить и о цифровом рубле, и о том, что такое доверие государству, и о криптовалюте. Очень интересно складывается беседа, начинаешь многое понимать. Все это происходит благодаря нашему сегодняшнему гостю, академик КРАН, президент Ассоциации российских банков, профессор Григин Тасунян.
0: Китай, например, ввел тотально цифровой юань, и в этом процессе он опережает весь мир. У него уже сотни миллиардов или десятки миллиардов операций уже осуществлены в юане. В доле ВВП это пока 0,19% всего этого юаня цифрового, но в операциях это огромные объемы, и они намерены в отличие. То есть вот здесь антиподы – американцы и китайцы. Они как раз вот эту тотальную слежку не только не скрывают, но и собираются реализовывать. И возникает вопрос – мы с какой целью это делаем? Мы должны сказать, мы делаем это с целью, если антикоррупционной, да, кстати, англичане почему сказали, что отказываются? Если американцы сказали, что это может стать инструментом тотальной слежки, то англичане сказали, что мы не видим необходимости внедрения пока цифровой валюты, потому что мы за счет имеющихся инструментов обычной валюты можем, совершенствуя их, выполнять те задачи, которые другие ставят перед цифровой валютой. В этом смысле антикоррупционный контроль, он может осуществляться, конечно, и через безналичный рубль. Вполне чуть больше требует усилий, но инструментарий позволяет. А цифровой рубль имеет такую особенность. Он, понимаете, почему вот мы, например, выступили против того, чтобы его вот так глобально и интенсивно внедрять в спешке, потому что он будет вынимать из обычного оборота финансового, цифровой рубль будет иметь свои особенности, и он не будет в виде вкладов, так, по крайней мере, декларируется, в виде вкладов, в виде кредитов, он будет как расчетная валюта.
1: Ну, то есть пойти за хлебом сходить.
0: Нет, за хлебом вряд ли будете ходить. А вот программы государственные, соответственно, проекты, а за хлебом не будет рядовой гражданин цифровой валютой пользоваться. Ему это и неудобно, и ему такую возможность, ну, в принципе, можно предоставить, но не в этом задача. Поэтому получается, что цифровой рубль будет фактически оттягивать от финансовой системы и от банковской, в первую очередь, ресурс огромный. Вот тот, который был из источников бюджетных, из источников программ государств, он будет оттягивать этот ресурс, он будет превращать эти деньги фактически в те, которые снижают базу инвестиционную и кредитную базу и массу в обороте, и в результате очевидно, что ресурс будет дорожать, тот, который вот используется в кредитной деятельности, который используется в банковской деятельности, и у людей не будет возможности, они, допустим, ну, кто-то, может быть, и захочет пенсию получать в цифровой валюте, потом, соответственно, что с ней делать? Кроме как потратить, ну, может быть, в том числе и на хлеб, я не знаю, он ничего не сможет, он не сможет на вклад распределить. Но зато одно большое преимущество. При расчетах цифровой валютой банки будут вне, и поэтому все будет осуществлять сам центральный банк, и поэтому абсолютная гарантия, что не могут исчезнуть. Вот если вы работаете в цифровой валюте, то отсутствует риск того, что платеж вдруг не дойдет или вдруг обанкротился.
1: А он чем-то будет обеспечиваться, Григорий Анатольевич?
0: А он обеспечивается только доверием государству. Только доверием государству. Если центральный банк обанкротится, а такое теоретически возможно, но практически это...
1: Я почему этот вопрос задала? Если он чем-то будет обеспечиваться, то он, получается, на себя средства забирает, получается некий отток средств, и это может привести к удорожанию кредитов.
0: Вот, безусловно, это безусловно. Мне это не нравится. Это опасно. Одно, что не нравится, первое, и второе, знаете, что не нравится? Как это реализуется, эта модель? Обязательно все банки должны внедрить через постепенно. Сначала системно значимые банки, потом, значит, крупные банки, потом все остальные. А зачем? Зачем всем банкам внедряться в эту систему? Если моему клиенту не нужны цифровые рубли, зачем я в обязательном порядке? Потому что это затраты. Это, а эти затраты, кстати, потом на клиента все равно ложатся.
1: Потому что сначала сервисы все бесплатные, а потом, как происходит со многими другими бесплатными,
0: вот это уже другое. Вот это фактор доверия, опять же, возвращаясь, Александр Михайлович, к тому, что сначала мы декларируем, что зато будут бесплатные расчеты в цифровом рубле. А где гарантия, что сегодня он будет бесплатный, а завтра центральный банк не ведет комиссию?
1: Но нам много чего обещали, что потом стало платным.
0: Вот при монополии всегда этот риск есть, и вот как раз фактор доверия в обществе – это когда не должно быть монополии, чтобы потом эта монополия не взяла бы и не нарушила наше доверие. Когда есть конкуренция, то рынок определяет уровень цены, поэтому
1: мне кажется,
0: максимально…
1: Мне кажется, это не только, потому что, естественно, монополии, они во всех государствах есть так или иначе, но, мне кажется, тут честность выходит на первый план. Если мне обещают бесплатную парковку здесь навсегда, то она должна так и остаться.
0: По поводу естественных монополий, значит, они есть во многих государствах, и главная задача естественной монополии – обеспечить низкий уровень цены на то, что касается вот данной услуги, данного продукта. А когда государство монополизирует какую-то отдельную отрасль, называет это естественной монополией, а потом обеспечивает такие условия игры, что именно естественные монополии становятся главным источником инфляции, а у меня есть цифры, которые я раньше любил очень показывать, в нулевые годы я показывал, что главный источник нашей инфляции – это не банковские кредиты, это тарифы монополий государственных. Абсолютное противоречие. Мы создали естественные монополии, чтобы держать на эти продукты нефть, там, газ, транспорт, железнодорожный и прочее низкую цену, а в результате мы за счет наших тарифов и подпитали и инфляцию на максимальном уровне. Вот тот фактор доверия государству вылезает на поверхность. Как можно после этого доверять?
2: Игорь Александрович, вот хотел спросить относительно другого предельного случая. Сейчас мы говорим о некоторой монополизации вот такой вот финансовой системы, когда доверие к нашей безналичности, оно связано с доверием к банку конкретному, с которым мы работаем, переход вот к доверию к государству в целом, когда вводит цифровой рубль. А возьмем противоположную ситуацию, ну, которая связана с криптовалютой. Вот криптовалюта – это, наоборот, вот это максимальное число, полная децентрализация. И доверие, оно там к различным системам, там, криптографии, к математическим алгоритмам и так далее. То есть некий социальный договор огромного числа людей плюс математика, которой доверие полное, ну, я надеюсь, у нас с вами есть. И вот этот сектор, который вот в последние годы, ну, стал, по-видимому, значимым таким вот сектором по оборотам. Да, как там очень устроено вот это доверие?
0: Вот очень интересно, очень, конечно, интересный тоже аспект вы затронули, потому что на самом деле криптовалюта – это реакция на пониженное доверие к фиатным валютам, пониженное доверие к государственным структурам. Вот чем больше государственные финансовые институты, ну, в частности, центральные банки и международные финансовые институты передавливают и пытаются регулировать слишком избыточно финансовый сектор, реакции на это проявилось в появлении криптовалюты, потому что технологии дали возможность сформировать этот сегмент рынка, который вне государства отдельно взятого и вне межгосударственных институтов. И в этом смысле можно было бы предположить, что это великое благо, потому что, вы говорите, социальный договор. Но весь вопрос в том, что нужно понимать, когда в государстве мы хотя бы примерно понимаем, согласно нашему социальному договору, нашему общественному договору, каким институтам мы в той или иной степени доверяем, правительственным и законодательным, и судебным, то в этой системе мы не знаем, кому мы доверяем.
2: На самом деле, алгоритмы и математики.
1: Ведут крипту у вас.
0: Абсолютно непонятно.
1: Миллиард.
0: И иллюзия, что это вот какой-то институт такой, ну, понимаете, если я не понимаю, вот я, например, за свою жизнь, ну, имею в виду в том числе сейчас, когда крипто возникло, ни одной криптовалюты не купил и не куплю, потому что пока я не знаю, кто стоит за ним, я не могу доверить системе, только математике я доверить не могу. Центральному нашему банку у меня есть масса вопросов, но к рублю у меня все равно есть доверие, потому что, ну, я понимаю и издержки.
1: Но слишком долго мы с ним живем, как в браке, правильно?
0: В том числе, может быть, по инерции, но я понимаю процедуры, и я понимаю институты, защищающие меня в этой системе.
1: Друзья мои, сейчас прервемся на несколько мгновений и вернемся в эфир. Это «Время науки» на Радио КП. А в гостях мы сегодня принимаем академика РАН, президента Ассоциации российских банков. У нас в гостях Горегин Тасунян.
3: Время науки. Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России. Сказано реклама.
7: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
8: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. огромный выбор в наличии, просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19, телефон 520-70.
9: Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть. С друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном.
4: Точно.
3: Время науки. Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России.
1: Мы возвращаемся в эфир, начинаем последний блок нашей программы. Это «Время науки» на радио «Комсомольская правда». В гостях у нас доктор юридических наук, кандидат физико-математических, академик РАН, президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян. Я вам сейчас просто обывательскую точку зрения выражу. Вот вы сказали правильный глагол «я не знаю, кто стоит». А мы, простые люди, вообще не знаем, что с этим делать. Я, например, вроде современный человек, журналист, копаю в самую глубь, я не понимаю, что такое на майне деньги. Но я к тому, что я понимаю в теории, а даже не знаю сейчас, как сказать, логику, что ли, процесса. Ну как это, я буду сидеть и на что-то нажимать, и у меня появятся деньги? Нет, это алогично? Нет. Конечно, логично. Это как взглядом копать землю. Где я потом обналичу то, что не существует? Это самые главные вопросы большинства людей на этой планете. Поэтому это какой-то элитарный флёр приобретает, что, мол, не все понимают, что такое крипта. Горите в аду, вас законом надо запретить, потому что мы не понимаем.
2: А извините. Слушайте, вот, Галина Анатольевич, а известно, сколько сейчас вот как бы участников этого блокчейнового процесса? Ведь это, ну, огромное количество криптовалют, да, они торгуются. И вы знаете, вот я даже как государственный служащий, который заполняет декларацию, я с каждым годом вижу, что все больше и больше объем вот этих вот разделов, он связан именно с цифровой и с криптовалютой. То есть, по-видимому, это какой-то такой вот существенный уже оборот.
0: А я не сталкивался с в этих в отчетах.
2: Есть, да.
0: Есть уже. Да, да. Кстати, я хочу просто сказать реплику. Майнинг объяснить можно, но это не объясняет. Это процесс, который как раз, он достаточно логичен, понятен, и здесь математика. Математика и технологии объясняют, но это не объясняет главный вопрос, что за этим стоит и каковы гарантии того, что этот институт не рухнет. Теперь, что касается, соответственно, вот количества, понимаете, оно, конечно, растет, ну, наверное, не в экспоненциальном режиме, но оно очень серьезно растет. Я не знаю цифр, и вряд ли кто-то эти цифры назовет. Хотя нет, может быть, кто-то из экспертов назовет. Конечно, это десятки миллионов с точки зрения количества пользователей. Да, это десятки миллионов уже наверняка есть, а может быть, я ошибаюсь и на порядок выше, но вряд ли все-таки на уровне десятка миллионов. Но дело в том, что это все. Некоторые мои коллеги называют это пирамидой, но я с этим не согласен. Это не пирамида, это более серьезный инструмент. И это действительно инструмент, вот особый акцент я хочу сделать, инструмент, показывающий государствам и властным структурам, что не злоупотребляйте избыточным регулированием, потому что человечество, в том числе из подачи кого-то, кого мы не знаем, а может быть, на каком-то этапе и узнаем, найдет инструмент, который будет в альтернативу вашим фиатным валютам и вашей политике. Уйдет человечество с развитием технологий, может уйти в пространство, в котором вы не
1: всегда
0: сможете регулировать.
1: Всегда находит выход, как мы, как
0: поэтому
1: вода.
0: Не злоупотребляйте.
2: Включите рубильник, отключите.
0: Вот,
2: все,
0: потому что...
1: Нет, всегда найдет, мы выживем.
0: Потому что ваша ошибка в властных структур в том, что вы через это толкаете людей на протест в этой форме. А этот протест, он не совсем управляемый, но он, по крайней мере, людей на... длительный период будет
1: нужно завинчивать краны, выражаясь профессиональными ударениями, но немножечко люфт оставлять, чтобы не сорвало их.
2: Вопрос завинчивать краны это не есть фактор в целом повышения доверия, так ведь?
0: По-видимому, конечно, это обратно.
2: Ну вот тогда мы говорим все-таки, Маш, извините, кто про что, про деньги, как всегда.
1: Я всегда про деньги, деньги, денежки, деньжата.
2: А я про доверие. Все-таки, Галина Анатольевич, как нам вот в нашем обществе, ну вот хотим мы поднять, я хочу очень доверять не только вот маленькому кружку, вот мы тут втроем сидим, друг другу бесконечно доверяем, в семье доверяем, да? Как вот все-таки нам строить нашу жизнь, чтобы нашему обществу доверие... И как это мониторировать?
0: Какой вы легкий вопрос задаете.
2: Это самый важный вопрос.
1: Мы трудных путей не ищем.
0: Если честно, мы как раз тоже озадачились этой проблемой, потому что, я еще раз говорю, отталкиваемся от того, что общество, основанное на... более высоком уровне доверия, будет гораздо эффективнее. И экономику надо вытаскивать из сложных ситуаций, а сейчас мы в сложной ситуации экономической. Может быть, одно из направлений, если нас послушают, то это формирование общества доверия. И мы такую программу действительно с коллегами, социологами, психологами, философами готовим. Мы надеемся ее довести до определенного уровня, который будет представлен правительству, и мы скажем, хотите, реализуйте, не хотите, мы пока в научном плане будем над ней дальше работать. Это формирование, конечно, институтов, которые обеспечивают доверие. Это еще раз акцент сделаю на общественные институты, это акцент сделаю на судебные институты, это акцент сделаю на то, что нужно показывать и в том числе экономически показывать, что выгоднее вот так. Это и сравнительный анализ, когда мы показываем, почему определенные страны в той или иной отрасли достигли соответствующего успеха, потому что они строили свою экономику или свою отрасль не на том, чтобы каждый шаг каждого участника проверять, а когда строили, я простой пример приведу. Вот есть разные автомобильные компании, которые сдают в аренду автомобили. Вот есть компании, политика которых строится на следующем. Ты взял автомобиль, они каждую царапину просчитали, каждую сфотографировали, потом у тебя, когда принимают автомобиль, ходят и все эти царапины сравнивают. Не наложил ли ты новые царапины? А есть компании, и такие очень известные, как раз они в первую очередь американские, которые вообще не ходят и не смотрят. Они делают очень просто. Они тебе дают, когда ты сдаешь автомобиль, ты просто бросаешь ключи, бросаешь. Но если ты хоть один раз выяснится, что обманул, совершил аварию и не заявил об этом, то тебе в следующий раз либо вообще автомобиль не дают,

0: Раз я о кредитных историях заговорил, то же самое кредитная история. Если ты добросовестно берешь кредиты, то со временем ты накапливаешь такую репутацию, при которой, когда ты приходишь в банк, тебе, конечно, с удовольствием дадут кредит, и дадут кредит по максимально возможной для тебя низкой ставке. А если ты там задолжал, и у тебя испорчена кредитная история, но тебе просто откажут, либо дадут по очень высокой цене или с большим залогом и так далее. Вот наглядные примеры, как формировать это доверие. Ну, есть еще более сложные моменты, это когда правоохранительная система действует так, что к нему возникает доверие, а есть, когда действует так, что к нему просто разрушается доверие. Когда тебе говорят, за возбуждение уголовного дела нужно заплатить, ну, гражданин удивляется. У него совершена кража, ему говорят, возбудите дело, он просит возбудить дело, а ему говорят, заплатит, тогда возбудят. Ну, это я крайний случай.
1: Ну да, это все примеры, это все примеры.
2: Но, с другой стороны, смотрите, все-таки доверие, как вы говорите, это в определенном, а может быть, даже и тождественно честности. Вот когда мы выстраиваем отношения, если тебе соврали, то какое же у тебя доверие? Поэтому это вот повышение такого уровня честности в обществе. Но здесь, вообще говоря, каждый субъект должен, так сказать, брать эту ответственность на себя, так ведь? Вот мы говорим, вот я сегодняшнего дня абсолютно, так сказать, честен, никого не обманываю. Но мы то же самое должны потребовать и предложить государственным институтам. Потому что, ну, извините меня...
0: В первую очередь от государственных институтов идет. Да. Как раз в первую очередь от государства. Если государственные институты заявляют одно, обманывают, а делают другое, то человек получает индульгенцию на то, что, ну, если государство обманывает, если потом...
2: И, по-видимому, вот это самое главное, да?
0: Это очень важно.
1: Ну, конечно, потому что это же самое главное надстройка и, так сказать, общая шапка над всеми нами. И тут мне на ум приходит пословица: веди себя с остальными так, как хочешь, чтобы с тобой себя вели, то есть относись. Коллеги, как говорится, как только начинается самый драйв, заканчивается
2: звенит звоночек.
1: Да, да, да. Григина Шадович, огромное вам спасибо. Это было очень интересно и поучительно. Друзья, сегодня в нашей программе в гостях был академик Российской академии наук, президент Ассоциации российских банков, профессор, доктор юридических наук, кандидат физико-математических наук, заслуженный деятель науки России Григин Тасунян.
0: Спасибо.
3: Время науки. Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России.
4: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
3: Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендует. Реклама.
5: Лето в разгаре. Хочется на пикник. Гриль «Охота».
6: Гриль «Охота». Летняя акция от «Мираторг» для всех любителей вкусного мяса. До 31 июля покупайте мясо, птицу и другие продукты для пикника от «Мираторг», регистрируйте чеки и участвуйте в розыгрыше 1000 призов.
5: За первый чек гарантированный подарок, а главный приз – таунхаус в Подмосковье.
6: Все подробности на сайте grillohota.rf.
5: «Мираторг».
7: Читайте в еженедельном выпуске, как Киркоров украсит свой пентхаус за миллиард. Продукты, которые нельзя сочетать с таблетками. Можно ли заработать на вещах, купленных на барахолке? Газета в продаже с 8 июля.
8: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон? Одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
9: Эпштейн. Империя монстра.
5: Книга журналиста «Комсомольской правды» Андрея Абрамова. Шокирующий роман расследования. Как бывший школьный учитель держал страхи лидеров наций. Его связи с

0: разведками и миром криптовалют. Русский след в файлах Эпштейна. Что творилось на его острове? Странное самоубийство в камере и другие тайны. Ищите книгу «Эпштейн. Империя монстра» на shopkp.ru, маркетплейсах и в книжных магазинах. Реклама 18+.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
1: О спецоперации.
2: Владимир Зеленский стянул в Киев практически все имеющиеся у Украины западные комплексы противоракетной обороны, сообщила Минобороны России. Анализ результатов применения нашими вооруженными силами высокоточного оружия для поражения объектов военной инфраструктуры киевского режима подтверждает его высокую эффективность и способность гарантированно преодолевать любые средства противовоздушной или противоракетной обороны, предоставленные Зеленскому западными спонсорами, заявило оборонное ведомство. При этом речь идет об ударах не только по объектам в якобы наиболее защищенном Киеве.
1: О политике.
2: Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр пригрозил запустить процедуру импичмента президента страны Тамоша Шуека, если тот откажется подписать поправку к Конституции, которая предусматривает его уход в отставку. Срок полномочий действующего президента истекает весной 2029 года. Он заявил, что не видит конституционных оснований для преждевременного ухода с должности. Мадьяр сказал, что с сентября начнется процесс разработки новой Конституции, которая будет утверждена всенародным референдумом, а до этого в Венгрии появится новый президент.
1: О безопасности.
2: Перевод себе более 200 тысяч рублей по СБП может вызвать подозрение в мошенничестве, сообщили ТАСС в МВД. Среди признаков, по которым банки выявляют аферистов, в ведомстве также назвали снятие денег в течение 24 часов после оформления кредита, смена номера телефона для авторизации в интернет-банке, нехарактерное поведение, непривычное время суток, нетипичная сумма или местонахождение банкомата. В России утвердили новые ГОСТы на молочную продукцию. Впервые появились стандарты для йогуртов и напитков на молочной сыворотке для детей с одного года, а также обновили требования к сливочному маслу, мягким сырам и питьевому молоку. Об этом сообщил Росстандарт. Документы для детского питания вступают в силу с января следующего года. Они устанавливают правила к сырью, упаковке, маркировке, хранению и перевозке специализированных продуктов.
1: О спорте.
2: Футбольный клуб «Пари НН» решил вернуть прежнее название. В новом сезоне он снова станет Нижним Новгородом, под которым выступал с 2018 по 2022. Об этом сообщает пресс-служба команды. Она продолжает подготовку к старту сезона в первой лиге. Официальный курс доллара на сегодня 76 рублей 66 копеек, евро стоит 87 рублей 67 копеек, курс юаня 11 рублей и 30 копеек. В эти минуты в российской столице плюс 23 градуса, местами сильный дождь, гроза, возможен град. Завтра плюс 20-21 и дождь с грозой. Ольга Демидова, служба информации.
3: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
4: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
5: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Александр Коц с нами. Саша, приветствуем.
6: Да, приветствуем.
5: Ну, наверное, поздравим друг друга, да, вновь еще раз, вернувшись к главной теме последних дней, это освобождение Константиновки, долгожданное, и вот когда мы говорим, что в бинокль видно, насколько мы понимаем, Славянск и Краматорск видно уже не в бинокль, да, а на кончиках пальцев в ближайшее время. Какая обстановка, какая ситуация, что впереди?
6: Ну, конечно, успех в связи с взятием Константиновки трудно переоценить, но при этом и преувеличивать значимость, да, этого события я бы не стал. Ну, действительно, взят очень крупный город, но до окончания войны, до выполнения всех целей, поставленных в зоне специальной военной операции, еще очень далеко, поэтому, конечно, событие радостное, но на фронте как бы это не вызывает каких-то там особых восторгов, да, каких-то специальных празднований, каких-то отпусков, выходных. Ну, то есть война продолжается, боевая работа тяжелая, кровавая, она тоже продолжается. И, собственно, мы просто стали на еще один такой хороший, серьезный шаг мужской ближе к выполнению наших главных целей. А Владимир Владимирович на прошлой неделе сказал, что главными целями остаются освобождение Донбасса и Новороссии. Ну, то есть однозначно Херсонская и Запорожская области, да? Имел ли в виду Владимир Владимирович под Новороссией еще Николаевскую область и Одесскую, ну, я не знаю.
5: Днепропетровская, да.
6: И не возьмусь гадать, да. Вот. Но, конечно, Константиновка, мы таких крупных городов не брали давно. Это все-таки седьмой по площади и населению административный центр Донбасса. До войны здесь жило почти 80 тысяч человек. И это такая столица украинской стекольной промышленности. Это крупный узел черной, цветной металлургии. Вот всем нам знакомые рубиновые звезды над Кремлем. Это делалось в Константиновке. И здесь, вот мне кажется, что надо отметить несколько слоев, смыслов взятия освобождения этого города. Первое – это, безусловно, человеческий, да, такой подтекст, потому что я помню в 2014 году город Константиновка, прекрасно помню, потому что через него проходила дорога в Славянск и обратно, ну, то есть всегда ездили через Константиновку. Он мне тогда казался каким-то огромным, нескончаемым городом. Ты вот вдоль него так едешь, едешь, а он все не кончается, не кончается. И железная дорога, и промышленные здания. Я помню, как мы брали под контроль этот город, как занимали администрацию здания, здание полиции, здание СБУ с арсеналами. Все это вот на моих глазах происходило. И я помню, как тогда встречали ополчение, как встречали местные жители, то есть встречали как своих, это в прямом смысле слова как своих, то есть это не метафора, там большое количество ополчения было как раз из Константиновки. Ну, возьмем легендарную «Спарту», да, батальон «Спарта», которым командовал Моторола, братья Аграновские, это выходцы из Константиновки, это их родной город. К сожалению, один из них, водяной позывной, погиб в ходе специальной военной операции, другой с позывным «Матрос» с 14 года оба воевали, потерял ногу в ходе боев. У «Матроса» замечательные дети, это и Екатерина Аграновская, и Володя Аграновский, которые создали прекрасный сериал о первых месяцах СВО, который называется «Резервисты», и Катя вообще выросла в такого из ребенка войны, в такого юного философа, очень радостно наблюдать за ее ростом. И у меня большое количество друзей из этого города на протяжении долгих месяцев через моих знакомых беспилотчиков мы сбрасывали лекарства в один из дворов, там, где живут родители мои знакомые, которые тоже из Константиновки. Вот, к сожалению, они пропали со связи, видели потом с воздуха, что их дом разбит. Очень надеемся, что все-таки они перебрались куда-то в подвал, где-то все-таки дождутся вывода гражданских. И тут, кстати, на минувшей неделе ребята из полка 1194 прислали неожиданный привет из Константиновки, вывели оттуда мирных жителей. И мирные жители, Игорь, нам с тобой ставили в претензию, что мы сообщали об освобожденных микрорайонах города Константиновки, но не сообщали улицах. А они говорят, что каждую среду сидели перед приемником, слушали нашу программу на радио «Комсомольской правды» и ждали, объявят ли их именно их улицу, да, освобождена она или нет. Вот. Ну, городские бои – штука такая нелинейная, да, и сейчас участок какой-то улицы может быть под нашим контролем, потом вдруг выползет противник туда, поэтому, конечно, очень сложно вот так вот говорить о том, что освобождено, что нет, понимая, что люди, по твоим словам, судят об оперативной обстановке в родном городе. И это, конечно, большая ответственность. Поэтому всем, кто сейчас нас в Константиновке на радиоприемнике слушает, огромный привет. Понятно, что, ну, поздравления этих людей, да, с освобождением, они могут звучать кощунственно, потому что город очень серьезно разрушен, очень серьезно разбит. Люди терпели лишения, жили в подвалах без электричества, без водопровода, без газоснабжения, готовили на кострах. Ну, жуткие условия, но оставались там, чтобы выйти на нашу территорию. И сейчас потихонечку, насколько позволяет оперативная обстановка, этих людей выводят в тыл, где им будут выручать уже российские паспорта, и они будут становиться полноправными гражданами Российской Федерации со всеми вытекающими льготами и обязанностями, и, может быть, даже успеют принять участие в своих первых выборах, которые у нас состоятся в сентябре. Да? Что такое Константиновка, если в цифрах? Да? Во-первых, это крепость, это один из четырех городов-крепостей ВСУ в Донбассе наряду со Славянском, с Краматорском и с Дружковкой. То есть вот эту всю систему обороны строили с 2014 года, причем очень резко наращивали после падения Артемовска, да, Бахмута. В итоге к июню 26 года здесь было два рубежа обороны, более 150 километров траншей противотанковых рвов, три ряда инженерных заграждений, 20 батальонных районов обороны на господствующих высотах и опора на десяток промзон и 12 пригородных сел. Это все вот такой узел обороны вокруг Константиновки. Первый рубеж обороны – это 30 километров в длину и 8 километров в ширину. Можете представить себе сплошные траншеи, ходы сообщения, там, рвы, малозаметные препятствия, минные заграждения. Да? Второй рубеж обороны – это 35 километров по периметру с опорой на водохранилище, вот каскад этих водохранилищ, да, 6 укрепрайонов на окраинах и в дачных поселках и более 30 километров подземных коммуникаций в единой сети. Это все был узел обороны Константиновки. В самом городе свыше 80 участков заграждений, полсотни укрепузлов, да, с опорой на железнодорожный вокзал, на технический колледж, на 12 школ, да, это тоже опорные узлы обороны были. Опорные узлы были в 25 детских садах, на 10 заводах. Представьте себе, как это все было тяжело взломать. И сам гарнизон был настолько внушительный. Да, это 7 бригад, 45 батальонов. И если численно мы будем говорить, 7 разных бригад, это не значит, что бригада в полном составе. Да, просто вот 45 батальонов из 7 бригад. И всего гарнизон составлял порядка 15,5 тысячи, в том числе штурмовая бригада Нацгвардии «Людь», это наиболее боеспособные вообще тут находились части. И в итоге штурмовики группировки «Южные» все-таки сковали противника, да, сначала боями за восточную и юго-восточную части города, потом обошли Константиновку с флангов, взяли под огневой контроль основные пути снабжения и, ну, практически полностью изолировали гарнизон, а дальше уже пошли по кварталам, используя вот эти проблемы ВСУ с ротацией, с подвозом, и в итоге как бы общая, да, вот территория, ну, вместе с пригородами, вместе с селами, да, которая перешла под наш контроль, это более 66 квадратных километров. Потери противника наш генштаб оценивает, наше главное оперативное управление оценивает порядка 13,5 тысяч человек. Но это вместе с ранеными, да. 14 танков, да, цифра небольшая, но на танках сейчас особо не поездишь. Зато почти 300 бронемашин, 1400 автомобилей. Ну, это вот те самые пикапы, которые мы видели в объективном контроле, да, с дронов, 200 орудий артиллерийских, 8 пусковых установок РСЗО. И, собственно, вот ради этих цифр, можно сказать, Киев до последнего гнал в город людей, чтобы предъявить западным кураторам, ну, некую способность ВСУ остановить нас на этом направлении. Не получилось. Сейчас Константиновка полностью под нашим контролем, штурмовики «Южные» сейчас дочищают кварталы от мелких разрозненных групп, ну, там 2-3 человека где-то по подвалам, может, сидят в гражданке, вот, поэтому всех нас поздравляю, конечно, с этим успехом, но работа продолжается, реакция Украины, да, на наше заявление о том, что дальше после взятия Константиновки, предлагаю поговорить после небольшого перерыва, не переключайтесь, вернемся.
5: Буквально через пару минут, да.
4: Котц. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
7: Реклама.
8: Слабым урожаем твердо скажем стоп. В поле и на даче нужен вам Фитоп. Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
9: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
10: Чем еще вызвана такая резкая реакция Польши? Предвыборная кампания заложена. Он же приезжал в Киев, встречался с Зеленским и открыто заявил: «Да, я хочу быть президентом Украины». Может быть и так. С другой стороны, Зеленский реально уже всем надоел. Он порой уже настолько перегибает палку, что становится крайне неудобным и крайне токсичным. И если взять за основу гипотезу, подчеркну гипотезу, что заложено проводит именно Лондон, а польское правительство во многом завязано именно на польско-британские отношения, то в целом кампания публичного отворачивания от Украины. Плохая Украина, недостойная, больше не дружим. Вот это очень хорошо укладывается как раз, ну, в своего рода предвыборную поддержку кандидатуры Залужного.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда». Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения.
4: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
11: Котц. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
5: Продолжаем, да, Саша, о реакции и о том, что дальше. Дружковка, Славянск, Краматорск. И, конечно, вот интересно, ты описывал укрепленную всю систему.
7: Вообще... Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
12: Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
13: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился, ну, в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Бахмут. И он тогда сказал: «Думаю, что нет». Вот тут же спохватился, сказал, что на сегодняшний день Бахмут в наших сердцах, там ничего не осталось в городе. Ну да, а через пару часов там тогда его пресс-секретарь Никифоров дезавуировал заявление своего шефа, сказал, что его неправильно поняли, что взятие города он отрицал. Вот, потом с Авдеевкой та же история была, да, в итоге Сырский сказал, что когда уже было просто паническое бегство, да, когда были кадры с дронов, как они бегут вдоль лесополос, там их накрывает артиллерия, он уже на тот момент, значит, говорил о том, что совершен, как же он сказал, организованный отвод подразделений, чтобы не уничтожать личный состав зря. С красноармейском, он же Покров, да, осенью 25-го года была та же история, то есть тот же сценарий, те же актеры. Сначала мы докладываем об окружении, потом Сырский говорит, что информация о блокировании не соответствует действительности. Красноармейск держим, Димитров держим, Зеленский там тоже окружение нет, ситуация, значит, контролируемая. Потом у них идет стадия торг, да, это вторая стадия, и уже там через какое-то время, значит, они говорят, что никто не заставляет солдат умирать ради руин, вот, и что мы, наверное, будем отходить. Ну, короче, такая вот закономерность у них есть. Сначала они говорят, что это фейк, город наш, потом, когда российские флаги уже над администрацией, над площадями, город в наших сердцах, это просто руины, город не имел никакого тактического значения, а потом он просто выпадает из сводок, да, просто из телемарафона, из брифингов, как будто его и не было. Много сейчас про красноармеец говорят или про Авдеевку, ну, как бы ни у кого не вызывает сомнения, что этот город уже наш, но это вот у них так выглядит стадия принятия, она такая тихая, молчаливая, ну, то есть они не говорят, ну, да, действительно, мы потеряли город, нет, просто забываем про этот город, как будто его и не было, да, и сегодня вот как раз в Константиновке они застряли пока на первой стадии, они все врут, город наш, Путин лжет, ну, значит, ждем, пока они начнут торговаться, да, с тем, что, в принципе, это уже объективная реальность. Что дальше, да, ну теперь смотрим на, естественно, Славянско-Краматорскую агломерацию уже не в какую-то там подзорную трубу, через которую еле-еле что-то видно там размытое, да, на горизонте, а мы уже видим вполне определенную перспективу. Я бы что отметил? То, что Константиновку брала одна группировка, да, войск наших в зоне СВО, это группировка войск южная. Дальше будет интереснее, потому что к основным крепостям, к Славянску и Краматорску, мы подходим как минимум двумя группировками войск, то есть с юга давим сейчас от Константиновки в сторону Дружковки группировка южная, и там, значит, ну, уже даже противник признает, да, что бои кипят уже на окраинах Алексеева-Дружковки. Алексеева-Дружковки это пригород самого города Дружковка, ну, тоже такой достаточно серьезный город, 12 тысяч зданий, если я не ошибаюсь, и вот крепость, да, очередная, и там стрелковые бои уже идут в пригороде, да, то есть начинается битва за город, там 6-я дивизия обошла Константиновку, закрепилась уже на окраинах Алексеева-Дружковки, там на улице Тухачевского, артиллерия уже накрывает всю боевиков, которые из Константиновки туда бежали. Ну и параллельно, да, идет наступление от Рай-Александровки и от Красного Лимана, собственно, в сторону Славянска, в сторону Краматорска. Это группировка «Запад», это уже вторая группировка действует. То есть мы минимум двумя группировками вот так вот подходим с юга и с востока, с северо-востока, там, где вот нам придется взламывать вот эти вот серьезные укрепления, бетонные всякие, которые готовились с 2014 года. С запада, они, конечно, безусловно, сейчас будут что-то наспех готовить, какие-то оборонительные рубежи, но вот сейчас группировка войск «Центр», это третья наша группировка, да, в Донбассе, решает вопрос зачистки Доброполья. За город мы уже уцепились, это чуть выше Красноармейска, Димитрова, да, решаем вопрос с городом Доброполье, это в этом районе, в зоне ответственности группировки «Центр», остался последний крупный узел обороны противника. Дальше от него, это говорил президент, да, в недавнем интервью Зарубина, оперативный простор, можно выходить к государственной границе, границе с Днепропетровской областью, ну, безусловно, там какие-то наспех есть, и окопчики, и по лесополкам там что-то они, но это вот не такие мощные, да, укрепрайоны, как вот на этой генеральной линии обороны. И в том числе из Доброполья можно идти, есть ракадные дороги, к Дружковке и к Краматорску. Соответственно, получается, три группировки уже будут давить на этот мощнейший узел обороны. Не одна южная, да, вот которая была Константиновка, а, допустим, три группировки будут брать Краматорск, да, со Славянском. Это же совсем другой разговор. Я не буду сейчас гадать, да, по поводу там сроков, когда это все случится. Но я думаю, что до конца года задача вот создать условия, при которых будет обрезано снабжение, ну, как минимум, да, огневой контроль над всем снабжением этой Славянско-Краматорской агломерации. Я думаю, до конца года точно будет решен вопрос с Дружковкой, и к концу года, ну, может быть, начнутся городские бои и в Краматорске, и в Славянске, ну, по крайней мере, на окраинах. Но при этом, я думаю, что будет все-таки решена проблема логистики врага, то есть ее не будет, этой проблемы, потому что не будет логистики у врага, и тогда мы сможем там честно сказать Киеву: слушайте, давайте мы не будем убивать ваших солдат, прекращайте, пусть они сдаются, как бы, или выводите их, и вот Донбасс наш, как бы, да, будем дальше решать вопрос с Запорожьем и с Херсонщиной. По крайней мере, мы сможем это, я думаю, к концу года диктовать с позиции силы, когда у противника, если и будет какое-то снабжение, то оно будет по воздуху, но, как мы видим на примере Константиновки и других городов Донбасса, ну, воздухом невозможно полноценно снабжать гарнизон, который находится в оперативном окружении, поэтому я думаю, что вот эта перспектива, как бы, она уже не кажется такой какой-то несбыточной, да, или очень далекой, какой-то фантастической. Нет, это вот уже прямо перед нами мы подходим к городам-символам, где зарождалось русское сопротивление в 2014 году, куда приезжали и где формировалось первое ополчение, да, когда туда со всей страны ехали добровольцы со всей России, не только из России, да, и из стран СНГ, и из других стран дальнего зарубежья. И в Славянск заходило там что-то 70 человек, да, изначально, а выходило из Славянска уже под 3000, да, то есть, ну, такая серьезная уже бригада выходила с техникой, с артиллерией, обстрелянной, да, с боевым опытом. И очень мало, конечно, людей осталось, вот, ополчение первой волны, но я их периодически встречаю в самых разных подразделениях. Вот, и, конечно, многие ждут освобождения. Есть до сих пор люди, которые родом, да, из Славянска, из Краматорска, у кого-то там остались родные, и они тоже будут нас ждать, будут до последнего сидеть в подвалах, чтобы выйти на нашу территорию. Собственно, ради них мы все, не ради территории, а ради людей, которые оказались в оккупации у русофобского ненавистнического режима, который построен на ненависти к нашей стране.
5: Саш, продолжим после новостей, так нужно.
11: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Американский журналист Джон Вароли о влиянии других стран на политику США.
15: Как американцы, мы хотим верить в свободу и демократию. Но, к сожалению, события за последние 6 лет доказали, что Америка абсолютно не свободная страна, не суверенная страна. Иноагенты сильно влияют на нашу внешнюю политику, как мы видим за последний год, полтора года. Киевские агенты сильно влияют на американскую внешнюю политику. Израильские агенты сильно влияют. США уже не суверенное государство. Поэтому в американском обществе сегодня царит чувство, беспомощность, злость, безнадежность. Неважно, человек консерватор или либерал, это единственное, которое объединяет американский либерал и консерваторы. Они считают, что наша система сломана. Это результат американского соцопроса, между прочим. 3/4 американцев считают, что наша система сломана.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского.
16: Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Александр Пушкин одновременно любил и ненавидел лето. Ох, лето красное, любил бы я тебя, когда б не зной да пыль, да комары, да мухи, писал он. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
17: Эксклюзив.
2: Роль фактора морской силы в мире сегодня стремительно растет. Об этом в большом интервью КП.ру накануне 75-летия сообщил помощник российского лидера и председатель морской коллегии Николай Патрушев. По его словам, контроль над стратегическими морскими коммуникациями – Малакским, Армузским, Бабель-Мандебским, Балтийскими и некоторыми другими проливами – превращается в ключевой инструмент давления и сдерживания. Перекрытие одной коммуникации способно обрушить глобальные цепочки поставок. Это мы видим на примере Армузского пролива, отметил Патрушев. Компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX, поставляющая терминалы Starlink Украине, без которых она не смогла бы использовать свои беспилотники, передала 56 таких же терминалов Армении безвозмездно, якобы для нужд спасательных служб республики. Ранее КП.ру сообщил, что Еврокомиссия пообещала передать Армении 38 миллионов евро и открыть для нее свой рынок. Это после того, как Ереван заговорил о выходе из ЕС. Госдума приняла закон о почтовой связи. Это знаменует переход Почты России от посткризисного восстановления к устойчивому росту, сообщил генеральный директор компании Михаил Волков. Сегодня она обеспечивает покрытие услугами всей территории страны, обслуживая 90 миллионов граждан. Почта России работает в удаленных регионах и обеспечивает доступность почтовых и социальных услуг для жителей приграничных территорий. За счет компании организована доставка гуманитарной помощи в Курскую и Белгородскую области. Почтой бесплатно отправляется в зону СВО более миллиона посылок. Почта России снизила долг и убыток. На 50% повысила производительность труда, на 35% выросла средняя зарплата. Сегодня приоритеты для команды – занять лидирующие позиции в коммерческой логистике, модернизировать изношенную инфраструктуру, продолжить развитие современных востребованных услуг для населения, обеспечить дальнейший рост заработных плат.
17: О погоде.
2: Департамент транспорта Москвы призвал водителей и пешеходов быть осторожными на улицах столицы из-за разгула стихии. В городе сильный дождь, местами град, ливень на западе и северо-западе мегаполиса. В центральной части города, в том числе в пределах Бульварного кольца, а также на востоке и юго-востоке. На севере Москвы ливень идет также в районе МКАД. Там стена дождя серьезно осложняет видимость на дороге. Мощная облачность надвигается при этом с юго-восточного направления в сторону Москвы. По прогнозам синоптиков, такая погода продержится до конца завтрашнего дня. При этом в городе плюс 21 градус, завтра такая же температура и дождь с грозой. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 28 градусов, завтра днем до 28 и без осадков. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
18: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
5: Радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов, Александр Котц. Продолжаем, Саш. Ну и систематические удары по Киеву. В общем, на этот раз этой ночью по цеху, интересно, с южнокорейской Samsung Украина, но производились там «Фламинги». Складировались, производились запчасти и все, что с этим связано. А Минобороны говорит, что это в ответ на террористические удары по гражданским объектам, которые продолжают Киев с использованием дронов. Но вот, да, все больше сообщений, не то чтобы их не было, а именно вот все больше сообщений о выносе объектов ВПК именно в самом Киеве. Какую динамику это придает, да, с учетом того, что, ну вот, к сожалению, видимо, ВПК Киева теперь находится за пределами Украины, на Западе, да, и мы видим только увеличивающиеся поставки беспилотников, но «Фламинги», правда, видимо, производились где-то там.
6: Ну, мы видим, да, что есть одна война, которая идет на линии боевого соприкосновения, да, в зоне специальной военной операции. А есть вторая война, война на истощение, они бьют по нашим там, нефтеперерабатывающим заводам, по критической инфраструктуре. Мы выносим их критическую инфраструктуру и в том числе их мощности военно-промышленного комплекса. И, ну, с одной стороны, мы видим некую динамику, да, что этих ударов становится больше. С другой стороны, освещение совсем другого, этого, другое пошло всего этого процесса, потому что раньше нам просто говорили, вот, в ответ на террористические атаки мы нанесли удар по ВПК, все цели ударов достигнуты. И мы сидим и думаем, а вот как нам поверить, достигнуты они, не достигнуты. Что там за предприятие ВПК, насколько это болезненно для Украины. Это все было как бы, ну, такое умозрительное, да, то есть, ну, мы не можем это оценить, пощупать визуально, это как-то сопоставить. А сейчас появился и визуал, и конкретика, да, Министерство обороны теперь конкретно говорит, куда, что, по каким целям били и куда попали, да. И теперь уже даже украинские ресурсы, там есть такой ресурс «Николаевский Ванек», вот, который мониторинг был у них основной ресурс на 2 миллиона 600 тысяч подписчиков, говорит, что вот 6 числа, да, июля был один из худших обстрелов на его памяти, но худше для него, потому что они там не сбили ни одной баллистической ракеты, ни одного циркона. И, ну, Минобороны тогда очень четко пояснила, значит, вот это, эту грусть тихую украинского хлопца, потому что мы действительно там сразу несколько предприятий вынесли, предприятия, которые производили разведывательные дроны, ударные беспилотники тактического звена, дальние беспилотники, средние беспилотники. Мы выбили, значит, на бывшем заводе террориста-экстремиста Порошенко, кузница на Рыбальском, производство бронекатеров «Гюрза», на которых они пытались там штурмовать наши нефтяные газовые платформы в Черном море. Мы вынесли целую цепь производства ракет «Нептун-МД», управляемых ракет, а это производство было разнесено по разным точкам. И мы за удары 2 июля и 6 июля вынесли вот всю эту цепочку на разных заводов. Это, с одной стороны, завод «Радионикс», где делали мозги этой ракеты, потом выбили глаза этой ракеты, завод «Квант», и потом сборка, да, этой ракеты, завод «Визар» — это Жулянский машиностроительный завод, но расположен он не в Жулянах, это название его историческое, а расположен он в населенном пункте, который теперь знает, наверное, весь мир. Это город Вишневый, Бучанского района, где как раз попали туда, куда надо попасть, да, было, потому что мы видели, какая серьезная была повторная детонация, и там снесено было полностью 5 улиц, да, что-то 20 гектар, что ли, ну, просто непригодных для жизни, ну, потому что кто-то умудрился склад с готовой продукцией устроить на населенном пункте, причем сегодня объявили представители Минобороны Украины, что это был не их склад, мы как бы не храним, да, в населенных пунктах никаких боеприпасов. Ну, какой-то ничейный склад, вот не знаю, чей это склад. Может, Нацгвардии, может, полиции, да, или склад ТЦК. Ну, вот чей это склад, чей-то ничейный, но взорвался так, что видно было из космоса. И о чем это говорит, да, вот о слагаемый успех? Ну, я бы отметил, наверное, три вещи. Первое – это некий агентурный контур, потому что, ну, все-таки эти заводы – это не стоянка там или гараж под открытым небом, да, то есть, чтобы вычислить спутников мало, нужен человек, который тебе даст нормальные агентурные данные. И, собственно, чувствуется, что такие люди есть, которые не боятся сотрудничать с нашими спецслужбами. Второе – это количество, которое стало качеством. Да? Вот ночь на 6 июля там десятки ракет, сотни дронов с разных направлений, с разной высоты. И, допустим, 2 июля из 24 баллистических ракет сбили только 4. Да? Из 4 цирконов сбили 0. Это они сами признают. Да? 6 июля тоже там статистика была не лучше, да, поэтому это вот, ну, такое качество нашей работы, когда мы, ну, видимо, и ПВО истощили, и бьем по-новому. Третье – это точность, да, точность как система, то есть то, как мы попали по заводу Визар, ну, случайно не попасть. Да, вот наверняка не на большой площади это все хранилось, а все-таки где-то компактно, да, и тем не менее попали прямо в точку. Это говорит о такой системном подходе в области высокоточного наведения. Конечно, в украинском телемарафоне не покажут всего этого, там покажут разбитые дома и осыпавшиеся стекла, но нынешний удар, с одной стороны, показал серьезные уязвимости в украинском столичном регионе, да, которых, например, нет в нашем столичном регионе, а с другой стороны, отличную осведомленность нашего оборонного ведомства о состоянии украинского военно-промышленного комплекса и его географическом распределении. Потому что, повторюсь, сегодня производство одного изделия сложно сосредоточить где-то в одном месте. Да? Киев старается дробить эти цеха, разносить их по разным географическим точкам. Ну вот на примере вскрытия вот этой цепочки Нептуна, да, о которой я говорил, можно судить о системности работы нашего разведывательно-ударного контура, от которого ну, не уходит да, ни одно звено украинской стратегической промышленности. Я рискну предположить, что то, что мы видим сейчас, это не удар возмездия там, за террористическую атаку. Не обращайте внимания на эту риторику Министерства обороны. Ну вот надо вот так заявить, политически надо так заявить. А на самом деле это методичная работа по какому-то конкретному отраслевому графику. Да? Кто-то там в наших штабах разобрал весь по частям украинский ВПК на процессы. Тут производство корпусов, тут начинка, тут оптика, тут мозги, тут сборка. И как бы по этому графику пункт за пунктом идем и выносим. Да, вот ты начал с чего? С того, что мы ударили в ночь на среду по цеху сборки «Фламинго» на предприятии Samsung Украина. Да, там и производились, и хранились комплектующие да, для этой крылатой ракеты. Плюс цех сборки да, беспилотников большой и средней дальности там. Накрыли, да, это компания Firepoint, которая говорила, что она собирается довести производство до 7 ракет в сутки, и, собственно, именно поэтому цель вот этого, вот эта цель, она не разовая, она системная, по ней уже не первый раз бьют вообще по цепочке «Фламинго». Как раз 6 июля мы тоже поразили несколько предприятий в Киеве, которые участвуют в этой производственной цепочке промышленной, на которой делается ракета «Фламинго», пока крылатые будут FP-9, если дойдут до этого производства, баллистические. Вот. Но понимаем, что одной серии ударов эту программу как бы не остановить, да, то есть нужно вскрывать, где еще они что-то собирают, да, вот весь этот конвейер. Вот. Но каждый такой удар, он как бы на неделе, а то и на месяцы откатывает производство, откатывает темп производства и так далее, и так далее. А параллельно же мы не только там по промышленности военной бьем, параллельно мы системно работаем, во-первых, по железнодорожной инфраструктуре. Вот сегодня буквально новые сообщения об уничтожении локомотивов. Их уже уничтожено с начала этого года 200 штук, 300 повреждены, ну, то есть, вероятно, подлежат восстановлению, хотя сомнительно, потому что очень-очень старый парк локомотивный на Украине. Параллельно бьем по транспортной да, инфраструктуре, да, мы бьем по автозаправкам, потому что у них нет сейчас крупных НПЗ, которые бы работали, поэтому мы выносим автозаправки. Вот они жалуются, что от Харькова до Днепропетровска не осталось ни одной целой автозаправки. Бензин вроде есть, да, заправиться негде. У нас вот наоборот, бензина нет, зато заправки есть с очередями. Ну и то бензин так. Ну вот я ехал из Донецка до Москвы, заправлялся 4 раза, ну и как бы сильных очередей не было. Есть там сильные очереди, где наливают 50 литров. А есть небольшие очереди, наливают по 20 литров. И, ну, не то чтобы как бы это удобно, да, но и каких-то там какого-то сильного дискомфорта я не испытал. Ну и плюс.
5: Не скажешь, газовым... кстати, что бензина нет. Просто да, вот эти частные заправки, вот там сложности, а на той же Роснефти он есть везде, но, конечно, спрос из-за частных переместился туда.
6: Параллельно выносим «Нафтогаз», там уже практически 88% добычи и производства уничтожено.
5: Да, Саша, еще одна пауза и сразу вернемся.
18: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
19: Бесконечно. Реклама.
20: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел. Жизнь продолжается».
21: Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, тушь, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
19: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
22: У нас по сравнению с Соединенными Штатами наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду. Наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
19: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков.
18: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
5: Саш, ты упомянул вот удар по Киеву, и наблюдатели говорят, что такое ощущение, что как бы ПВО там не осталось совсем. И вот эти попытки как-то наладить и перетянуть поставки с Запада то ли не приводят к успеху, то ли на Западе какие-то сложности. Тем более мы видим, что президент Трамп так бросил фразу, что перемирие с Ираном закончилось, а значит, будет сконцентрирован, ну, может быть, до вечера, может быть, на неделю, на очередном витке эскалации с Исламской Республикой, что видимо, не сулит пока Киеву. Но и там же, в Анкаре, где проходит саммит НАТО, вот американская пресса сообщает, что Зеленский дерзко отверг план из 28 пунктов Трампа по урегулированию. Хотя, в общем, мы слышали о том, что Зеленский постоянно говорит, что он призывает к... Непонятно, к чему призывает. Да, вот он говорит, что войну надо заканчивать. Ну, вот разные версии плана его не устраивают все равно. Откуда такая дерзость, да, собственно, они же в лице своих дипломатов, там, Сбига, по-моему, они говорят, что они, вот, есть удары по России, все замечательно, да, и как бы ничего им не надо.
6: Ну, да, по поводу того, что в Киеве не осталось вообще ПВО, ну, конечно, вранье, потому что даже на кадрах, которые оттуда поступают, видно, как взлетают ракеты «Патриот», и некоторые летят по такой параболической траектории в жилые кварталы. Ну, то есть что-то у них есть. Понятно, что для того, чтобы сбивать баллистику, этого надо много-много, у них сейчас нет. Они жалуются, что иногда установки стоят полупустые. Но то, что у них совсем нет ПВО, это, конечно, не так. Ну, как минимум, у них есть серьезно построенная система дронов-перехватчиков, ну, которые против наших деранней работают, хотя... В последнее время, и это противник, кстати, тоже отмечает, мы переходим на реактивные герани, которые просто невозможно перехватить нынешними вот этими простыми средствами, которые они изобретают и дают им какие-то странные названия, так скажем, демонстрируя какие-то свои сексуальные девиации. Вот, поэтому нет, у них остается еще ПВО, но, конечно, не такое, которое бы им хотелось. Что касается Зеленского, там его отказа от 28 пунктов, ну тут как бы все перекликается, да, и Зеленского не нравится 28 пунктов, и Исламабадский этот меморандум из 14 пунктов, судя по всему, канул в лету, да. Ну, Зеленский поверил в какие-то свои успехи, или ему там в уши надули, что у него успехи. То есть он видит, что он создал проблемы на топливном рынке в России, ну, действительно создал, да, и ему показалось, что теперь он может с экономической точки зрения давить на Россию, чтобы она предложила более выгодные какие-то условия для прекращения боевых действий. Не вот эти вот 28 пунктов, да, по которым они должны выйти из Донбасса, а какие-то вот другие. А иначе мы начнем там еще что-нибудь вам делать. Да?
5: Ну, там, кстати, террорист Буданов, по-моему, да, экстремист, говорил, что по территории ничего не обсуждается опять, да, что...
6: Ну да, и террорист Буданов говорил, чтобы крымчане потерпели ради большой цели, а большая цель – это возвращение Крыма. То есть у них уже... Опять пошла в голове какая-то вот эта каша про границы 91-го года, и они решили вернуться к вот этой пластинке заезженной. А вот, ну, не знаю, я вот только вернулся с Донбасса, я не заметил, чтобы топливный кризис там, остановил нас в Константиновке, или топливный кризис отбросил нас из Красноармейска или из Авдеевки. Вот как-то топливный кризис на... линию боевого соприкосновения не влияет ровным счетом никак. На войну всегда топливо найдут, пусть даже и в ущерб гражданскому сектору. Я готов на самокате поездить, если там мой дизель нужен для танка. Ради бога.
5: Но там не очищенный бензин 98-й нужен все равно же, а дизель, да, с ним, в общем, проще гораздо.
6: Ну да, с ним проще. Вот. И поэтому как бы все равно мы продолжаем на фронте решать свои задачи, какие бы неудобства мы не испытали в тылу. Ну да, будем испытывать какое-то время эти неудобства, я думаю, там до осени посевная пройдет, станет полегче как-то. Ну, не посевная, а уборочная. И там и с бензином полегче тоже рано или поздно будет, потому что ну, сейчас благодаря новому обострению в Иране снова пошли вверх цены на нефть, и мы, может быть, будем менять нефть на готовую продукцию. Опять же, мы в Индии там собираемся покупать бензин. То есть как-нибудь мы из этой ситуации выкрутимся. Да, конечно, обидно осознавать, что нефтяная страна, да, хотя не такая уж и нефтяная, вот испытывает такие трудности с топливом. Но при этом мы же понимаем, что как бы это же не Украина в чистом виде наносит нам такой ущерб. Украине помогают прорывать наше ПВО, ее кураторы, да, разведка НАТО, спутниковая группировка НАТО, целеполагание НАТО, маршруты полетные НАТО. Ну, собственно, вот поэтому где-то что-то один-два дрона пролетают и наносят вот такой вот ущерб нашей топливной инфраструктуре. Но мы все равно это преодолеем, а на фронте у них от этого лучше там с людьми не станет. Да? С дронами у них все хорошо на фронте, с людьми у них все не очень хорошо. И лучше от того, что они бьют по топливной инфраструктуре, не станет. Я больше скажу, они наверняка там под осень начнут бить по газовой инфраструктуре. Я думаю, что ближе к ноябрю они начнут пытаться пробиться на теплоэлектроцентрали. В приграничье это точно. Опять Белгород, вот они снова на этой неделе били ракетами по Белгородчине, да, по Белгородскому региону, погиб человек, были перебои с электричеством, с водоснабжением. Вот опять они отыгрываются, да, на Белгороде.
5: Но, кстати, «Газпром» они... сообщил, да, об ударе по «Голубому потоку», станция по Краснодарская. Потоку, да.
6: Причем Зеленский находится в Анкаре, а не да. по «Голубому потоку», который в Турцию поставляет топливо, да, газ. Вот, поэтому, ну вот, мы с этим будем жить дальше, но как бы мы будем к этим вызовам постепенно подстраиваться, привыкать и минимизировать от них ущерб, а у противника лучше от этого не станет на фронте. Ну вот у Зеленского сейчас такое ощущение, он такой окрыленный, да, в связи с картинкой очередей, да, на заправках. Вот ему кажется, что он переломил фронт. Ничего он не переломил. Экономически, да, безусловно, психологически, ну, потерпим, вот, но инициатива на земле у как бы российской армии и этого он изменить не может. Что касается, значит, Трампа, который прилетал там в не в лучшем настроении, и в ночь на среду было, наконец, нарушено перемирие, да, все гадали, сколько оно продлится, там, неделю, две, три, но вот, по-моему, 20, что ли, дней оно продержалось, и в итоге Трамп сегодня в Анкаре констатирует, что прекращение огня с Ираном закончено, он не хочет ничего иметь с этими, как он сказал, больными отбросами, это он говорит о древнейшей

0: вечеру, там вчера над Персидским заливом уже висят топливозаправщики, уже идет там первая волна ударов по острову Кешм, потом по Сирику, потом по Бандар-Аббасу. Это все критическая инфраструктура, да. Вот, потом Тегеран отвечает, в итоге те ударили 80 целей, Тегеран говорит про 85 целей, которые они поразили в странах залива, да, американские объекты. В итоге как бы и 3 недели не прожил этот мирный меморандум, значит, по мнению Тегерана, США просто растоптали его, отозвав нефтяную лицензию и ударив по берегам иранским. Минфин США возвращает санкции с 7 июля, новые сделки с иранской нефтью запрещены. Брент снова на бирже растет, плюс, по-моему, 4% только за сегодня. Мировые страховщики уже прикидывают, сколько будет стоить проводка танкера через Ормуз, потому что там снова бьют по судам, которые проходят через Ормузский пролив. В итоге Трамп как бы в своем стиле говорит, что он, конечно, позволит своим замечательным переговорщикам продолжить диалог с Тегераном, но он лично не видит в этом большого смысла. Я предполагаю, что Вашингтон просто вот за ширмой этих переговоров, перемирия, просто выиграл для себя время, чтобы усилиться в регионе, усилиться на Ближнем Востоке и по ПВО, и посредством нападения для продолжения военной кампании. И это, собственно, надо иметь в виду, когда речь заходит об этих американских пис-дилах, я имею в виду мирных сделках, пис-дил по-английски, да, в том числе и нам, потому что, ну, нам еще в любом случае придется долго разговаривать и упорно со Штатами по поводу Украины, но вот на неделе состоялся разговор, да, Трампа и Владимира Владимировича Путина, и ни на йоту не подвинулись мы со своей позиции. Вообще у меня ощущение от последней недели, что как бы принято решение воевать до талого, до выполнения всех целей и задач специальной военной операции, и мне кажется, это хорошо.
1: На этом мы остановимся. Спасибо, Саша. До встречи через неделю. Ну или, да, по мере развития событий.
0: Всем пока.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
3: Реклама. Читайте в еженедельном выпуске, как Киркоров украсит свой пентхаус за миллиард. Продукты, которые нельзя сочетать с таблетками. Можно ли заработать на вещах, купленных на барахолке? Газета в продаже с 8 июля.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Дмитрий Суслов о государственном управлении в Европе.
6: Политические элиты, которые хотят сохранить власть с помощью продолжения борьбы с Россией, они как раз пытаются всячески маргинализовать и не допустить приход к власти тех сил, которые объективно должны, по идее, прийти к власти в результате электоральных процессов, в результате просто объективной картины общественно-политических предпочтений. Той же самой в Германии, или во Франции, или в Великобритании. И понятно, почему это происходит. Потому что рядовому немцу свое собственное благополучие важнее, чем задача борьбы с Россией. А вот для глобалистских элит, которые сейчас окопались в офисе федерального канцлера и в Auswärtiges Amt, то есть в германском МИДе, наоборот, задача борьбы с Россией более важна, чем благополучие рядового немца. А глобалистские элиты, они в этом не заинтересованы. Для них главный императив – это борьба с Россией. А борьба с Россией, в свою очередь, им необходима для того, чтобы сохранять власть.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ФС 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 вечера. в Омске 9.

0: 10. В Улан-Удэ – полночь. В Анадыре – 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О важном.
1: 3 человека ранены после атаки ВСУ на Белгородскую область. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Как сообщили в оперштабе региона, FPV-дрон сдетонировал на территории частного дома в поселке Красная Яруга. Также беспилотник нанес удар по служебному микроавтобусу в районе хутора Первомайский. Повреждены объекты инфраструктуры и транспорта.
2: О происшествии.
1: Движение на станции Стайной в Красноярском крае восстановлено. Ранее там сошли с рельсов несколько вагонов с углем, сообщили в Красноярской железной дороге. Никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело. Уточняется, что железнодорожники восстановили более 160 метров пути, отремонтировали опору и поврежденные из-за происшествия участки контактной сети. В ходе этого происшествия несколько поездов пассажирского направления проследовали измененным маршрутом.
2: О Ближнем Востоке.
1: Переговорщики в Омане обсуждают создание коридора безопасности для судов в Ормузском проливе. По данным портала Axios, переговоры с Ираном идут в Маскате. Планируется установить полноценное и беспрепятственное движение кораблей. Ранее сообщалось, что США потребовали от Тегерана в субботу признать Ормузский пролив открытым и пообещать прекратить удары по коммерческим судам. На этом фоне глава иранского МИДа Аббас Аракчи прибыл в Оман для переговоров. Все участники сборной России завоевали золотые медали на Международной олимпиаде по физике среди школьников. Она проходила в Колумбии. Как заявили в Минпросвещение, в нашем составе были 5 человек, все победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников. Само состязание объединило участников из 91 страны.
2: О погоде.
1: Ливень, сопровождаемый сильным ветром, накрыл Москву. Осадки отмечаются на востоке города, сообщили в МЧС. Как отмечается, в Нижегородском районе столицы прошел град. По данным столичного комплекса городского хозяйства, уже зафиксированы случаи падения деревьев и повреждения конструкций. Для оперативного пропуска осадков в водосточную сеть на улицах города дежурят бригады и спецтехника. Такая погода продержится до понедельника.
2: О валютах.
1: Официальный курс доллара 76 рублей 66 копеек, евро 87,67, юаня 11,30. Подробнее на КП.ру.
2: Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру.
3: Друзья, всем привет! В кои-то веки мы пишемся сегодня в основной студии «Радио Комсомольская правда». Пишем мы программу «Глядя в телевизор». Меня зовут Егор Арефьев. Вот, и вы можете наблюдать за моей спиной кирпичи, те самые легендарные, возле которых Максим Шевченко ронял покойного Сванидзе, но на тот момент еще не был покойным. Вот, в общем, светло, хорошо. Я для вас подготовил. Ну, не сказать, что супер какие-то новинки, да, но несколько таких мини-бомбочек сегодня есть. Такие, знаете, раньше в целлофане заворачивали воду, бросали, получалась мини-бомбочка. В общем, понятно, межсезонье, мертвый сезон, мертвое время, когда мало что происходит, но, тем не менее, снимаются определенные проекты. Определенные проекты запускаются вот на стадии производства, например, и на стадии утверждения. Лермонтов с рэпером Хаски, Павел Лунгин снимает. Ну и всякое такое. Расскажу вам, как говорится, бла-бла-бла. Если вам интересно нас смотреть, вы можете это делать в ВК и в Рутюбе. Вот. А если вам интересно слушать, вы можете это тоже делать на всех удобных вам платформах, подкастовых, Apple, Google и Яндекс, и подкаст.ру. Глядя телевизор, набираете, и там наши эфиры лежат. Значит, с чего сегодня начнем? Ну, давайте по порядочку. Я вам рассказал уже, что потихонечку, в тот раз рассказал, что потихонечку загибается Евровидение, но на самом деле все-таки экстренно обычно такие вот шаги серьезные производятся ближе к следующему шоу, но вот тут вот прошло буквально весной, да, Евровидение, и стало понятно, что все еще более-более грустно это выглядит. И, конечно же, Оргкомитет, Европейский вещательный союз, так вот, придумали, значит, взять Канаду, самую европейскую страну, как можете понимать, да? То есть о чем это может нам говорить? Это может говорить об определенном кризисе, о развале большой пятерки. Я вам рассказывал, что пять крупных стран – Великобритания, Франция, Германия, Италия, Испания – развалились после того, как Испания вышла из этой большой пятерки, которая формировалась десятилетиями. Это был привилегированный пул стран, которые имели право выступать без какого бы то ни было отбора. Они самые крупные донатеры, они инвесторы вместе с Россией. Кстати, после ухода России Евровидение потеряло порядка 500, наверное, тысяч долларов. Как минимум мы вносили туда импакт в виде взноса, а еще посчитать билеты, а еще считать, если мы проводили и так далее, так далее, так далее. Вот. И, соответственно, еще десятки миллионов, конечно же, зрителей русскоязычных по всему миру. И как-то с этим нужно было что-то решать. Плюс еще накат пошел на Израиль. Я вам рассказывал, что певец оттуда Ноам Беттон должен был вроде бы как даже быть на первом месте, но профессиональное жюри его зачехлило, выразив тем самым как бы негласный, но тем не менее очень явный протест против того, что происходит у нас Евровидение, как известно, вне политики. И поэтому Израиль, который воюет примерно всю свою жизнь с соседним государством и проводит сертифицированный ООН геноцид, как-то не порицался. И вот только сейчас вдруг вспомнили, вздумали говорить о том, что пора бы Израиль исключить. Но, тем не менее, он участвовал, и Испания бойкотировала, и еще четыре государства бойкотировало. Это Евровидение в 26-м году было самым малочисленным. И вот Европейский вещательный комитет начинает что-то делать, пытаться ситуацию исправить. Позвали Канаду. Ну, смешно, да, звучит, что в Евровидении делает Канада. С другой стороны, там, что делает там Израиль, что делает там Австралия, мы тоже не понимаем. Вот. Но, тем не менее, Канаду теперь приняли. Вот. Уже выигрывала Евровидение Селин Дион, но, точнее, она выступала, по-моему. Она не выиграла, по-моему, Евровидение, но как минимум выступала в 88-м. Да, в 88-м она выиграла. В 88-м точно выиграла Евровидение, но от Швейцарии. Короче говоря, вот такие веселые новости. Интересно, каким образом пытаются люди справиться со сложившейся ситуацией. Значит, что у нас снимают? Что у нас снимают? Моя любимая рубрика. Я обычно вам рассказываю об этом и про кино, и про сериалы, и про все-все-все. Ну, давайте назову новые. Тут появился в неком таком внутреннем профессиональном кинопроизводственном индустриальном реестре некий список обобщения проектов, которые можно, с которыми каналами можно сотрудничать или платформам можно сотрудничать, разбирать их себе. Значит, из нового. Вовк в 39-м царстве. Казалось бы, ну, сколько уже можно этих киносказок? К концу и краю этого не быть. До 28-го года они распланированы, это уже по премьерам, а без премьер не по датам, а просто, в принципе, запланировано уже на десятилетия вперед. Огромное количество франшиз уже длится и длится. Чебурашка будет продолжаться, я думаю, что и Буратино будет продолжаться. Будет продолжаться, значит, Незнайка и многие-многие другие проекты. И вот стало известно, что «Вовка в 39-м царстве» тоже превратят в кино. А также «Домовенок Кузи» мы можем вспомнить. Кто это будет делать? Сарик Андреасян, неунывающий и самый плодотворный, наверное, на настоящий момент артист, который, ну, я не знаю, о чем только не снял кино. И «Чикатило», и «Ангарский маньяк», и «Чудо в кукурузном поле», и «Евгений Онегин», и «Домовенок Кузя». И вот теперь Вовка в 39-м царстве под девизом «Нормально! И так сойдет!» Конечно, сказка о царе Салтане тоже была в его исполнении. Короче говоря, безостановочно снимали. Проще остановить бегущего бизона, поющего кобзона, но только не Сарика Андреасяна. И вот новый фильм готовит он. Дальше. Интересно, что «Аэлиту» Алексея Толстого, фантастический роман, посвященный путешествию землян и красноармейцу, значит, Гусеву, который мечтает устроить революцию на другой планете, высадки на Марс, этот роман уже экранизировал в 24-м году Яков Протазанов. Это было немое кино, как несложно догадаться, 100 лет назад. Вот. И марсианскую властительницу там сыграла Юлия Солнцева, соратница и спутница Довженко. Вот. Значит, кроме того, была некая спецсерия такая, как бы это сказать, небольших телефильмов под названием «Этот фантастический мир» с Георгием Гречко, с космонавтом, летчиком, героем Советского Союза, вот, которая была тоже посвящена этому толстовскому роману «Элита, не путайтесь с «Элита, не приставай к мужчинам». Вот. И в той инсценировке играли Валентина Смольникова, Сергей Десницкий и многие другие советские актеры. А теперь за проект берется Илья Куликов. Кто такой Илья Куликов? Илья Куликов – это создатель «Глухаря» и «Полицейского с Рублевки». Один из самых главных, как бы, специалистов по юмористической полицейской комедии. Вот. Ну, «Глухарь» был не очень юмористический, но тем не менее со следами. Вот. Довольно успешный продюсер. И вот он теперь «Аэлиту» оформляет. Один из самых масштабных, пронзительных и любимых мной романов Льва Толстого «Воскресенье» тоже переложат на большой экран. Значит, на большие и малые, назовем это так, артист больших и малых театров, на большие и малые экраны. Значит, взрослые люди помнят экранизацию Михаила Швейцера 1960 года. Кстати, я вот сейчас хотел сказать Хейфица, сказал на самом деле Швейцера, как правильно. В прошлый раз я не назову это опозорился, а я, как это назвать-то, называется горе от ума, помутнение произошло, заехала одна фамилия за другую, читаю повесть о настоящем человеке Паустовского, а вечером детям читал Теркина. Естественно, Твардовского. И назвал поэтому, значит, одного вторым. Конечно же, Теркин – это Твардовский. Мы обсуждали его в прошлый раз. Не путать с режиссером Твердовским. Видите, сколько вот в голове всего мыслей роятся в связи с проектами, которые снимаются, в связи с тем, что я читаю детям и так далее, и так далее. Короче, возвращаемся. Вам мой поток сознания может напомнить «Записки сумасшедшего». Но это не так. Вот, короче, значит, масштабное произведение «Воскресенье». В экранизации 60-го года играл Евгений Матвеев, Тамара Семина. Теперь разрабатывает для канала «Россия-1» этот проект. Компания «Стармедиа». Значит, сценарий, хотя сюжет всем известен, малодушный князь Нехлюдов пользуется слабостью провинциальной женщины, очаровывает ее своим столичным лоском и, по сути, калечит ей жизнь. И для того, чтобы исправить эту ошибку, а, на мой взгляд, для того, чтобы свою личную совесть очистить, как он полагает, то есть себя спасти, а прежде всего не ее, он бежит эту ошибку исправлять, ее вызволять из тюрьмы, но из каторги, но жизнь молодой красивой девушки, невинной, из провинции навсегда покалечена, и ничего исправить ему, конечно, не удается. Короче, в новом проекте еще пока неизвестно, кто сыграет, но уже известно, что у него будет хороший режиссер. Это Юрий Быков. Вернемся после небольшой паузы в эфир программы «Глядя телевизор» на радио «Комсомольская правда» и обсудим другие новости.
2: «Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую.
4: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
5: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
6: Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта
7: и хорошего настроения.
6: Семейный центр «Атмосфера». Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
7: Ура! Идем в атмосферу!
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольск». Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру.
3: Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда» продолжается. Меня зовут Егор Арефьев, и мы говорим о... На всех телевидении ТВ все переплетено, потому что проекты, которые сейчас снимаются для платформ, выходят в эфире, и проекты, которые снимаются для телеканалов больших, они выходят на потом онлайн-платформах. Так и будет и с «Воскресеньем», который сериал, который снимает Юрий Быков. Очень интересно, что получится. Мастер социальных полотен. И даже дело не в сериале «Лихие». Конечно же, Быков — это прежде всего майор, Быков — это прежде всего жить и... прочие прекрасные фильмы. Последние, ну, под вопросом, но «Дурак», «Жить», извините, другой режиссер, Сигарев, да? Значит, «Майор», первые фильмы, самые главные, быковские, лучшие, после которых он... «Жить», да, «Жить» у него, другой. Это его был дебют полнометражный, «Жить», да. А есть другой «Жить» еще. «Майор», «Жить». Потом уже вышел «Дурак», который прогремел с Артемом Быстровым. Потом уже был «Метод», который он снимал первый сезон и снял свою фамилию с титров. Ну и так далее, так далее, так далее. Значит, ждем. Еще одна сказка, которую мы знаем в исполнении Александра Роу. «Огонь, вода и медные трубы». В 1968 году она была выпущена. Несложно посчитать, 60 лет назад, да. Вот каждый советский ребенок, в принципе, это помнит. И «Приключения блондина Васи» пергидрольного. В таком костюме, что называется, мундирном. Вот, в «Волшебном мире», где промышляют Кощей Бессмертный, Бабьяга в исполнении великого Георгия Милляра и царь Федул, и все остальные оборотни. Короче, такое прям наше фэнтези. Наш ответ «Мстителям» и прочим комиксовом шлаком. В 68-м году на тех мощностях, которые были, великий Роу снимал, ну, передовое, по сути, кино, которое дети смотрели до 90-х и смотрят до сих пор. Снимет картину по этой сказке Андрей Никифоров. Он выпускал сериал «Контакт». Неплохой, неплохой сериал «Контакт» про подростковые отношения, где Майков в главной роли. Вот это те проекты, которые сейчас в ближайшее время будут разобраны большими платформами и уже так или иначе в работу запущены. Что еще у нас происходит интересного в этом самом мире. Эмми, я не знаю, смотрите, не смотрите зарубежные сериалы, но давайте пробежимся, потому что, ну, как-никак, все-таки есть крупная премия. Она связана с нашими делами, с телевидением, потому что «Оскар» только сейчас в последнее время обратил внимание на сериалы, а «Эмми» специализируется на этом. Поэтому в области внимания кинокритиков этой премии академиков как раз-таки лучшие сериальные проекты, стриминговые, как угодно их назовите, онлайн-проекты. Но, исходя из того, что там вручают, можно судить о повестке. Я не говорю о том, что нужно ориентироваться на нее, потому что ориентироваться лучше на программу «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда». Здесь мы вам расскажем самое интересное и не соврем, потому что выгоды никакой в этом не имеем. А «Эмми» все-таки это корпоративная премия. Этим большим гигантам медиа, там, CBS, каналам и так далее, дали в этот раз, следующим дадим в другой, ну и так далее, так далее, так далее. Но если вы с нуля погружаетесь в эту индустрию, то, конечно, «Эмми» можно поглядывать, ну, по крайней мере, список «Эмми» номинантов, потому что вручать ее будут позже, после лета, в сентябре. А сейчас уже известно, кто номинирован. И некоторые проекты особо выделены, они получают прям огромное количество номинаций. Вот, например, драма «Больница Питт». Если вы не знакомы с ней, то обязательно ознакомьтесь. Короче говоря, лучший драматический сериал. Кто претендует? Питт. Это, казалось бы, медицинский процедурал, он же называется «Больница Питт». Но на самом деле ни разу не процедурал. Это, по гамбургскому счету, драма о жизни, в общем-то, людей, работающих в неотложке. Это особый формат работы, особая философия, особая природа врачебной практики. И, конечно же, там, во-первых, Миша Рабинович, главный персонаж, он же Майкл Робинович. Робинович. Ну, на самом деле, его называют Робби просто. На самом деле, мы понимаем, что Рабинович. Вот, играет его очень харизматичный Ноа Уайли, актер, который, в принципе, вам, наверное, не был известен, до этого известен. До этого он появлялся только в «Скорой помощи», там, в «Рухнувших небесах». Вот, ну и самый крупный его проект, это, наверное, документалка «Перепираты Силиконовой долины», где он сыграл Стива Джобса, но как бы это такое был мокюмент, малоизвестно. А это проект прямо его прославил. Вот, короче говоря, основной это номинант на «Эмми». Кроме того, «Медленные лошади». Прекрасный шпионский детектив с Гарри Олдманом в главной роли, где он играет главу подразделения таких сбитых летчиков, разведчиков и следаков, контрразведчиков, вот, вроде бы, которые, значит, от скуки и разочарования должны вот-вот уволиться, но на самом деле этого не увольняются. И вот эти вот «Медленные лошади», основанные на произведении «Хромые кони» Мика Гэррона, сериал, он тоже претендует. Тоже хороший там Гарри Олдман. Особенно мне нравятся андердоговые проекты, на которые особой большой надежды нет, но тем не менее они вывозят. Кроме того, «Рыцарь семи королевств» — это спин-офф «Игры престолов». Одна из немногих сериал. Да, было на него много надежд. Выходил этот проект еще в прошлом году, когда развитие искусственного интеллекта, ну, вот особый такой получил импульс, и о большой угрозе заговорили в тот момент. И вышел этот проект Винса Гиллигана, создателя величайшего сериала всех времен и народов «Во все тяжкие», и «Лучше звонить Солу», тоже он имел к этому отношение. Там как раз и играла Рэй Сихорн, актриса американская, которая играет здесь главную роль. Здесь тоже в одной из немногих в Альбукерке действие происходит, как в «Breaking Bad». Вот, она играет писательницу, которая единственная в городе и одна из 13 человек на Земле, получила иммунитет к инопланетному вирусу, объединившему всех людей в некое такое коллективное нечто, в коллективный разум, с позитивным мышлением, с прочей хренью, которую нам навязывают, с коучингом, с этим, с улучшенным максимальным успешным успехом и лучшей версией себя. Вот у нее иммунитет к этой всей хрени, и вот она пытается выживать в мире, где все это навязывается. Вот это основные проекты в драме. В комедии основные претенденты — «Убийство в одном здании», «Хитрости» и «Медведь» про кухню, про работу на кухне. Кстати, хороший он и комедийный, и такой трагикомедийный. И еще один «Терапия», сериал, который, ну, он не медицинский, он такой психотерапевтический. Там Джейсон Сигал и Харрисон Форд прекрасную составляют пару. прекрасный тандем, вот, и играют они, значит, психотерапевта, который начинает говорить со своими клиентами о том, о чем думает на самом деле, вот, а не о том, о чем должен, как бы, их, что называется, вылечивая. Мини-сериалы тоже представлены, и сериалы-антологии, они объединены в одну категорию. «Чудовище внутри меня», «Грызня» и «Во всем виновата она». «Во всем виновата она» — это проект, он же называется «Все ее вина». Вот, «All her fault», Сара Снук в главной роли, одноименный роман Андрея Мара экранизирован. Вот, значит, такой детектив, мистический триллер, в котором раскрывается история, 8 серий там, раскрывается история главной героини Сары Снук, вот как раз-таки ее играет, которая собирается забрать сына с детского праздника, обнаруживает, что он пропал. Вот, тогда уже и начинаются поиски. Вот это вот основные сериалы Эмми, я их назвал. Если у вас есть желание, попробуйте ознакомиться с ними, поизучать фабулу и хотя бы то, с чем они связаны, ассоциируются, и дальше уже на основе своих вкусов и предпочтений сделать выводы. Одна из самых вот номинированных, я подчеркну в финале этого куска, «Хитрости», сериал, который 24 номинации получил. Это, в принципе, рекорд. Финальный сезон, поэтому прощаются. С «Наследниками» также было, когда их закрывали. Их чествовали большим количеством номинаций. И здесь их аж 24 у «Хитрости». «Хитрости» — это комедийная такая драма, опять же, да, на стыке жанров, скорее всего. Этот проект вышло уже там, по-моему, 5 или 6 сезонов. Вот, они уже получали «Эмми», значит, какое-то количество времени назад. И этот проект посвящен стендап-актрисе из Лас-Вегаса, вот, которая, ну, «Хитрости», да, значит, которая идет на различные ухищрения для того, чтобы остаться в игре. А проблема заключается в том, что она выступает в казино, вот, и глава этого казино, значит, собирается ее убирать из местного прайм-тайма, вот, значит, помогать ей берется молодая писательница Ава Дэниелс, вот, не очень удачная, она пишет комедию, ее играет Хайна Айнбиндер, вот, и для того, чтобы остаться в этом казино, для того, чтобы находить новый материал, новые шутки, постоянно подпитываться этим, вот, они объединяются и пишут вот комедию. Возможно, Джин Смарт играет главную роль, возможно, как-то очень симптоматично, что именно вот такой проект сейчас претендует на большое количество статуэток. Вот именно связанный с комедией, именно связанный со стендапом, жанром довольно-таки популярным, а он основан даже не на комедии, а он основан на определенном исповедальном ключе. Мы вернемся после небольшой паузы, поговорим о новых сериалах, шоу в эфире программы «Глядя телевизор» на радио «Комсомольская правда».
2: «Глядя в телевизор». Ваш персональный гид по ТВ-миру. Реклама.
8: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
9: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
10: Лето в разгаре. Хочется на пикник. Гриль, охота. Гриль «Охота». Летняя акция от «Мираторг» для всех любителей вкусного мяса. До 31 июля покупайте мясо, птицу и другие продукты для пикника от «Мираторг», регистрируйте чеки и участвуйте в розыгрыше 1000 призов.
11: За первый чек гарантированный подарок, а главный приз – таунхаус в Подмосковье.
10: Все подробности на сайте grillohota.rf.
11: «Мираторг». Эпштейн. Империя монстра. Книга журналиста «Комсомольской правды» Андрея Абрамова. Шокирующий роман расследования. Как бывший школьный учитель держал страхи лидеров наций. Его связи с разведками и миром криптовалют. Русский след в файлах Эпштейна. Что творилось на его острове. Странное самоубийство в камере и другие тайны. Ищите книгу «Эпштейн. Империя монстра» на shopkp.ru, маркетплейсах и в книжных магазинах. Реклама 18+.
12: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
13: Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
13: О спецоперации.
1: Российское высокоточное оружие гарантированно преодолевает любые системы противовоздушной обороны, которые Запад предоставил Украине. Это заявили в Минобороны России. В ведомстве уточнили, что сегодняшние успешные удары подтвердили возможность нашей армии поражать цели по всей украинской территории. Там также отметили, что Владимир Зеленский стянул в Киев практически все западные комплексы защиты, лишив безопасности другие регионы. Минувшей ночью российские войска нанесли групповые удары по объектам военной промышленности в Киеве и портам в Одесской области.
13: О помощи.
1: Россия доставила в Венесуэлу первую партию государственной гумпомощи для пострадавших от разрушительного землетрясения. В международный аэропорт Каракаса самолет привез продукты питания, одеяла и предметы первой необходимости. Об этом сообщил посол нашей страны Сергей Мелик-Багдасаров. Дипломат добавил, что уже завтра в республику прибудет второй груз с медикаментами и палатками для временных лагерей. Два мощных подземных толчка произошли в Венесуэле в конце июня. По последним данным, жертвами стали более 4000 человек. Мощный циклон Бернадетт обрушил на Москву штормовой ветер и аномальные ливни. Из-за разгула стихии затопило несколько улиц, повалены деревья и сорваны элементы конструкции, заявили в столичном главке МЧС. Там призвали горожан строго соблюдать правила безопасности, не укрываться под деревьями, держаться дальше от рекламных щитов.
13: О Ближнем Востоке.
1: Американские переговорщики отказались от точной встречи с Ираном в Аммане. Дипломаты проведут консультации с посредниками дистанционно. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники в Вашингтоне. Как отмечается, планируется обсудить ситуацию через представителей Омана и Катара, пока в Маскат прибывает глава МИДа Ирана Аббас Аракчи. Белый дом требует от Исламской Республики прекратить удары по коммерческим судам и открыть Ормузский пролив. Скончался народный артист России Юрий Смирнов. Актер ушел из жизни в возрасте 86 лет. Об этом сообщили в театре на Таганке, где он прослужил более полувека. Коллеги покойного отметили, что Смирнов создал десятки ярких образов на сцене и сыграл знаковые роли в советских кинофильмах, включая картину «Бумбараш» и сериал «Вечный зов». Информацию о дате и месте прощания обнародуют позднее.
13: О валютах.
1: Официальный курс доллара 76 рублей 66 копеек, евро 87.67, юаня 11.30.
13: О погоде.
1: В Москве сейчас плюс 19 градусов, завтра обещают до 20, тепла будет пасмурно, сильный дождь и гроза. В Санкт-Петербурге плюс 22, в понедельник до 28 тепла и дождь. Подробнее на КП.ру.
2: «Глядя в телевизор». Ваш персональный гид по ТВ-миру.
3: Программа «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем и говорим сегодня о новых сериалах, шоу, фильмах и всем таком прочем. Рэпер Хаски сыграет Михаила Лермонтова. Почему, как и зачем? И вообще, многие спросят, кто такой рэпер Хаски. Начнем с того, что Павел Лунгин давно любит музыку, конкретно андеграунд-тусовку. То есть если Сергей Соловьев, представитель того же поколения режиссеров, фиксирует у себя в картинах лидеров музыкальной индустрии, все начиналось с фильма «Рок — это учитель», значит, Соловьева «Асса», конечно же, «Асса» с Борисом Гребенщиком и многими-многими другими музыкантами. Потом, спустя время, были еще картины, когда он привлекал известных мейнстримовых музыкантов. Потом была вторая часть «Ассы», и уже 10 лет назад, как вчера, был фильм «Кеды», где Соловьев на одну из ролей позвал Басту. Тогда, и сейчас понятно, что он один из лидеров музыкальной, в общем-то, тусовки, но тогда рэп был прям вот вообще 10 лет назад, и рэп-баттлы, и рэп как таковой number one, и Баста, конечно, был на самом-самом как бы пике, хотя и сейчас он пребывает... В принципе, на той же вершине нормально собирает стадионы. Короче говоря, Соловьев звал звезд вот так, а Лунгин очень полюбил Петра Мамонова. И в своем дебютном фильме «Такси блюз» он его позвал на главную роль неудобного, эпатажного, юродивого, сумасбродного, хулиганистого такого русского панка, лидера группы «Звук ему». Вот. После, когда произошло просветление и, так скажем, преображение Петра Николаевича, Лунгин запечатлел и это, и снял его в картине «Остров», которую мы все помним. Там он уже предстал не в образе кривляющегося, искривляющего беззубый рот акциониста и такого шоколадного Пушкина и всего прочего. А выступил он совершенно в другом качестве. Он сыграл отца Анатолия, и это, в принципе, один из самых пронзительных таких фильмов своего времени, да и, в принципе, сейчас до сих пор. Вот. «Иглу» тоже снимал, насколько мы помним, в «Игле» он снимался у Рашида Нугманова, и был Мамонов всегда, в принципе, представителем такой подпольной и антимейнстримовой, такой внеповесточной культуры. И поэтому неудивительно, что в свой новый фильм «Байопик» Лермонтов, я говорил, что все большие режиссеры сейчас ушли в байопики, ушли от реальности. Можно как угодно это называть, что они ждут, пока там, значит, время пройдет с начала СВО и так далее. Но, по сути, они все ушли от реальности. «Учитель» снимает про Шостаковича, про Эйзенштейна снимает Герман-младший, «Урсуляк» снимает «Войну и мир». Вот, кстати, тоже расскажу сегодня бегло о новых героях «Войны и мира». Стал известен кастинг, это тоже интересно. Короче говоря, вот Алунгин выбрал Лермонтова. И на самом деле это может быть очень хорошим попаданием, потому что Дима Кузнецов, бурят, русский поэт и рэпер, который наследует и курехинской традиции, и традиции такого сибирского панка «Хвоста», и наследует традиции Егора Летова, он может быть очень точным попаданием. Прежде всего, как раз-таки потому, что к мейнстриму не относится. А Лермонтов, как мы помним, весь был соткан из противоречий. Помимо того, что имел очень такую неоднозначную и не всеми принимаемую внешность, вот, его описывали как человека со злым и угрюмым взглядом, с небольшими сверкающими черными глазами, коренастого, широкоплечего, но при этом невысокого и обладавшего, по словам сослуживцев, а Лермонтов был, я напомню, офицером русской армии и участником кавказских кампаний, обладавшего аномальной силой при этом, но при том же, при всем, очень закомплексованного и ранимого из-за вот этой вот отталкивающей и необычной внешности. Он получил довольно унизительное прозвище «Маешка» в честь «Маюха», ну, «Маю» на французском. Это такой уродливый, горбатый герой французского романа. И вот «Хаски», если вы посмотрите на фото Димы Кузнецова, он как раз со своим тараканием, со своим паучковым, со своим ломаным, тоже сосотканным из противоречий нутром, он, наверное, может на каком-то вот метафизическом уровне, это вот, наверное, даже не кастинг директора удача, может быть, а режиссерская, если ему удастся это вытащить из него нутро, он может попасть в этот образ очень хорошо, в своеобразный образ своеобразного Лермонтова, одного из моих любимых писателей. Короче говоря, этот байопик снимает Павел Лунгин. В главной роли «Хаски». Сериал под названием «Война и мир» снимает Сергей Урсуляк, мастер масштабных полотен, который помимо ликвидации и «Тихий Дон», и «Живее помни», и все остальное прочее, как говорил и кокетничал, его, значит, уговаривали, «Жизнь и судьба», да, не «Живее помни», его уговаривали, но он не очень хотел, и вот-вот уговорили, и вот, мол, начал снимать. Ну, не знаю, кто отказывается от «Войны и мира», довольно странно, ну, наверное, потому что дело хлопотное. Именно, наверное, речь об этом, а не о том, что ему не хотелось. Значит, там очень масштабный кастинг, там огромное количество артистов, и Алексей Серебряков, и Никита Волков, и внучка Золотухина Мария, и Никита Ефремов соревнуется со своим дедом великим, который сыграл у Бондарчука, и Маковецкий там же, и Пореченков, и Светлана Крючкова. Короче, суперзвездный каст. Мы, наверное, подробно поговорим о нем в следующем выпуске, потому что время у нас потихонечку уже иссякает. Вот, напомните, в следующий раз я про него обязательно расскажу. Значит, 16 июля выходит «Холод», сериал сразу на нескольких платформах, и «Вистарт», и «Винг». Это с Любовью Аксеновой криминальная драма. Значит, ну, скажем так, «Граф Монте-Кристо» про женщину. Девушка попадает в тюрьму за преступление, которое не совершала, авария на Кутузовском проспекте, все дела, погибает ее муж и дочь, сажают ее, но, значит, происходит после этого определенное искупление и, значит, возвращение в жизнь для того, чтобы найти справедливость. С 16 числа, поэтому поговорим. А вот с 13 выпускает «Россия 1. Историю служанки». Я вам рассказывал про этот сериал. Это мелодрама, которая как будто бы там отсылает к костюмированным мелодрамам Британии и всего прочего. Значит, она вышла сначала на одной из онлайн-платформ, и вот «Россия 1» ее купил. Можете смотреть с 13, простите, числа, с понедельника на «Россия 1» по вечерам. «Молодой граф Шереметьев» в исполнении Матвея Лыкова. Значит, живет в светской жизнью, и вот в дом к нему попадает вынужденно девушка по имени Анна, Милана Бру ее играет, для того, чтобы ей помочь отцу, она устраивается служанкой в дом, значит, вот этого самого Шереметьева, где и начинает свою работу, конечно, шуры-муры, куда без этого. Еще из, значит, премьерных проектов, последний, наверное, на сегодня заявлю, это премьера Первого канала, тоже в понедельник она начинается, тоже по вечерам можете смотреть в прайме в 22.00, она называется «Работа над ошибками». Это «Консерва», проект лежал на полке 5 лет, и там история Виталия Каневского, значит, который режиссер, который советский режиссер, известный, который в Каннах получил «Золотую камеру» за фильм «Замри, умри» и «Воскресни». Вот. Очень прославленный, но ученик Рома, выдающегося, который обыкновенный фашизм и не только. И он был осужден, как это говорят следователи, за изнасилование по одним данным, по другим за драку. Короче говоря, учился, а потом сел. После того, как вышел, окончил в ГИК и уже снял все свои фильмы, которые, в общем-то, получили большое признание. Вот. И как раз на биографии Каневского, не путайте с Леонидом Каневским, да, который жив до сих пор, как раз на биографии Каневского и основан этот проект. При этом сам Каневский совсем не главный персонаж здесь. Его сыграл Сергей Рускин, звезда особенностей национальной охоты. Вы помните его по роли Савенко. Вот. А главный персонаж во всей этой истории – это Борис Шершенев. Вот. Артем Быстров его играет молодого, ну, как бы зашифрованный, да, вот этот самый Каневский. Фамилию, конечно же, называть не стали. Вот взрослого Каневского играет повзрослевшего Рускин, а молодого, как раз который попадает в этот весь водоворот событий, И по разным причинам. Кто-то считает, что это какое-то околополитическое было дело, что стремился очень сильно на Запад человек, его решили охолонить немножко так. Ну, так или иначе, что было, то было. Вот если вам интересно, работа над ошибками, проект, который 5 лет назад снимался, Рауф Кубаев его выпускает, и на Первом канале по вечерам его можно смотреть в 22:00. А нас можно слушать... Ну, в субботу уж точно, а там уже как вам будет угодно. В субботу мы выходим. Вот. И, конечно же, оставляйте комментарии. Да, на радио «Комсомольская правда». Забыла их зачитать. Вернемся через неделю. Будьте счастливы прямо сейчас. Хороших вам выходных. Всех обнял. Всем пока.
14: Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Реклама.
15: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
14: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Востоковед Николай Севастьянов о том, может ли Иран себя защитить.
17: Иран сегодня не может никоим образом нанести сокрушительный ответный удар по Израилю. Долгое время для Ирана была таким ультимативным инструментом Хизбалла, которая могла в какой-то момент выпустить действительно по Израилю до 100 тысяч ракет. Но сегодня Хизбалла после многочисленных ударов, после обезглавливания переживает не лучшие времена и ни на что, честно говоря, серьезно не способна. Сам Иран имеет по-прежнему баллистические ракеты, а вот с пусковыми установками там все очень плохо. Их не хватает. И в случае серьезной эскалации они тоже будут довольно быстро выбиты. Даже те установки, которые уцелели после летнего предыдущего раунда противостояния. Поэтому для Ирана сегодня ситуация плохая, она ухудшается, она критически плохая, и она плохая для всего региона. Потому что если Америка и Израиль пойдут на максималистский сценарий, скажем так, который включает в себя удары, призванные обрушить иранский режим или иранское государство, неважно, как это называть, то сам Иран как государство действительно коллапсирует, и это приведет к таким волнам нестабильности, которые будут отдаваться по всему региону многие годы, и все предыдущие конфликты, сирийский, иракский, они покажутся, честно говоря, цветочками на фоне того, что возможно в случае действительно крушения Ирана. Это будет абсолютная катастрофа, которая коснется так или иначе всех.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда». Джентльмены спорта на чемпионате мира по футболу. Самый честный взгляд на Мундиаль.
18: Партнер выпуска – препарат «Простатилен». Мужское здоровье под контролем.
19: В сборной Англии сражаются с кишечной инфекцией. Появился список претендентов на золотой мяч. Сборная Норвегии перед игрой с англичанами срочно меняет отель. Джентльмены спорта из последних сил досматривают ночные эфиры чемпионата мира и ждут матчи Аргентины и Швейцарии, а также Англии и Норвегии.
20: А в студии Андрей Вдовин и Павел Садков.
19: Ну что ж, пришла беда, откуда не ждали, в сборную Англии. И полузащитник сборной Деклан Райс был изолирован от команды из-за кишечной инфекции. Кроме того, у него проблемы с неврологией, так что главный тренер сборной Англии Тухель может лишиться одного из своих определяющих игроков.
20: Но вообще сборная Англии на этом чемпионате мира – 33 несчастья. У них эти мячи, трусы и прочую экипировку украли. Потом чувак полетел, который на замене сломал себе палец. Теперь парня забрали с кишечной инфекцией. Андрей, что происходит? Это сборная Англии? Да не, я повторюсь, это не бразильцы, это с ними должно такое обычно происходить.
19: У меня, честно говоря, нет ответа на этот вопрос, но пока справляются, как ты видишь. Может быть, конечно, та самая кишечная инфекция подкосит команду, и тот же самый Райс, он действительно, он фигура в центре образующая игру, вокруг него игра не то чтобы строится, вокруг него игра разрушается, игра соперников, да, и если Райс не сможет выйти на поле или в каком-то, скажем так, обезвоженном состоянии там появится, то будут проблемы большие у англичан в матче с норвегами.
20: Но с учетом того, сколько есть шуток у англичан по поводу еды в Америке и еды в Англии, я думаю, что там сейчас вся британская пресса по этому поводу прикалывается.
19: А вот надо было как Норвегии, брать с собой, везти центнеры норвежского лосося, вообще еды всякой, которую они с собой привезли в Америку, и, в общем, так и избавляться от этих проблем.
20: Ну, кстати, мудрое решение. Не одни так поступали, а на чемпионате мира, мне кажется, вот я только про норвежцев слышал.
19: Да, понадеялись на сервис, но про норвежцев и американский сервис мы чуть попозже поговорим, а пока смотри, что получается. Авторитетнейший портал Goal выкатил список из 20 претендентов на золотой мяч. Как ты думаешь, кто на первом месте?
20: Мбаппе.
19: Как ты думаешь, на каком месте Лионель Месси?
20: На втором.
19: Как ты думаешь, есть ли там Холланд?
20: А, неужели нет? Ну, обязан быть.
19: Все три раза не угадал.
20: Нет Холланда?
19: Я говорю, ну, ты сказал, как, неужели нет? Я подумал, что нет. Все три раза. Мимо. Значит, первое место. Гарри Кейн, Бавария, сборная Англии. Второе место. Ни за что не угадаешь. Майкл Алисы, Бавария, сборная Франции.
20: Ну да, хороший.
19: Только третье место. Килиан Мбаппе, Реал, сборная Франции. Четвертое место. Усман Дембеле, ПСЖ, сборная Франции. Пятое место. Лионель Месси, Интер Майами, сборная Аргентины. И шестое место. Эрлинг Холланд, Манчестер Сити, сборная Норвегии. Ну, там дальше продолжать, нет?
20: Не, ну, интересно, кто еще? Хотя бы еще парочку.
19: Ну, хорошо, давай. Седьмое – Ямаль. Восьмое – Хвича Кварцхеле. Девятое – Деклан Райс со своей кишечной инфекцией.
20: Ну, наборчик-то неплохой, на самом деле, если честно. Может быть, в другом порядке бы я этих ребят поставил, но, по моим ощущениям, все равно герой, обладатель золотого мяча, по-моему, должен определиться в финале чемпионата мира. Поэтому пока это все.
19: То есть мы клубные все вот эти вот вещи зачеркиваем. Мы зачеркиваем Лигу чемпионов. Мы смотрим...
20: их не зачеркиваем, Андрей. Но все-таки, понимаешь, невозможно сопоставить победу даже в Лиге чемпионов с победой в чемпионате мира. Но невозможно. Все равно это абсолютно разного уровня титулы. Даже не турниры. Турнир Лиги чемпионов ничем не хуже по уровню, а может и лучше. Вот. Но ощущение, что это вот просто другой уровень титула, но он все-таки есть.
19: Ну что ж, тогда возвращаемся в сборную Норвегии.
20: С удовольствием.
19: Сборная Норвегии перед матчем с Англией сменила отель. По инициативе игроков и при содействии FIFA команда во главе с Эрлингом Холландом экстренно переехала в другую и более дорогую гостиницу на пляже. Разницу стоимости номеров временно покрыла Норвежская футбольная ассоциация. Как ты думаешь, что не устроило сборную Норвегии в предыдущей гостинице?
20: Шум.
19: Шум за окном – раз.
20: Так.
19: Грязь в номерах. Два. Так. Нет условий для работы, в отеле отсутствовал конференц-зал для командных собраний.
20: Безобразие.
19: И неудачное расположение. Большое расстояние до пляжа, около 4 километров. Представляешь, ребята уже как хотят уже как-то купаться, развлекаться, загорать, а тут им бабах.
20: Но не сыграют ли это злую шутку с норвежцами?
19: Да я думаю, наоборот. Ребята на расслабоне сейчас, увы, против Англии догребут куда надо, а кто-то огребет, если надо.
20: Да, кстати. Очень интересный полуфинал. Как тебе кажется, вот тут, ну опять же, есть явный фаворит на бумаге, да, есть явный ощущение, что сборная Англии должна там легко проходить сборную Норвегии, даже несмотря на то, что там работает Холланд. Хотя Холланд всех этих ребят знает прекрасно именно по чемпионату Англии.
19: Ну, давай разложим на сильные стороны и слабые стороны.
20: Давай.
19: Напомню, Норвегия, Англия, 12 июля, 0 часов по московскому времени. Сильные стороны сборной Англии, я здесь прям себе выписал. Глубина состава и опыт больших матчей. Суперформа Беллингема и Кейна. Действительно, ребята забили, по-моему, 10 голов на двоих. Тактическая гибкость Тухеля, потому что он реально там, ну, волочет в этом деле. Слабые стороны. Кадровые проблемы. У них с обороной там у них защитники выбывают. Опять же, это самая кишечная инфекция, которая у нас проходит красной нитью по всему этому выпуску. Они очень много пропускают. И очень энергозатратный матч был против Мексики. Очень. Да, у норвежцев тоже была игра с Бразилией, но они там прям воодушевлены были этой игрой. А здесь, мне кажется, Англию, Мексика могла немножко прибить.
20: Согласен. И знаешь, что я бы добавил сюда еще в качестве проблем сборной Англии? То, что если норвежцам совершенно спокойно простят поражение от сборной Англии,
19: психология,
20: то англичанам не простят. Психология и давление, я бы добавил вот это.
19: Да, ну, давай это в плюсы Норвегии, что психологически ребята на пляже раскрепостились. Конечно, феноменальный Холланд, феноменальный. Мы забываем про Эдегора,
20: да.
19: Потому что, ну, слушай, там такая связка отличная, суперская просто. Но при этом, да, глубина состава, пропускали во всех матчах на чемпионате мира. Норвежцы.
20: Но в плюс я скажу, что вратарь у них с братьями бразильцами.
19: Ну, тогда, да,
20: творил чудеса.
19: Творил чудеса, но это был один матч. Ну, и плюс, конечно, опыт. Я не знаю, насколько опыт важен в этих матчах, но действительно это... У Норвегии его не так много, как у Англии.
20: Да, но пока, видишь, вроде как чаша весов склоняется к англичанам, но мы понимаем, что все равно, не буду оригинальным, скажу, что в этой паре, наверное, 50 на 50 расклад, даже несмотря на все сказанное в пользу сборной Англии. Потому что я думаю, что все решат конкретные эпизоды конкретных звезд, а именно Кейна, Беллингейма и Холланда. Вот эти ребята решат исход этого матча.
0: Возможно, возможно. Но, с другой стороны, к этому полуфиналу идет пара Аргентина-Швейцария. В 12 июля в 4 часа ночи мы будем смотреть, не спать. И я буду очень болеть за сборную Аргентины. Почему? Потому что я очень хочу полуфинал Аргентина-Англия. Потому что это бренд, это супер, это такие вещи, да, такие матчи должны делать чемпионат мира. Мне не важно, кто из него даже выйдет там в финал, но Аргентина-Англия, мне кажется, должны между собой встретиться, вспомнить всю историю противостояний, вспомнить все, что было, и все, что будет. И вот
20: вспомнить
0: это все...
20: Фолклендские острова и все, что связано, и все, что связывает эти две страны, Аргентину и Англию. И вообще можно пересмотреть, будет фильм про Марадонну, где он рассказывает о том, насколько геополитически важна была эта игра, когда сборная Аргентины смогла победить с его участием.
0: Да. Но твое мнение. Мне кажется, швейцарцы сделают все, чтобы нам испортить этот праздник.
20: Вот я абсолютно уверен, что швейцарцы сделают все. Я думаю, что этот матч решится на тоненького, но, честно говоря, у меня есть ощущение, что швейцарцы своей нудной, бессмысленной, неинтересной игрой просто вынудят эту победу и смогут выйти в полуфинал. Во всех случаях шансы у них точно есть. Те, кто думают, что Аргентина ждет легкая прогулка, 100% нет. Это не будет легкая прогулка, как была раньше.
0: Да, да, давай тоже попробуем все это разделить на плюсы и минусы. Сборная Швейцарии. Когда мы говорим о сборной Швейцарии, мы понимаем, что это мощная, хорошая, организованная оборона во главе с Грегором Кобелем. Вот этот Кобель на воротах, ну, прям вот как вот, я не знаю, действительно...
20: Ах ты, Кобель!
0: Да, да, да, прям страж ворот. Да, вот этот вот пес, который готов вцепиться в любой мяч. И действительно, вообще мы очень много говорим про вратарей на этом чемпионате мира. И как вот сборная Швейцарии, он оправдывает свое положение, о том, что о нем так много говорят. И, по-моему, если я правильно помню, Швейцария с игры не пропускала, во всяком случае, в плей-офф.

0: во времена пророков, где-то очень давно, но сейчас это в последнее время это суперуспех, конечно, само по себе, но дай по сборной Аргентины, потому что с Аргентиной...
1: Извините, просто я про Швейцарию еще один фактик добавлю. Они всегда добавляют во вторых таймах. Они в первых таймах укатывают игру, а потом во вторых таймах взрываются, идут вперед, и если Месси опять не забьет пенальти в первом тайме, я думаю, что Аргентину за это накажут.
0: Да, 100%. Слушай, но теперь интересно, что противопоставит сборная Аргентины, потому что они показывают, какая мощь у этой атаки, да, как они в итоге, как бы там ни было, но все-таки смяли сборную Египта, но мы все видели. Понятно, что мощь там невероятная, и не Месси один там играет, безусловно. Но то, что было в первом тайме с тем же самым Египтом, и мы еще один маленький такой скромный момент, но Швейцария совершенно спокойно воспользуется и контратаками, там есть кому забивать.
1: Они совершенно... Да, у них очень мощные фланги, и они очень здорово умеют выбегать по этим флангам.
0: Вот, а Аргентина как раз это очень здорово умеет пропускать. Поэтому мы сейчас не хороним сборную Аргентины, не подумайте, но мы просто говорим о том, что, наверное, будет странно рассуждать, что вот стопроцентный фаворит. Хотя, наверное, большая часть мира хочет, чтобы, как и Андрей, чтобы сборная Аргентины попала в полуфинал с англичанами, просто потому что для всех, для нас это, ну, невероятная вывеска.
1: Ну и мы помним, сколько лет Лионелю, да, и что все-таки когда-то пик усталости должен прийти. Это раз. Во-вторых, мы помним, опять же, про эти проблемы в обороне, и мы понимаем, как Аргентина зависит от настроения. Есть настроение? Все будет хорошо. Нет настроения, все будет очень-очень плохо.
0: В любом случае, нам предстоит два блестящих четвертьфинала. Оба матча по-своему непредсказуемы. И, конечно, будем болеть, смотреть, даже несмотря на то, что время не самое удобное.
1: Ставим будильники на 4 утра. Услышимся на следующий день.
0: А в студии были Андрей Вдовин и Павел Садков.
2: Реклама. Чемпионат – дело святое. Но если ночью встаешь не из-за матча, а в туалет, это уже не про футбол. При простатите и аденоме простаты – простатилен. Свечи снимают воспаление и боль, возвращают нормальное мочеиспускание. Один курс – одна упаковка. И болей ночью только за любимую команду. Простатилен. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
3: Джентльмены спорта на чемпионате мира по футболу. Самый честный взгляд на Мундиаль. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Востоковед Олег Макаренко о недоверии Ирана к риторике Трампа.
5: Дональд Трамп не является Гансом Христианом Андерсоном, и, в принципе, в его сказки верить не стоит. Иран в это не верит совершенно. Почему? Ну, потому что Соединенные Штаты всегда все делают с позиции силы. Им нужен контроль над Армузским проливом во что бы то ни стало. Контролировать проход судов, контролировать весь Ближний Восток и, главное, Персидский залив является главной задачей для Трампа. И вот камнем преткновения являются два государства. Это Иран, который не хочет допускать никакое любое другое государство к управлению Армузом, и Оман, которые договорились о том, что суда должны проходить в соответствии с разрешениями, данными этими государствами на безопасный проход в этом проливе. Соединенные Штаты против этого. Заявление Дональда Трампа о том, что Армуз открыт, проходите кто хочет, столкнулись с объективной реальностью сегодняшнего дня, где Иран прекрасно понимает, что единственным аргументом в безопасность, собственную безопасность государства является именно контроль над Армузом. Все. Все другое не соответствует действительности. Договоренности с Соединенными Штатами не стоят вообще не только бумаги, на которой оно написано, они не стоят ничего. Американцы никогда ничего не выполняли и выполнять не собираются.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Антон Чехов превратил свою подмосковную дачу в Мелехове в цветущий сад. Летом он лично высаживал десятки сортов роз и ухаживал за огородом. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
3: О конфликтах.
6: Россия оставила открытыми двери для предметных переговоров по урегулированию украинского конфликта. Это заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин. Он отметил, что Москва стремится к результативному диалогу. По его словам, западные партнеры, напротив,

0: пытаются полностью заблокировать любые контакты. Ранее Владимир Путин подчеркнул, что российская сторона готова обсуждать мирные пути решения кризиса, но при этом обладает всеми возможностями для продолжения специальной военной операции.
1: О происшествии.
0: Трассу Екатеринбург-Тюмень перекрыли из-за разрушения дороги в Свердловской области. Движение транспорта остановили в обоих направлениях, сообщил губернатор региона Денис Паслер. По его словам, на 196-м километре автодороги в Тальском районе поднялся уровень воды в реке, что вызвало мощный провал проезжей части. На месте происшествия работают дорожные службы. В Новгородской области начали восстанавливать электроснабжение после мощного шторма. Специалисты оперативно устраняют последствия плохой погоды, сообщили пресс-службе энергетической компании. Там отметили, что местные энергетики переведены на особый режим работы. В субботу из-за сильного ливня с градом и шквалистым ветром в регионе произошли локальные замыкания и обрывы линий электропередач. Родственники советских солдат осудили осквернение мемориального кладбища в Нидерландах. Вандалы сегодня облили красной краской около 150 надгробий на комплексе «Советское поле славы» под городом Лезда. Об этом сообщили в фонде, который поддерживает мемориал. Общественники уточнили, что местная полиция уже начала расследование, а специалисты приступили к очистке памятников.
1: О Трампе.
0: Дональд Трамп объявил об идеальных результатах своего медосмотра. Американский лидер сообщил, что успешно сдал тест на когнитивные способности и ответил правильно на все вопросы. Глава Белого дома добавил, что проверяет здоровье каждые полгода и стал единственным президентом США, который прошел такое тестирование трижды.
1: О спорте.
0: Российская теннисистка Анна Пушкарева выиграла юниорский Уимблдон. В решающем матче спортсменка одолела первую ракетку турнира Сунь Синьчжань из Китая. Встреча проходила в Лондоне. Россиянки не завоевывали этот престижный трофей с 2016 года. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в российском мессенджере «Макс». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
2: Радио «Комсомольская правда», у микрофона Мария Баченина. Украина отказалась забирать тела своих военнослужащих из Константиновки. Такое заявление сделало Министерство обороны России. Киевский режим не сделал абсолютно ничего, чтобы их тела были достойно захоронены родственниками, продемонстрировать свое отношение к погибшим как к расходному материалу. Так отметили в ведомстве. Еще, конечно, по этому поводу высказался министр иностранных дел Сергей Лавров, сказав следующее. Украина, отказавшись забирать тела погибших, Константиновки подтверждает, что ни живые, ни мертвые ей не нужны. Конец цитаты. С нами на связи посол Министерства иностранных дел России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Родион Валерьевич, здравствуйте. Раз наше Министерство обороны сообщает, что Украина отказалась забирать тела своих погибших, при этом в ведомстве отметили, что Киев вообще ничего не сделал, чтобы их тела были достойно захоронены. Но это подтверждает, что это расходный материал, это в первую очередь. И во вторую вопрос такой, какие последствия вот такой подход может иметь для мобилизационного ресурса ВСУ?
3: Ну, во-первых, это в своей сути, да, то есть нарушает нормы международного гуманитарного права. Вот Женевские конвенции, они декларируют необходимость уважительного отношения к останкам погибших военных или военнослужащих. Поэтому вот с российской стороны это делается все в полной мере. То есть мы на данный момент, мы уже больше 20 тысяч останков украинских участников ВСУ мы уже передали. А в ответ мы получили там чуть более 600. За все это время. Сейчас Россия продолжает свое выполнение этих норм и предлагает, ребята, отнеситесь нормально по своим павшим. Заберите свои тела, похороните их достойно. Но мне кажется, что здесь для Украины все-таки, знаете, такой виртуальный миф, который они создают, он гораздо ценнее, чем вот эти тела, чем спокойствие семей, чем вот это уважительное отношение к своим же военнослужащим. То есть они их для начала сначала наловили на улицах, отправили воевать, а потом, когда их утилизировали, они сказали, знаете, пускай гниют, а вот там когда-нибудь вы, русские, их еще и похороните. А вот я думаю, что в данном случае это было решение Зеленского, потому что на фоне вот сейчас начавшегося саммита НАТО в Анкаре им совершенно невыгодно, неинтересно показывать, какое количество убитых украинских военных они могут забрать. То есть какое количество рефрижераторов им придется вывести из Константиновки для того, чтобы передать тела их близким, и они пополнят вот этот список из более чем 20 тысяч останков, которые мы в свое время уже передали. Поэтому, знаете, Зеленскому выгоднее ехать и говорить, посмотрите, русские же погибают просто в немеренном количестве, а вот тут лежат кучи буквально убитых украинцев, украинских военных. Поэтому здесь, знаете, такая происходит нестыковка реальности и того виртуального мифа, который пытается рисовать Украина.
2: Ну, то есть, в общем-то, как отлавливали, так и будут. Это касательно моей второй части вопроса.
3: Знаете, здесь, конечно, да, да, то есть до того момента, пока, собственно, украинцы не закончатся. Да, то есть, во-первых, они очень сильно упираются уже, то есть те, которые могут, они попрятались, они поразбегались, и мотивации как-то уж идти вот в окопы ради Зеленского, ради его интереса, ну, точно уже на Украине не присутствует. Поэтому сейчас вот новый министр обороны Украины, Федоров, он уже предложил свою реформу. По этой реформе, во-первых, они увеличивают количество денег своим боевикам и создают целую систему набора иностранных наемников. То есть тем самым они показывают, что, собственно, украинцев-то уже не хватает. Уже вот заповедь Бориса Джонсона о том, что нужно воевать до последнего украинца, она как-то уже где-то проявилась на горизонте. Поэтому Украина, понимая это, они пытаются уже найти альтернативные варианты для того, чтобы в окопы тянуть уже не только украинцев, но и затаскивать туда иностранцев. Я не верю, честно говоря, в то, что у них получится затянуть туда много иностранцев, потому что миф, точнее, вот это и как это от украинских событий, оно расходится по кругам вот этих диких гусей, да, то есть которые понимают, что это не сафари в Африке, что это там не договорнички, да, то есть это там большая серьезная война, на которой их никто щадить не будет, и их хотят запихнуть буквально в топку этой войны вот уже после того, как там утилизированы сотни тысяч украинских боевиков. И, знаете, я думаю, желающих просто идти совать голову в петлю не так-то много и будет. Хотя попытки с украинской стороны предпринимаются, но это просто демонстрирует о том, что, ну, собственно, украинцам не так-то много и осталось. Они хотят чем-то и заменить.
2: Родион Валерьевич, за минувшую неделю от обстрелов ВСУ пострадали 308 мирных жителей, из которых 38, к сожалению, погибли. При этом боевики вели целенаправленную охоту за гражданским транспортом на трассах, наносили удары по рынкам, жилым домам, объектам инфраструктуры. Скажите мне, пожалуйста, все эти действия квалифицируются как террористические акты, совершенные по единому плану, либо еще они никак не квалифицируются? Вот этот нюанс хотела прояснить.
3: А смотрите, они квалифицируются, ну, во-первых, это нарушение нормы принципов международного гуманитарного права. Это однозначно, да, потому что в первых строках Женевских конвенций буквально написано о том, что удары по гражданскому населению, покушение на гражданское население, уж тем более убийство и калечение гражданского населения, это есть нарушение, тяжкое нарушение, серьезное нарушение норм и принципов международного гуманитарного права. Ну, кроме всего прочего, с точки зрения российского уголовного кодекса, это прямо получается вот 205 статья «Терроризм». Это как раз терроризм, когда используется убийство гражданского населения, использование военных возможностей с неким политическим эффектом. А Украина делает все для того, чтобы пугать. То есть она же убивает людей не просто потому, что им хочется убить гражданское население. Им нужно распускать вот этот слух. Им нужно, чтобы люди боялись.
2: Смотрите, я собрала вот весь этот кошмар, так скажем, за последний период небольшой. Конечно же, здесь же 6-месячная девочка в Егорьевске, Московской области, 9-летний ребенок в Херсонской области. Я вообще об этом не забываю ни на секунду. Но в чем целесообразность? Вы говорите, запугивание, чтобы страх рос. Но ведь я вот посидела сегодня, подумала, и я вспомнила Белгород, я вспомнила, что мне говорят куряне, что мне говорят воронежцы, что мне говорят крымчане. Да привыкли уже люди. Какое запугивание? Никак не пойму тогда целесообразность траты вот на простых, так скажем, смертных вот от этих гнид бомб. Вот не бьется, поэтому такой вопрос и возник.
3: Здесь вопрос о том, с какой стороны смотреть и под каким углом. Да, то есть, ну, во-первых, мы же понимаем, что удары по, говорю честно, по АЗС, по, значит, нефтеперерабатывающим заводам, это тоже в ту же сторону. Это в ту же сторону, только называется это не убийство гражданского населения, а создание невыносимых условий для жизни. Mm. То есть вот эта задача – начать качать внутреннее настроение, влезть во внутреннюю повестку России, потому что, ну, знаете, как бы ни крутили, вот сейчас все эксперты все равно в конечном итоге приходят к одному и тому же. Ну, не может Украина вместе с Европой победить Россию на поле боя. Ну, не получается, не складывается ни по ресурсам, ни по подходам, ни по мотивации, не получается. Поэтому они говорят, ну, слушайте, но 100 лет назад же, во время гражданской войны, во время революции, ну, получилось же подорвать государственный строй в России. Да, то есть так давайте же идти этим путем, давайте же качать внутреннее настроение людей, давайте же постараемся сделать так, чтобы люди обижались не на изверга Зеленского и его приспешников, да, а на власть, которая не защитила. И, знаете, вот во всем мире принято уже где-то 20, наверное, антитеррористических конвенций. И, ну, значит, большинство из них все равно не работает. По одной простой причине. От терроризма самостоятельно защититься не получается. Потому что сегодня он взрывает тебе лифт, завтра он подкладывает мину в метро, послезавтра он начинает бомбить твой дом. Да, то есть вот это и есть терроризм. И вот до военных действий, до 2014 года, все страны на базе ООН обсуждали, а давайте объединимся на базе борьбы с терроризмом. А вот тут, знаете, как раз картинка поменялась. Они говорят, а давайте-ка мы террористические методы против России будем использовать. Мы же тоже не можем от них защититься.
2: Но я напомню всем, как взорвался отель Four Seasons в Дамаске, где вот пару часов назад, ну это я условно, ночевал, а потом выехал Макрон. Ну знаете, как это называется? Жесткая политика Запада тоже бесследно не проходит. Это ведь не просто так, таких совпадений не бывает. Это так раз как портрету, Родион Валерьевич. Не буду тратить ваше время на...
3: Это... Да. Абсолютно правы, потому что тренд правильный, да, то есть, а тут убивают уже это украинские бизнесмены в Монако.
2: Тоже.
3: А вы запустили тех людей, которые привыкли пользоваться этими механизмами. Вы научили, вы дали им возможность использовать терроризм для достижения своих целей. Вот поэтому, если вы считаете, что терроризм это может быть направлен только в одну сторону, то это глупо. Это все вернется бумерангом. Все вернется вместе с этими бандформированиями, которые придут в ваши Парижи, Лондоны, Брюссели.
2: Да вот более того, там же уже самые упорты на Украине публичные личности пугают погромами Польшу, ну, чтобы, наверное, вернуть своих в ряды ВСУ. Это раз. Уж фамилию называть не буду, не стоит моей памяти. А еще не скрываются спецслужбы в Киеве. Они признаются, что они убивают своих же убийц, подослых. То есть ты смотришь, конечно, ты думаешь, а какой следующий шаг с государственностью будет дальше в этой стране? Я продолжу вот про наших. В результате атаки дрона в Лисичанске пострадали 12 мирных жителей в городском автобусе. В Брянской области уже второй раз за короткое время обстрелян пассажирский автобус с туристами из Беларуси. Там в первом случае дети были. Хочу спросить на сегодняшний день, что говорят... Да, у нас вот полминутки до новостей, но я успею дозадать. Что говорят коллеги из Беларуси? Я не называю конкретных коллег, но просто все равно же идет контакты, да, с белорусскими службами, которые расследуют это преступление. Как ведется расследование? И, возможно, со стороны Украины там в адрес Беларуси какая-то информация идет, потому что, ну, там же были какие-то попытки контактировать. Родион Валерьевич, сейчас возьмем паузу, послушаем самые последние новости, а затем, прошу, вернемся к нашему разговору. Друзья, с нами на связи посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошин.
1: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
4: Витом. Здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
5: Стабилизация рынка нефтепродуктов. было совещание по топливному рынку, и, конечно, транспорт везет топливо. И мы делаем все для того, чтобы топливо максимально быстро приходило к потребителю. Это граждане, это на самом деле огромное количество самого же транспорта, которому тоже нужно топливо. Это нужно и локомотивам, и самолетам, и морским и речным судам. И, безусловно, огромное количество специальной строительной дорожной техники, оно тоже требует заправки и требует топлива. Поэтому мы здесь стараемся максимально поддержать наших коллег, которые топливо производят, и всячески им помогать в деле максимально быстрой доставки.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Температура поверхности асфальта в жаркий летний день может быть на 20-30 градусов выше температуры воздуха. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
2: Итак, раздвоение у Трампа. Где будут делать ракеты? Потому что все-таки уговорил, ну, судя по заявлениям Зеленский, Трампа дать лицензию на производство систем Патриот. А с нами на связи кандидат исторических наук, политолог, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов. Где будут делать ракеты?
6: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственный рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
7: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
1: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
9: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: А вот то, что они поделятся технологиями с немцами и французами, скорее всего, ну, я не думаю, что немцы...
2: Евгений, все не бьется, да. Поэтому мы снова с вами... Сейчас объясню, что я имею в виду, не бьется. Но мы снова с вами вот какой-то хитрый замысел вытягиваем на поверхность. Смотрите.
10: Да нет никакого
2: Трамп
10: хитрого
2: выводит
10: замысла.
2: С европейских полей со своей базы американские войска. Трамп говорит, покупайте у нас оружие. Сейчас мы с вами обсуждаем, что... Нет, он поделится с ними технологией производства.
10: Смотрите, да. Здесь важный момент. Во-первых, есть модификация ракет «Патриот». И Трамп не уточнил, лицензию на какую модификацию он предоставит. Я думаю, что там будет самый древний из всех возможных. Это первое. Второе. Зная, как американцы торгуют лицензиями, я не исключаю, что за каждую произведенную там в Германии или во Францию ракету какая-то денежка еще будет падать в Соединенные Штаты Америки. Там авторское право, лицензионное право и все в таком духе. Далее. Когда мы говорим про Трампа, первое, что мы должны понимать, что он нам ни друг, ни брат и ни сват. Соответственно, вот те удары, которые киевский режим наносит по нашей территории, он все равно на них смотрит с позиции снижения нашего в целом потенциала и производственного, и военного, и политического. Естественно, как в том числе бизнесмен, он будет рассматривать позитивно с точки зрения своих интересов ослабление своего оппонента. Угу. А Россия и США, ну, на текущем этапе, это в любом случае, это страны-оппоненты. Поэтому здесь он создает нужный информационный фон, он что-то как-то помогает, но при этом он не сильно переусердствует на этом направлении. Но, скажем так, я бы ждал бы от него какой-то очень хитрой реакции на то, что Зеленский настолько нагло и бесцеремонно перед саммитом, ну, говорю, отказался от плана мирного
2: регулирования. Мы с вами не знаем, как он отказался. Может, он ему позвонил, кинулся в ножки и сказал, не хочу терять лицо, оно и так потеряно.
10: Я думаю, что это было сделано максимально нагло, хотя бы потому, что это можно было сделать на полях саммита, заявив, что, знаете, Дональд Фредович, мы тут вот подумали с товарищами, с коллегами, ну не нравится нам. А тут он фактически, Зеленский, убрал саму тему для обсуждения перед саммитом.
2: Я понимаю.
10: Приехал, вроде план есть, а он уже отверг.
2: С другой стороны, он с ним встречается, все-таки говорит «да» на один, второй, третий пункт. Но, вы знаете, хочу успеть спросить про Эрдогана. Тут просто звезда взошла на этом саммите НАТО. И Трамп только ради него приехал. Ощущение, что Альянс вообще утратил для Вашингтона какую-то стратегическую ценность. И санкции простили. И в программу F-35 включили. Я не знаю, что там еще, чего не дошло. Да, СМИ.
10: Да.
2: И вот это прям Эрдоган миротворец и в турецком факторе, и в украинском урегулировании. И да. И вот, соответственно, как все это воспринимать, если вот так комплексно смотреть, как на комплексный обед, первый, второй, третий компот, все, что касается Эрдогана. Что это было?
10: Не, ну смотрите, Эрдоган очень хитрый политический деятель, который умеет очень успешно ловить рыбу в мутной воде. Потому что то, что с Эрдогана сняли санкции, то, что Эрдогана вернули в программу F-35, которую Турция вложила там тоже сколько-то миллиардов долларов, и когда их, пардон, кинули, сказали, нет, вы денежки вложились, всем спасибо, все свободны, самолетов не будет. А Трамп понимает, что в рамках нынешней конфигурации внутри НАТО у него, как бы это забавно не звучало, лично у Трампа не было союзников. А по духу, именно как политик, достаточно как политик, который любит привлекать к себе внимание, харизматичный по-своему. Ну, наверное, самый ближайший действительно Трампу понятный субъект — это именно Эрдоган.
2: Соглашусь. И вот вообще же Трамп рассматривает эти международные отношения, вот он к ним относится как к сделкам, а не как к союзникам.
10: Это просто лозунг большой. Орбан покинул свой пост. Ну, Фитца, ну, мелковато при всем уважении для Трампа. Ну, с кем-то надо дружить, а тут, пардон, вторая армия НАТО по численности. И в целом достаточно серьезные военные силы. И где, к слову, расположены американские тактические ядерные ракеты? Еще со времен холодной войны, давайте вспомним, генезис того же самого Карибского кризиса. Кто и где, самое главное, первый начал? Американцы в Турции.
2: Так, в общем, здесь тоже мы усматриваем с вашей помощью исключительно сделку, исключительно вот эту подковерную схему, на которую ложится весь этот мед и елей в отношении Эрдогана из уст Трампа.
10: Ну, в какой-то степени, да, еще раз подчеркну, что Эрдоган – это хитрая лиса, которая умеет пользоваться конъюнктурой. В нынешней конъюнктуре, что, наверное, Трампу было особо не на кого опереться на нынешнем саммите НАТО. И он, в принципе, прямо говорил, что он не особо хотел ехать. Поэтому в данном конкретном случае он, скажем так, Эрдоган успешно воспользовался, а Трамп сделал шоу, что у него очередная great deal, очередные great talks. И, кстати, я бы... обратил бы внимание на финальную декларацию, которую принял Североатлантический альянс по итогам саммита в Анкаре, потому что если в прошлом году мы с вами обсуждали итоговую декларацию, которую, кстати, не приняли на саммите группы 7, потому что не смогли договориться по России, на Гаагской конференции вообще не было никаких обвинений в адрес России, тоже была максимально никакая итоговая декларация, то сейчас мы увидели на саммите Большой Семерки в Эвиане, что нас обвинили во всех грехах. Здесь мы уже увидели некоторое смещение общего фона документа. Да, мы, конечно, во всем виноваты, согласно декларации, которую приняли в Анкаре, но в то же время пункт о том, что Украину точно примут в НАТО,
2: нет,
10: его нет.
2: А Турция перестает быть лояльным членом альянса? Вот эта дружба Трамп-Эрдоган, это же взаимная выгода, не общие какие-то
10: ценности. А Турция давно не лояльный член альянса. В данном случае мы имеем личные отношения между Трампом и Эрдоганом. Если мы представим себе так, чисто гипотетически в вакууме, что завтра президентом США становится Байден или Гевин Ньюс, как один из потенциальных кандидатов от Демократической партии, поверьте, все быстро вернется на круги своя, когда Турцию выкинут с программы F-35 и будут говорить, а знаете, вы тут прищемляете кое-кого, и будем называть экстремистов по российскому законодательству, и конфликт вернется на круги своя. Трамп делает ставку на личную дипломатию, как он привык делать бизнес с людьми, точно так же он делает политику, поэтому с Эрдоганом у него очередные great talks.
2: Евгений, скажите мне, пожалуйста, а если США начинают выводить войска, или начнут выводить, правильно, войска из Европы, а НАТО превращается сугубо в европейскую структуру, лишенную американской крыши, либо так не будет?
10: Смотрите, первый пункт. Когда Трамп, например, говорит о том, что они выводят войска из Германии, ну, пардон, он через несколько дней спустя говорит, знаете, а мне вот нравится президент Польши, как Карл Навроцкий, он вообще крутой вы парень, great guy, или как smart guy какой-нибудь. Я хочу там разместить дополнительные военные силы.
2: У нас минутка, да-да-да, я помню. Поэтому делаем базу. Great deal.
10: Да, поэтому есть такая особенность. Но даже если мы представим, что американцы выходят из Европы, вся созданная военная инфраструктура НАТО, командование, аэродромы, военные базы, в принципе, меняется флаг НАТО на флаг Европейского Союза, тем более, что юридически это возможно. И все, и мы имеем дело с НАТО без США под соусом ЕС.
2: В общем, просто вывески меняются, а начинка, в общем-то, нет, по крайней мере, для нас. Евгений, большое вам спасибо. С нами на связи был кандидат исторических наук, политолог, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Евгений Семибратов.
1: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Реклама.
11: Читайте в еженедельном выпуске, как Киркоров украсит свой пентхаус за миллиард. Продукты, которые нельзя сочетать с таблетками. Можно ли заработать на вещах, купленных на барахолке? Газета в продаже с 8 июля.
12: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
13: Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения.
14: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
15: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Лето – основной период размножения для большинства видов птиц и млекопитающих. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
16: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Пскове волонтеры помогут упорядочить работу заправочных станций в условиях повышенной нагрузки. Сегодня начался прием заявок от всех неравнодушных жителей областного центра, готовых помогать на АЗС «Сургутнефтегаз» в качестве добровольцев. Помощники будут работать ежедневно в три смены по 4 часа с 5 часов утра до 8 вечера. В их задачи войдет информирование автомобилистов о действующих правилах отпуска топлива, а также помощь в регулировании очередей на территориях заправочных комплексов. В Великих Луках началась подготовка к празднованию 860-летия города. Свои афиши готовит учреждение культуры. Так, детская музыкальная школа номер 1 имени Мусоргского разрабатывает спецпроект, где главными героями станут уникальные творческие люди, выпускники учреждения. Сейчас идет активная подготовка к запуску. Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» проводится конкурс на соискание Всероссийской премии «Возвращение» среди ветеранов боевых действий участников специальной военной операции. Проект направлен на общественное признание ветеранов боевых действий, успешно реализовавших себя после возвращения к мирной жизни. Заявку до конца июля могут подать органы власти, общественные объединения, ветеранские и образовательные организации, работодатели и другие организации. Торжественная церемония награждения лауреатов премии состоится в конце августа в Москве в рамках Всероссийского форума ветеранов «Вместе победим».
17: О валютах.
16: Доллар 75 рублей 93 копейки, евро 86,59, юань 11,16.
17: О погоде.
16: Сегодня в Великих Луках пасмурно, температура воздуха около плюс 21 градуса. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
15: Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
19: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
15: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
20: Здравствуйте, в студии Вероника Борисенкова, в эфире программа «Медсовет». Будем говорить о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах, узнаем последние новости из мира медицины, неизвестные факты об известных болезнях и, конечно, будем общаться с экспертами и врачами.
15: Здоровые новости.
20: Минздрав планирует обязать стоматологические поликлиники обеспечить обезболивание пациентам в любом случае, когда проведение медицинских манипуляций может повлечь возникновение болевых ощущений. Новые правила должны вступить в силу 1 октября этого года. В России готовят вакцину от аллергии на кошек и собак. Препарат уже начали подготавливать к клиническим исследованиям в Сеченовском университете. Первые хотят запустить терапию против аллергии на кошек, а затем против собак. Параллельно ученые разработали аллергочип РФ – тест, который позволяет выявить чувствительность более чем к 120 аллергенам. В США гуманоидные роботы впервые провели лапароскопическую операцию по удалению желчного пузыря во время доклинических испытаний. В одном случае робот работал вместе с хирургом, во втором два робота дистанционно управлялись врачами. В будущем технологию планируют применять в удаленных больницах, зонах боевых действий, спасательных операциях и космосе.
0: Я только спросить. Общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами.
20: В эфире программа «Медсовет». Сегодня поговорим о важной теме для многих женщин. Среди того, что больше всего вызывает недовольство во внешности, женщины чаще всего называют именно это – целлюлит. Действительно распространенное явление, с которым постоянно пытаются бороться. Надо ли? Если да, то как правильно? Вот сегодня будем разбираться в этих вопросах, в чем все-таки причины апельсиновой корки и рыхлости. Можно ли избавиться от этого? Как питание влияет на состояние нашей кожи? Мой гость, кандидат медицинских наук, врач-косметолог, дерматовенеролог Лейла Рулс. Давайте разбираться в причинах, что к этому приводит, от чего это зависит, потому что так или иначе на некоторых девушек, женщин смотришь, у них в меньшей степени, у кого-то в большей степени. Что в первую очередь влияет? Гормоны, питание, образ жизни?
21: Если мы говорим о причинах, довольно-таки сложно выделить, что является первостепенной. Конечно же, наследственность имеет значение. От нее мы некуда не денемся. Если мы говорим про генетику, если у человека генетические обменные процессы немножечко нарушены, а нарушение кровотока, лимфоток хуже идет, то это будет способствовать развитию целлюлита. Почему я говорю про лимфоток? Потому что многие женщины думают о том, что я, наверное, ем много жирного, и поэтому у меня целлюлит. Целлюлит зачастую начинает проявляться, когда существует ухудшение оттока из нижних конечностей. То есть жидкость начинает скапливаться в тканях, она начинает давить на клетки. Я сейчас очень образно говорю. Поэтому, если мы будем говорить с вами про лечение целлюлита, то первое, что нужно сделать, наладить лимфоток. Следующим фактором, который мы выделяем в развитии целлюлита, это гормональные факторы, вредные привычки. От них никуда мы не денемся. Первое, что возникает в голове, курение и алкоголь. На самом деле вредных привычек намного больше. Да? Вредная привычка — это долго сидеть, гиподинамия, не бывает на свежем воздухе, мало ходить, ходить на каблуках. И я не сказала про привычки правильно спать. Спать не менее 7 часов. Засыпаем мы сегодня, просыпаемся мы завтра. Если у человека присутствует дефицит сна, это одна из причин, которая приводит к возникновению целлюлита. Недосып ведет к лишнему весу и ко многим другим патологическим состояниям, которые есть в организме. К следующим причинам относятся, конечно же, стресс и психоэмоциональные перенапряжения. Повышается уровень глюкозы. У кого-то психологические травмы приводят к перееданию. Ну и, конечно же, неправильное питание. От него мы никуда не денемся. И еще хочу обратить внимание, многие не употребляют достаточное количество воды. Я хотела сказать жидкости, но на самом деле правильно сказать недостаточное количество чистой, качественной питьевой воды. Почему я говорю качественной? Потому что зачастую вода в бутылях, она убитая, мертвая. Да?
22: Надо смотреть, чтобы в воде было нормальное содержание микроэлементов. Вода на вкус должна быть приятная. Питьевой режим должен быть следующим. Вы должны пить 30-40 миллилитров чистой воды на килограмм веса. То есть, если вы весите 60 килограмм, примерно 2 литра воды вы должны выпивать. Когда я привыкала пить воду, я делала следующим образом, и всегда это советую своим пациентам. Вы берете 3 бутылочки по 0,6, и за раз выпить пол бутылочки это очень легко. Очень рекомендую не пить никаких напитков во время еды, ни чая, ни кофе, и также не пить никаких напитков в течение 1,5-2 часов после еды. Поверьте, через 1,5-2 часа вы очень захотите выпить, и вы спокойно выпьете 300-400 миллилитров воды. И следите за тем, чтобы у вас были так называемые чистые окна, то есть между приемом пищи должно проходить минимум 4-5 часов, вы не должны ничего есть. Ни сухариков, ни полезных орешков, никаких перекусов. Также, если говорим про воду, пожалуйста, пейте теплую воду. Холодная вода, она не так хорошо усваивается, особенно в жаркое время года.
20: Лейла, если вот все-таки появляется некая отечность, или утром ты просыпаешься отечный, или у тебя мешки под глазами. В чем может быть проблема? Где ошибка? Много пьешь на ночь? Какие-то проблемы с почками? Или ешь много соленого?
22: Здесь нужно посмотреть, что у нас с водно-солевым именно обменом. Это первое. Второе. Если мы просыпаемся чуть-чуть оттекшие, то можно это нивелировать лимфодренажной гимнастикой, лимфодренажными прыжками. Но если вы видите, что отеки у вас усиливаются, и на ночь-то вы много не пьете, тогда нужно обратиться к врачу-терапевту, который направит вас раз к профильным специалистам. Нужно будет выяснить причину отеков и заняться ее нивелированием на ранних стадиях.
3: Вы упомянули про то, что очень важно наладить лимфоток. Как именно это сделать? Больше движения, меньше сидячего образа жизни, какие-то массажи?
22: Если мы говорим про массажи, когда женщина начинает бороться с целлюлитом, первое, что она делает лимфодренажный массаж. То есть сначала нужно очень мягко поработать с телом, восстановить дренаж и только потом делать баночные массажи, сжать руками, как любят это специалисты, до синяков и говорят, что синяки — это хорошо. Вот так делать не нужно. Да и вообще, даже если нет отеков, хорошо, проснувшись с утра, встать ровно, поднять руки вверх максимально, прям вверх, да, и чуть приподнявшись на носочках, легко попрыгать 100 раз. Занимает это около 50 секунд, и мы начинаем работать с лимфатической системой. Если у человека есть лишний вес, прыгать ему там запретил доктор по причине болезни суставов и так далее, можно лежа в кровати. Ноги вы ставите ровно. Сначала максимально тянете носочки на себя, а потом попеременно от себя одну ногу вернула в исходное состояние. Вторую ножку от себя вернула в исходное состояние. Это тоже приводит к тому, что венки начинают работать как нужно, и лимфоток. Можно найти лимфатическую гимнастику, она есть везде, и делать ее стратой. Занимает это максимум там 5-7 минут, отеки будут уменьшаться.
3: Что еще из домашних процедур действительно эффективно, на ваш взгляд, для того, чтобы избавиться вот от этой такой рыхлой кожи?
22: Первый домашний уход, который у нас будет для борьбы с целлюлитом, улучшение общего тонуса, это физическая активность. Как бы мы ни искали волшебную таблеточку, все-таки посвятите 15 минут с утра, не телефону, как многие это делают, просыпаясь, а все-таки физической активности. Если вы будете там 15, а лучше 30 минут ежедневно делать занятия, это заменит вам 2-3 часа в спортзале в неделю. Следующее, что вы делаете дома, вы начинаете смотреть свою тарелку. Важно, чтобы в организм поступало достаточное количество белка. Недостаток белка не удерживает жидкость в кровяном русле и начинаются отеки. Специальной какой-то диеты, которой можно придерживаться и вылечить, целить, такой, к сожалению, нет. То есть нужно смотреть за достаточным количеством белка, за достаточное количество употребления жиров. Многие боятся холестерина, жиров, но из них строится стенка, мембрана, клетки. Большое количество сладких фруктов без нормальной еды – это тоже плохо. То есть если мы едим фрукты, мы должны есть после еды, и не больше там 300 грамм, а не вместо еды. Ну и смотреть за поступлением микроэлементов и витаминов. Затем мы следим за тем, чтобы кожа была более упругой, ухаживаем за ней так же, как и за лицом. Мы берем кремы, которые дают упругость и так далее. Сейчас очень много существует кремов с лимфодренажным эффектом. Посоветовавшись с доктором, да, хорошо бы ввести вещества с гинкобилоба, с рутином, с биофлавоноидами для того, чтобы нормализовать сосудистую стенку, там, повысить тонус венозных стенок, но это не назначает самостоятельно.
3: Лейла, а как вы относитесь к приему постоянному коллагена? Потому что он в том числе напрямую влияет на состояние кожи.
22: В настоящее время все больше и больше появляется исследований, которые говорят о том, что прием коллагена приводит к улучшению качества кожи, к улучшению состояния суставов. Если вы хотите, чтобы ваша кожа была более упругой, то обязательно использование коллагена внутрь.
3: Давайте еще поподробнее о питании. Понятно, колораж у каждого свой, но от чего лучше избавляться, если ты заинтересован в хорошей, свежей, чистой коже, в том числе в отсутствии апельсиновой корки на ногах?
22: Первое, от чего стоит избавиться, это от перекусов. То есть вы поели в 9 часов утра, и следующий раз прием пищи должен быть не раньше 13:00. Второе. Мы избавляемся от быстрых углеводов, от большого количества сахара. Сахар повреждает коллаген. Большое количество глюкозы начинает склеивать все белки. Вот мы многие сдаем анализ на гликированный гемоглобин. Гликированный гемоглобин — это когда гемоглобин склеивается молекулами глюкозы, и он не выполняет свои функции. Вот то же самое происходит с коллагеном. Он склеивается, плюс процессы гликации, это склеивание белков молекулами глюкозы, вот эти склеенные белки, они цветом такого жженого сахара, поэтому кожа становится коричнево-серая. Следующий момент. Как я и сказала, вы смотрите за количеством белка, вы отказываетесь от большого количества быстро жареной пищи. Да, мы многие любим стейки, мы любим шашлыки. Это можно, но немного более 150-200 грамм мяса, съеденного за один раз, оно не перерабатывается организмом. Начинаются гнилостные процессы в кишечнике.
3: Мы сегодня говорили о целлюлите, стоит ли с ним бороться, как бороться. Моим гостем была кандидат медицинской
20: медицинских наук, врач-косметолог, дерматовенеролог Лейла Роуз.
4: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
5: Реклама.
6: Громче звук, ярче экран, больше попкорна. Луки Парк Синема в семейном центре «Атмосфера» дарит вам лучшие кинопремьеры сезона. От эпичных блокбастеров до уютных семейных фильмов. Мягкие кресла, кристальный звук. Все, чтобы вы погрузились в магию кино с головой. Покупайте билеты на сайте «Синема Луки Парк» и приходите с семьей или друзьями в семейный центр «Атмосфера» на Краснофлотской набережной, дом 1.
23: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520-70.
24: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
25: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
26: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
24: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
20: В эфире программа «Медсовет», в студии Вероника Борисенкова. Говорим о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах и в том числе узнаем много интересного из истории медицины.
24: Медицинские истории. Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
20: Человечество не имело представления о лихорадке Западного Нила как отдельно классифицированном заболевании до 1937 года. Впервые заметили необычные симптомы у человека в Уганде, когда проводилось массовое обследование населения на носительство вируса желтой лихорадки. Пациентка, в крови которой впоследствии были обнаружены возбудители болезни, жаловалась на повышенную сонливость и лихорадку, вследствие чего исследователи обратили особое внимание на микроорганизмы, найденные у нее в анализах. Спустя 3 месяца у этой же женщины были обнаружены антитела к вирусу лихорадки Западного Нила. С того момента болезнь ведет свою независимую историю со своим номером международной классификации. После опознания вируса исследователи обнаружили, что заболевание, вызываемое им, имеет широкое распространение не только в Уганде, но и других государствах Африки, Азии, Америки, а также в некоторых странах Европы. С тех пор периодически происходили вспышки лихорадки Западного Нила во всем мире. Это острое вирусное заболевание, которое передается человеку через укусы комаров и некоторых видов клещей. Оно отличается длительным повышением температуры тела, поражением нервной системы, слизистых оболочек, кожных покровов, тканей головного мозга. Из 100 зараженных вирусом 80 человек остаются полностью здоровыми, и только у 20% инфицированных развивается клиническая картина лихорадки Западного Нила. Вирус может поражать центральную нервную систему, а также другие органы. Например, в почках наблюдаются дистрофические изменения, в сердце выявляется отек, гибнут участки мышечной ткани. Инкубационный период лихорадки Западного Нила длится от 2 до 21 суток. Чаще всего болезнь развивается на 3-8 день после заражения. Интересно, что
3: вирус не жизнеспособен при высоких температурах и погибает при длительном от получаса воздействии источника тепла 56 градусов и выше. Но при этом хорошо сохраняется во внешней среде, остается активным даже при заморозке или высушивании. Кстати, вирус легко проникает в грудное молоко, поэтому инфицированная мать может заразить ребенка лихорадкой западного Нила, даже если она сама не болеет, а является только носителем. Попадая в клетку живого организма, вирус может мутировать и изменяться. Это подтверждается тем, что группа штаммов, выделенных до 90-го года, связана с преимущественно легким течением болезни. Современная же лихорадка западного Нила может вызывать тяжелые поражения центральной нервной системы и даже смерть. Эпидемиология или распространенность этой болезни во многом зависит от региона обитания переносчиков комаров и клещей. Как правило, это субтропические зоны, где теплая погода сочетается с повышенной влажностью. В таких климатических условиях часто развиваются вспышки заболеваний. В России лихорадка западного Нила впервые была зарегистрирована в 1999 году. Распространение болезни тогда получило преимущественно на юге страны, где вирус наиболее жизнеспособен – в Волгоградской, Астраханской, Ростовской областях и Краснодарском крае.
1: Говорит, что...
3: В России складывается серьезный дефицит медицинских работников. В стране не хватает приблизительно 23 тысяч врачей и 63 тысяч специалистов среднего медперсонала. О способах решения этой проблемы с экспертами поговорила Виталия Осипова.
2: Кадровый голод в российской медицине. По данным Минздрава, в стране не хватает около 23 тысяч врачей и 63 тысяч специалистов среднего медперсонала, медсестер, фельдшеров. И хотя с начала года число резюме от медиков выросло на 20%, вакансий стало на 15% меньше. Причины? Большинство соискателей уже работают и просто присматривают место с большей зарплатой и лучшими условиями. Медики – лидеры по переработкам. Сверхурочные на основном месте занимают почти 40% от нормы рабочего времени. Дефицит кадров есть везде, но в Москве он выражен слабее. Больше всего вакансий в медицинской сфере к этому лету опубликовали в столице, также в Санкт-Петербурге, Свердловской области, Краснодарском крае и Татарстане. Сильно не хватает терапевтов, неврологов, хирургов, врачей УЗИ-диагностики, процедурных медсестер и стоматологов. Нехватка медиков наблюдается уже давно, и не только в России, говорят эксперты. Население всего мира постепенно стареет, а ухудшающаяся экология только добавляет работы врачам. Поэтому в мире даже сформировался так называемый пылесос, когда страны с более высоким уровнем жизни набирают медицинских сотрудников из бедных стран, создавая таким образом еще больший дефицит. И нашу страну это тоже коснулось, заявила радио «Комсомольская правда» директор Института экономики и здравоохранения Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Лариса Попович.
5: Старение населения, и экология, и обстановка вообще, как бы, она не способствует оздоровлению, плюс привычки населения не слишком здоровые. Потребность в врачах будет расти, и нужно быть, в общем, реалистами и понимать, что ни одна страна мира не может сказать, у нас достаточно врачей. Все хотят увеличить количество врачей, все жалуются, что не хватает в первую очередь специалистов по уходу на дому, потом не хватает медсестер, не хватает узких специалистов. Во всем мире, и во всем мире идет так называемый пылесос. Богатые страны приманивают врачей из бедных. Этот процесс в России тоже не обошел стороной.
2: Многие не идут работать в медицину из-за высокой нагрузки и ответственности, которые чаще всего несоразмерны уровню дохода и условиям труда. Еще одна из причин кадрового голода – выгорание и усталость у опытных специалистов, накопившиеся за время пандемии. Что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию с дефицитом врачей? Об этом в интервью радио «Комсомольская правда» говорит заместитель директора Высшей школы госуправления Президентской академии Давид Мелик-Гусейнов.
7: Государству нужно выдерживать тот уровень объема подготовки медицинских работников, то есть не сокращать ни в коем случае ни бюджетные, ни коммерческие места в высших учебных заведениях и СУЗах, чтобы постоянно и органически подпитывать систему здравоохранения новыми кадрами. Лишь одной системой образования этот вопрос ни в коем случае решить нельзя. Я рад, что это понимают и на уровне Минздрава, и в регионах, потому что, по большому счету, вот если мы смотрим сейчас работу врача, работа врача – это гораздо больше, чем работа врача. это еще работа, делая производителя. Очень часто врач заменяет собой средний медицинский персонал, ну и так далее. То есть очень много неврачебной нагрузки лежит на медицинских работников, ну, в частности, врачей. Здесь как раз-таки и нужно искать основной эффект закрытия дефицита, на мой взгляд. Это и внедрение помощников, персонализированных помощников для врача, как на базе искусственного интеллекта, так и немедицинского персонала. То есть часть функций, конечно, нужно перекладывать на немедицинский персонал. Этим пользуются во многих странах мира, и достаточно эффективно этот немедицинский персонал закрывает те задачи, которые требуются медицинскому персоналу.
2: Чтобы исправить ситуацию, работодатели поднимают зарплаты. За год доходы терапевтов и акушеров выросли на 13%, санитаров – на 15%. При этом, как отмечают эксперты, зарплаты в медицине растут, но это не всегда компенсирует уровень нагрузки и ответственности. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
3: А мы продолжаем эту программу «Медсовет». Все самое важное, интересное и неизвестное из мира медицины. А еще здесь можно получить советы и рекомендации от специалистов, не записываясь на прием.
24: Без рецепта. Советы врачей, как сохранить свое здоровье и иммунитет.
3: Блуждающий нерв в организме человека сравнивают с настоящей магистралью между мозгом и телом. Именно он помогает организму переключаться из режима стресса в состояние отдыха, влияет на сердцебиение, дыхание, пищеварение и даже настроение. Когда человек нервничает, блуждающий нерв помогает успокоиться, замедляет пульс, нормализует дыхание и запускает процессы восстановления. Если же его работа нарушается, могут появиться проблемы со сном, тревожность, сбой в пищеварении, хроническая усталость. Поддержать работу блуждающего нерва можно с помощью полноценного сна, физической активности,

0: тренировками быстрый счет связывали с улучшением скорости обработки информации и некоторых исполнительных функций. То есть мозгу не всегда нужно давать задачу, от которой он закипает. Гораздо полезнее будут 5-10 минут простых примеров на скорость, легкие задания на внимание, чтение вслух, знакомые задачи, которые нужно выполнять быстро и без долгих пауз. Ученые опровергли миф о правиле 5 секунд, согласно которому упавшая и быстро поднятая еда не представляет опасности. Выяснилось, что влияет не время, проведенное пищей на полу, а сам ее контакт с загрязненной поверхностью. Время, конечно, тоже играет роль, но не столь значительное. Все зависит от того, какие именно микроорганизмы могли попасть на условный упавший бутерброд. Существует мнение, что правило 5 секунд появилось еще во времена Чингисхана. Якобы тогда упавшая на землю пища считалась пригодной до тех пор, пока правитель не запрещал ее есть. Но, правда, никто не может сказать, когда правило Хана трансформировалось в современную версию с секундами. С вами была Вероника Борисенкова и программа «Медсовет». Не болейте и будьте здоровы!
1: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах, и даже врачебных тайнах.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Игорь Шкрабтак о рисках выхода США из НАТО.
4: По поводу выхода из НАТО, из Североатлантического альянса для США, ну, какой-то прям слишком апокалиптический сценарий для, собственно, как для НАТО и для, в принципе, всей вот этой конфигурации оборонного союза, альянса и так далее. И, во-первых, такие вещи, они быстро не происходят, они быстро не собираются. То есть, в любом случае, у нас есть определенные негативные признаки, которые в любом случае очень плохо влияют на репутацию Североатлантического альянса. То есть, например, пролет украинских дронов там и пролет якобы российских дронов и всего прочего. То есть, казалось бы, а где тут пятая статья, например? Или взрывы тоже судов вот около побережья Румынии там и всего прочего. То есть вот эти вещи, как бы, они, по идее, казус белли, но что-то они не казус белли вообще, как бы, в глазах текущего руководства Североатлантического альянса. Это первый момент. Второй момент, который тут важно обозначить, это то, что, грубо говоря, причиной, нормальным поводом для выхода из НАТО будет полная смена оборонной стратегии США. То есть, грубо говоря, когда они полностью вот возьмут, откопают, вот пыль стряхнут с доктрины Монро, что есть вот американский континент, вот в Европу мы не лезем, тогда это возможно будет. То есть, как только вот вся рузвельтианская история, она уйдет на покой, возможно, а может быть и нет, тогда вот можно будет говорить о выходе из НАТО и выходе из Европы. Но в текущей конфигурации, вежливо говоря, это не только невыгодно, это просто нецелесообразно. Это в представлении американцев о безопасности вообще никак не входит.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
1: Об атаках.
5: Российское ПВО отразило очередную атаку украинских беспилотников. С 8 утра был уничтожен 41 дрон, сообщили в Минобороны. Как отмечается, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областями, Кубанью, Крымом, а также над Черным и Азовским морями.
1: Об ограничениях.
5: Россия официально уведомила Финляндию о закрытии ЖД-пунктов пропуска на границе. Ограничения затронули погранпереходы в Карелии и Ленобласти, а также вокзалы в Выборге и Санкт-Петербурге. Об этом сообщает финская телерадиокомпания «Иле». Дипломаты сопредельного государства уточнили, что ключевой узел грузовых перевозок Вайникала продолжает работать в обычном режиме. Российское правительство временно приостановило движение через эти КПП с 1 июля, оставив для поездов только по одному переходу на каждую из стран Балтии и Финляндию.
1: Про НАТО.

0: СМИ сообщили, что руководство Североатлантического альянса опровергло слухи о подготовке России к нападению на Прибалтику. По данным источников британской газеты «Таймс», в Брюсселе не видят признаков возможной атаки Москвы в 2030 году. Собеседник издания подчеркнул, что западные лидеры используют вымышленную российскую угрозу исключительно ради оправдания роста военных расходов. Экстренное предупреждение из-за сильного ливня, грозы и града объявили в Москве. Плохая погода с порывами ветра до 20 метров в секунду задержится в столице до конца суток, заявили в МЧС. Спасатели призывают горожан парковать автомобили в безопасных местах, обходить рекламные щиты и не оставлять детей без присмотра.
1: О стихийных бедствиях.
0: Число жертв землетрясения в Венесуэле увеличилось до 4433. Более 18 тысяч жителей находятся в пунктах временного размещения, заявили власти. Как уточняется, экстренные службы продолжают ликвидировать последствия стихийного бедствия. Ранее сообщалось, что в Каракас прибыл первый самолет с гумпомощью из России.
1: О спорте.
0: Уимблдон выиграла чешская теннисистка Линда Носкова. В финальном матче престижного турнира «Большого шлема» спортсменка обыграла соотечественницу Каролину Мухову. Об этом сообщили представители женской теннисной ассоциации. Как отмечается, молодая победительница впервые в карьере завоевала престижный титул. Ранее сообщалось, что российская теннисистка Анна Пушкарева выиграла юниорский Уимблдон.
1: О валютах.
0: Доллар 76.66, евро 87.67, юань 11.30. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Клуб знаменитых путешественников. Программа создана при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».
3: Здравствуйте, дорогие любители приключений. В эфире клуб знаменитых путешественников. Совместная программа Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». Сегодня с вами, как всегда, Евгений Сазонов, постоянный ведущий. И эта программа будет, как всегда, особенной, потому что у нас очень необычный гость. Его фамилия Конюхов. Но это не Федор Конюхов, знаменитый, а его брат, его младший брат Петр Филиппович Конюхов. Он тоже путешественник, но в отличие от Федора Филипповича, он всегда путешествовал только на одном средстве передвижения – на велосипеде. Но зато он на велосипеде преодолел невероятно большие расстояния, побывал в очень многих странах, практически на всех континентах, и повторил путь знаменитого велопутешественника, который тот проделал в начале 20 века. Это был арктический отрезок вдоль границы Советского Союза на велосипеде. Только двум людям в истории планеты удалось это сделать. Это самому Глебу Травину и Павлу Филипповичу Конюхову. У нас есть прекрасный повод рассказать об этом замечательном, знаменитом путешественнике. 13 июля Павлу Филипповичу Конюхову исполняется 70 лет. Вот наша программа, это подарок его юбилею. И о всех подробностях его путешествий мы поговорим после нашей традиционной рубрики «Новости РГО».
2: Клуб знаменитых путешественников.
4: На Урале дан старт финалу всероссийского конкурса «Лучший наставник в походе». Торжественная церемония открытия заключительного этапа второго сезона проекта РГО состоялась 8 июля в природном парке «Оленьи ручьи» Свердловской области. Сильнейшие педагоги и экскурсоводы страны, успешно преодолевшие заочные туры, приступают к четырехдневным испытаниям на туристических тропах, где их профессиональное мастерство будет оценивать авторитетная экспертная комиссия. В центре Москвы открылась выставка «Под одним солнцем», посвященная 10 годам работы знаменитого российского фотографа в южноафриканском заповеднике Ландалозе, одном из мировых центров фотосафари и ответственного экотуризма. Автор прекрасных фотографий Сергей Горшков, один из ведущих российских фотографов дикой природы, член жюри фотоконкурса Русского географического общества «Самая красивая страна». Выставка продлится до 1 августа на Тверском бульваре, Центральной аллее, напротив домов номер 26 и 26А. Вход свободный. Продолжается новый просветительский проект «Лектор РГО» по поиску и поддержке талантливых спикеров. На конкурс принимаются яркие научно-популярные лекции о географии нашей страны, о ее природе, истории освоения и культурном наследии, а также о деятельности Русского географического общества. Заявки принимаются до 15 июля. Для этого необходимо записать яркую видеолекцию не дольше 15 минут, подготовить презентацию и заполнить анкету на сайте lektor.rgo.ru.
2: Клуб знаменитых путешественников.
3: Итак, дорогие друзья, мы в гостях у Павла Филипповича Конюхова, младшего брата Федора Конюхова, тоже путешественника, тоже рекордсмена, экстремала, но человека, который путешествует исключительно на одном средстве передвижения – на велосипеде.
2: Справка на радио «Комсомольская правда».
4: Павел Филиппович Конюхов родился 13 июля 1956 года. Известный на весь мир путешественник, фотограф, художник, писатель, участник 30 с лишним уникальных экспедиций. Младший брат другого знаменитого на весь мир путешественника Федора Конюхова. Разница в возрасте 5 лет. Проехал на велосипеде более 200 тысяч километров, что равносильно 5 кругосветкам. Побывал в 53 странах. Преодолел сложнейшие маршруты, некоторые из которых до сих пор не покорены другими велопутешественниками. Только Россию он пересекал 7 раз. Единственный, кто повторил велосипедный маршрут легендарного путешественника начала 20 века Глеба Травина вдоль Северного Ледовитого океана. Дважды достигал полюса холода зимой, прошел пустыни Австралии и Гоби. Впервые с команды проехал от Северного до Тихого океана. Трижды занесен в Книгу рекордов «Дива». Действительный член Русского географического общества, живет в Воронежской области.
3: Федор Филиппович, поздравляю с праздником, поздравляю с юбилеем. И мой первый вопрос, собственно, логичен. Как вы стали велопутешественником?
5: Как, вы под влиянием Травина или это еще до того, как вы узнали о Травине получилось?
6: Нет, именно Травин.
5: Травин,
6: это было,
5: да?
6: В 1975 году я служил в армии на границе с Ираном. И как-то вечером сидел в эту, раньше была комната, ленинская комната, ну, комната отдыха. И это читал я там журнал. И видел журнал «Вокруг света», где про Травина написано. Он сам там интервью дает. И меня это заинтересовало. А потом после армии я начал больше про него узнавать все и начал заниматься вело. И вот в 83-м году я впервые поехал через страну, вот Японскую до Азовского моря на велосипеде. И вот я раз себе готовил повторить маршрут Глеба Травина. У меня вот мечта это жизни была повторить маршрут Травина. А вот все остальное это уже потом. А главное, у меня маршрут был повторить Глеба Травина. Вот я готовил себя только к этому.
5: Получается, вы повторили самую сложную часть, да, вот этого велопробега Травинского?
6: Да, я, собственно, здесь я по стране ездил много раз, но только не его маршрут, просто через Россию. Здесь внизу я проезжал 6 раз через Россию проезжал. Ну, а я считал, что главный маршрут повторить северный. А здесь-то, знаешь, здесь много людей проезжает. А вот северный никто не проезжал до меня.
5: Ваши приключения с Травиным были похожи?
6: Да нет, наверное.
5: Вам было сложнее, ему было сложнее?
6: Ну, ему, конечно, сложнее. Во-первых, в то время мы ехали по зимним дорогам. В то время не было зимних дорог.
5: Да, зимники. Ага.
6: Ну, понял, да?
5: Да-да-да, зимники, да. Вот, которые...
6: Угу. Да, потом это населенные пункты почаще встречаются. И я ехал в группе, нас всегда 3 человека было, а он один. А одному вот я... Были моменты, если бы я один был, я бы умер там. А так ребята мне помогли, спасли.
5: Это моменты, когда проваливались под лед, да?
6: Да нет, там я приболел, это по Чукотке дошли под лед. Здесь, я говорю, здесь сравнить даже нельзя. В то время путешествовать, и даже вот мы путешествовали, вот ты про поводу снаряжения говорил, вот у нас было анорак брезента, какое-то шерстяное какое-то белье и тонкий свитер. И такие же брюки были с брезента. И спальник такой, знаешь, летний, мы туда уже немножко синтепона вшивали, чтобы теплее было. И ботинки. У меня ботинки были «Прощай, молодость». Знаешь, такое? Волочные.
5: Ой-ой-ой. А, с этими, с молниями, да?
6: Да-да. И шапки взяли, это летчики шапки. Вот мы шли. А тогда теплее мы эти рабочие, знаешь, подшлемники. Вот в подшлемниках шли. Понимаешь? А сейчас какое снаряжение? Меня сейчас спрашивают, иногда пишут молодежь, говорит, а какое снаряжение посоветуете? А я говорю, извините, я даже не знаю, как называется сейчас снаряжение. Сейчас такое снаряжение, правильно?
5: А какой велосипед вы посоветуете, да? Тоже, наверное, спрашивают.
6: Иногда мне пишут, говорит, а вы путешествовали, такой примитивный велосипед у вас был.
5: А, кстати, а на чем вы ехали? Я знаю, что в группе был, по-моему, велосипед-турист.
6: Это первый год. Первый год, да? Мы неопытные, да, первый год. А потом мы взяли это только, знаешь, велосипед «Салют».
5: Да, знаю.
6: Это без рамы.
5: Без рамы. А почему его?
6: Да, он называется, мы брали «Альтаир Т», типа, для путешествия. Во-первых, туда велосипед надо брать самый примитивный, чтобы он не сломался. Убираешь всю смазку, промываешь, пытаешься вот спортивный взять, там трещотка или все, как ты будешь ремонтировать? И потом откуда? Там надо убрать всю смазку. Как он будет ехать потом? Теперь без рамы почему? Мы же в одежде большой, ну, теплой. Нам тяжело ноги поднимать. И когда падаешь, тоже по льду падаешь, ты этот велосипед просто бросаешь, а сам бегом пробежал, а велосипед в другую сторону поехал. И так же часто останавливаешься, тебе не надо ногу поднимать, силы поехал. А скорость не надо, там едешь скорость 10-12 км в час, это хорошо, потому что если большая скорость, ты все обмораживаешь. Так, пускай 20-30 градусов, а при скорости она увеличивается.
5: Я не думал, что настолько все сложно было. Нет, сейчас-то, конечно, сейчас одно удовольствие. Маску надел, куртку там эту специальную многослойную взял, термобелье, велосипед какой-нибудь там пальцами двумя можно поднять.
6: Нет, так? Нет, а сейчас еще можно и носки, и курточку с подогревом брать.
5: Да-да-да, сейчас вообще прям просто, что не снилось.
6: А мы сушили на себе, вот ложишься в спальник, ботинок вытаскиваешь стельки, ложь на голое тело. Угу. На спине тоже на голое тело ложишь. Нижнее белье переворачиваешь. Что на спине было, чтобы ночью она была на животе, а спина теплая была. За это за ночь все высыхает. Утром все одеваешь. Но это ж не спишь, только мучаешься до утра.
5: Ну да. Дорогие друзья, мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что вы слушаете «Клуб знаменитых путешественников», совместную программу Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». У микрофона находится, как всегда, постоянный ведущий Евгений Сазонов. И наш сегодняшний гость – это Павел Конюхов, российский велопутешественник, фотограф, художник, писатель, член Русского географического общества и младший брат Федора Филипповича Конюхова. Павел Филиппович тоже путешественник, и всю жизнь он путешествует исключительно на одном виде транспорта – на велосипеде. Продолжим после небольшого перерыва.
2: Клуб знаменитых путешественников. Программа создана при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
7: Адарик Шалвович Кушанашвили, титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
8: Реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
9: Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера», Краснофлотская набережная, дом 1.
10: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
11: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505. А знаете ли вы что? Исландия строго охраняет свою уникальную породу лошадей. С 10-11 веков в стране действует закон, запрещающий ввоз лошадей из-за границы.
12: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
2: Клуб знаменитых путешественников.
5: И снова здравствуйте, дорогие мои любители приключений. Клуб знаменитых путешественников продолжает свою работу. У микрофона вас встречаю я, постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у нас сегодня замечательный русский путешественник, человек, который носит знаменитую фамилию путешественников Конюховых. Это Павел Филиппович Конюхов, младший брат Федора Конюхова. Он тоже путешественник, но в отличие от старшего брата, который путешествует и на воздушных шарах, и на лодках, и на яхтах, и на верблюдах, и на машинах, да вообще на всем, чем только можно, Павел Филиппович всю жизнь путешествует только на одном виде транспорта – на велосипеде. У Павла Филипповича юбилей – 70 лет, с чем мы его и поздравляем, и эта программа посвящена сегодня ему, его путешествиям, его удивительной жизни.
6: На тебе фотоаппарат висит постоянно, его нельзя, и на замер пленка треснет. Вот он постоянно на груди спишь.
5: А, еще же пленочный, господи.
6: Да, пленочный. Там, если тихонечко поворачиваешься, может треснуть, все, пленку выбрасывай. Аккуратно надо. Мне иногда говорят, вот ты сделал фотографию, нужно было немножко там отойти, с другой стороны сделать. Я говорю, там некогда, там вытащил фотоаппарат, голыми руками сфотографировал, пальцы уже белые, надо быстрее прятать.
5: Ну, я бы поспорил, что тут вам было, конечно, не менее сложнее, чем Травину. Потому что, ну, там свои, конечно, разные вещи есть, но тяжело, конечно, это просто суперлюди, что он, что вы. Дорогие радиослушатели, Павел Филиппович Конюхов не только замечательный путешественник, фотограф, художник, он еще и писатель. Из-под его пера вышло несколько книг, рассказывающих о его путешествиях. И сейчас хочется, чтобы вы тоже узнали о том, какие интересные тексты в его книге. И вы сейчас услышите отрывок из его книги «Маршрутом Глеба Травина», а точнее из третьей главы, которая называется «Мы шли рядом со смертью». Это окончание главы и всей книги. И попросили мы прочитать этот отрывок человека, который очень хорошо знает Павла Конюхова. Это его ученик, всемирно известный велопутешественник, тоже писатель и большой друг нашей программы, член Русского географического общества, велопутешественник Егор Ковальчук.
13: Дорога монотонная. Идем долго и нудно. Короткая остановка. Сережа, поднимаясь, посмотрел на нас светло и радостно. Ну, ребята, остались последние километры. Первое, что пришло мне на ум, как жаль, что наш путь закончился. Остались последние часы нашей братской жизни на просторах любимого севера. Что нам только не пришлось пережить за 2 месяца путешествия. И все равно, так не хочется, чтобы дорога кончалась. Древние говорили не зря, что счастье – это дорога к нему, к заветному и желанному счастью. А кончилась дорога, наступил покой, кончилось и счастье. Настоящее счастье всегда на марше, всегда в седле, на стремнине. Болотного уюта и сытого полусонного комфорта нам не надо. То ущербное счастье ущербных людей. Мы так привыкли жить, с полным накалом, в напряжении, в тяжелом ритме дорожных дней. Посреди тундры, под полярным небом, с ночевками в ямах и берлогах, на яростных ветрах, под звон сосулек на бородах, что встреча с цивилизацией кажется нам дикой и никчемной, и даже страшит. Последний этап экспедиции был самым трудным. Он изобиловал опасностями. Сильные морозы, ночевки в снегу, длинные полярные ночи, пурга, трещины во льдах, бесконечные блуждания в метелях, туманах, бездорожье, наконец, волки и медведи. Мы шли рядом со смертью, порой подступало равнодушие, хотелось забыться на морозе во сне, ибо наступал предел человеческих сил, сегодняшний. А завтра был снова предел, но уже другой, повыше. Близость смертной черты постоянно заставляла нас возвращаться к жизни. Мы просто не могли, не имели права сдаться, ведь до нас эти дороги прошли, и Травин, и Дежнев, и Стадухин. Ради своих близких и друзей мы должны были выжить, а на мне еще лежала ответственность за друзей. Я обязан был привести их к финишу живыми, оправдать их веру в успех экспедиции. А вывели меня они. Ради нашей дружбы они пошли на риск. На ее святой алтарь положили свои силы и здоровье. Так сложилось на этот раз в экспедиции. Все против нас. И все же мы на финише. Мы победили. Доказали себе еще раз, что предела человеческим возможностям нет, если сильна вера в мечту. Надо только захотеть победить себя. Поднять чуть выше планку. Предел в самом себе. Этими словами, с верой в победу, я и хочу закончить свой путевой дневник. Пока продолжаются последние километры, мы в пути. И счастливы тем, что рядом, тем, что верим в дружбу, тем, что никогда не расстанемся с любимым и вечно притягательным Севером.
5: Ну вот, друзья мои, вы прослушали отрывок из книги Павла Конюхова «Маршрутом Глеба Травина». Это последняя глава, последние строчки, собственно, всей книги. Напомню, что познакомил нас с этим отрывком ученик Павла Филипповича, всемирно известный велопутешественник, человек, объехавший весь свет на велосипеде, член Русского географического общества Егор Ковальчук.
6: У меня книга, к полюсу холода мы шли, это впервые в мире, дошли на полюс холода на велосипеде. Сейчас уже много ходит туда, а тогда первое. Тогда вообще нас все сомневались, что мы сможем дойти на велосипедах. Даже Новосибирский институт мне сказал, вы не сможете, вы то сможете, а велосипед не дойдет, потому что это у вас резина треснет, металл хрупкий становится, не выдержит, педали будет ломаться, цепь ломается, звездочками порежет. Но мы смогли дойти. Но и там было самое холодное, было 63 градуса, самая холодная эта ночь была.
14: Я не представляю, как просто, минус 63, ой.
6: Ну, это один раз только было 60, а так за 50 часто бывало.
14: Но все равно тоже не путай зиму. Там обморозился один из ваших, что пришлось там кусочек
6: да,
14: носа.
6: Да, ему, да, прямо палатки делал врач, это вот палец ему вот обрезал, ну вот это вверх, и нос, и на носу у него такое же было. Это Вася Ложкин в Тольятти был.
14: А, это. Который погиб, а такой... погиб во время кругосветки, да, по-моему?
6: В Колумбии.
14: В Колумбии его убили. Ага. И как он, стоически, да? Потому что там, по-моему, он даже отказывался, что предлагали водки или спирту ему, сказал, нет, я спортсмен. Это правда или это байк?
6: Да. Это как раз врач делал, а я там сидел, помогал. Говорю, Вася, давай это спирт нальем, ну, чтобы не так больно. Он говорит, нет, я буду записывать свои ощущения. А он единственный в нашей группе, кто не выпивал совсем. Мы иногда вечером для согрева выпивали. А он нет, он сам спортсмен, а в молодости боксом занимался. И вот когда мы говорим, Вася, у тебя нос белый, он говорит, это шрам от бокса.
14: Шрам от бокса. Павел Филиппович, а вот в одной из частей, по-моему, вот пути, которые повторяли Травинского, ваш брат был, да, Федор Филиппович?
6: А, участвовал, да.
14: Участвовал,
6: это
14: да?
6: Это в первом, да.
14: В первом, да? Ага. А вот, ну, не могу не спросить, и вот он же появился там, по-моему, в одной из частей, там он заменял кого-то.
6: Да-да.
14: Кто в итоге тогда руководил? Он как старший брат или вы как начальник экспедиции?
6: Нет, я вы, руководил.
14: Да? И он подчинялся?
6: Он хотел помочь мне.
14: Ну, он подчинялся беспрекословно, да?
6: Так, а какое подчинение? Мы же идем вместе. Это какое там? Нет же такого подчинения. Это значит, руководитель не так начальник. Вот, когда к полюсу холода шел, я набрал команду со всего Советского Союза, я там сказал, что да, там это, они подчинялись мне строго, я строгий был. А здесь мы втроем шли, Федор, я и это, Сергей, это Вилку. Какое подчинение? Ну, друг другу это помогали, советовали. Вроде я руководитель везде, а часто я прислушался, то, что он мне говорил, там, сделать то-то. Он на охоту больше ходил, я там кушать готовил больше.
14: Дорогие друзья, мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что вы слушаете «Клуб знаменитых путешественников», совместную программу Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». У микрофона находится, как всегда, постоянно ведущий Евгений Сазонов. И наш сегодняшний гость – это Павел Конюхов, российский велопутешественник, фотограф, художник, писатель, член Русского географического общества и младший брат Федора Филипповича Конюхова. Павел Филиппович тоже путешественник, и всю жизнь он путешествует исключительно на одном виде транспорта – на велосипеде. Продолжим после небольшого перерыва.
2: Клуб знаменитых путешественников. Программа создана при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».

0: Просто космос.
1: Всем привет! Здесь «Просто космос» и я, Баченина М. У меня есть новость, которая касается напрямую каждого из нас. Японский зонд «Хаябуса-2» доставил на Землю образцы с астероида Рюгу. И исследование подтвердило смелую гипотезу. Жизнь действительно могла быть занесена на нашу планету из космоса. В пробах нашли органические молекулы, аминокислоты, те самые кирпичики жизни, из которых строятся белки. А главное, внутри минералов обнаружили застывшие капли жидкой воды, которым миллиарды лет. Это прямое доказательство того, что ранняя Солнечная система была гигантским химическим реактором. Астероиды постоянно бомбардировали молодую Землю, принося с собой и воду, и готовый органический суп. Получается, что мы не просто живем на планете. Возможно, мы сами буквально собраны из космической пыли. В общем, друзья, космос оказывается не таким уж чужим и враждебным, а иногда даже удивительно родным в самом прямом химическом смысле этого слова.
0: Просто космос. Реклама.
2: Читайте в еженедельном выпуске, как Киркоров украсит свой пентхаус за миллиард. Продукты, которые нельзя сочетать с таблетками. Можно ли заработать на вещах, купленных на барахолке? Газета в продаже с 8 июля.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
4: Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Вся правда о лете» на радио «Комсомольская правда». Некоторые виды бабочек летом совершают миграции на тысячи километров. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
6: О конфликтах.
5: Мария Захарова сравнила Владимира Зеленского с клещом на теле украинского народа. Официальный представитель МИДа России заявила, что глава киевского режима не может остановиться в затягивании конфликта. Так дипломат отреагировал на его признание в неспособности украинской системы ПВО сбивать баллистические ракеты. Захарова также добавила, что недавний саммит НАТО в Анкаре стал для Киева унизительным, поскольку альянс проигнорировал запросы властей на новые поставки вооружений.
6: О спецоперации.
5: Российские беспилотники «Герань» уничтожили склады горючего для ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Точные удары полностью разрушили хранилище и вызвали крупный пожар. Об этом сообщили в Минобороны России. В военном ведомстве уточнили, что дроны поразили объекты в поселке Губиниха и на территории масложирового комбината в Запорожье. Эти базы украинские войска использовали для снабжения своей техники.
6: о Ближнем Востоке.
5: Новый верховный лидер Ирана Маджтаба Хаменеи пообещал отомстить США и Израилю за гибель своего отца. Преемник Аятоллы заявил, что возмездие за смерть родственника и других жертв недавних ударов станет исполнением воли всего народа страны. Руководитель добавил, что виновные обязательно понесут суровое наказание. Бывший глава Исламской Республики Али Хаменеи погиб в конце февраля из-за атаки на Тегеран. Его похоронили только на этой неделе.
6: О мошенниках.
5: Пожилая супружеская пара в Москве отдала мошенникам более 27 миллионов рублей. Пенсионеры сняли все свои сбережения и передали их преступникам после сообщения о взломе госуслуг. Об этом сообщили в столичной прокуратуре. Как уточнили в ведомстве, злоумышленники убедили их спрятать деньги на безопасном счете. В финале аферисты вернули пострадавшим пустую коробку, запретив открывать ее под предлогом распыления краски.
6: Обо всем.
5: Власти Москвы утвердили даты празднования Дня города. Столица отметит свой 879-й день рождения 5 и 6 сентября. Распоряжение подписал мэр Сергей Собянин. По традиции праздничные площадки откроют в историческом центре, парках, а также в жилых районах. Москва празднует День города ежегодно в первые или вторые выходные сентября. Масштабные торжества стали традицией с конца 80-х годов прошлого века.
6: О валютах.
5: Официальный курс доллара 76.66, евро 87.67, юаня 11.30.
6: О погоде.
5: В Москве сейчас плюс 17 градусов, завтра до 22 тепла, пасмурно, дождь и гроза. В Санкт-Петербурге плюс 21, в воскресенье до 28 тепла, малооблачный, сильный дождь. Подробнее на КП.ру.
3: Клуб знаменитых путешественников.
7: И снова здравствуйте, дорогие мои любители приключений. Клуб знаменитых путешественников продолжает свою работу. У микрофона вас встречаю я, постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у нас сегодня замечательный русский путешественник, человек, который носит знаменитую фамилию путешественников Конюховых. Это Павел Филиппович Конюхов, младший брат Федора Конюхова. Он тоже путешественник, но в отличие от старшего брата, который путешествует и на воздушных шарах, и на лодках, и на яхтах, и на верблюдах, и на машинах, да вообще на всем, чем только можно, Павел Филиппович всю жизнь путешествует только на одном виде транспорта – на велосипеде. У Павла Филипповича юбилей, 70 лет, чем мы его и поздравляем, и эта программа посвящена сегодня ему, его путешествиям, его удивительной жизни.
8: Вот мы шли по Байкалу, у нас было 4 человека. Я сразу сказал, что у нас не будет руководителя и это, подчиненных. Мы все шли как друзья. И, значит, если вот кто-то сказал, что надо остановиться, мы останавливались. Потому что он не скажет, что ему трудно или там что-то натер. Значит, так надо. Мы останавливаемся, подчинялись меньшинству.
7: Ориентируясь на самого как бы слабого, да, получается?
8: Да. Я просто знал, ребят хороших, они сильные, все, они не будут просто так, знаешь, сказать, нет, я сегодня не пойду.
7: Это было единственное путешествие с Федором Филипповичем, или еще Бог дал там вам несколько раз?
8: А ехали мы с американцами.
7: А, через когда, нашу... когда через всю страну, да, вот когда фильм они снимали, да?
8: Да-да, сибирские переходы.
7: А, это там, где все россияне эти дикие, да? Они сделали этот фильм, по-моему. Ну, то есть вы как два путешественника, вы не как два медведя в одной берлоге, да? Абсолютно нормально, никак...
8: Нет, все нормально, просто, видишь, Федор старается больше одиночку путешествовать. Это раз. А во-вторых, когда мы вместе с ним, всегда со мной что-то случается. Вот ехали с американцами, я там где-то в столовой покушал, сознание потерял, там мне в больницу возили, откачивали. Пошли мы в эту пещеру, я залез, и у меня это сломалось, забыл, что называется, нужно подниматься на чем. Mm-hmm. И он, я 2 часа с пещеры вылазил, он все смотрел. Там на море отдыхали, я чуть не утонул.
7: А, он когда вас унесло, да, и он вас спасал?
8: Да, да, он унесло и спасал. Даже побежали до сестры, это 50 километров, и то у меня, я чувство сознания не потерял. Это всегда что-то случается, когда мы вместе. Потому что он старший, он начинает оберегать меня. Я расслабляюсь. А когда я иду руководителем, я, наоборот, напряженный, я день и ночь напряженный, я смотрю за всеми, чтобы они дошли домой, то есть приехали домой, все живы и здоровы, потому что дома дети, это родители, жены ждут. А здесь я знаю, что Федор за мной подумает, Федор это подскажет, что делаете, я расслабляюсь.
7: Вы встречаетесь, ездите друг к другу в гости?
8: Ну, видишь, встречаемся только это редко, потому что Федора ты в Москве редко застанешь.
7: Ну да, он все время вот в разъездах.
8: Да, я с ним, он меня приглашал, я ездил с ним на выставку в Петербург, это в Русском музее выставка была там. Вот я в Москву приехал, это встретились, мы поехали там, и потом до Москвы снова вернулись, и я уехал домой, он поехал к себе. Это последний раз встречались. А так это по телефону разговариваем все, знаешь.
7: Просто не могу не спросить, безумно интересно. Вот два путешественника, очень крутых путешественника, Павел Филиппович и Федор Филиппович. О чем вы разговариваете? Но явно не о путешествиях, наверное, да?
8: Да не, по-разному.
7: По-разному?
8: По-разному. Да, по-разному. Бывает, это не то, что о своих путешествиях, а это... И бывает о своих путешествиях. Там Федор рассказывает, там, с кем встречался, что забыло путешествие, где трудно, где слабо. А других путешественников мы же знаем, там, кто на Северный полюс пошел, кто на Эверест поднялся. Мы их обсуждаем. Есть книги, какие путешествия, кто же читал. Я даже книги здесь покупаю, и надо два экземпляра, чтобы один Федор, а один себе оставить.
7: Советов у вас он спрашивает иногда по путешествиям?
8: Ну, бывает, бывает.
7: Бывает?
8: Бывает, даже недавно написал там книжку, это вот тогда мы бежали до сестры, помнишь?
7: Да,
8: читал. Да, он говорит, можно я свою книжку это у тебя за эту возьму для своей книжки? Я говорю, конечно, возьми.
7: Павел Филиппович, мы приготовили вам еще один сюрприз. И сейчас мы снова услышим ученика Павла Конюхова, всемирно известного велопутешественника, члена Русского географического общества, человека, который объехал на велосипеде весь свет, Егора Ковальчука. Егор, как вы уже слышали, записал отрывок из книги Павла Конюхова, он зачитал его и попросил нас разрешить поздравить Павла Филипповича от себя лично, что мы с удовольствием и делаем. Итак, в эфире всемирно известный велопутешественник Егор Ковальчук.
9: От себя лично и от всех своих единомышленников поздравляю Павла Филипповича с днем рождения. Сердечно благодарю его за весь тот опыт, который он нам передает. Очень благодарен за нашу дружбу, за его знания, за поддержку не только в моих экспедициях, в моих маршрутах, но и во многих житейских ситуациях, в которых я мог ему написать или позвонить. Для меня книги, опыт Павла Конюхова – это вот просто все. Все в рамках велосипедного туризма. Это наше все. Наследие, которое задокументировано. Поздравляю.
7: Дорогие друзья, мы присоединяемся к поздравлениям велопутешественника Егора Ковальчука. Мы тоже желаем Павлу Филипповичу Конюхову, нашему сегодняшнему герою, здоровья, новых путешествий, новых открытий, новых книг, картин, замечательных фотографий. И самое главное, чтобы жить всегда было интересно, чтобы оставались места, куда еще хочется доехать, открыть их и, конечно же, описать всеми возможными средствами. Ну и, конечно, чтобы каждый миг жизни был наполнен смыслом, а еще лучше – путешествиями. Конечно же, мы не оставим нашего сегодняшнего героя Павла Конюхова без подарка, и этот подарок вы сейчас тоже послушайте. Песня, которая светит всем путешественникам, песня, которая зовет нас вдаль, песня, которая наполнена глубоким смыслом. «Есть только миг».

0: Еще раз поздравляю Павла Филипповича Конюхова, российского путешественника, фотографа, художника, писателя, младшего брата Федора Конюхова, тоже прекрасного путешественника. Поздравляем с юбилеем, 70 лет. Это прекрасная дата, и, как говорили мои старшие товарищи, 70 лет, Евгений, жизнь только начинается. Вот дай бог, чтобы в каждый юбилей жизнь только начиналась. Вы слушали «Клуб знаменитых путешественников», дорогие друзья. С вами был Евгений Сазонов. В гостях у нас был Павел Конюхов. Встретимся ровно через неделю. Путешествуйте, садитесь на велосипед, открывайте новые средства передвижения, открывайте Россию. Велосипед вообще прекрасное средство передвижения, потому что это самое демократичное, самое простое и самое, наверное, удобное. А самое главное, оно позволяет нам не спеша внимательно оглядывать те места, мимо которых мы проезжаем, и остановиться в любой момент, и исследовать их. Ну и, друзья мои, читайте хорошие книги, смотрите хорошие фотографии, хорошие картины, и не забывайте изучать географию, царицу наук. Услышимся ровно через неделю.
1: Клуб знаменитых путешественников. Друзья, будущее наступило.
2: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Сказано реклама.
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
5: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». А знаете ли вы что? Логотип «Чупа-чупса» придумал Сальвадор Дали. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП.
6: В России готовятся изменения в правила дорожного движения, ужесточающие положение велокурьеров на дорогах. Их планируется внести в правительство уже этой осенью. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Вопрос о бесконтрольном движении курьеров на самокатах и электровелосипедах по улицам российских городов был поднят на заседании Совета по правам человека при президенте в декабре прошлого года. В марте текущего Владимир Путин утвердил поручение по его итогам. В частности, глава государства предписал Минтрансу совместно с МВД подготовить и представить предложение по совершенствованию правового регулирования отношений, связанных с использованием, в том числе при осуществлении предпринимательской деятельности, средств индивидуальной мобильности, включая велосипеды с электрическим двигателем, рассмотрев вопрос о возможности установления ограничений на передвижение таких средств по тротуарам. На заседании СПЧ Путин признал обоснованным недовольство граждан курьерами, которые ездят по тротуарам, и согласился с тем, что такой транспорт опасен. Неприятные инциденты между велокурьерами, водителями и пешеходами пешеходами регулярно происходят на российских дорогах. Так, недавно в Москве курьер чуть не попал под колеса автомобиля, а затем догнал машину в транспортном потоке и нецензурно обругал водителя.
7: Ты что, да***, что ли? А ты че, ну ты видео снимаешь? Не видишь, большая дорога, ты едешь, факи удаляешь. Ты знаешь, что ли? Ты че видео снимаешь? Ты че, что ли? Если хочешь ругаться, там через видео не получится. Если хочешь, види, машина, поговори.
6: До этого в Воронеже курьер на мопеде избил автомобилистку, которая ему посигналила. Предположительно, девушка-водитель могла задеть его транспорт. После того, как курьер начал наносить удары девушке, в конфликт вмешался другой мужчина. Руководитель общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крохмаль полностью поддерживает запрет на передвижение электросамокатов по тротуарам. По словам эксперта, по такому пути идет весь мир. Вот что он заявил радио КП.
8: Должно быть кардинальное решение полного запрета передвижения электротранспорта по тротуарам. Это кардинальное решение. Везде запрещено им передвигаться. Второй момент. Разрешить передвигаться по дорогам. Пускай идут по дороге, светофоры и так далее. Потому что этот электротранспорт такой же, как мотоцикл, как мопед, как автомобиль и так далее. Второй момент. На дороге правая полоса всегда предназначена для более низкоскоростного транспорта. Пожалуйста, передвигайтесь. Как кардинальное решение, если использовать центральную часть, историческую часть и так далее в городе, то там ограничивается скоростной режим до 30-40 км в час. И тогда вот эти электросамокаты идут в общем потоке. Так действует Китай, так действуют многие европейские страны. Они эту проблему уже решили давно.
6: Содержание актуальной версии поправок в правила дорожного движения, которые поступят в правительство осенью, в Минтрансе не раскрыли. В 2024 году проект, разработанный министерством и прошедший процедуру общественного обсуждения, предусматривал приравнивание пользователей средств индивидуальной мобильности к водителям, а также уточнение определения велосипеда, СИМ и мопеда. Поправки в Кодекс об административных правонарушениях, касающиеся штрафов для пользователей средств индивидуальной мобильности, летом 2024 года были приняты Госдумой в первом чтении. Для них, в частности, планируется ввести штрафы за вождение в нетрезвом виде, оставление места ДТП и превышение скорости. Правительство одобрило эти поправки с учетом их дальнейшей доработки. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
9: Российские рестораны начали сокращать количество позиций в меню и упрощать рецептуры части блюд на фоне роста издержек и дефицита кадров, рассказали в Федерации рестораторов и ательеров России. По словам председателя Координационного совета организации Сергея Миронова, за последний год часть ресторанов сократила ассортимент примерно на 20%, отказавшись прежде всего от дорогостоящих и нишевых блюд. Одной из главных причин оптимизации меню остается дефицит квалифицированных поваров. Профильные колледжи выпускают лишь 0,2% специалистов от реальной потребности рынка. Это вынуждает рестораны работать с ограниченными кадровыми ресурсами, нанимать менее подготовленных сотрудников и увеличивать фонд оплаты труда. В таких условиях сокращение ассортимента становится одним из способов поддержания рентабельности бизнеса. Дополнительное давление оказывают растущие операционные расходы, в частности, платежи за аренду. Ресторанный критик, издатель путеводителя 50 лучших вкусов России Дмитрий Алексеев подтверждает тенденцию упрощения меню и считает, что это не всегда плохо.
10: Многие рестораны в основном в крупных городах, где колоссальная аренда, столкнулись с необходимостью либо аренды какого-то крупного дополнительного зала большого, да, где будет вводиться заготовки, да, в том числе там долгосрочно, там многие соуса готовятся, ну, иногда сутки, да, или там много-много часов тушения там и так далее. Либо они должны делать заготовки где-то вне ресторана, то есть условно за городом снимается какой-то цех, что, конечно, тоже не супер, тем более если говорить действительно о ресторанном бизнесе, где еда должна быть вся из-под ножа, а не в доставке. Поэтому этот тренд давно, вот, и тренд на самом деле замечательный, потому что взять стейк. Стейк – это вырезанный где-то вне города премиальный кусок мяса, который готовится в ресторане, да, непосредственно для этого не нужно большое помещение. То же самое касается стейк рыбы, то же самое касается какие-то дорогие деликатесы, как, например, омары, там, крабы, различные морепродукты, устрицы и так далее. То есть, грубо говоря, для этого ресторана не нужно арендовать дополнительно большое помещение. Поэтому это на самом деле правильно, рациональный подход ресторатора к ресторанному бизнесу, чтобы условно конечный гость, конечный клиент бизнеса не платил за аренду дополнительного зала. Это очень правильно, рационально.
9: С начала года трафик и выручка в ресторанах оказались минимальными за последние 25 лет. Год к году количество посетителей у многих ресторанных сетей снизилось на 10-15%, а у некоторых и вовсе на 30-40%. Все из-за падения реальных доходов населения, которое началось еще летом прошлого года. Даже в сегменте фастфуда, который традиционно считается более устойчивым, потребители стали снижать частоту визитов и итоговую сумму заказов. Как следствие, по стране прокатилась волна закрытий заведений. В городах в миллионниках с начала года закрылось от 2 до 11% ресторанов, кафе, баров в зависимости от сегмента. А количество ликвидаций компаний в сфере общепита в январе-феврале увеличилось на треть. И во второй половине года ситуация вряд ли изменится, считает председатель Координационного совета Федерации рестораторов и ательеров России Сергей Миронов.
11: Пока вся тенденция говорит о том, что год будет плохой. Были неплохие первые 2 недели марта, но в целом динамика отрицательная. Здесь нет никаких предпосылок, что это все выправится. Мы понимаем причины, мы понимаем, почему идет падение спроса, понимаем, почему падает количество посетителей. И мы не думаем, что что-то может произойти, чтобы ситуация выправилась.
9: По данным Росстата, оборот общественного питания в январе-мае составил почти 2,5 триллиона рублей. При этом темпы роста рынка существенно замедлились до 60,5% против 20% годом ранее. Несмотря на увеличение выручки отрасли, ее прибыльность продолжает снижаться. Согласно исследованию, средняя рентабельность за этот период сократилась с 9% до 8%. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
12: Потребление алкоголя в России достигло исторического минимума. По итогам последних 12 месяцев показатель составил 7,62 литра на душу населения. По данным статистики, это самый низкий уровень с кризисных 97-98 годов. Тогда значение держалось на отметке 7,6 литра. С начала текущего года россияне сократили употребление спиртного почти на пол-литра. При этом потребление по стране распределено неравномерно. Меньше всего алкоголя выпивают жители на Северном Кавказе, а больше всего в Свердловской области. Профессор кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии РУДН Юрий Сиволап подтверждает снижение потребления алкоголя. По его словам, россияне теряют интерес к спиртному. Вот что он заявил радио «Комсомольская правда».
13: В нашей стране, к сожалению, серьезные исследования на этот счет не проводились. Ну, просто нет данных, не было эпидемиологических обзоров. Но, судя по тому, что можно видеть, в самом деле, да, потребление алкоголя снижается. Возможно, оно остается высоким или даже повышается в некоторых так называемых депрессивных регионах. Но если посмотреть на то, что происходит вокруг, то да. В самом деле, очень многие алкомаркеты просто пустые, причем не только дорогого, но и бюджетного сегмента. Особого интереса алкоголя людей не вызывает. Ну, кроме того, сейчас надо еще принимать во внимание, что современная молодежь, то есть люди примерно условно 25-35 лет, это едва ли не самое лучшее поколение в истории, по оценкам некоторых социологов, и в том числе потому, что они равнодушны к веществам, включая алкоголь.
12: Один из признаков, подтверждающий статистику – падение продаж в России крепкого алкоголя. Причин такого положения дел несколько, но одна из них – тренд на здоровый образ жизни среди молодежи, говорит руководитель общественной организации «Клуб профессионалов алкогольного рынка», доцент кафедры менеджмента РАНХИКС Максим Черниговский.

0: И по моим прогнозам, это падение составит до 10% в 2026 году в целом по алкогольному рынку по сравнению с объемами продаж 2025 года.
1: Падает не только потребление алкоголя, но и закрываются специализированные магазины. В городах-миллионниках сократилось количество алкомаркетов. Как следует из данных ТУГИС, число таких магазинов уменьшилось на 7%, хотя в 2024 году был рост на 2%. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
3: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
2: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Историк-политолог Владимир Семендей об отношении к русскоговорящим в Прибалтике.
5: В Тихой Сапе сейчас ведется работа по выдворению граждан России, постоянно проживающих на территории Латвии. Для них введена совершенно убийственная система по, так сказать, унижению. Нужно подписать неприемлемые бумаги и так далее. Нужно сдать язык на тот уровень, который не требуется для простого жителя, особенно пенсионера. И, соответственно, первая категория, которая попадает под выдворение, это граждане России. Далее соседняя Эстония уже начала практиковать, пока единичные, но тем не менее уже существующие случаи выдворения не граждан Эстонии на территории России. Кроме того, планируется интернировать всех русскоязычных жителей, в том числе и граждан Латвии и Эстонии, которые не соответствуют нынешней повестке политической в этих странах, и в случае обострения обстановки они будут изолированы и интернированы. Вот такие, к сожалению, там планы.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске – полночь. В Чите – 4 утра. В Хабаровске – 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О спецоперации.
6: Российское высокоточное оружие гарантированно преодолевает любые системы ПВО, которые Запад предоставил Украине. Это заявили в Минобороны России. Ведомстве уточнили, что сегодняшние успешные удары подтвердили возможность нашей армии поражать цели по всей украинской территории. Там также отметили, что Владимир Зеленский стянул в Киев практически все западные комплексы защиты, лишив безопасности другие регионы. Минувшей ночью российские войска нанесли групповые удары по объектам ВПК в Киеве и портом в Одесской области.
2: О помощи.
6: Россия доставила в Венесуэлу первую партию гумпомощи для пострадавших от разрушительного землетрясения. В аэропорт Каракаса самолет привез продукты питания, одеяло и предметы первой необходимости, сообщил посол нашей страны Сергей Мелик-Богдасаров. Дипломат добавил, что уже завтра в республику прибудет второй груз с медикаментами и палатками для временных лагерей.
2: О Ближнем Востоке.
6: Иран и Оман договорились продолжить консультации по безопасности и свободе судоходства в Ормузском проливе. Дипломаты проведут новые обсуждения, сообщили в Оманском внешнеполитическом ведомстве по итогам встречи глав МИДов двух стран в Маскате. Переговоры организовали после ракетных ударов США и обстрелов коммерческих танкеров Ираном.
7: О спорте.
6: Международная федерация гимнастики поддержала решение об отмене санкций против российских спортсменов. Руководство организации одобрило

0: новые рекомендации МОК. Как отмечается, спорт обязан оставаться независимым от политики и объединять атлетов во всем мире. Ранее Олимпийский комитет восстановил членство России и рекомендовал допустить атлетов к международным стартам с национальной символикой.
1: О происшествии.
0: Директор певца Александра Добрынина опровергла сообщение об ухудшении здоровья артиста. Информация о вызове скорой не соответствует действительности, заявил официальный представитель исполнителя. По ее словам, музыкант чувствует себя хорошо. Ранее сообщалось, что у артиста отказали ноги после употребления спиртного. Добрынин получил широкую известность в конце 80-х годов как солист популярной группы «Веселые ребята». Эмиратский миллиардер Халаф Аль-Хабтур подарил автомобили футболистам сборной Египта. Щедрый жест бизнесмена затронул абсолютно всех членов национальной делегации, включая тренеров, медиков и администраторов. По словам мецената, команда показала настоящий бойцовский дух и подарила огромную радость всему арабскому миру. Ранее египтяне впервые в истории вышли в плей-офф, но уступили действующим чемпионам мира из Аргентины со счетом 2-3.
1: Передача данных.
2: Всем привет, это передача данных, у микрофона Мария Баченина. В гостях у нас сегодня биолог, сотрудник Скалтеха, писатель-натуралист Илья Гамыранов. Илья, здравствуйте, добро пожаловать.
3: Здравствуйте, спасибо.
2: Будем сегодня говорить... За ум.
3: Постараемся.
2: Да. Постараемся соответствовать. Ну, если серьезно, друзья, мы задумали поговорить про интеллект животных. И вот если выстраивать некий ряд, вы сейчас не ругайте меня, но так, те, которые приходят на ум, обезьяны, дельфины, касатки, киты, муравьи, пчелы, ну, накидываю, да, разные виды. Если бы я спросила, кто следующий в этом ряду, даже не располагая как хит-парад, а вот... Мы же не всех внимательно изучили. Некоторые виды могут быть поумнее, может быть, касаток или муравьев. Там же все на вес меряется и на масштаб тела.
3: Ну, по-разному, да. Не всегда связано с масштабом тела, не всегда связано с размером. Мы знаем и умных животных маленького размера, и глупых покрупнее. Вот. Но вообще сложно, конечно, рейтинг делать. И действительно, мы не умеем работать со всеми животными, мы не знаем подходы к некоторым из них. Ну, то есть понятно, что проще всего ставить эксперименты с человекообразными обезьянами, потому что мы понимаем, как они устроены в силу того, что мы с вами...
2: В общем, ну да, палка-палка, огуречек.
3: Да-да-да, недалеко от них ушли. Сложнее там с птицами тоже мы вроде как научились. Опять же, попугаи давно жили рядом с человеком, и ни у кого не было сомнений, что человек, попугай способная птичка, потому что речь повторяет, и разными экспериментами справляется. Вот, с китами было очень долго большой трудностью вообще понять, как работать, потому что, во-первых, их сложно содержать. Ну, то есть эксперименты проще всего ставить с теми животными, которые хорошо живут в вольерах. Вы тогда с ними легко работаете. Дальше, соответственно, если животное большое, его сложно поместить куда-то. Тем более животные, сильно отличающиеся от нас в плане среды обитания, отсутствия рук и так далее. С китами, с касатками, с дельфинами было долго непонятно, как вообще можно работать.
2: И как в итоге как эту эксперимент... проблему решили?
3: Ну, их научились держать в океанариумах, соответственно, и дельфинов начали дрессировать. И это такие первые попытки понять, вообще способны ли животное к чему-то, mm-hmm. потому что, конечно, дрессировка — это тоже своего рода показатель интеллекта. Безусловно, мы не можем сказать, что собачка дает лапку, значит, она умная. Нет, так не будет. Это значит, что собачка умеет выстраивать с вами коммуникацию, вы ее можете чему-то научить, и вот эта вот способность к чему-то обучаться — это все-таки уже задаток интеллекта. Если вы возьмете медузу, вы ее ничему не научите, сколько бы вы ни пытались, потому что у нее нет действительно интеллекта. Интеллект — очень затратная история.
2: А вот, кстати, про медузу любопытно. У нее нет интеллекта. Где размещен интеллект? У медузы нет мозга, у нее есть нервная система. То есть, если нет мозга, то априори не может быть интеллекта. Верный вывод?
3: Если нет сложно устроенной нервной системы, если нет централизованной нервной системы. То есть, если... Понятно, что нервная система выполняет разные функции, да? Она и за движение отвечает, и за раздражение, за то, чтобы ты уплыл куда-то и так далее. У медузы, в принципе, есть она, но она не централизована в одном месте. Если есть что-то наподобие мозга, то тогда мы можем говорить, что, в принципе, конечно, задатки интеллекта есть. Но мозг не обязательно устроен так, как у нас, потому что у насекомых мозг совершенно иначе устроенный. Это надглоточный ганглий крупный. Он более крупный, чем подглоточный. Мы его сейчас называем мозгом, но мозг, он в кавычках. И он действительно отвечает за сложность поведения. У осьминога несколько мозгов, и мы, опять же, знаем, что он очень умный, но не потому, что у него несколько мозгов, мозгов, а так сложилось, и никто не знает почему. Вот опять же, кого бы поставил в рейтинге? Поставил бы обязательно осьминогов.
2: Точно, как я забыла про своих любимчиков.
3: Одни из самых умных животных, безусловно, с очень сложным поведением, и загадочно, почему они такие умные.
2: А, ну, я тогда еще вернусь к осьминогам. А скажите, как вы относитесь, ну, в контексте нашей сегодняшней беседы, к паукам?
3: А, к паукам я отношусь хорошо, но я не могу назвать, что пауки высокоинтеллектуальные существа. А, опять же, интеллект – история, которая действительно затратная. Развивать мозг сложно, и это приспособление к жизни в сложных условиях обычно. Ну, у нас с вами мозг развился не просто так, да? Если бы мы жили с вами в хороших условиях, лежали на диване среди хорошего климата, нас кормили, поили и так далее, зачем быть умным в этой ситуации?
2: А мы сейчас так тупеем.
3: Ну, наверное, такие есть какие-то... Не уверен, что мы тупеем, все равно среда очень сложная, некомфортная. Тут уже от вас зависит, да? Но если вы будете действительно все время лежать на диване, ничего больше не делать, вы умнее не станете от этого. И на масштабе эволюционного процесса тоже животные, которые живут постоянно в комфортных условиях, где нет хищников, где нет врагов, они не становятся умными. Мы можем посмотреть на любую островную фауну, и мы увидим там не суперумных животных. Особенно острова, которые давно откололись от материков. Это Мадагаскар, Австралия, ну, Австралия материк, но можем считать большим островом. Давно откололась, там нету хищников, климат довольно стабильный.
2: Мне кажется, в Австралии кишат хищниками.
3: Ну, крупных хищников нет. Если мы, опять же, на масштабе какого животного мы рассматриваем? Если мы будем на масштабе коалы рассматривать, то на масштабе коалы хищников нету. Коалы никто не ест. Или кенгуру. Их никто там не ел до появления человека. Собака динго была завезена человеком. Потом аборигены появились и так далее. Они начали охотиться. Сейчас лисы появились, там, собаки, кошки и так далее, но вслед за человеком. И эти животные не развивали свой мозг. Мы знаем, что у коал, например, мозг уменьшается относительно размеров головы. Мы привыкли, что мозг в голове занимает всю пространство, и он там не болтается. У нас, в принципе, вот вы можете взяться за свою голову, и это будет примерно размер вашего мозга, там минус пару сантиметров. У коалы мозг сильно меньше, чем черепная коробка, и он там фактически должен болтаться, но он плавает в жидкости, он сильно маленький, он без извилин практически. Это нам говорит о том, что животное не умное, ну, то есть у него нет интеллекта.
2: Ну, коала вообще не любит тратить энергию, учитывая ее образ жизни, а мозг – это то, что потребляет самое большое количество.
3: И тебе зачем тратить много энергии? Ты живешь на эвкалиптах, ты ешь эвкалипты, они еще и пахнут, как эвкалипты. Их никто не ест. И да, мозг за миллионы лет эволюции не развился и даже стал меньше, потому что это хороший способ сэкономить. Природа экономна.
2: Слушайте, а вот такой вопрос возникает. Ну, мозг развивать ведь сложнее, чем отрастить рога, острые клыки, когти, я не знаю, там, прыгучесть вверх, чтобы тебя никто не достал, росомаху создать. То есть чисто физику нарастить.
3: Ну, да, естественно, такой простой орган вырастить проще, чем у мозга очень сложная конструкция.
2: Да, и вопрос возникает, зачем природе, запятая или тире эволюции, выращивать мозги, когда можно тебя всего, как динозавра, там, воротник отрастить, шипы, наросты.
3: У природы же нет цели. То есть одно что-то получилось удачно, оно дальше продолжает. Вы когда живете в мире дикой природы, смотрите на нее, нам кажется, что это гармония. На самом деле это бесконечный хаос, война, драка и так далее одного с другим. И выживает не идеальное существо, а выживает то, которое приспособилось. Оно случайно сложилось.
2: Нельзя
3: таким.
2: Сказать то, которое умнее. Приспособилось – это не умнее.
3: Ум – это тоже приспособление. Ну, то есть как бы приспособилось рогами, и понятно, что нам уже нет смысла выращивать рога, дальше можно развивать мозг, который может становиться крупнее, сложнее.
2: Но нам имеет смысл увеличивать черепную коробку.
3: Ну, у нас она где-то там пределы дальше еще тоже физически начинается. Опять же, вы не можете бесконечно отращивать рога, потому что они будут мешаться, и вы будете ломать шею, или ваша шея просто их не выдержит. Также мы не можем выращивать голову все больше и больше, у нас шея не бесконечна. Ну и рожать, опять же, человека с большой головой, это адский труд.
2: Да, я об этом не подумала как-то.
3: Предел вот есть, и дальше можно усложнять мозг. И действительно, мы знаем, что маленькие мозги часто устроены, они еще оптимизируются все сильнее и сильнее. Ну, допустим, мозг крысы сильно меньше, чем мозг слона. Но мы не можем сказать, что крыса в каких-то моментах тупее слона. Просто они немножечко в разных задачах работают.
2: Да, это я понимаю. А можно ли провести, так скажем, водораздел между хищниками и травоядными? Кто умнее?
3: Моя любимая история, что мне кажется, что хищники, они все равно глуповаты. Большей частью, потому что, когда ты охотишься на определенную добычу, тебе не надо думать. Ну, то есть любая мышь съедобная. тебе главное выработать стратегию, как нападать на эту мышь. Но это, в общем, довольно простой механизм, да. Если ты ешь разную пищу, если ты всеядный, это гораздо сложнее. Опять же, травоядным тоже можно быть достаточно просто, если ты сидишь, ешь эвкалипт. А вот если ешь разную пищу, тебе нужно постоянно думать о том, что съедобно, что несъедобно, что вкусное, что невкусное, что зрелое, что ядовитое и так далее. И за счет этого, конечно, головной мозг сильно должен усложняться, увеличиваться. И тогда мы говорим, что вот хищные, всеядные, например, собаки, они действительно способны и умные, но собака хищная по биологической классификации, но по способу жизни собака всеядная.
2: Но все это немного противоречит, например, умным животным под названием дельфины. Смотрите, получается, они хищники, это первый момент, а второй, вокруг них много еды, и при этом они, соответственно, вот я калий перекидываю мостик, и у них, соответственно, с этой стороны есть комфорт, но они остаются умными. Где я совершила ошибку?
3: У них есть социальность. Если вы живете большими группами, вам нужно уметь договариваться внутри группы, общаться, коммуницировать, и в связи с этим будет развиваться сложный интеллект. Ну, у нас с вами развился интеллект прежде всего из-за того, что мы с вами живем в большом социуме. Если мы посмотрим на других социальных животных, будь то, там, не знаю, птицы социальные какие-нибудь, если мы возьмем насекомых социальных, муравьев, пчел, они все окажутся довольно способными. Если животное не социальное, оно менее интеллектуально.
2: Например, есть, какое животное не социальное?
3: Ну, вот осьминоги, но это какое-то прям исключение из всего. А если мы возьмем, ну, любые кошачьи, они не самые умные. Меня сейчас тоже тут все любители кошек будут клеймить всячески, но если мы будем сравнивать в экспериментах кошек и, там, не знаю, ну, собак, собак просто умеет работать с человеком, мы ее старательно выводили. Ну, возьмем дикую любую кошку, она все равно менее способная, чем собака. Может быть, мы не умеем с ней ставить эксперименты, но пока так. Или там волк. Волк социальный, волк легче обучается за счет этого.
2: Как тогда вот авторы, ну, погоди, придумали? Заяц-то тупее волка полюбасу.
3: Ну, скорее всего, да. Заяц тупее, чем, ну, я так думаю.
2: А мы, конечно, все говоря, кстати, и об инопланетянах, и об животных, ну, примеряем на себя. У человека вот такое искажение есть, я забыла, как это...
3: Антропоморфизм, да. Мы все антропоцентричный мир, да, мы все меряем по себе, и это, конечно, самое плохое, что может случиться с этологией, с наукой об поведении животных.
2: Илья, прерву буквально на несколько мгновений и вернемся в эфир. Друзья, у нас в гостях биолог Илья Гамыранов. Говорим про интеллект животных.
1: Передача данных. Слухами земля полнится, а на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сказано
4: реклама. Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
5: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похожую на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен. И силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка «Иерусалим-Пост» имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли. Это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотры, смотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Передача данных.
2: Мы снова в эфире. Здравствуйте. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. Разговор идет о самых умных животных, ну и, в принципе, о животном интеллекте. У нас в гостях биолог Илья Гамыранов. Я сейчас изо всех сил стараюсь не примерять на себя, но все-таки интеллект животного – это же нечто отдельное от интеллекта человека. Вот, допустим, я с вами общаюсь, я делаю вывод, что вы интеллектуальный человек, и вы со мной общаетесь, тоже какие-то свои выводы делаете. Мы смотрим на пса, допустим, вашего пса, не знаю, есть у вас или нет,
3: есть,
2: и я
3: есть,
2: говорю,
3: да.
2: Какой у вас умный пес? Ну, мы же не можем сказать, да, Мария, он умный, как и вы. Вот, я к чему веду? Во-первых, мне вот здесь интересно, вот что вы думаете, как сопоставлять, где эта линейка, так скажем. И еще вы уже сказали, что социум потянул за собой интеллект или интеллект потянул за собой социум.
3: Но мы тут не знаем, что было первой
2: причиной. А что еще потянул? Вот начните с момента вот этого любого, какой вам нравится, этого комплексного вопроса, как обед.
3: Мерить по себе, ну, то есть сравнивать человека с кем-то, неправильно говорить, это существо умнее человека или человек умнее него. Хотя, безусловно, такие попытки были, и даже если мы посмотрим исследование Ладыгина и Коц, это наш крупный приматолог, да, одна жена создателя Дарвиновского музея, которая написала книгу «Дитя шимпанзе, дитя человека», и она впервые сравнила шимпанзе Иони с развитием своего сына Рудика, и, соответственно, выяснила, что, в общем, они довольно похожи. До определенного возраста ребенок и шимпанзе развиваются одинаково.
2: Это где-то 3 года, насколько я
3: где-то, да,
2: слышала.
3: Примерно в
2: ну,
3: уровне 3 лет.
2: Ну и собаки тоже так застывают.
3: Ну, по-разному, да. Ну, соответственно, дальше мы переходим в качественное развитие, да, но, в общем, до 3 лет это очень похоже, плюс, конечно, разные обезьяны, они по-разному, даже разные особи. Ну, то есть гениальные, есть нет. Так же, как и есть дети способные, есть нет. Понятно, что ваша собачка, ваш ребенок для вас всегда будет самым умным, но я сразу скажу, это не так. Да, понятно, что вы с собачкой со своей выработали особую коммуникацию. Она научилась с вами жить, и вам кажется, что она умная. Но если мы возьмем и будем проводить с ней классические эксперименты, она может оказаться далеко не самой способной.
2: Самый жесткий материнский облом, ребята, потому что ты до поры до времени думаешь, что... Кого же я родила? О боги, о Всевышняя, о Мадонна! А потом наступает какой-нибудь ЕГЭ.
3: Что касается социальность, интеллект, мы не знаем, что первое действительно, потому что, возможно, существа или люди становятся умнее, потом они переходят к жизни в социуме или наоборот. Но одно влечет явно другое, и, конечно, еще очень сильно на развитие интеллекта влияет речь. Коммуникация. Она не обязательно может быть голосовой. Но кто-то общается при помощи жестов, кто-то при помощи запахов и так далее, но выработка коммуникации внутри группы, она определенно ведет к усложнению поведения.
2: Я представляю, допустим, обезьяны, которые общаются жестами, да, друзья, смотрят на нас и думают... Что у них изо рта?
3: Но они при этом понимают, что мы общаемся при помощи звуков, и вот этот бонобо Канди и горилла Коко, они все же понимали,
2: да,
3: что с ними это говорящие обезьяны, с которыми можно было общаться, и они явно понимали, что человек им словами говорил, они отвечали жестами.
2: Я сейчас до них дойду непременно. Я просто хочу закончить вот этот вопрос про социум и интеллект, иерархия, забота о потомстве, моногамия. Вот это все к интеллекту относится или нет?
3: Моногамия, наверное, нет в этом плане, потому что, ну, чтобы не все животные моногамные, умные и наоборот, да, те же обезьяны, у них, в общем, полигамия, никак это не мешает, да, запомнить 10 своих партнеров гораздо сложнее, чем запомнить всю жизнь жить с одним, вот, потому что надо ублажать каждого и уметь общаться с каждым из 10 по-разному. Иерархия, безусловно, если внутри есть иерархия в группе, соответственно, вы должны запоминать, кто сильный, кто нет, вы должны вырабатывать разные стратегии поведения, понимая, что с этим нужно быть податливым, а с другим, наоборот, вы можете быть более сильным, доминантным. Вот у крыс, например, очень жесткая иерархия, у них есть вожаки, есть близкие к вожаку, и вот эти вот близкие к вожаку, они, безусловно, вырабатывают определенную стратегию. Мы знаем у обезьян то же самое, когда слабые самцы, они выискивают момент, когда они могут спариться с самкой. Они ждут, когда патриарх там будет занят какими-то своими делами, отвернется, или он будет занят другой самкой, или будет занят конфликтом, а в этот момент они спариваются. И мы знаем, что даже эти самцы, которые на вторых ролях, они оказываются гораздо более эффективны в плане спаривания, потому что они удачно поджидают моменты и не заняты другими делами. Ну, то есть они там не охраняют территорию, не занимаются своей высокой ролью, а просто выискивают момент, когда удобно спариться. И вот это вот сложное поведение, когда ты ждешь подходящего момента, хитришь где-то и так далее, это, конечно, тоже...
2: То есть если иерарх увидит, что он не охраняет периметр, а спаривается, то он его накажет. Я верный вывод делаю? Зачем они ждут вот этого
3: отвлеченного? Нет, они ждут, когда главный патриарх группы будет занят другими делами, чтобы спариться с самкой, потому что другого момента спариться с самкой не будет. Он не подпустит к своим самкам самцов, которые находятся на вторых ролях, потому что он спаривается только с ними. И вот эта хитрость, конечно, требует интеллекта. И вот забота о потомстве и игра — это тоже очень важный показатель интеллекта. Заботятся о потомстве многие, но дальше, если мы посмотрим среди детенышей, если есть игра, вот игра нам говорит о том, что животные интеллектуально развиты. Опять же, коалы, вамбаты — это животные австралийские, они не особо игривые. А чем сложнее животное, тем оно больше тренируется при помощи игры. Игра — это имитация, а имитация — это очень сложно.
2: А скажите, пожалуйста, получение, то есть спаривание не только ради того, чтобы оставить потомство, но и ради удовольствия, это тоже признак интеллектуальности или это просто заложено природой?
3: Ну, тут, наверное, несколько факторов. Мы, опять же, если мы не знаем, что первое, вот если у обезьян, они иногда спариваются для каких-то социальных взаимодействий. Ну, то есть они так показывают доверие, они решают конфликты, например, бонобо. Бонобо через объятия, через секс решают вот эту вот проблему конфликта. И это хорошо работает. Вот. Но само базовое удовольствие, если мы будем говорить о вот таком гормональном, да, и физиологическом удовольствии, оно, конечно, не связано с интеллектом. У вас просто вырабатывается куча гормонов в момент удовольствия, и все. И вы, конечно, это будете повторять из раза в раз, и формируется зависимость. Ну, то есть это примерно... Это не связано с интеллектом.
2: Ну, вот только что вы сказали, что бонобо... Ребят, бонобо — это один вид, да? Есть там же...
3: Ну, есть два вида шимпанзе. Да. Есть шимпанзе обыкновенный, и бонобо — это наши ближайшие родственники. Вот бонобо — самый-самый близкий к нам генетический родственник.
2: Вот. Бонобо решают конфликты объятиями, как только что сказал Илья, поцелуями, сексом. Шимпанзе решают силой. И это, получается, два разных типа поведения или два разных типа интеллекта? Знаете, такой силовой и эмоциональный.
3: Это две разных стратегии просто. Ну, то есть они и та, и другая оказываются эффективны. Да, мы сейчас знаем, что на самом деле бонобо тоже довольно агрессивный. Все больше и больше накапливается данных о том, что они тоже и дерутся иногда и так далее. Но действительно, внутри близких особей они вот решают при помощи любовной истории. У них просто низкий уровень агрессии. У шимпанзе высокий уровень агрессии, но это такая реактивная агрессия. То есть на вам кто-то на ногу наступил, вы в этот момент побили его и забыли. Вот так все это решается. И у бонобо, и у шимпанзе есть сложные стратегии, продуманные поведения, и там есть и ласка, там есть и агрессия, они знают, кого бить, у них есть там войны, они ведут многолетние. То есть это сложные конфликты с продуманной стратегией.
2: Они помнят своего врага, так сказать?
3: Они помнят своих врагов, они помнят отдельных особей и помнят их на протяжении длительного времени. Безусловно, внутри группы существует узнавание, они знают, кто им родственник, кто не родственник, кто дружественен, кто нет. И есть другая группа, которую они тоже хорошо вычленяют и знают, как сделать так, чтобы прогнать... Ну, вот Джейн Гудл наблюдал 4-летнюю войну, так называемую, когда одна группа шимпанзе целенаправленно уничтожала другую, применяя разные методы, отделяя сначала слабых, нападая из-за кустов и так далее. И в итоге одна группа действительно убила другую.
2: Как-то так серьезно. Хорошо. А мы дошли до человекообразных, обезьяны. Расскажите, пожалуйста, вот про обезьян, с которыми, в принципе, работали ученые, какие рекорды интеллекта они в итоге продемонстрировали?
3: С обезьянами, естественно, начали работать достаточно давно. Сначала делали эксперименты, связанные с просто обучением каким-то навыкам. Революция случилась в середине прошлого века, когда Джейн Гудл, это один из самых крупнейших приматологов, всю жизнь изучавшая шимпанзе, она умерла в прошлом году, и Джейн Гудл открыла орудийную деятельность. Она впервые в природе пронаблюдала, что шимпанзе умеют использовать орудия труда. До этого считалось, что это исключительно человеческое качество. Сегодня мы знаем, что орудиями труда пользуются не только обезьяны, самые разные живые существа, в том числе и киты, и дельфины. И при этом орудие труда — это не обязательно палка или, там, не знаю, камень.
2: Камень, да.
3: Это могут быть пузырьки воздуха.
2: Это быть губка, которую с дельфином
3: да.
2: я читала.
3: А да? может быть пузырь воздуха. Вот это вот очень это долго такое. Было. Потому что пузырьки воздуха, они выпускают их определенного размера, чтобы ловить рыбу. Делают сеть, такую стенку фактически. И вот эти размер пузырьков должен варьироваться в зависимости от плотности воды, от размера рыбы, от скорости течения. И вот это вот умение пользоваться пользоваться пузырьками воздуха, ну, в принципе, орудие труда. Просто для нас непонятное, потому что мы с вами в другой среде живем. И вот Джейн Гудел открыла впервые, что шимпанзе берет палочку, определенную палочку, она ее определенным образом размочаливает, превращает в такое подобие кисточки, и этой кисточкой собирает муравьев и поедает. Соответственно, муравьи ее не кусают, на палочку их много наползает, и эту шимпанзе никто этому не учил. Ну, то есть она ее пронаблюдала в дикой природе, и это стало сенсацией. Сегодня таких наблюдений очень-очень много. Вот, собственно, это такая революция. Дальше обезьян пытались научить разным языкам. Сначала пытались, естественно, научить голосовым языкам, английскому языку. Это были эксперименты Уильяма Ферниса с орангутанами. Почему-то он решил работать с орангутанами. Хотя сегодня мы знаем, что орангутаны не самые способные обезьяны. Они все-таки хорошо специализированы к жизни высоко в деревьях. И, соответственно, как-то, видимо, интеллект там не очень хорошо развивается. Хотя они умные. Для какого-то уровня умные, но среди там горилл, шимпанзе и орангутанов, орангутаны будут на самом последнем месте. Но поняли, что, в общем, говорить они не могут, они произносят определенные звуки, пытаются их повторять, но просто голосовой аппарат устроен по-другому.
2: Все хорошее должно продолжаться, и продолжение этой встречи и беседы об интеллекте братьев наших меньших с биологом Ильей Гамырановым слушайте в подкастах на сайте radiokp.ru, на всех подкаст-платформах в сети или в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
6: Передача данных. «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Военно-политический эксперт Андрей Клинцевич о просчете НАТО в подготовке к войне с Россией.
8: НАТО сейчас находится, ну, в определенной степени на перепутье. НАТО сейчас, ну, в моем понимании, совершило стратегическую ошибку, из-за этого им придется потом расплачиваться. Они постоянно повторяют одну мантру, которая не соответствует реальности, что Украина воюет за нас, и пока она воюет, мы в безопасности от русских. То есть они сделали неправильное умозаключение в том, что русские нападут, нужно вкачивать деньги в Украину, а в итоге получается все ровно наоборот. Чем больше они вкачивают в Украину, тем сильнее становимся мы. Чем больше они милитаризируются и больше втягиваются в конфликт, тем больше вероятность, что мы в итоге по ним жахнем, потому что для нас это уже становится угрозой. То есть, знаете, как самосбывающее пророчество. При этом, на самом деле, проблема заключается для них в том, что они тратят реально много денег, но они не приблизились к способности вести сухопутную войну с русскими. Потому что русские настолько быстро адаптируются, по их же словам, настолько быстро мы меняем тактики, настолько быстро мы меняем и вводим новые вооружения в строй, а также новые военные производства совместно там с союзниками и так далее, что для них это становится прям серьезной проблемой.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Летние отпуска стали массовым явлением только в 20 веке. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
0: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
6: О политике.
0: Россия оставила открытыми двери для предметных переговоров по урегулированию украинского конфликта. Это заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин. Он отметил, что Москва стремится к результативному диалогу. При этом, по его словам, западные партнеры, напротив, пытаются полностью заблокировать любые контакты. Ранее Владимир Путин подчеркивал, что российская сторона готова обсуждать мирные пути решения кризиса, но при этом обладает всеми возможностями для продолжения специальной военной операции.
6: О происшествии.
0: Более 14 тысяч жителей Новгородской области остались без света из-за мощного шторма. Массовое отключение электроэнергии затронули сразу 10 округов региона. Об этом сообщили местные власти. Как отмечается, энергетики круглосуточно восстанавливают электроснабжение.
6: Об Украине.
0: СМИ сообщили, что немецкая оборонная компания «Хельсинг» производит беспилотники для Украины. По данным газеты «Нью-Йорк Таймс», секретный объект работает в одной из промзон на юге Германии. Как отмечает издание, предприятие не имеет опознавательных знаков, а в случае угрозы мощности можно перевести в другое место за сутки. «Хельсинг» поставляет Киеву ударные дроны с искусственным интеллектом. Ранее западные СМИ заявляли о сбоях во время фронтовых испытаний этих аппаратов. Желтый уровень погодной опасности продлили в московском регионе из-за сильных осадков. Ограничения будут действовать до вечера воскресенья. Об этом сообщили в Гидрометцентре России. Синоптики уточнили, что в столице и Подмосковье порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. Причиной резкого ухудшения погоды по всей центральной России стало влияние активного западного циклона, из-за которого в городе уже прошел сильный ливень с градом.
1: Обо всем.
0: Российский боец Абдул-Рашид Садулаев уступил американцу Кайлу Снайдеру на международном турнире в Тбилиси. Двукратный олимпийский чемпион проиграл свой дебютный поединок в американской лиге со счетом 4-5 и получил повреждение ноги. Как отмечается, из-за серьезной травмы российский атлет не смог самостоятельно покинуть ковер. Садулаев подписал контракт с зарубежным промоушеном в январе этого года. До сегодняшнего дня соперники встречались 4 раза. Трижды побеждал наш спортсмен.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара 76 рублей 66 копеек, евро 87,67, юань 11,30.
1: О погоде.
0: В Москве плюс 18 градусов, завтра до 22 тепла и сильный дождь. В Санкт-Петербурге также плюс 18, в воскресенье до 28 тепла и небольшой дождь. Подробнее на КП.ру.
6: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
9: Возвращаемся в эфир. Сейчас совсем скоро, через пару мгновений, пару минут, к нам присоединится наш эксперт. Прокомментируем как раз потенциальные попытки украинской стороны нанести удары своими новыми ракетами осенью, уже анонсированные там. И, ну, как раз разберем технические возможности всей этой истории. Далее вот еще несколько заявлений вам озвучу. Глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро анонсировал принятие 21-го пакета санкций ЕС против России. Это произойдет уже совсем скоро, через буквально несколько дней. Цитата такая: 21-й пакет санкций, который должен быть принят, нанесет удар по финансовому сектору России и еще больше сократит доходы от энергетики, но наносит удары по российской энергетике. Это все, конечно, говорит о том, что нам в ближайшее время, вот если до конца года, как сообщают некоторые военкоры, в том числе военный эксперт, нам удастся взять Донбасс, то, конечно, я бы выступал за то, что необходимо, ну, идти к сворачиванию всей этой истории с СВО. Насчет похода на Киев или на Львов я пока не уверен, не могу рассуждать, но можно в очередной раз, исходя из текущих реалий и положений дел на земле, пообщаться на эту тему, допустим, с каким-то компетентным военным экспертом. Но из недавнего, на самом деле, из моего недавнего общения с некоторыми погруженными, скажем так, людьми, пока что в ближайшей перспективе такой поход не просматривается, скажем так. Но есть возможность, как минимум, задачу минимум, простите за тавтологию, выполнить. И еще, вот, кстати, я про Польшу сказал. Есть и некий позитив оттуда. Из Польши в конце первого блока я цитату главы МИД Польши Сикорского озвучил, а тут вот интересно, что лидер некой польской партии «Фронт» она называется, в прошлом депутат Сейма Кшиштоф Толвинский, закупил медицинские наборы и передал их российским военным, которые находятся в зоне конфликта. Он заявил, что задачей Польши были переговоры с обеими сторонами, а не подстрекательство и бесплатная передача оружия Украине. Есть и такие настроения в Польше. Это на самом деле, чтобы вам немножко позитива добавить, не все против нас, скажем так. Дмитрий Корнев к нам присоединяется, независимый военный эксперт, основатель сайта militaryrush.ru. Дмитрий, я вас приветствую. До первых ударов украинской баллистикой по России осталось одно испытание. Об этом заявил глава украинской компании Firepoint Денис Штилерман. Осенью, говорит, будем испытывать нашу ракету на России, сказал он. По его словам, испытания начнутся, как только станет понятно, что ракета управляемая и выполняет действия, заданные алгоритмом. Вы продукцию Firepoint как оцениваете? И вот эти заявления Штилермана, пожалуйста.
10: Ну, смотрите, компания, конечно же, в области баллистических ракет абсолютно новая, хотя и использует старые наработки, советские наработки, украинские наработки.
9: Британские наработки.
10: Понимать, конечно, да, да. Но надо понимать, что в Европе, и в том числе в Украине, такого класса ракет никто не делал до сих пор. Это будет первая ракета класса «Искандер». И, ну, на самом деле, мне кажется, очень оптимистичный прогноз Дениса Штиллермана, что ракета уже осенью начнет применяться. То есть, ну, чудес, боюсь, что не бывает. То есть огневые испытания пройдут, двигатель проверят, выйдут на летные испытания. Без проведения летных испытаний применять ракету в боевых интересах, ну, как бы, на мой взгляд, неправильно, но, возможно, они будут торопиться. С точки зрения боевой, эта ракета, ну, такого уровня, что наши зенитные комплексы должны уметь сбивать такие ракеты. Конечно же, нам придется заниматься поиском этих ракет перед применением, поиском пусковых установок. В любом случае, это все придется уничтожать с помощью, в том числе, разведывательно-ударных комплексов. Надеюсь очень, что мы к этому также готовы. Ну, а насколько это будет, скажем так, эффективно, ну, очень серьезные сомнения, потому что, ну, повторюсь, никто в Европе такого класса ракет до сих пор не делал.
9: А вот эти знаменитые Storm Shadow британские, Scalp аналог?
10: Это другое, это крылатые ракеты, это все-таки авиационного типа техника, то есть это, ну, летательные аппараты типа самолета, а баллистическая ракета, тем более малой дальности, тем более класса «Искандер», это уникальная технология, это мощный твердотопливный двигатель, очень высокоточная система управления, иначе точность будет, ну, совершенно никакая, она просто никуда не попадет. Ну и, собственно, для европейцев они с замиранием сердца, скорее всего, ждут, как пройдут испытания, потому что они очень надеются, в том числе и на эту ракету.
9: Но у вас прогноз для них неутешительный, я правильно понимаю или нет?
10: Пока да, но посмотрим, понимаете, деньги иногда делают чудеса, так что если они прокачают всю программу финансово, технически компетенции есть, просто не верится в то, что они смогут ими грамотно воспользоваться.
9: Угу. Ну и сообщалось о том, что в Firepoint были хищения, соответственно, мы на это рассчитываем очень сильно.
10: Конечно, то есть вот это-то и смущает, что в принципе украинская ракетная программа, они могли бы сделать Гром-2, он же Сапсан, еще лет 10 назад. Но они его не сделали, в том числе и по коррупционной составляющей.
9: Угу. Но сейчас, как сообщается, там деньги воровать перестали, по крайней мере, в прежних масштабах, и их пускают в дело, что для нас на самом деле не очень хорошо, скажем, ну, так.
10: На нужных местах поставили своих людей, вот тот же самый Денис Штиллерман, это свой человек администрации Киева, киевской администрации текущей. Так что, ну да, да, возможно, будет какой-то результат.
9: Еще новость, я уж не знаю, вы сможете ее прокомментировать или нет, но так или иначе, давайте попробуем. НАТО сможет отслеживать перемещение российских войск с помощью новой технологии. Американская компания Palantir, уже ставшая известной, у нас создала систему некую Maven Smart, которая будет мониторить все происходящее вдоль восточного флага Альянса и выявлять слабые места в обороне, а также поможет определять будущее развертывание сил противника. Но технологическая составляющая усиливается на фронте. Я так понимаю, что это в перспективе может создать, ну, эффект, который появился после создания атомного оружия. То есть будет бессмысленно вообще проводить какие-то войны, с учетом того, что все будут знать о перемещениях войск, никаких сюрпризов в данном случае на фронте, да и вообще сюрпризов, касающихся войны, быть не может. Как мне кажется, такой, знаете, военный паритет такой во всех смыслах этого слова.
10: Это возможно, и на эту тему очень много сейчас разговоров, ну, вот среди аналитиков, среди военных теоретиков о том, что будущее цифровое, будущее вооруженных конфликтов может свести на нет, ну, собственно, необходимость классической вооруженной борьбы. Ну, выявили узловые точки, выявили основные цели, нанесли удаленно удар, не потратив ни человеческих, ни каких-то еще ресурсов. Собственно, да, война будущего теоретически может стать такой, но пока пока все-таки без сухопутных действий не обходится.
9: И еще вот эта новость, которую озвучил Трамп, многие посмеялись, на Украине воодушевили, связанные с лицензией на производство ракет для систем Патриот там, на Украине. Но лицензии на полный цикл производства нет ни у одного союзника Соединенных Штатов Америки, ни у Японии, ни у Израиля, хотя казалось бы, да, но вот на Украине обрадовались, что у них появится. На самом деле, насколько я понял, все равно это займет не то же годы, едва ли не десятилетия. Вот полный цикл создания ракет для систем Патриот, но не систем Патриот при этом, только ракет. Я правильно понимаю?
10: Да, абсолютно так. Здесь есть, ну, есть на самом деле проблема. Дело в том, что так как, ну, вы верно отметили, ни у кого нет лицензии на производство ракет Патриот, если у Украины просто появится условно бумажка, разрешение на производство Патриот, Украина сама не сможет производить Патриот, но им для этого потребуется прекращение боевых действий и несколько лет. Это раз. А, соответственно, производство будет размещено в Европе. И несколько стран европейских уже с удовольствием заявили о том, что они готовы начать производство ракет по украинской лицензии, американских ракет по украинской лицензии. И, скорее всего, по этому пути они и пойдут. Но это очень велика вероятность, что именно так и будет происходить. Если это будет так, тогда сроки могут очень сильно сократиться. И это, конечно, неприятная новость.
9: Но они смогут их, ну, я имею в виду с технической, технологической точки зрения, создавать реально, ну, в таких масштабах, чтобы защитить свое небо от наших ударов?
10: Ну, смотрите, если этим будет заниматься, допустим, Rheinmetall, то, ну да, технически это возможно. Германия очень заинтересована в том, чтобы получить свои собственные источники патриотов. Польша заинтересована. Польша вчера уже выступила о том, что через 2-3 месяца они готовы развернуть производство и начать что-то делать. Ну да, поначалу выпуск будет небольшой, но уже через год-два они выйдут на товарные количества.
9: И вот еще заявление от Пескова. Он на самом деле прокомментировал те разговоры, которые ходили в кулуарах саммита НАТО в Анкаре, про возможное закрытие неба над Украиной, и он сказал, что это подразумевает работу военных НАТО, это то, против чего проводится СВО. Вы в перспективу закрытия, возможно, закрытие неба над Украиной верите? Смогут или нет? И пойдут ли на это? Минута.
10: Ну, смотрите, здесь же надо понимать, что, судя по всему, Трамп имел в виду после прекращения боевых действий, то есть в случае наступления перемирия. Иначе это абсолютно нереально. Никто из европейцев не готов подставлять себя под наши ракеты. Так что, безусловно, после прекращения боевых действий.
9: Угу. Хорошо, спасибо большое. Иван Панкин и Дмитрий Корнев сегодня у нас в гостях. Благодарим за выход. Независимый военный эксперт, основатель сайта militaryrussia.ru. Сейчас мы идем на перерыв, друзья, буквально несколько минут. Никуда не переключайтесь, пожалуйста.
6: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
11: Я Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас». Слушайте радио «Комсомольская правда».
6: Реклама.
12: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
13: Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть с друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
14: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные. Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
9: Возвращаемся в эфир. Приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился. Иван Панкин в студии. К нам присоединяется Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, главный редактор сайта «Русская истина», «Русская идея», телеграм-канал. Борис Вадимович.
15: Да, здравствуйте. Здравствуйте.
9: Здравствуйте. Да. Я уже вчера шутил на эту тему, пошучу еще раз. Хорошие шутки всегда есть место. Чтобы не хоронить дух Анкориджа, дабы потом его не воскрешать, все-таки... Что касается заявлений Трампа, они на самом деле довольно осторожные, но кое-кто к ним придирается. Трампа заявление на саммите НАТО в Анкаре, который сказал про эскалацию. Да, это эскалация, но она может привести к мирным переговорам, к миру, грубо говоря. Вообще, Трампа вы как оцениваете, особенно с учетом того, что, несмотря на его анонс, и буквально вот он уже взял трубку телефона и собирался Путину звонить, но до сих пор не позвонил. Вы как оцениваете текущие процессы, пожалуйста?
15: Абсолютно предсказуемо, за одним, может быть, только исключением, но довольно существенным исключением. Я думаю, он хотел позвонить Путину, я думаю, это было его желание, но его остановил Рубио, или кто-то типа Рубио, условно говоря, коллективный Рубио.
9: Госсекретарь, который у нас ястребил.
15: Госсекретарь, да, и помощник по национальной безопасности. Видно, что он взял в свои руки сейчас управление дипломатическим процессом, в том числе на российском треке. Я, собственно, и подозревал, что так и будет, но вот так и случилось. Это первое. Второе. Само по себе все его набор всяких высказываний на самом деле не содержал в себе ничего особенно такого сверхсенсационного. Это лицензия пресловутая, о которой все говорили, но это что-то такое, настолько такой журавль в небе, что можно было вообще это игнорировать, потому что где этот построит этот завод, построят ли его за пределами Украины или на территории Украины. Во всяком случае, это произойдет очень-очень нескоро. Закрытие неба, речь идет о чем-то, что будет после сделки. Ну и, наконец, само по себе факт, что он одобряет удары по внутрь России, это было и так понятно, что он их одобряет, потому что его компания, американская компания «Палантир», очевидно, что не без его согласия, осуществляет, вот, собственно говоря, наведение этих ударов, этих снарядов, этих БПЛА по МПЗ России. Все это было понятно, что это происходит с его ведома и при его благословении. То есть, само по себе, это все было набор, в общем, довольно банальных высказываний, ничего не содержало в себе супероригинального. Это все было и так понятно. Единственное, что я действительно услышал нового из его уст, и это заставило меня немножко, почувствовать некое напряжение, я думаю, не только у меня. Это слово «эскалация». Понимаете, в чем тут главная загвоздка? Он действительно... во-первых, надо убрать все эти предположения. Я думаю, никто из нас с вами это не разделяет. О том, что он наш друг, всегда был нашим другом. Он чуть ли не наш человек в Белом доме и так далее. Понятно, что он нам абсолютно никакой не друг, никакой не наш человек. И если он хочет мира и перемирия на каких-то более-менее непозорных для нас условиях, то это не потому, что он нам хочет добра, а потому, что он понимает, что затягивание украинского конфликта не в интересах Соединенных Штатов. Вот в данный момент он так считал, когда он пришел к власти. Вот. Дело не только в его Нобелевской премии, а дело в том, что он понимал, что это расходы американцев, это опасность эскалации очень серьезная, которая неизвестно чем может закончиться и так далее. Вот. Поскольку Россия не согласилась на те условия, которые он считал оптимальными, то есть на заморозку по линии боевого соприкосновения, он, как, собственно, ему и рекомендовали, перешел к давлению на Россию. И все это было более-менее понятно, но Анкоридж вносил в это некоторый определенный момент такой своеобразный. В чем он заключался? Он заключался в том, что Трамп давал возможность России самостоятельно, даже без давления на Украину с его стороны, вот выйти на границы Донецкой области, то есть вот взять ту территорию, которую Россия считает приоритетной для себя, то есть Славянско-Краматорскую эту агломерацию, а после этого пойти по ЛБС, но вот в этот момент удержаться от эскалации. Я думаю, этот вопрос обсуждался именно в Анкоридже, чтобы эскалацию все-таки избегать с российской стороны и не допускать, соответственно, ее с украинской. И когда он произносит слово «эскалация», то есть, когда он соглашается на то, что да, это эскалация, что это может означать? Он означает, что он перестал верить в то, что Россия сможет этого достичь. Что она сможет достичь этих результатов на поле боя, ну, скажем, до промежуточных выборов. Что для него принципиально важно, чтобы мир был заключен до промежуточных выборов. Чтобы он показал своим избирателям, избирателям республиканской партии, что он все-таки отвечает за свои слова. Это означает, что он, ну, понятно, что он ожидает, что если будет эскалация со стороны Украины, то может быть два ответа. Либо российская эскалация, либо вот согласие России на заморозку. То есть Россия пойдет на попятную. То есть он ставит Россию перед тем выбором, от которого он, видимо, хотел Россию, как бы вот, ну, чтобы она к такому выбору не подходила, потому что понимал, этот выбор опасен. Сейчас он, вот, видимо, согласившись с аргументами Рубио, согласившись с аргументами Рэдклиффа и, очевидно, аргументами европейцев, вот, во всяком случае, вот этого коллективного Рубио, интернационального Рубио.
16: Ну, короче, ястребов, да,
15: американских. Ястребов, да, да. Он согласился на том, что да, не надо давать России и Путину возможность вот, добиться выполнения условий Анкориджа, а надо поставить Россию перед фактом. Либо Россия вынуждена идти на эскалацию, потому что у нее не останется другого выхода, либо Россия будет вынуждена идти на заморозку. Почему, собственно, и телефонный разговор был отменен? Потому что телефонный разговор состоит только в том случае, если российский президент поднимет трубку и скажет, да, хорошо, я готов снять те свои условия, которые были тогда. Вот тогда разговор состоится. Так это можно читать. Ну, а теперь вот как, что будет действовать Россия, конечно. Потому что, ну, я не скажу, что это ультиматум, но, конечно, это пересмотр тех договоренностей, которые были год назад. Это безусловно. Тут надо признать. Поначалу я подумал, что ничего оригинального он не сообщает, но когда я так поразмыслил мозгами, как бы сказать, я понял, что нет, все-таки это новое. Это нечто, что не предполагалось год назад. Вот. И что есть результат некоторого согласия Трампа на вот эти аргументы, которые ястребы ему предлагают. Вот. Поэтому я не знаю, как, собственно, поведет себя Россия в этой ситуации. У меня есть, честно говоря, предположение, что в течение ближайших двух месяцев ничего не произойдет, просто не будет никакой серьезной динамики. Но далее, конечно, скорее всего, что-то все-таки будет. Будет.
16: А почему в ближайшие два месяца ничего не будет, а потом вдруг случится? По какой причине?
15: Какая-то вот инерционность нашего мышления. Ну, мне кажется, все-таки российский президент, он, ну, верит и, наверное, имеет для этого основания. Наверное, генерал ему что-то такое докладывает. О том, что Россия без мобилизации, без какого-то вот, ну, серьезного поднятия планки эскалации может все-таки реализовать вот эти цели Анкориджа. То есть вот, все-таки продемонстрировать, что она способна вот это сделать. Тем более Константинов копал и так далее. Мне кажется, вот так, судя по тому, что вот мы видим по искренности президента, по его ну, реальному, как бы, убеждению населения и, кажется, искреннему такому убеждению, что это возможно, что как бы есть какие-то основания считать, что фронт рухнет. Вот есть тоже наши военные аналитики, вот, которые об этом говорят, что есть ожидать, что все-таки украинский фронт рухнет. Я не хочу сказать, что я так думаю, но,
16: наверное, военные... Есть, да, я понял, что вы имеете в виду.
15: Да, вот что, и вот они ждут, что это произойдет. Тем более выборы у нас тут на носу, тем более эти результаты выборов. В общем, под выборы осуществлять мобилизацию довольно опасно.
16: А также в Чехии вот президент Петр Павел, или как там его зовут?
15: Петр Павел, да.
16: Да, Петр Павел, он так и сказал, что у нас есть небольшое окошко до выборов в Госдуму в России, а потом будет мобилизация, в которой я лично, честно говоря, искренне сомневаюсь. Ну, вот они так считают. Поэтому надо действовать срочно, говорят они.
15: Я не думаю, что есть план мобилизации, честно вам сказать, что вот уже эти планы существуют. Но, во всяком случае, после проведения выборов, ну, естественно, руки будут более развязаны. Это ясно, что будет, уже уйдет хотя бы вот эта опасность, что, ну, в общем, что при, ну, во время мобилизации выборы просто проводить тяжело, там, вне зависимости от того, за кого кто будет голосовать. Просто чисто на уровне собрать явку будет довольно непросто, как вы понимаете. Достаточную для того, чтобы эти выборы были признаны всамделишными. Вот, поэтому, скорее всего, два месяца мы будем жить в условиях ничего не происходящей ситуации. Возможно, да, будут, конечно, спикеры появляться у нас постоянно, которые будут говорить, вот сейчас, сейчас будет эскалация, сейчас, сейчас что-то страшное случится. Но это уже, честно говоря, выглядит несколько, по-моему, несолидно, когда каждый раз, каждый вечерний вечер у нас разных спикеров это сопровождается обещанием апокалипсиса.
16: Ну, это... смотрите, Борис Вадимович, давайте так. Угу. Первое. Да-да. На этом фоне Сергей Лавров, глава нашего МИДа, да, говорит, что Россия больше не будет верить Западу в их желание вести переговоры. Это первый момент. А второй, есть такой бельгийский премьер Бар де Вевер. До этого он говорил, в общем, для нас позитивные вещи, как мне казалось, и даже не содействовал тому, чтобы Украине передали наши замороженные в Европе золотовалютные резервы, прямо костьми лег, за что ему отдельное спасибо, но сейчас он говорит, что мы вот в Анкаре договорились до того, чтобы Путину показать красную карточку выделением крупной суммы денег для Украины. И даже в Голландии на этом фоне их премьер, не помню, как его зовут, да это и не

0: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
1: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
0: Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск — это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
0: В Москве 23 часа. В Тольятти полночь. В Кемерове 3 ночи. Во Владивостоке 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
0: Об атаках.
3: Один человек погиб, и еще 15 мирных жителей получили ранения при атаках украинских дронов в ДНР. Под удар попали рейсовый автобус, грузовик и легковые автомобили. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин. По его словам, больше всего людей пострадало в Старобешевском округе, где дрон атаковал пассажирский транспорт.
0: Об Украине.
3: Владимир Зеленский признал, что взорвавшийся склад боеприпасов в Киевской области находился рядом с жилыми домами. Руководители двух структур Укроборонпрома разместили вооружение в черте города Вишневое, вопреки инструкциям, заявил глава киевского режима. По данным местных депутатов, на объекте хранились ракеты комплексом ПВО. Ранее в Минобороны России неоднократно заявляли, что украинские военные используют гражданскую инфраструктуру для таких нужд. 6 июля в ходе российского удара по объектам ВПК в Вишневом сдетонировал крупный склад оружия. Это привело к масштабным разрушениям домов и эвакуации жителей.
0: О Ближнем Востоке.
3: Власти Омана предложили разделить движение судов в Ормузском проливе. Южный коридор должен пройти через Оманские воды, а северный – через иранские, сообщает телеканал CNN. Как отмечается, султанат выдвинул эту идею на переговорах с иранским министром иностранных дел Аббасом Ракчи в субботу. Ранее США потребовали от Исламской Республики гарантировать свободный транзит и прекратить атаки на гражданские суда.
0: О безопасности.
3: Азербайджанский пловец-экстремал Андрей Спиридонов призвал тонущих людей использовать сильную боль для борьбы с паникой. По его словам, резкий укус собственного пальца или языка вызывает выброс гормонов, которые возвращают ясность мышления. Спортсмен уточнил, что при попадании в сильное течение также нельзя плыть против потока, а нужно двигаться параллельно берегу. С начала лета на водоемах России погибли уже почти 300 человек. Главной причиной трагедии спасатели часто называют панические действия.
0: Об ограничениях.
3: Сборная России завоевала золотые медали на Международной олимпиаде по физике среди школьников в Колумбии.

0: Грады высшие пробы получили все 5 членов группы, сообщили в Минпросвещение. Уточняется, что в составе были победители и призеры Всероссийской Олимпиады. Само состязание объединило участников из 91 страны.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара 76 рублей 66 копеек, евро 87,67, юаня 11,30. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в мессенджере «Макс». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: Вопрос дня.
2: Ага, вопрос дня. Все верно. Звоните, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. И я, конечно, всех поздравляю. Отмечается один из важных, точнее, ставших важным праздником страны. Хотя официальный праздник, но выходным не является. День семьи, любви и верности. Почему я с такой уверенностью говорю, что он стал важным? Ну, потому что, например, обменялись кольцами огромное количество пар. Даже вот подсчет вам могу сказать. Так, чтобы не соврать, сейчас найду обязательно. Но давайте сначала все-таки ближе к нашему с вами делу. Я хочу узнать, что для вас в семье самое важное. Вот в этих семейных отношениях. Потому что Петр и Феврония – это такие скрепные люди, которые собой символизируют семейственность, семью. Сейчас в легенды погружаться не буду, но там даже со всеми перипетиями, со всеми непростыми для начала отношениями. Это и есть семья. Теорема, которую нужно доказывать каждый день. Ну, если она зиждется на реальных чувствах. Но для всех людей все-таки вот эта база, этот краеугольный камень, этот фундамент, он разный. Пожалуйста, предлагаю вам на выбор. Любовь, а там что угодно, но любовь все спасет. Дети, да? Кто-то говорит, я ради детей на все готов. Я ради детей, даже если разлюблю, из семьи не уйду, не разведусь. А кто-то говорит, да нет, дети это чувствуют, ну и так далее. Возможно, любовь для вас нереальна без уважения. Такое тоже бывает. Доверие и понимание, ну, финансовое благополучие, куда уж без него. Равноправие. Я бы хотела, чтобы вы мне не говорили так, друзья мои. Вы пока набирайте, давайте. 8 800 200 ровно 9702. Чтобы вы мне не говорили, ну, Мария, ну, что вы нас заставляете выбирать? Ну, конечно, все это главное. Все это... Нет, всегда должно быть номер один. Вот номер один, что для вас? Поэтому я и дала... Это может быть ваша версия. Я просто даю какие-то ориентиры для того, чтобы вы поняли, о чем я сегодня с вами, уважаемые радиослушатели, хочу поговорить. Жду звонков 8 800 200 ровно 9702. Жду ваших комментариев. Где их можно оставлять? Сейчас напомню вам. Видеотрансляция. Там рядышком есть чат. Видеотрансляцию смотрите на официальных страницах, на наших официальных страницах, на Рутубе и во ВКонтакте. Поэтому там можно тоже писать. Все у меня отражается, все собирается. Ну вот смотрите, вот пишет Ирина. Ира, ну я же просила вас. Вы это меня понимаете. Уважение, доверие, забота друг о друге. Ну ладно, три места. Хорошо. Три места я еще как-то... Хочется вот чего-нибудь такого одного, знаете, краеугольного. Санкт-Петербург на связи. Алексей, здравствуйте.
3: Алексей. Здравствуйте, Мария.
2: Да, слушаю. У вас есть семья, Алексей? Женаты?
3: Да, я многодетный отец в Санкт-Петербурге.
2: Да, Алексей. Ну как же я, да? Слушаю, что для вас самое главное?
3: Ну, главное, это опыт понемножку должен
2: быть. Нет, Алексей, мы так не принимаем в олимпийскую команду Дня семьи и верности, и любви. Надо что-то одно выбрать. Ну, допустим, вы любите свою жену.
3: Хорошо.
2: А ее нельзя же при этом не уважать. Значит, уважение первее. А не всех мы любим, кого уважаем. Мы врагов своих тоже уважаем периодически. Это я так, вот, понимаете, швыряю так, пинг-понг туда-сюда. Ну, думаем.
3: Ну, наверное, понимание.
2: А, ну вот уже оно лучше, такое, да. Потому что
3: такое
2: если...
3: глобальное.
2: Да, то ведь любовь тоже закончится, если понимания не будет. Правда ведь?
3: Конечно, да. Любые отношения начинаются с маленького. Mm-hmm. Это всем кажется, что вот она большая любовь, и потом ты будешь... Чем больше она, тем больше ты будешь там жить. А начинается и рубеж от пятой.
2: Спасибо вам большое. Спасибо. Смотрите, это знаково, что мы начали с многодетного отца. Так, друзья мои, только не обвиняйте меня в том, что я не умею слушать. Я умею, я просто очень люблю многих слушать. Поэтому призываю звонить, пока успеваем. У нас сегодня еще дневники Мундиаля, так что... 8 800 200 ровно 9702. Что для вас в семье самое важное? Уфа, на связи Марат. Здравствуйте. Слушаю.
4: Самое главное в семье, и это я прошел... благодаря, как говорится, прожитым годам.
2: Опыту.
4: Да, это умение прощать. Быть равноправным, это не вообще... Это...
2: Подождите, про равноправие сейчас поговорим. Подождите. Вот про прощать мне очень интересно, Марат. То есть на ваш
4: прощать
2: взгляд...
4: Измены.
2: Да, я понимаю, секунду. То есть на ваш взгляд, я хочу уточнение, можно простить все, если ты любишь человека?
4: Да. Конечно.
2: Ого, ну ничего себе заявка, я прям сейчас серьезно удивляюсь. Так, а через запятую равноправие в топку, на ваш взгляд? Потому что женщина,
4: да,
2: к порогу?
4: Нет.
2: А
4: нет,
2: кто?
4: Нет. Надо,
2: так...
4: надо уметь уступать. И половинке, и, как говорится, и мужу. Вот это, вот это, как говорится, вот это
2: кто
4: надо обязательно.
2: Кто у вас главный, Марат, в семье? Кто главный? Вот так, чтобы не на показуху, а вот так по-настоящему.
4: Жена.
2: Я так и думала. Спасибо, да. Марат, большое. Очень теплый звонок получился. Благодарю вас. Ну, друзья мои, вот сам Бог велел, важный праздник для многих. День семьи, любви и верности. Что для вас в семье самое важное? Любовь, дети, уважение, доверие, умение прощать, финансовое благополучие, равноправие или, наоборот, локомотив кто-то в семье? Ну, конечно, с аргументами. Делимся опытом. 8 800 200 ровно 9702. Белгород на связи. Владимир, здравствуйте.
5: Мария, я земляк ваш, курянин.
2: Здравствуйте, земляк, очень приятно. Что по семье?
5: Я вас очень уважаю.
2: Спасибо большое.
5: Я с женой живу 63 года.
2: Серьезно?
5: На 3 года назад нам была у нас бриллиантовая свадьба. У нас есть программа в области. Гладков, наш любимый губернатор, вручил нам почетную грамоту, значит, и премию. Но речь идет о чем? Что крепость в семье, главное в том, чтобы ты любил человека, которого ты выбрал. Я женился очень рано и на всю оставшуюся жизнь. У меня прекрасная дочь, внучка. Главное в жизни не кто главный и что-то, а любить.
2: Я поняла. Любовь выбираем. Сердце. Владимир, огромное спасибо. Очень приятно мне, что вы позвонили. Спасибо всей семье, здоровья, жене. Большой привет. Тороплю вас, друзья. Хочу как можно больше услышать вас, уважаемые слушатели. 8 800 200 ровно 9702. Румит, верно услышала имя? Астрахань.
6: Да,
2: здравствуйте,
6: да.
2: Румит.
6: Самое главное, конечно, понимание, и чтобы друг друга прощали, да.
2: Так, подождите, а вот как же дети? А без детей?
6: А, ну, дети, конечно, там...
2: А сейчас я такая, а как же уважение? А, конечно, уважение. Давайте выберем одно, Румит.
6: А, ну, одно обязательно, да?
2: Ну, я такая вредная, хочется одно.
6: Ну, конечно, я думаю, скорее всего, уважение, чтобы друг друга хорошо относились, да, с уважением, да.
2: То есть любовь строится на уважении, а не наоборот еще на чем-то?
6: Нет, нет, вот именно, чтобы друг друга уважали и могли друг друга прощать. Когда человек, например, не прав, да, чтобы это, можно было подойти и попросить прощения.
2: Смотрите, уже второй раз в пользу прощения у нас голос.
6: Да, да, нет, просто я такой человек, если я не прав, я всегда подойду и попрошу прощения.
2: Спасибо вам, очень хорошо. Кстати, я обещала вам найти статистику. Итак, у нас по статистике, сейчас вам скажу, ну куда я все это теряю, ну как так может быть? Вот, нашла, ура, 90 пар обменялись кольцами, в Москве только. В Москве, да, это московская статистика. Вот так вот. У меня друзья женились в День любви, семьи и верности. Ну, вообще, в общем, в День семьи, любви и верности. Я всегда переставляю местами. Друзья мои, на чем зиждется семья? Семейные отношения. Это я сейчас не про официальный брак, а вот когда люди живут вместе. Самое главное, без чего вообще все рухнет, как песчаный замок. Рассказывайте свою, делитесь своим опытом, свое мнение высказывайте. 8 800 200 ровно 9702. Подмосковье на связи. Николай, здравствуйте.
7: Здравствуйте. Хотел сказать про свою семью.
2: Давайте.
7: Когда началось СВО, мобилизовали, мы жили с женой больше 7 лет не расписанные.
2: Так.
7: Вот.
2: И в один мобилизовали вас? Предложение... Вас мобилизовали?
7: Меня, конечно.
2: Угу.
7: И мы в этот день, когда пошли, расписались, и на следующий день я уехал. Для меня это преданность прежде всего. Когда я лежал в госпитале, жена ко мне приходила, она за мной ухаживала. И не было никаких там денег, там еще что-то. Это преданность друг другу. У нас замечательный сын растет, и у нас прекрасная семья. Мы прошли очень много. И для меня преданность семье – это самое основное.
2: Спасибо.
7: Преданность входит и уважение, и...
2: Я понимаю, да, тут целая палитра. Спасибо большое. Просто на разрыв аорты, как говорится. Настолько трогательно. Ну, что сказать, давайте продолжать эту оду во имя и праздника, и вообще таких нормальных человеческих отношений, когда люди любят друг друга, хотят быть вместе, живут вместе, начинают строить ячейку общества. Мне так нравится это словосочетание «ячейка общества». Серьезно, всегда нравилось. И детей растят. Сначала рожают, потом растят. Поэтому сейчас с вами послушаем новости, последние, самые свежие в эфире радиостанции «Комсомольская правда». А затем буду принимать снова звонки. 8 800 200 ровно 9702.
1: Вопрос дня. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Я слушаю «Радио Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Военный эксперт Владимир Евсеев о том, почему США не выйдут из НАТО.
9: Трамп имеет как бы задачи вне НАТО, но в то же время идти на какое-то жесткое обострение, нужно иметь серьезный авторитет. Авторитет как раз у него ослаб. Ослаб в первую очередь за то, что война с Ираном была далеко не совсем удачной, если говорить очень мягко. В тех условиях, когда Трамп уже сейчас не так силен, как, например, был в марте или в апреле, идти ему на обострение с НАТО, я думаю, было бы неправильно. Скорее всего, он не пойдет. Но в то же время, как бы, и особо поддерживать не будет. Ситуация неопределенности сохранится, но вот эти все заявления о том, что США выйдут из НАТО, США прекратят помогать, как бы это не соответствует действительности. США готовы помогать НАТО за их деньги, США готовы помогать поставлять оружие Украине, опять же, на деньги Европейского Союза.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
10: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В летнюю жару лучше есть острую пищу. Она вызывает потоотделение, которое охлаждает тело. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Вопрос дня.
2: Итак, отмечается один из важных праздников – День семьи, любви и верности. Огромное количество людей сочетаются браком именно в этот день. И мы у вас спрашиваем, дорогие наши слушатели, что для вас в семье самое важное? Ну, у меня даже примеры есть, чтобы, так сказать, направить ход ваших мыслей. Любовь, дети, уважение, доверие, понимание. Смотрите, прежде чем принять звонок, а вы пока, пожалуйста, набирайте 8 800 200 ровно 9702. Какой резонанс... имела мнение по поводу того, что Марат звонил простить измену. Измену никогда нельзя прощать. Разрушить семью сможет только измена. Измену не простить и не забыть. Все остальное решаемо. Это я уже второе читаю сообщение. Доверие самое главное, и прощение недостатков друг друга, и тогда все спорится. Это Миша. Уважение, доверие, забота друг о друге. Это Ирина. Вот такие, соответственно, Родион, вот как раз про разрушить семью только измен. Спор пошел. Звонок есть? 8-800-200-97-02. Самара на связи. Геннадий, здравствуйте.
11: Здравствуйте, Мария Сергеевна. Ваш постоянный слушатель и почитатель вашего таланта.
2: Спасибо большое. Слушаю вашу точку зрения.
11: Вот на эту тему есть прекрасный советский фильм «Евдокия», если вы помните его.
2: Ой, сейчас я
11: вспомню. Потрясающий фильм. Людмила Хитяева там играет. У них пятеро приемных детей в семье. Но я хочу сказать не об этом. Угу. Она к своему старому, как говорится, другу Ахмету начала бегать. И вот ее муж Евдоким. Он ее, ну, как говорится, с поличным, и все такое ей говорит: если любишь, уходи к нему, а нет, говорит, никто тебя не гонит из семьи. И она сделала свой выбор, она этого Ахмета отшила, и у них пятеро детей.
2: То есть
11: было.
2: Дети?
11: Все приемные дети.
2: Да я вот не про это дело. Я говорю, да какая разница, приемные или свои, дети,
11: конечно.
2: Дубль два. Детей чужих не бывает. Я в это
11: верю. Я понимаю, да, но... это я понимаю. У меня у самого дочь неродная.
2: Вы мне скажите все-таки ответ на вопрос. А самое главное дети, на ваш взгляд?
11: Самое главное – семья. Все, там даже в фильме есть вот Катя, ее дочь. Она инструктором уже, ну, там райкома была. И с одним, ну, мужчиной едет. И он ей рассказывает, что у него жена московскую прописку терять не хотела, там и все такое, то есть материальные блага. А она ему говорит: вот вы вашу жену по театрам водили, а основного-то она не поняла.
2: Хорошо.
11: Можно говорить простить все, можно простить измену, но главного нельзя прощать. Семья – это главное.
2: Так, философски. Пошла думать, как говорится. Спасибо большое. 8-800-200-97-02. Даниил из Москвы, здравствуйте.
12: Здравствуйте. Ну, я слышу эфир, и как бы со многим можно согласиться, но открою, может быть, формулу счастья своей семьи. Мне кажется, что эта формула кроется во взаимной ответственности. Ответственность по отношению друг к другу, к детям, к близким, к родственникам. Это и есть та сила, которая удерживает...
2: А в чем заключается ответственность, Даниил? Я, мне кажется, понимаю вас, но не уверена. Да.
12: Ответственность в том, что, ну, любовь, понимаете, это конфетно-букетные истории. Полюбили, разошлись, дети остались, и как бы семьи нет. Какие-то совместные покупки, это все тоже не постоянно и не...
2: Ну, это да, это промахиваем. А все-таки что это? Что... Просто я сравню.
12: Это помощь друг другу, это понимание друг друга, это созидание друг друга.
2: Какие у вас обязанности по дому, Даниил? Скажите мне, пожалуйста, ваши.
12: Я глава семьи, основной заработок мой.
2: Ну, женщина-то тоже работает.
12: Уборка.
2: Да, уборка.
12: Нет, женщина не работает.
2: А, так,
12: женщина
2: понятно.
12: Не работает. Она занимается детьми, у нас многодетная семья, и она занимается исключительно детьми. Но
2: вы ей чем помогаете?
12: Я сделал так, что она получила 2 высших образования. Я сделал так, чтобы она творчески самореализовывалась. Я сделал так, чтобы она была счастлива во взаимодействии вот в нашей семье, общалась с подругами. Ни в коем случае не закрывать ее в золотой клетке и не давать ей замкнуться в себе.
2: Понятно.
12: Поэтому моя ответственность по отношению к ней, чтобы она была счастливой. И у нее такая же ответственность по отношению
2: ко мне. Спасибо вам, Даниил, спасибо. Знаете, что мне на ум пришло, когда Даниил сказал про ответственность? Мне кажется, следить за своим собственным здоровьем тоже входит в понятие ответственности по отношению к членам твоей семьи. Это называется «кто о чем, о лысой, о бане» или как там обшивок, да, пословица, поговорки. Но вот тоже над этим начинаю размышлять в последнее время. 8-800-200-97-02. Дмитрий, ДНР с нами на связи. Здравствуйте.
13: Да, здравствуйте, Маша. Ну, я хочу сказать, что я считаю, вот мое мнение, в семье главное любовь, гармония и взаимопонимание. Будут эти три составляющих, будет нормальная крепкая семья.
2: Что такое любовь, понимаю. Что такое понимание, тоже разумею. А что такое гармония?
13: Ну, как, чтобы они... Ну, это я под этим подразумеваю тоже понимание.
2: Да, я поняла. У нас много понимания, поняла. Ясно. В общем, понимание – основа всему. Без понимания любви не будет. Или без любви понимания не будет.
13: Да, да, абсолютно верно.
2: Хорошо, спасибо вам большое. Смотрите, география расширяется. 8800, география звонков. 8800 200 ровно 9702. Ижевск на связи. Виктор, здравствуйте.
14: Здравствуйте, Мария Сергеевна.
2: Слушаю.
14: Знаете, вот без комплиментов этот день нельзя. Вы же работали на «Маяк», по-моему, да? Я помню, ваш голос услышал. На «Маяке» вы работали, правильно? «Маяк».
2: Ну, сейчас это не совсем корпоративно будет обсуждать.
14: Но я понимаю, но просто ваш голос, и вот как бы тоже даже зашел, посмотрел ваше изображение, ну, красота. Дело в том, что я встретил свою жену, вот так получилось, что я встретил ее в автобусе, просто увидел. Я, знаете, давайте по-русски, я просто был в таком восторге, я обалдел от такой прелести, от такой красоты этой женщины. Знаете, она стала моей женой, честное слово. Поэтому вот одно из как бы определений, то, что мы сейчас задаем друг другу вопросы, это, конечно, красота. Красота женщины. И вот честное слово, все наложилось потом в этой жизни, вот от этой красоты, от этой взаимности.
2: А если бы вы увидели ее в автобусе, ну не ее, я про вашу жену не буду там строить теории. Вот если мужчина видит в том же самом автобусе просто восхитительной красоты, какой-то неимоверной красоты женщину, а она оказывается стервой. Знаете, такая вот, бывает, отвратительная женщина бывает. Да.
14: Ну да, конечно, выбор бы точно должен был быть, но вот так звезды совпали, что она не отвратительна.
2: Вам повезло,
14: да. Она смотрит на меня, она радуется, смотрит.
2: О, привет, Женя. Ну что?
14: Честное слово.
2: Я поняла.
14: Так приятно. И вот, знаете, так вот именно гармония во всем этом. Может, я куда угодно. Мне горжусь, иду с этой женщиной, смотрит на меня, смотрит на нее, а я смотрю, и, боже мой, какое счастье,
2: ну,
14: что у меня такая жена.
2: Ну, прямо это слышится в вашем голосе, слышится вот то, какой вы восхищенный ею до сих пор. Спасибо большое вам за звонок. Я тороплю события, время неумолимо, 8 800 200 ровно 9702. Одни мужчины. Илья, Тверь, здравствуйте.
15: Здравствуйте.
2: Ваша точка зрения?
15: Ну, на мой взгляд, самый главный рецепт счастья – это умение поступиться своими интересами ради близкого человека. Сейчас все очень гордые, у всех есть какие-то желания, в том числе желания по материальным каким-то благам, да?
2: Угу.
15: Вот, но очень важно уметь остановиться, понять близкого тебе человека, понять его интересы. И, как говорится, ну, не зацикливаться только на своих хотелках, находить компромиссы и, ну...
2: Да, я поняла. Мысль ясна. Понимаете, вот я с вами вроде бы согласна прям полностью, но у меня такая мысль. А как же так вот сделать, чтобы... Но мне же хочется, чтобы мой партнер, мой любимый человек, вот получал в этой жизни все свои хотелки. И я тут ножкой притопнула. Куда делись?
15: Ну, есть. Вот. Да, я здесь.
2: Ну, это просто такая двойная такая штука у нас получается. Мне кажется, всегда чисто философски, даже не философски, а вот чисто практично, практически, вот как опыт жизненный мне подсказывает, всегда кто-то дает, а кто-то берет, всегда кто-то локомотив, а кто-то ведомый. Но эта гармония устраивает, должна устраивать как минимум обоих. Я не знаю, права я или нет. Правда, не знаю. Но мне кажется, в паритете никогда ничего не бывает. Это какое-то равновесие.
15: Может такое быть.
2: Может,
15: надо всегда стремиться к лучшему, естественно.
2: Может, для кого-то удобно и лучшим образом складывается, что, ой, вот я хочу быть ведомым или, наоборот, ведущим. Не знаю. Ладно, это...
15: Ну, есть такие пары, да.
2: Да. Я не настаиваю, я с вами вместе рассуждаю. Спасибо вам большое за звонок. Помещается еще звонок, да, у нас? Владимир, Тюмень, здравствуйте.
16: Здравствуйте. Мне кажется, что в отношениях мужчины и женщины, девушки и молодого человека самое главное – это любовь. И это без этого ничего не будет. Мне кажется, что после того, как люди начали встречаться, начали общаться, если нет любви, то это отношение пустую.
2: Да, в общем, все, да, в холостую швах, и ничего не построится, все рухнет. Вы знаете, мне кажется, это неспроста. Вот мы начали с любви, ну, любовь, как само собой понятно все, и закончили ею. Друзья мои, спасибо вам всем большое, правда, от всего сердца за такое количество звонков. Итоги дня вернутся завтра.
1: Вопрос дня. Правда всегда одна. Это радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Директор Центра политической информации Алексей Мухин об отказе Киева от мирного плана Трампа.
17: У Зеленского была определенная роль. Ему нужно было раздразнить Трампа до того момента, пока тот потеряет терпение. Почему это произошло? Почему Украина ведет себя подчеркнуто дерзко по отношению к Соединенным Штатам? Дело в том, что Трампу пытаются дать понять, что он, находясь в нейтральном состоянии, хотя в каком нейтральном состоянии, честно говоря, он находится по отношению к России, я не знаю, потому что Hornets, они же марсиане, да, два, это американские дроны. Palantir — это американская компания, Starlink — это американская компания. Честно говоря, видимо, модераторы украинского президента, они потребовали от него сделать так, чтобы ввести Трампа в состоянии какого-то невминоза и в этом состоянии его использовать себе, что называется, во благо. Ну, сорвать резьбу, грубо говоря, американскому президенту. Вот, собственно, Зеленский этим и занимался. Срывал, пытался сорвать резьбу.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». В некоторых странах летом водят сиесту. Дневной перерыв на сон из-за жары. Но не в России. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
0: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
1: О спецоперации.
0: Российское высокоточное оружие гарантированно преодолевает любые системы ПВО, которые Запад поставляет Украине. Это заявили в Минобороны России. В ведомстве уточнили, что сегодняшние успешные удары подтвердили возможность нашей армии поражать цели по всей украинской территории. Там также отметили, что Владимир Зеленский стянул в Киев практически все западные комплексы защиты, лишив безопасности другие регионы. Прошлой ночью российские войска нанесли групповые удары по объектам ВПК в Киеве и портом в Одесской области.
1: О безопасности.
0: Польша начала переговоры о переходе под ядерный зонтик Франции. Представители двух стран провели консультации в Париже, заявили в МИДе республики. Там отметили, что французская концепция продвинутого сдерживания предполагает совместные военные учения и размещение стратегических сил на территории партнеров. Ранее готовность присоединиться к инициативе выразили также власти Норвегии. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что подобные планы французских властей не укрепят безопасность в Европе.
1: О Ближнем Востоке.
0: Европейские страны допустили возможность добровольной уплаты навигационного сбора за проход судов через Армуз. Предполагается, что эти взносы помогут компенсировать расходы прибрежных государств на безопасность и экологию. Об этом пишет британская газета «Гардиан». По данным издания, этот проект разработали власти Омана совместно с британскими юристами. Инициатива появилась после недавнего обострения конфликта в ближневосточном регионе, из-за которого судоходные компании столкнулись с угрозой атак на коммерческие суда. Сильные грозы со шквалистым ветром накрыли северо-запад и центральные регионы России. Опасные метеорологические явления, включая локальные ливни и град, сохранятся до конца недели в Санкт-Петербурге, Москве, а также Псковской области и Крыму. Об этом заявили в гидрометцентре. По прогнозам, местами может выпасть почти месячная норма осадков. Плохая погода уже нарушила работу авиационного и ЖД транспорта в нескольких субъектах страны.
1: О спорте.
0: Российский боксер Артем Суслин защитил континентальный титул Всемирной боксерской ассоциации в супертяжелом весе. В поединке в Москве он победил британца Джо Джойса техническим нокаутом в 11-м раунде. Об этом сообщает Федерация бокса России. Для 30-летнего спортсмена эта победа стала 15-й на профессиональном ринге без поражений.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара 76 рублей 66 копеек, евро 87,67, юань 11,30. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: Вопрос дня.
2: Итак, сегодня у нас короткий блок, так что звоните прямо сейчас 8 800 200 ровно 9702. Вопрос короткий, очень четкий. Стали вы более бдительным? Вы стали более бдительным? А вы стали более бдительным? Ну, могу с разными интонациями. Полагаю, что вы прекрасно понимаете и подоплеку, и причину вот именно такой постановки вопроса. Сегодня мы говорили о том, что ФСБ предотвратила теракты. Мы понимаем, что это верхушка айсберга. Мы понимаем, что это не начало и, скорее всего, не финал. И когда мы ведем себя так... Вы набирайте, пока я тут речь толкаю. Хорошо? 8 800 200 ровно 9702. И пока мы себя ведем с тихим согласием, все будет плохо. А вот когда у нас будет не тихое согласие, это будет хорошо. И начать нужно с себя. Нужно быть более бдительным. Пожалуйста, сюда еще можно, конечно, добавить мошенников. Ну, тут тоже Украина у нас со всех сторон работает со своими колл-центрами. Я, честно говоря, человек, вот поделюсь своей историей, который, ну, каждый день в информационной повестке, с головы до пят, с макушки до пяток. И когда мне позвонили и, соответственно, попытались... Хорошо, что все-таки сработало вовремя. Я не знаю, какой тумблер у меня или там предохранитель загорелся внутри. Но довели до того, что я, конечно, поехала в МФЦ, ну, центр документов, да, менять пароли от всех своих таких госуслуг и так далее. И... Именно там до меня дошло. Это стоило того, эта поездка. И времени, и средств, неважно. Но я все-таки получила звонок от так называемого ФСБ. Вы понимаете? А если бы я поддалась панике, что, в принципе, со мной тоже может произойти. Вы понимаете, что бы было? 8 800 200 ровно 9702. Подмосковье с нами на связи. Александр, здравствуйте. Вы стали более бдительным, Александр?
18: Ну, во-первых, полностью как бы все звонки, которые из неизвестных источников контролирую и понимаю, ожидаем ли это звонок или нет. Соответственно, были мошенники, частые звонки. Несколько раз супруги пытались звонить, тот тоже помогал и выйти из ситуации. Ребенка инструктирую регулярно.
2: О, вот чтобы... это правильно, вот это правильно.
18: Потому что все равно, как ни смотри, она в соцсетях общается с друзьями, не друзьями. В общем, стараюсь, чтобы она, по крайней мере, инструктирую ее, чтобы она понимала,
2: что черное, что белое, где надо опасаться.
18: Да, да. Вот заметил тут недавно возле одной из воинских частей, не знаю, просто так или не просто так.
2: Давайте человек, побыстрее немножко, а то мы не успеем.
18: Человек в гражданской одежде фотографирует воинскую часть. Из воинской части никто не вышел и не поинтересовался.
19: кто он и зачем он их фотографирует.
2: Я
19: вот
2: поняла.
19: Вопрос к воинской части.
2: Спасибо большое, спасибо большое. Извините, тороплю. Вспомнила тоже недавно, как мой сын старший стоял, оперевшийся забор, поднял телефон, чтобы рассмотреть, там бликовал экран. К нему тут же подошли два сотрудника, тут же. Потому что сзади него находился храм, в котором шла служба. Ну, то есть фотографирует человек. Все проверили, все отпустили нормально. Я, конечно, напряглась очень сильно. Но вот мне, честно говоря, как бы... Я все поняла в этот момент. 8 800 200 ровно 9702. Ростов-на-Дону. Евгений, здравствуйте.
20: Здравствуйте.
2: Да, радио Машенька. Надо выключить только,
20: я
2: иначе
20: вот
2: будет задвоить. Молодец, спасибо. Слушаю вас внимательно.
20: Маша, мне ваша фраза вся понравилась, но вот вы говорите с нас. Звонил 3 раза на 112-ю службу, гуляю по роще, висит электропровод. Говорю, разберитесь, что это такое. 3 месяца они убирали, висел провод электрический. Понимаете, служба 112.
2: Да, я понимаю, конечно, понимаю.
20: Говорят, все, мы записываем, но запишите, придите, проверьте.
2: В управу района, пожалуйста, позвоните. В управу района. Ну, 112 это экстренная ситуация. Не, я все понимаю, просто совет хочу дать, чтобы как бы вот это не молчаливое и несогласие. Вот, как раз то самое, о чем я говорю. Хорошо.
20: Да.
2: Да, спасибо вам за неравнодушие. Ну, на самом деле... Ну, значит, надо как бы добить эту ситуацию. 8 800 200 ровно 9702. Стали вы более бдительны. Галина из Москвы с нами на связи. Здравствуйте, Галина.
21: Я хочу сказать, что бдительность я не теряла еще с тех пор, когда взрывы метро начались. Все остальное, помните, да? Это
2: конечно, конечно.
21: Прошло.
2: Да, много.
21: Но вот эти все ситуации, они как очередной пинок такой. Поддат, извините.
2: Ага.
21: Напоминание. Так, здесь, сюда, смотри. Но самое интересное, если я где-то в поликлинике оставила сумку и говорю там людям, это типа не бомба, я сейчас вернусь, вот в туалет схожу, вернусь. Народ веселится.
2: А это не смешно. У меня такая ситуация была зимой.
21: Да, не понимаю,
2: зимой,
21: это, да.
2: Петергоф, музей, беспризорная сумка рядом с магазином сувениров, внутри музея, исторический объект, гордость нашей страны. Я говорю, товарищ, у вас сумка. Девушка, что вы меня, я что, у вас тут охранник? Говорит мне продавец магазина. Я просто...
21: Да, и метро то же самое. Я спрашиваю людей, чья сумка. Все меня смотрят, как будто я это немножко головой.
2: Да, вот
21: и
2: смотрите.
21: И не реагирует, что
2: вот.
21: Моя.
2: Спасибо большое и вам. Как говорится, вы тренируете, да, только вы поосторожнее, а то как провокацию могут воспринять. Но, друзья мои, смотрите, никогда не надо бояться показаться дурачком, навязчивым. Слушайте, ну пусть они думают, что хотят. Но ведь это может закончиться чем-то гораздо более худшим. Или не закончится, благодаря тому, что вы не побоялись, не поленились. Да даже просто к человеку подошли. Вам плохо или просто помочь, или вот, ну, всякое бывает, да? Не буду уж там предполагать. 8 800 200 ровно 9702. Подмосковье с нами на связи. Игорь, здравствуйте.
22: Вот у меня 2 аспекта. Первый – это в отношении колл-центров, которые звонят. Вы знаете, на всем протяжении этого времени, я просто вот удивляюсь, когда порой начинают информировать о том, что вот кто-то там чего-то куда-то ходил, но уже с каждого утюга, с каждой розетки никто никогда никому не позвонит ни с каких органов.
2: Да, ну слушайте, вы такой, вы знаете, как говорится, вы такой умный.
22: Да.
2: Дальше не буду продолжать. Это несправедливо.
22: Да.
2: Я вот не зря своей историей поделилась. Но давайте будем справедливыми.
22: Да.
2: Они всегда подлавливают, когда ты занят на работе, куда ты спешишь. У меня так было вот 2 раза. Один раз я была занята здесь, в редакции, а один раз торопилась в редакцию.
22: Ну, Маш, это вот это в человеке, наверное, все-таки заложено.
2: Наверное.
22: А тем более, столько времени уже говорят об этом. Нужно быть.
2: Ну,
22: всегда начеку.
2: Дай
22: в этом
2: бог,
22: плане.
2: Я очень хочу. Да, второе что?
22: Это вот первое. Угу. Вот второе, вытекающее из первого. В отношении, если что-то случилось, куда-то там звонить. Вы знаете, вот это 112, это вообще называется в никуда.
2: Не согласна. Ну, не согласна. Ну, не согласна.
22: Что, полиция у нас сейчас, она вообще отстегнулась, у нее прямого телефона нет.
2: Да погодите же вы, ну подождите, ну вы такое кричите, знаете, а я же, мне же тоже вам что ли кричать?
22: Вот,
2: ну,
22: да,
2: а я столько раз звонила.
22: Извините.
2: Я просто, во-первых, тороплю события, я слушаю внимательно. Во-вторых, хочу сказать встречно. Каждый раз, когда я звонила в 112, будь то скорая или полиция, ни разу не было отказа. Каждый раз приезжали по вызову.
22: Вот, Вот всегда вам везет, да.
2: Да, а мне всегда везет. Я еще раз говорю, что мне всегда везет и везло, и надеюсь, будет везти. Но с людьми в погонах. Да,
22: я
2: спасибо большое.
22: С вашим мнением. Да,
2: я просто хочу быть справедливой. Есть разные ситуации. У всех они разные. Я всем желаю, как у меня, но я всегда говорю им спасибо. Я знаю разные мнения, но свое я тоже имею право высказывать. ГАИ, ДПС, ППС, Росгвардия. Всегда спасибо. Ни разу меня не подводили. Я клянусь, не вру. 8 800 200 ровно 9702. Ольга из Москвы. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Мария.
2: Слушаю вас.
3: Спасибо вам за вашу бдительность и за ваше неравнодушие. Хочу поделиться. Сын мне дал установки, что на все телефонные звонки, ну, очень осторожно не разговаривать или, ну, класть трубку. А теперь по поводу того, что бдительность на улицах, например. Увидели висящую на дереве игрушку мягкую, ну, в которой могла быть какая-то взрывчатка, да, там, или что-то такое, да. Звонили в полицию, в наше отделение. И нехотя дежурная приняла вызов. Ну, что вы так беспокоитесь, ну, что? Ну, приехали все-таки, дождались, холодно было, дождались, приехал наряд. Не очень быстро. Ну, хочу сказать, приезжают они, можно сказать, голые. То есть без защитного бронежилета, без всего. Ну, мало ли. И подошел, значит, из наряда полицейский, взял эту игрушку рукой, ну, пожамкал ее и выбросил в мусорку. Понимаете? Лежал какой-то портфель. Тоже непонятный. Тоже приехали без защиты. Ни лицо не защищено.
2: Я поняла, что... Знаете, у меня одно объяснение. На месте наряд, чтобы не дергать понапрасну саперную группу, на месте наряд принимает это решение. И они уже несут свою ответственность. Но я вас поняла. Я честно...
3: Люди рискуют.
2: Да, понимаете? Я понимаю, конечно. А нам не хватает. Спасибо вам большое. Да. Извините, пожалуйста, просто время уже заканчивается. Я хочу поблагодарить всех успеть. Только поэтому обрываю разговор. Ни по какой другой причине. Друзья мои, спасибо. Хочу вам сказать. И, пожалуйста, будьте бдительны. Давайте не будем с молчаливым согласием жить, а будем сейчас действительно защищать каждый свою семью, самого себя и, как следствие, свою страну. Я понимаю, как это пафосно звучит, но именно такие слова имеют быть право пафосными. Итоги дня вернутся завтра.
1: Вопрос дня. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
4: Здравствуйте, я Яна Чурикова, телеведущая. Слушайте радио «Комсомольская правда». Только качественный контент.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Политолог-востоковед Турал Керимов о ключевых изменениях в Североатлантическом альянсе.
5: То, что мы в Анкаре наблюдали, наверное, первый саммит НАТО, где мы можем точно совершенно сказать, что НАТО — это больше не монолитная организация, контролируемая полностью американцами. Любая военная организация, будь то армия у какого-либо государства, ну или же союз, он всегда предполагает непоколебимую субординацию, когда есть один центр принятия решений, ну и эти решения беспрекословно исполняются, приказы не обсуждаются. Сейчас в НАТО больше этого нет. В НАТО есть три центра, которые имеют, собственно, видение, которые так или иначе пытаются каким-то образом укрепить собственное влияние. Ну и помимо Вашингтона, это, естественно, сам Брюссель. Ну и, как мы видим, Анкара.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
6: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
1: Вопрос дня.
2: Добрались. 8 800 200 ровно 9702. Часто ли вы жалуетесь на свою жизнь? А мы сейчас объясним. Вы все прекрасно знаете, что у нас, у русских, вот здесь именно не россияне, а у русских, да, мы до сих пор так, в общем-то, и психологов на 100% не приняли, потому что у нас есть жилетка. И, в общем, Россия вышла на второе место в мировом рейтинге нытья. Существует на самом деле, мы проверяли, сервис, где пользователи анонимно жалуются на работу, на соседей, бытовые проблемы. Другие люди голосуют за жизненные проблемы. И из этого всего вот формируется рейтинг нытиков. Россия оказалась на втором месте. Ну, а лидером рейтинга остаются Соединенные Штаты Америки. Теперь, видимо, нам надо переныть Америку. Мы заняли второе место после США. И, кстати, вы звоните пока что. Часто ли вы жалуетесь на свою жизнь? 8 800 200 ровно 9702. Так вот, я столкнулась с тем, что в Москве, не знаю, как в других регионах, но вот в Москве точно, стала популярна услуга нытинга. Нытинг. До этого были услуги популярны просто на поболталнинг, да, когда ты предоставляешь услугу, ну, выслушаешь человека, что-то ему, может быть, посоветуешь. Мне даже был интерес, я думала, что это все как-то не по-настоящему, но потом, когда читала отзывы о том или ином исполнителе, удивлялась, исполнителю услуги, удивлялась иногда просто восторженным откликом, что, мол, так выслушали. Так вот теперь присовокупляется сюда услуга нытинга. Исполнитель готов выслушать жалобы на работу, на погоду, на начальство, на соседей, на жизнь семейную, ну, в целом. Стоит это денег, конечно же, цены разные, от 500 до 5000 рублей за полчаса сессии. И тут у меня возникает дополнительный вопрос, а что, нет бесплатных каких-то друзей, знакомых, родственников, кому можно в ту самую виртуальную жилетку как поплакаться, да, положить голову на плечо и рассказать о своих проблемах. Отсюда и вывод сегодняшнего вопроса дня, сегодняшнего вопроса, часто ли вы жалуетесь на свою жизнь. Но вообще, конечно, друзья мои, я всем напоминаю с бодрой улыбкой, что уныние – это грех. Вот честное пионерское, ну, грех. Но можно, конечно, пожаловаться, но подходить к этому конструктивно и как-то брать и менять жизнь к лучшему. Маленькими шажочками, не спеша, не торопясь, но все-таки это делать. Поэтому вот совсем я не за нитьё, и услуга нытинга мне как-то кажется не самой такой обнадеживающей. С нами Москва, на связи Олег, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Мария.
2: Часто ли вы, Олег, жалуетесь на свою жизнь?
7: Нет, вообще не жалуюсь. Ну, потому что, ну, мне кажется, нужно, грубо говоря, стоически относиться. Ну, все-таки, когда уже прожито там почти 55 без 4 дней.
2: Ой, ну, с наступающим.
7: И когда... Спасибо. Да-да. И когда, ну, все было в прошлом, много интересного, и преподавание, и путешествия, и деньги, все было. Если сейчас действительно проблемы со здоровьем и так далее, и жаловаться не нужно. Ну, жив пока, и все. Ну, просто вспомни, там, философию стоит.
2: А как вы, я прошу прощения, что перебиваю, но как вы, вот когда прям становится, ну, очень тоскливо, хочется прям выйти на Луну, вот что вы начинаете делать? Что вы начинаете делать, чтобы, так сказать, поставить мозги на место?
7: Вы знаете, уже, наверное, ну, раньше, когда был моложе, переживал острее, сейчас уже нет. Ну, сейчас иногда вот ближе к выходным дням, выходные дни я могу взять, ну, это да, это, наверное, на какую-нибудь так музыкальную вечеринку направиться с алкоголем, но я вовсе не говорю, что это оптимальный вариант. А так ничего, просто ничего. Смотрю телек, новости, музыка, переключаю каналы, читаю что-то.
2: Принято.
7: Просто знаю, что все было. Все было, и от этого как-то уже можно быть спокойнее.
2: Вывод, который я могу сделать, конечно же, с одной стороны, жаловаться полезно для психики, но везде нужно знать меру. Вот это тоже золотое правило.
9: Разная психика, да-да-да.
2: 8-800-200-97-02. Часто ли вы жалуетесь на жизнь? Кстати, никого не осуждаю. И если у вас есть, ну, аргумент, что, мол, жаловаться полезно, и тут неважно, сколько ты жалуешься, главное, чтобы стало легче, то тоже выслушаю с большим удовольствием. Кировская область с нами на связи. Владимир, здравствуйте.
10: Сам особо не жалуюсь, но иногда бывает, что-то там наболит. У меня есть сосед, через стенку живу в деревне, двухквартирный дом.
2: Так.
10: И сосед замечательный, работаем на одном заводе, он тракторист, я главный инженер, но живем уже, получается, в этом доме с 2009 года, то есть достаточно давно. Вот осенью будет, получается, 17 лет.
2: И вы с ним такие товарищи по несчастью, да?
10: Если ну нет, надо. Почему товарищи по несчастью? Вот, ну, бывает, там, ну, устанешь, скажем так, как собака. Первый раз мы с ним выпили по чуть-чуть. У меня проверка Ростехнадзора была. Два инспектора приехали и всю душу вынули после того, как я у них суд выиграл. То есть, ну, такая нагрузка эмоциональная была. Я говорю, Сань, давай выпьем по чуть-чуть. Ну, мы с ним... Выпили одну, потом вторую, так, потом...
2: Злоупотребление алкогольными напитками вредит вашему здоровью. Сразу мне необходимо...
10: Я согласен, да. я согласен. В 3 часа мы с ним разошлись, 8 часов были оба на работе. Он прошел медосмотр предрейсовый. Вполне себе нормально. То есть под разговор поговорили, все нормально. И сейчас вот там...
2: В общем, одного друга за стенкой хватает для того, чтобы дозу нытья...
10: Хватает.
2: Как же мы заняли-то тогда второе место в мире, скажите, пожалуйста?
10: Второе место в мире...
2: По нытью.
10: О чем?
2: Америку опередили по нытью в рейтинге. Россия. А, вы не слышали начало? Россия вышла на второе место в мировом рейтинге нытья.
10: Мария, я начало передачи не слышал. У нас же еще нытье какое есть? Собрались мужики, поговорили в гараже, скажем так. Душевное очень место.
2: Я знаю, меня в детстве дедушка брал с собой в гараж. Спасибо вам огромное. Спасибо. Слушайте, мы про нытье, а мне еще так весело становится. Эх! И главное, мужики, звонят, смотрите. Девушки, подтягивайтесь. 8-800-200-97-02. Воронеж с нами на связи. Анатолий, здравствуйте.
11: Добрый. Ну, причин для нытья-то у нас нет, в принципе. Угу. Если ничего не придумаем сами, то и ныть не надо. Предыдущего товарища полностью поддерживаю, мне легче. У меня есть бабушка. Если вдруг что, мы сядем с ней. Вы уж извините, алкоголь не приветствуется, употреблять не надо. Вот. Ну, посидим, поговорим, и все проблемы как-то сами решаются.
23: Грех жаловаться.
2: Не жаловаться. Вот уже комментарий я слышу. Спасибо вам огромное. Здоровья бабушке. 8-800-200-97-02. Часто ли вы жалуетесь на свою жизнь? Для тех, кто только что подключился, напоминаю. Россия заняла второе место после США в мировом рейтинге нытья. В общем, вы жалуетесь, и если да, то кому? Или вообще не жалуетесь? Ну, или что-то среднее. Самара на связи. Геннадий, здравствуйте.
24: Здравствуйте, Мария Сергеевна.
2: Слушаю вас.
24: Я слепой музыкант. Я 6 лет назад ослеп. Ну, болезнь глаукома. Мне 66 лет. Я не то, что не жалуюсь, мне дали разрешение в парке играть, у нас парк Гагарина, и вот у меня комбик, микрофон, гитара, все как положено, людям доставляю радость, ребята мне, друзья меня приглашают к себе вот куда-то там, угу. на даче там и все, у меня, ну вот аппаратура, все, а разрешение мне в парке дали играть, у меня сначала там из парка охранник говорит, нельзя здесь у нас это, ну вроде...
2: Ну да, ну, просто разрешение, а все-таки да, дали, да? Молодцы какие.
24: Да, у меня сын поехал в управление парков и культур нашего города, показал все мои документы, свидетельства.
2: И дали разрешение, я, слушайте, очень рада.
24: Да, место.
2: А на каком инструменте играете?
24: Я на гитаре, я в ресторане. Ну и музыкальную школу ему училище закончил.
2: Молодец, спасибо.
24: Я и на гитаре, на баяне.
2: Спасибо большое за звонок, друзья мои. Итак, ныть полезно, но во всем надо знать меру. Вы часто жалуетесь на жизнь? Казань на связи. Эльдар, здравствуйте. Слушаю вас.
9: У меня любимая поговорка есть.
2: Какая?
9: Радоваться нечему, жаловаться грех. Вот поэтому я никогда не ною. Надо быть оптимистом, жить, радоваться жизни. У нас с женой двое детей, трое внуков. На выходные мы берем внуков, с ними то в цирк, то в этот, зоопарк, то в театр сходим. У нас очень красивая сказка, этот театр сказка «Акият» есть вот в Казани. Туда мы ходим. Короче, в парке.
2: Короче, сходишь уточек с внуками покормить и, соответственно,
9: кормим,
2: все
9: кормим, особенно
2: налаживается.
9: Зимой, летом они не кушают. Ныть это что? Я не понимаю, как можно это ходить и ныть.
2: Друзья мои, спасибо огромное.
1: Вопрос дня. Друзья, будущее наступило.
12: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию.

0: сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Политолог, специалист по информационным операциям Андрей Манойло о предотвращении украинских терактов в России.
2: Мы имеем дело с разведывательно-диверсионной работой противника, поставленной на очень высокий профессиональный уровень. Этот профессиональный уровень у них, вероятно, растет, но растет не такими темпами, чтобы следовало хвататься за голову и кричать о том, что все провал, а клиент уезжает, гипс снимает. Просто они работают настоящим образом. Это серьезный, наглый, уверенный в своих силах противник, обеспеченный специалистами соответствующим уровнем подготовки. Эти специалисты не лучше и не хуже наших, потому что у нас тоже достаточно профессионалов. То, что мы последние дни видим сообщения о пресеченных террористических актах, пресеченных на стадии подготовки, это как раз свидетельство очень эффективной работы нашей контрразведки. Но заодно и разведки по первой линии, которые тоже раскрытию подобного рода преступлений, готовящихся, содействуют. Вот. Поэтому на их профессионализм мы отвечаем нашим профессионализмом. У нас в этом отношении дела обстоят нисколько не хуже.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Июнь – самый стабильный месяц. Никакой другой месяц в году не начинается в один и тот же день недели, как июнь. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России.